0: даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода, сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
1: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. И об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах и на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит.
3: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах, мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
4: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке. Лимитирован этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
3: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
5: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую. То есть все стабильно, все спокойно. Ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
3: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной Игоря Юшкова.
6: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда, по сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
3: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Евгений Перельчук подробнее.
7: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через Внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
8: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
7: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
9: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленому коридору, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентиры, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира твоя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
7: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Ивликулиев. Мировые центробанки в апреле вернулись к нефтозакупкам золота и по предварительным оценкам World Gold Council увеличили объем золотовалютных резервов примерно на 17 тонн. Основными покупателями стали Польша 14 тонн, Китай 8,1 тонны, Чехия 2,5 тонны. Крупнейшими продавцами выступила Россия 6,2 тонны по оценкам Совета и Узбекистан 1,2 тонны. Объем фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июня составил 12 триллионов 955 миллиардов рублей или 5,5% от прогнозируемого на 26 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен 182 миллиардам 400 миллионам долларов. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 3 триллиона 410 миллиардов рублей, 1,5% ВВП, прогнозируемого на 26 год. Это эквивалентно 48 миллиардам 50 миллионов долларов. Товарооборот Китая и России по итогам года может вырасти на 8%, превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунь на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановки. Новый индустриальный парк для пищевой промышленности «Аврора» Витебский с инвестициями 20 миллиардов рублей создадут в Петербурге. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Парк позволит создать в городе свыше 3000 рабочих мест. Это не просто вклад в экономику города, это создание новых точек роста, особенно в сфере пищевой промышленности, отметил председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям пасквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
14: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет,
5: предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoom.ru это тоже сразу удалил. Яндекс карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
13: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
15: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений. Распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
13: Бизнес-ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Женские сумки начали терять популярность. Впервые за несколько лет роста во всем мире спрос на них упал. Правда, совсем незначительно. Но это широко обсуждается в соцсетях после статьи The New York Times. Что потом думают российские модные обозреватели и предпринимательницы, об этом Наталья Шашина.
16: Дискуссию запустила главный модный критик New York Times Ванесса Фридман. В статье под провокационным заголовком «Сумка. Все?» она рассуждает. В отношении к женским сумкам настал переломный момент. Один смартфон уже заменяет собой множество вещей. От кошелька до документов. А чем влиятельнее женщина, тем меньше необходимость носить сумочку. У нее есть те, кто решит все вопросы за нее. Сумка как таковая не умерла. Уходит эпоха ее безраздельного господства как признака статусности. Так, в документальном фильме про Меланию Трамп нет ни одной сумки, несмотря на наличие у нее коллекции Биркин. А самая влиятельная в мире моды женщина Анна Винтур носит только телефон. Фридман пишет, по данным исследовательской платформы Лист, спрос на женские сумки за год снизился на 5,5% после многих лет роста. При этом запросы на портфели выросли на 14%, а в первом квартале прошлого года фиксировался пятикратный всплеск спроса на одежду с карманами. Впрочем, говорить о тренде пока нельзя. Уверена фэшн-обозреватель журнала «Москвичка», автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Камбарова.
17: Давайте честно, 5,5% падения интереса за год – это ничтожно мало. Я бы не делала скоропалительных выводов. И к тому же, просто действительно, сумки стали очень дорого стоить, и люди стали понимать, что для того, чтобы их себе приобрести, надо потратить гораздо больше денег, чем раньше. Я не вижу такого тренда, тем более мы живем в России, тем более у нас все женщины деловые, и надо всю свою жизнь нести в этой сумке. Кто-то из нас мать, кто-то из нас бизнесвумен. У тебя либо iPad, либо ноутбук лежит в сумке, либо детское питание, либо миллион машинок. Поэтому нет, на данный момент я такого тренда не вижу. Я сейчас сама иду по музею с огромной сумкой, где лежит фотоаппарат, очки, лекарства, телефон и действительно вся моя жизнь.
16: По крайней мере, продажи модного дома Hermès, выпускающего в том числе культовые сумки Биркин, Биркин снизились в начале этого года. Но дело в конфликте на Ближнем Востоке, нарушившем туристические потоки. Как Дубай, так и Париж не досчитались состоятельных покупателей. О резком падении выручки заявляли и в Гуччи. С другой стороны, в соцсетях сумочный ажиотаж не стихает. А ценник на одну из главных сумок сезона, Maxi Flapback от Chanel, начинается от 750 тысяч рублей. Статистика, показывающая снижение спроса, скорее всего, учла далеко не все цифры, рассуждает гендиректор Finflare Ксения Рясова.
18: Сумка как была символом статусности, так и осталась. Сейчас вот иду к торговому центру, куча молодых девочек, студенток с сумками Birkin. Совершенно однозначно левыми. Не за 25 тысяч купленными долларов и евро, а за 25 тысяч рублей, ну, может, за 40. Поэтому я просто думаю, что в мире сейчас стало очень много подделок, очень качественных. На взгляд, их вообще не отличишь. И они, скорее всего, просто не учитываются в этом обзоре. Все. Тяжелый люкс переживает тяжелые времена, потому что сумки — это главное, что им давало выручку. Дубровка вот была раньше, я не знаю, где сейчас это добро продается, но этого полно. И Биркин, и Гуччи, и Прада, все, что хочешь.
16: В конце концов, сумка может быть и инвестицией. СМИ периодически пишут о том, что на платформах ресейла собственникам удается перепродать брендовые сумки вдвое дороже. Впрочем, вырасти, а не потерять в цене, способны лишь отдельные лимитированные модели. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: В Минэкономразвитии подвели итоги расширения государственно-частного партнерства в прошлом году. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП третий год подряд возглавляет Москва. Также в тройке лидеров Пермский край и Хабаровский край. Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в прошлом году составил 805 миллиардов рублей. Из них 660 миллиардов – это частные инвестиции. А значение государственно-частного партнерства рассуждает первый замминистра экономического развития Максим Колесников.
19: Это инструмент, который, с одной стороны, стимулирует регионы активнее использовать этот механизм, привлекать частные инвестиции в создание объектов инфраструктуры для повышения качества жизни населения, а с другой дает им доступ к лучшим практикам, своеобразную библиотеку проектов, которые успешно реализуются в других регионах у их соседей, на которые можно ориентироваться в своей работе. Государственно-частное партнерство помогает бизнесу получить доступ к долгосрочным контрактам, то есть стабильный источник дохода, что сейчас в условиях высокой стоимости заемного капитала крайне важно для бизнеса. В свою очередь, частный инвестор создает объект важной для государства инфраструктуры и эксплуатирует его для получения дохода и окупаемости своих затрат. Для жителей регионов механизм ГЧП выгоден тем, что с участием частного инвестора быстрее возводятся современные школы, больницы, культурные центры, спортивные объекты и другие учреждения, которые значительно улучшают качество жизни людей. Например, в Хабаровском крае в 2025 году заключена самая крупная концессия в России в сфере ЖКХ с начала действия механизма. Это концессионное соглашение по обновлению энергосетей в Комсомольск-на-Амуре с общим объемом инвестиций 123,7 миллиарда рублей, из которых 119,9 миллиардов рублей будут привлечены частной стороной.
2: Максим Колесников, первый замминистра экономического развития. Всего в прошлом году было заключено 341 новое соглашение о государственно-частном партнерстве. Основной объем соглашений между собой поделили жилищные и транспортные сферы.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий, 5,8 мм мировая цена, $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным High Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от всех России линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
11: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Уликулеев. Вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск. Администрация США не будет снимать какие-либо санкции с Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от обогащения урана и не избавится от запасов ядерного топлива. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил госсекретарь США Марко Рубио. Годовая инфляция в России с 26 мая по 1 июня зафиксирована на уровне 5,39%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. За неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%. На продовольственные товары цены изменились на 0,12%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,04%. В секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,44%. Говорится также в обзоре. В Госдуму внесен законопроект о работе бизнес-омбудсмена. Документ предусматривает, что функции будет выполнять автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которых является Россия, пишут ведомости. Уполномоченный при этом станет председателем наблюдательного совета высшего органа управления этой организации. Также уточняется требование кандидата на должность уполномоченного. Он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта страны. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп подписал указ о проверке новых моделей ИИ на предмет рисков для национальной безопасности. Власти в течение 30 дней должны оценивать нейросети на предмет угрозы для государства. Справится ли Белый дом с таким контролем? Комментарий Георгия Бофта. Мошеннику не дозвонишься. Российские операторы стали блокировать исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки? Способны ли они защитить от телефонных мошенников и часто ли ошибаются? И в Анапе открыли пляжный сезон, но ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. При этом турбизнес говорит о значительном росте продаж курорта. Чьи надежды оправдает Анапа? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для национальной безопасности. Хотя 2 недели назад он отказался одобрить этот документ. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли Белый дом с контролем? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
1: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено. По крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые не несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества, которые их породило? Пока нет ответа. При этом наиболее острую реакцию в экспертном сообществе вызвал не столько механизм проверки как таковой, сколько институциональное распределение полномочий. Так многие считают, что предоставление широких полномочий директору АНБ создает опасный прецедент, который может позволить правительству использовать политику как оружие против компаний, с которыми у него возникают разногласия, например, против той же Anthropic. АНБ – это спецслужба, которая в том числе занимается радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли, тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23-го года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это предподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников, Михаил Задорожный разбирался.
3: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес ФМ, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
4: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
3: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают.

0: Ньюс Леонид Коник.
1: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно говоря, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
0: Лучший способ защиты от мошенников – не перезванивать на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
3: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3.5 километрах пляжа от лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
4: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
3: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
5: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирование, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 000 рублей за сутки, за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведских столов.
3: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
6: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, 10% прироста к 25-му году это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало

0: сезона, но мы знаем, что туристы купаются. Те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находятся в Анапе.
1: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте. Российская компания «Братскхимсинтез», входящая в группу компаний «Фармасинтез», и ее китайский партнер «Чжидзян Хэнкан Фармасьютикл» планируют создать в Иркутской области совместное производство активных фармсубстанций для лекарственных препаратов, применяемых при лечении социально значимых заболеваний. Соглашение об этом подписано на ПМФ, сообщает российская компания. Объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске. Строительная компания «Мармакс» из Рязани намерена реализовать 2 проекта комплексной застройки в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Общий объем инвестиций в строительство 2 жилых комплексов и социальных объектов до 2029 года составит более 12 миллиардов рублей. «Аурус Кашмир» начала продажу люксовой одежды под национальным брендом «Аурус». Ранее на ПМЭФ были показаны комплекты мужской одежды также под брендом «Аурус». Однако, как сообщили ТАСС, в «Аурус Кашмир» представленная одежда не имеет к ним отношения, являясь масс-маркетом. Премиальную одежду можно приобрести в VIP-примерочных ЦУМа. Так, мужское пальто из кашемира и кашемировые брюки продаются вместе за 3 миллиона рублей. Мужскую куртку и кашемировые брюки можно купить за 2,5 миллиона. При производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
6: Ну, вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в формате «Блиц» Бизнес ФМ ответили гости Петербургского международного экономического форума, среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, главы регионов, писатели и другие. Вопросы задавал заместитель главного редактора Бизнес ФМ Иван Медведев.
7: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: Депозит или фондовый рынок?
9: Депозит.
8: Москва или Питер?
9: Москва.
8: Телеграм или Макс?
9: Телеграм.
8: Поездить на своем немце или купить нового китайца?
9: Только новый китайец. Я уже 4 года на них езжу.
8: Баринка или большой?
9: Большой.
8: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
9: С брошкой.
8: Доллар по 30 или доллар по 100?
9: Доллар по 30.
8: Радио или телевидение?
9: Радио.
8: Бизнес или личное?
9: Бизнес.
7: Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
8: Доллар по 30 или доллар по 100?
9: По 100.
8: Москва или Питер?
9: Сапсан.
8: Маринка или большой?
9: Маринки я слишком много была в детстве, поэтому большой.
8: Море летом или горы зимой?
9: Море зимой.
8: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
9: Какая женщина, сама решает.
8: Телеграм или Макс?
9: Мне зачем подставляете?
8: Это ответ. Телевидение или радио?
9: Телевидение.
8: Искусственный интеллект или естественная чуйка?
9: Естественная чуйка в применении искусственного интеллекта.
8: Бизнес или личное?
9: Полюби свою работу как личную жизнь, тебе никогда в жизни не придется работать.
7: Коммерческий директор российского люксового бренда автомобилей «Аурус» Артем Юсупов.
8: Депозит или фондовый рынок?
10: Депозит.
8: Доллар по 30 или доллар по 100?
10: Сегодня 100.
8: Москва или Питер?
10: Петербург.
8: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
10: С брошкой.
8: Телеграм или Макс?
10: Телеграм.
8: Телевидение или радио?
10: Телевидение.
8: Искусственный интеллект или природное чутье?
10: Натуральный интеллект.
8: Бизнес или личное?
10: Бизнес.
7: Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектом «Озон» Мария Заикина.
11: С
8: сходить в ПВЗ или заказать доставку на дом?
10: В ПВЗ, конечно.
8: Москва или Питер?
10: Вышний Волочек.
8: Банки или маркетплейсы?
10: Коллаборации.
8: Сапсан или самолет?
10: Путешествие на машине, чтобы посмотреть достопримечательности.
8: Телеграм или Макс?
10: Макс, конечно.
8: Телевидение или радио?
10: Медиаплатформа.
8: Бизнес или личное?
10: Баланс бизнеса и личного. И чтобы они друг друга дополняли.
8: Искусственный интеллект или природное чутье?
10: Искусственный интеллект как помощник человеческого чутья.
7: Губернатор Калужской области Владислав Шапша.
8: Доллар по 30 или доллар по 100?
11: 1 000 000 литров молока к 30-му году.
8: Низкая ставка или низкая инфляция?
11: В любом деле должен быть баланс.
8: Volkswagen или Tenet?
11: Конечно, Tenet.
8: Телеграм или Макс?
11: Макс.
8: Радио или телевидение?
11: И радио, и телевидение, и газеты.
8: Бизнес или личное?
11: Государство.
6: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Обсмотреть все блиц-интервью можно в телеграм-канале Business FM и в нашем канале мессенджере Макс. Приложение Макс пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Макс направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы Макс. В чем может быть причина и как это отразится на пользователях продукции Apple в России, комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
12: О причинах пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские, кроме даже санкционных. Здесь вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android операционной системы. Пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России, и можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
13: А для пользователей?
12: Если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить, ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
13: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
12: Ну, он может угрожать. Вопрос только, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
6: Денис Кусков, Телеком Дели. Макс без проблем можно установить из остальных магазинов приложений. Недельная инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15%. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39%. Нефть Brent заметно выросла на фоне возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но индекс Мосбиржи скорректировался после роста во вторник. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: После роста вторника российский рынок акций вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2601 пункт. И хотя удалось на закрытии удержать уровень 2600, в вечернюю торговую сессию рынок провалился ниже этого значения на фоне ускорения инфляции. Росстат сообщил о том, что за неделю с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это гораздо выше, чем показатели предыдущих недель. За неделю предыдущую отчетная инфляция была всего лишь 0,07%, а еще недели ранее была дефляция 0,02%. Но, видимо, рынок к хорошему привык, и 0,15% это уже кажется внушительной цифрой. Ну и помимо всего прочего, годовая инфляция немножко ускорилась. Это уже сообщило Министерство экономического развития России Федерации, и на 1 июня годовая инфляция 5,39%, 5,33% была на 25 мая. Ну, дождемся 10 июня, когда Росстат уже опубликует окончательные данные за май. Рубль продолжил снижение, причем снижение, ну, не такое заметное было, как в понедельник и во вторник, но, тем не менее, китайская валюта прибавила 7 копеек, 10 рублей 86 копеек на закрытие, а доллар США протестировал 74 рубля, но потом отскочил немножко вниз, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Минфин будет гораздо больше тратить рублей на покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля эквивалент рублевых ежедневных операций составит почти 10 миллиардов рублей. В текущий момент пока до 4 июня составляет около 6 миллиардов, то есть почти в два раза вырастет зависеть это объем операций в рамках бюджетного правила, но и если брать уже Банк России, его операции и операции Минфина, то получается, что Банк России будет покупать валюту на 5 миллиардов 280 миллионов. Сейчас покупает на 1 миллиард 180 миллионов. То есть общие операции по покупке валюты возрастут практически в 5 раз. Ну и все это, как мы видим, оказывает давление на российский рубль. Ну и цены на нефть выросли вечером в среду, $98 за баррель. Смесь Brent. Неопределенность сохраняется вокруг переговоров между США и Ираном. Во всяком случае, сам президент Дональд Трамп в интервью «Нью-Йорк Пост» выразил надежду, конечно, на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Армузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
15: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
3: Судьба, наследство. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ Центр экспертиз и исследований в строительстве в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше $1 миллиард. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными, и это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека. Еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На месте работают экстренные и оперативные службы. Глава подчеркнул, что власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших. Кроме того, по последним данным, в Севастополе сбито 20 беспилотников ВСУ. В одном из СНТ упали обломки сбитого дроном, поврежден фасад частного дома. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы. Такую оценку он огласил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию, заявил Рубио. Иностранные банки с 6 июня прекращают операции на Кубе с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций, введенных правительством США в отношении Карибской республики. Об этом сообщил портал Cuba Debat со ссылкой на Центробанк Кубы. Как подчеркнул портал, эта мера напрямую связана с указом президента США Дональда Трампа от 1 мая, изданным в рамках его стратегии по подавлению кубинского народа. Портал отмечает, что среди остающихся форм оплаты международных картами на территории Карибской республики будет действовать оплата картами российской платежной системы МИР и системы Union Pay. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику с сентября на декабрь, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на полях ПМФ. В чем причина и поможет ли этот сбор российским производителям электроники? В Севастополе в среду возобновилась свободная продажа топлива, но уже к вечеру оно закончилось. Основная задача – обеспечить стабильность поставок, заявил губернатор Развожаев. По данным СМИ, проблема с наличием бензина и дизеля возникает и в других регионах. Как их решать? Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну 4 пневматические винтовки для многократного чемпиона России и мира, решив, что это коммерческая партия. Юристы говорят, что такой вопрос остается на усмотрение таможни. Насколько это допустимо? Подробности на Business FM. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях ПМФ заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивает, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Убадоев продолжит.
7: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Первое – это собирается заготовое конечное устройство, и со всех производителей на втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
7: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, голода, финансового голода, сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
7: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. И об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах и на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит.
20: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах, мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
21: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке лимитированный этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
20: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
22: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
20: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национаргобезопасности Игоря Юшкова.
23: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда. По сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
20: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Евгений Перельчук подробнее.
0: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через Внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
22: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможенник, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
0: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
1: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленому коридору, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентируя, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
0: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Мировые центробанки в апреле вернулись к нефтозакупкам золота и по предварительным оценкам World Gold Council увеличили объем золотовалютных резервов примерно на 17 тонн. Основными покупателями стали Польша 14 тонн, Китай 8,1 тонны, Чехия 2,5 тонны. Крупнейшими продавцами выступила Россия 6,2 тонны по оценкам Совета и Узбекистан 1,2 тонны. Объем фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июня составил 12 триллионов 955 миллиардов рублей или 5,5% от прогнозируемого на 26 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен 182 миллиардам 400 миллионам долларов. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 3 триллиона 410 миллиардов рублей, 1,5% ВВП, прогнозируемого на 26 год. Это эквивалент на 48 миллиардам 50 миллионов долларов. Товарооборот Китая и России по итогам года может вырасти на 8%, превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Ли Цунь на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой. Новый индустриальный парк для пищевой промышленности «Аврора» Витебский с инвестициями 20 миллиардов рублей создадут в Петербурге. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Парк позволит создать в городе свыше 3000 рабочих мест. Это не просто вклад в экономику города, это создание новых точек роста, особенно в сфере пищевой промышленности, отметил председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoom.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям посквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
5: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники Яндекс.Карты, 2GIS и Zoom.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет,
22: предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoom.ru это тоже сразу удалил. Яндекс карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
4: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
8: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений. Распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
4: Бизнес-ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
6: Женские сумки начали терять популярность. Впервые за несколько лет роста во всем мире спрос на них упал, правда, совсем незначительно. Но это широко обсуждается в соцсетях после статьи The New York Times. Что потом думают российские модные обозреватели и предпринимательницы, об этом Наталья Шашина.
9: Дискуссию запустила главный модный критик New York Times Ванесса Фридман. В статье под провокационным заголовком «Сумка. Все?» она рассуждает. В отношении к женским сумкам настал переломный момент. Один смартфон уже заменяет собой множество вещей, от кошелька до документов. А чем влиятельнее женщина, тем меньше необходимость носить сумочку. У нее есть те, кто решит все вопросы за нее. Сумка как таковая не умерла. Уходит эпоха ее безраздельного господства как признака статусности. Так, в документальном фильме про Меланию Трамп нет ни одной сумки, несмотря на наличие у нее коллекции Биркин. А самая влиятельная в мире моды женщина Анна Винтур носит только телефон. Фридман пишет, по данным исследовательской платформы Лист, спрос на женские сумки за год снизился на 5,5% после многих лет роста. При этом запросы на портфели выросли на 14%, а в первом квартале прошлого года фиксировался пятикратный всплеск спроса на одежду с карманами. Впрочем, говорить о тренде пока нельзя. Уверена фэшн-обозреватель журнала «Москвичка», автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Камбарова.
10: Давайте честно, 5,5% падения интереса за год – это ничтожно мало. Я бы не делала скоропалительных выводов. И к тому же, просто действительно, сумки стали очень дорого стоить, и люди стали понимать, что для того, чтобы их себе приобрести, надо потратить гораздо больше денег, чем раньше. Я не вижу такого тренда, тем более мы живем в России, тем более у нас все женщины деловые, и надо всю свою жизнь нести в этой сумке. Кто-то из нас мать, кто-то из нас бизнесвумен. У тебя либо iPad, либо ноутбук лежит в сумке, либо детское питание, либо миллион машинок. Поэтому нет, на данный момент я такого тренда не вижу. Я сейчас сама иду по музею с огромной сумкой, где лежит фотоаппарат, очки, лекарства, телефон и действительно вся моя жизнь.
9: По крайней мере, продажи модного дома Hermès, выпускающего в том числе культовые сумки Биркин снизились в начале этого года. Но дело в конфликте на Ближнем Востоке, нарушившем туристические потоки. Как Дубай, так и Париж не досчитались состоятельных покупателей. О резком падении выручки заявляли и в Гуччи. С другой стороны, в соцсетях сумочный ажиотаж не стихает. А ценник на одну из главных сумок сезона, Maxi Flapback от Chanel, начинается от 750 тысяч рублей. Статистика, показывающая снижение спроса, скорее всего, учла далеко не все цифры, рассуждает гендиректор Finflair Ксения Рясова.
11: Сумка как была символом статусности, так и осталась. Сейчас вот иду к торговому центру, куча молодых девочек, студенток с сумками Birkin. Совершенно однозначно левыми. Не за 25 тысяч купленными долларов и евро, а за 25 тысяч рублей, ну, может, за 40. Поэтому я просто думаю, что в мире сейчас стало очень много подделок, очень качественных. На взгляд, их вообще не отличишь. И они, скорее всего, просто не учитываются в этом обзоре. И все. Тяжелый люкс переживает тяжелые времена, потому что сумки — это главное, что им давало выручку. Дубровка вот была раньше, я не знаю, где сейчас это добро продается, но этого полно. И Биркин, и Гуччи, и Прада, все, что хочешь.
9: В конце концов, сумка может быть и инвестицией. СМИ периодически пишут о том, что на платформах ресейла собственникам удается перепродать брендовые сумки вдвое дороже. Впрочем, вырасти, а не потерять в цене, способны лишь отдельные лимитированные модели. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: В Минэкономразвитии подвели итоги расширения государственно-частного партнерства в прошлом году. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП третий год подряд возглавляет Москва. Также в тройке лидеров Пермский край и Хабаровский край. Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в прошлом году составил 805 миллиардов рублей. Из них 660 миллиардов – это частные инвестиции. О значении государственно-частного партнерства рассуждает первый замминистра экономического развития Максим Колесников.
12: Это инструмент, который, с одной стороны, стимулирует регионы активнее использовать этот механизм, привлекать частные инвестиции в создание объектов инфраструктуры для повышения качества жизни населения, а с другой дает им доступ к лучшим практикам, своеобразную библиотеку проектов, которые успешно реализуются в других регионах у их соседей, на которые можно ориентироваться в своей работе. Государственно-частное партнерство помогает бизнесу получить доступ к долгосрочным контрактам, то есть стабильный источник дохода, что сейчас в условиях высокой стоимости заемного капитала крайне важно для бизнеса. В свою очередь, частный инвестор создает объект важной для государства инфраструктуры и эксплуатирует его для получения дохода и окупаемости своих затрат. Для жителей регионов механизм ГЧП выгоден тем, что с участием частного инвестора быстрее возводятся современные школы, больницы, культурные центры, спортивные объекты и другие учреждения, которые значительно улучшают качество жизни людей. Например, в Хабаровском крае в 2025 году заключена самая крупная концессия в России в сфере ЖКХ с начала действия механизма. Это концессионное соглашение по обновлению энергосетей в Комсомольск-на-Амуре с общим объемом инвестиций 123,7 миллиарда рублей, из которых 119,9 миллиардов рублей будут привлечены частной стороной.
6: Максим Колесников, первый замминистра экономического развития. Всего в прошлом году было заключено 341 новое соглашение о государственно-частном партнерстве. Основной объем соглашений между собой поделили жилищные и транспортные сферы.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов. А излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск. Администрация США не будет снимать какие-либо санкции с Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от обогащения урана и не избавится от запасов ядерного топлива. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил госсекретарь США Марко Рубио. Годовая инфляция в России с 26 мая по 1 июня зафиксирована на уровне 5,39%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. За неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%. На продовольственные товары цены изменились на 0,12%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,04%. В секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,44%. Говорится также в обзоре. В Госдуму внесен законопроект о работе бизнес-омбудсмена. Документ предусматривает, что функции будет выполнять автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которых является Россия, пишут ведомости. Уполномоченный при этом станет председателем наблюдательного совета высшего органа управления этой организации. Также уточняется требование кандидата на должность уполномоченного. Он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп подписал указ о проверке новых моделей ИИ на предмет рисков для национальной безопасности. Власти в течение 30 дней должны оценивать нейросети на предмет угрозы для государства. Справится ли Белый дом с таким контролем? Комментарий Георгия Бофта. Мошеннику не дозвонишься. Российские операторы стали блокировать исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки? Способны ли они защитить от телефонных мошенников? И часто ли ошибаются? И в Анапе открыли пляжный сезон, но ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. При этом турбизнес говорит о значительном росте продаж курорта. Чьи надежды оправдает Анапа? Подробности на Бизнес FM. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для национальной безопасности. Хотя две недели назад он отказался одобрить этот документ. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли Белый дом с контролем? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
14: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова – взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусства». искусственного интеллекта. Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено, по крайней мере, явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые не в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества, которые их породило? Пока нет ответа. При этом наиболее острую реакцию в экспертном сообществе вызвал не столько механизм проверки как таковой, сколько институциональное распределение полномочий. Так многие считают, что предоставление широких полномочий директору АНБ создает опасный прецедент, который может позволить правительству использовать политику как оружие против компаний, с которыми у него возникают разногласия, например, против той же Anthropic. АНБ – это спецслужба, которая в том числе занимается радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли, тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23 года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников, Михаил Задорожный разбирался.
20: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайл Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайл вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес цифрам руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
15: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту либо в смс-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
20: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности.
17: Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. К каким ящикам электронной почты он имеет доступ или к каким пуш-уведомлениям он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
20: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
18: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца. И тут существует всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более...

0: купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
1: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3,5 километрах пляжа от лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
2: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
1: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
3: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирование, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 000 рублей за сутки, за двухместный номер, за 2 человек с питанием трехразовым по системе шведский стол.
1: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
4: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, 10% прироста к 25-му году это тоже не неплохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
1: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте. Российская компания «Братскхимсинтез», входящая в группу компаний «Фармасинтез», ее китайский партнер «Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал» планируют создать в Иркутской области совместное производство активных фармсубстанций для лекарственных препаратов, применяемых при лечении социально значимых заболеваний. Соглашение об этом подписано на ПМФ, сообщает российская компания. Объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей.

0: Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске. Строительная компания «Marmax» из Рязани намерена реализовать два проекта комплексной застройки в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Общий объем инвестиций в строительство двух жилых комплексов и социальных объектов до 2029 года составит более 12 миллиардов рублей. «Аурус Кашмир» начала продажу люксовой одежды под национальным брендом «Аурус». Ранее на «АПМЭФ» были показаны комплекты мужской одежды также под брендом «Аурус». Однако, как сообщили ТАСС, в «Аурус Кашмир» представленная одежда не имеет к ним отношения, являясь масс-маркетом. Премиальную одежду можно приобрести в VIP-примерочных ЦУМа. Так, мужское пальто из кашемира и кашемировые брюки продаются вместе за 3 миллиона рублей. Мужскую куртку и кашемировые брюки можно купить за 2,5 миллиона. При производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Ну, вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в формате «Блиц» Бизнес FM ответили гости Петербургского международного экономического форума, среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, главы регионов, писатели и другие. Вопросы задавал заместитель главного редактора Бизнес FM Иван Медведев.
2: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: Депозит или фондовый рынок?
4: Депозит.
3: Москва или Питер?
4: Москва.
3: Телеграм или Макс?
4: Телеграм.
3: Поездить на своем немце или купить нового китайца?
4: Только новый китайец. Я уже 4 года на них езжу.
3: Маринка или Большой?
4: Большой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
4: С брошкой.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
4: Доллар по 30.
3: Радио или телевидение?
4: Радио.
3: Бизнес или личное?
4: Бизнес.
2: Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
5: По 100.
3: Москва или Питер?
5: Сапсан.
3: Маринка или Большой?
5: Маринки я слишком много была в детстве, поэтому Большой.
3: Море летом или горы зимой?
5: Море зимой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
5: Какая женщина, сама решает.
3: Телеграм или Макс?
5: Мне зачем подставлять?
3: Это ответ. Телевидение или радио?
5: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или естественная чуйка?
5: Естественная чуйка в применении искусственного интеллекта.
3: Бизнес или личное?
5: Полюби свою работу как личную жизнь, тебе никогда в жизни не придется работать.
2: Коммерческий директор российского люксового бренда автомобилей «Аурус» Артем Юсупов.
3: Депозит или фондовый рынок?
6: Депозит.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
6: Сегодня 100.
3: Москва или Питер?
6: Петербург.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
6: С брошкой.
3: Телеграм или Макс?
6: Телеграм.
3: Телевидение или радио?
6: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
6: Натуральный интеллект.
3: Бизнес или личное?
6: Бизнес.
2: Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектом «Озон» Мария Заикина.
3: Сходить в ПВЗ или заказать доставку на дом?
7: В ПВЗ, конечно.
3: Москва или Питер?
7: Вышний Волочек.
3: Банки или маркетплейсы?
7: Коллаборации.
3: Сапсан или самолет?
7: Путешествие на машине, чтобы посмотреть достопримечательности.
3: Телеграм или Макс?
7: Макс, конечно.
3: Телевидение или радио?
7: Медиаплатформа.
3: Бизнес или личное?
7: Баланс бизнеса и личного. И чтобы они друг друга дополняли.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
7: Искусственный интеллект как помощник человеческого чутья.
2: Губернатор Калужской области Владислав Шапша.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
8: Миллион литров молока к 30-му году.
3: Низкая ставка или низкая инфляция?
8: В любом деле должен быть баланс.
3: Volkswagen или Tenet?
8: Конечно, Tenet.
3: Телеграм или Макс?
8: Макс.
3: Радио или телевидение?
8: И радио, и телевидение, и газеты.
3: Бизнес или личное?
8: Государство.
1: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Обсмотреть все блиц-интервью можно в телеграм-канале Business FM и в нашем канале Мессенджере Макс. Приложение Макс пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Макс направила запросы о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы Макс. В чем может быть причина и как это отразится на пользователях продукции Apple в России, комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
9: О причинах пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские,
6: кроме даже санкционных действий. Вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android операционной системы. Пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России. И можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
9: А для пользователей?
6: Если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить, ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
9: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
6: Ну, он может угрожать. Вопрос только, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
1: Денис Кусков, Телеком Дели. Макс без проблем можно установить из остальных магазинов приложений. FIFA создаст 3D-копии каждого футболиста, участника чемпионата мира 26 года. Это позволит точнее определять положение вне игры, сообщает BBC со ссылкой на организацию. Всего будут созданы цифровые сканы почти 1250 игроков, на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере на время предтурнирной фотосессии, комментирует спортивный обозреватель Business FM Григорий Гуреев.
10: Технологии для определения спорных моментов в футболе с каждым годом совершенствуются. Положение вне игры как раз относится к таким ситуациям, вокруг которых всегда велись и ведутся ожесточенные споры. Это и продолжится в дальнейшем. С другой стороны, в чем-то это выход. Если раньше все решало субъективное мнение арбитра, то сейчас доверились автоматике, цифровым механизмам. Плюс в том, что процент точности усилится. Минус – дополнительное время матча. Уже сейчас редко, когда игра идет менее 2 часов. Но, видимо, это неизбежно. На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя системы офсайдных линий, определение взятия ворот, ситуации, когда мяч полностью или не полностью пересек линию. И несмотря на споры, плюсов в таком подходе все равно больше. Ну и это хорошая площадка для гонки технологий, конкуренции производителей. Так что новая технология, скорее, это плюс.
1: Григорий Гуреев. 3D-копия футболистов-участников чемпионата мира 2026 дополнит систему автоматического звукового оповещения судей. Она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 сантиметров. По словам представителей FIFA, все это вместе позволит судьям быстрее принимать решения в отношении положения вне игры. Недельная инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15%. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39%. Нефть Брента заметно выросла на фоне возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но индекс Мосбиржи скорректировался после роста во вторник. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: После роста вторника российский рынок акций вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2601 пункт. И хотя удалось на закрытии удержать уровень 2600, в вечернюю торговую сессию рынок провалился ниже этого значения на фоне ускорения инфляции. Росстат сообщил о том, что за неделю с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это гораздо выше, чем показатели предыдущих недель. За неделю предыдущую отчетная инфляция была всего лишь 0,07%, а еще недели ранее была дефляция 0,02%. Но, видимо, рынок к хорошему привык, и 0,15% – это уже кажется внушительной цифрой. Ну и, помимо всего прочего, годовая инфляция немножко ускорилась. Это уже сообщило Министерство экономического развития Российской Федерации, и на 1 июня годовая инфляция 5,39%, 5,33% была на 25 мая. Ну, дождемся 10 июня, когда Росстат уже опубликует окончательные данные за май. Рубль продолжил снижение, причем снижение, ну, не такое заметное было, как в понедельник и во вторник, но, тем не менее, китайская валюта прибавила 7 копеек, 10 рублей 86 копеек на закрытие, а доллар США протестировал 74 рубля, но потом отскочил немножко вниз, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Минфин будет гораздо больше тратить рублей на покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля эквивалент рублевой ежедневных операций составит почти 10 миллиардов рублей. В текущий момент пока до 4 июня составляет около 6 миллиардов, то есть почти в 2 раза вырастет зависит объем операций в рамках бюджетного правила, но и если брать уже Банк России, его операции и операции Минфина, то получается, что Банк России будет покупать валюту на 5 миллиардов 280 миллионов. Сейчас покупает на 1 миллиард 180 миллионов. То есть общие операции по покупке валюты возрастут практически в 5 раз. Ну и все это, как мы видим, оказывает давление на российский рубль. Ну и цены на нефть выросли вечером в среду, $98 за баррель. Смесь Brent. Неопределенность сохраняется вокруг переговоров между США и Ираном. Во всяком случае, сам президент Дональд Трамп в интервью «Нью-Йорк Пост» выразил надежду, конечно, на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
13: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
12: Судьба, наследство. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работать.
14: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
9: Так, жена рисует, она
14: Да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Но это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение. Вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да. Вот. И при этом он человек, который, как я их называю, а хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
9: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На месте работают экстренные и оперативные службы. Глава подчеркнул, что власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших. Кроме того, по последним данным, в Севастополе сбито 20 беспилотников ВСУ. В одном из СНТ упали обломки сбитого дроном, поврежден фасад частного дома. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы. Такую оценку он огласил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию, заявил Рубио. Иностранные банки с 6 июня прекращают операции на Кубе с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций, введенных правительством США в отношении Карибской республики. Об этом сообщил портал Cuba Debate со ссылкой на Центробанк Кубы. Как подчеркнул портал, эта мера напрямую связана с указом президента США Дональда Трампа от 1 мая, изданным в рамках его стратегии по подавлению кубинского народа. Портал отмечает, что среди остающихся форм оплаты международных картами на территории Карибской республики будет действовать оплата картами российской платежной системы МИР и системы UnionPay. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику с сентября на декабрь, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на полях ПМФ. В чем причина и поможет ли этот сбор российским производителям электроники? В Севастополе в среду возобновилась свободная продажа топлива, но уже к вечеру оно закончилось. Основная задача – обеспечить стабильность поставок, заявил губернатор Развожаев. По данным СМИ, проблема с наличием бензина и дизеля возникает и в других регионах. Как их решать? Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну 4 пневматические винтовки для многократного чемпиона России и мира, решив, что это коммерческая партия. Юристы говорят, что такой вопрос остается на усмотрение таможни. Насколько это допустимо? Подробности на Business FM. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях ПМФ заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивает, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Убадоев продолжит.
2: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
2: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
17: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
2: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. И об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах и на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный про то, что...
18: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах в мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
19: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке. Лимитирован этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
18: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. «Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
20: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
18: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной Игоря Юшкова.
21: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда. По сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
18: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Евгений Перельчук подробнее.
0: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
4: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
0: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
22: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленым коридорам, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентиры, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
0: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем
3: трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Мировые центробанки в апреле вернулись к нефтозакупкам золота и по предварительным оценкам World Gold Council увеличили объем золота валютных резервов примерно на 17 тонн. Основными покупателями стали Польша 14 тонн, Китай 8,1 тонны, Чехия 2,5 тонны. Крупнейшими продавцами выступила Россия 6,2 тонны по оценкам Совета и Узбекистан тонна и 2 десятые. Объем фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июня составил 12 триллионов 955 миллиардов рублей или 5,5% от прогнозируемого на 26 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен 182 миллиардам 400 миллионам долларов. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 3 триллиона 410 миллиардов рублей, 1,5% ВВП прогнозируемого на 26 год. Это эквивалент на 48 миллиардам 50 миллионов долларов. Товарооборот Китая и России по итогам года может вырасти на 8%, превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунь на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой. Новый индустриальный парк для пищевой промышленности «Аврора» Витебский с инвестициями 20 миллиардов рублей создадут в Петербурге. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Парк позволит создать в городе свыше 3000 рабочих мест. Это не просто вклад в экономику города, это создание новых точек роста, особенно в сфере пищевой промышленности, отметил председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям посквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
23: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя, здесь в магазине не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoon.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
7: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет. В месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Дель Кредере Наталья Чебакова.
6: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений. Распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
7: Бизнес-ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Женские сумки начали терять популярность. Впервые за несколько лет роста во всем мире спрос на них упал. Правда, совсем незначительно. Но это широко обсуждается в соцсетях после статьи The New York Times. Что потом думают российские модные обозреватели и предпринимательницы, об этом Наталья Шашина.
8: Дискуссию запустила главный модный критик New York Times Ванесса Фридман. В статье под провокационным заголовком «Сумка. Все?» она рассуждает. В отношении к женским сумкам настал переломный момент. Один смартфон уже заменяет собой множество вещей. От кошелька до документов. А чем влиятельнее женщина, тем меньше необходимость носить сумочку. У нее есть те, кто решит все вопросы за нее. Сумка как таковая не умерла. Уходит эпоха ее безраздельного господства как признака статусности. Так, в документальном фильме про Меланию Трамп нет ни одной сумки, несмотря на наличие у нее коллекции Биркин. А самая влиятельная в мире моды женщина Анна Винтур носит только телефон. Фридман пишет, по данным исследовательской платформы Лист, спрос на женские сумки за год снизился на 5,5% после многих лет роста. При этом запросы на портфели выросли на 14%, а в первом квартале прошлого года фиксировался 5-кратный всплеск спроса на одежду с карманами. Впрочем, говорить о тренде пока нельзя. Уверена фэшн-обозреватель журнала «Москвичка», автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Камбарова.
10: Давайте честно, 5,5% падения интереса за год – это ничтожно мало. Я бы не делала скоропалительных выводов. И к тому же, просто действительно, сумки стали очень дорого стоить, и люди стали понимать, что для того, чтобы их себе приобрести, надо потратить гораздо больше денег, чем раньше. Я не вижу такого тренда, тем более мы живем в России, тем более у нас все женщины деловые, и надо всю свою жизнь нести в этой сумке. Кто-то из нас мать, кто-то из нас бизнесвумен. У тебя либо iPad, либо ноутбук лежит в сумке, либо детское питание, либо миллион машинок. Поэтому нет, на данный момент я такого тренда не вижу. Я сейчас сама иду по музею с огромной сумкой, где лежит фотоаппарат, очки, лекарства, телефон и действительно вся моя жизнь.
8: По крайней мере, продажи модного дома Hermès, выпускающего в том числе культовые сумки Биркин, снизились в начале этого года. Но дело в конфликте на Ближнем Востоке, нарушившем туристические потоки. Как Дубай, так и Париж не досчитались состоятельных покупателей. О резком падении выручки заявляли и в Гуччи. С другой стороны, в соцсетях сумочный ажиотаж не стихает. А ценник на одну из главных сумок сезона, Maxi Flapback от Chanel, начинается от 750 тысяч рублей. Статистика, показывающая снижение спроса, скорее всего, учла далеко не все цифры, рассуждает гендиректор Финфлэр Ксения Рясова.
11: Сумка как была символом статусности, так и осталась. Сейчас вот иду к торговому центру, куча молодых девочек, студенток с сумками Биркин. Совершенно однозначно левыми. Не за 2 25 тысяч купленными долларов и евро, а за 25 тысяч рублей, ну, может, за 40. Поэтому я просто думаю, что в мире сейчас стало очень много подделок, очень качественных. На взгляд, их вообще не отличишь. И они, скорее всего, просто не учитываются в этом обзоре. И все. Тяжелый люкс переживает тяжелые времена, потому что сумки — это главное, что им давало выручку. Дубровка вот была раньше, я не знаю, где сейчас это добро продается, но этого полно. И Биркин, и Гуччи, и Прада, все, что хочешь.
8: В конце концов, сумка может быть и инвестицией. СМИ периодически пишут о том, что на платформах ресейла собственникам удается перепродать брендовые сумки вдвое дороже. Впрочем, вырасти, а не потерять в цене, способны лишь отдельные лимитированные модели. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Минэкономразвитии подвели итоги расширения государственно-частного партнерства в прошлом году. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП третий год подряд возглавляет Москва. Также в тройке лидеров Пермский край и Хабаровский край. Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в прошлом году составил 805 миллиардов рублей. Из них 660 миллиардов – это частные инвестиции. А значение государственно-частного партнерства рассуждает первый замминистр экономического развития Максим Колесников.
9: Это инструмент, который, с одной стороны, стимулирует регионы активнее использовать этот механизм, привлекать частные инвестиции в создание объектов инфраструктуры для повышения качества жизни населения, а с другой дает им доступ к лучшим практикам, своеобразную библиотеку проектов, которые успешно реализуются в других регионах у их соседей, на которые можно ориентироваться в своей работе. Государственно-частное партнерство помогает бизнесу получить доступ к долгосрочным контрактам, то есть стабильный источник дохода, что сейчас в условиях высокой стоимости заемного капитала крайне важно для бизнеса. В свою очередь, частный инвестор создает объект важный для государства инфраструктуры и эксплуатирует его для получения дохода и окупаемости своих затрат. Для жителей регионов механизм ГЧП выгоден тем, что с участием частного инвестора быстрее возводятся современные школы, больницы, культурные центры, спортивные объекты и другие учреждения, которые значительно улучшают качество жизни людей. Например, в Хабаровском крае в 2025 году заключена самая крупная концессия в России в сфере ЖКХ с начала действия механизма. Это концессионное соглашение по обновлению энергосетей в Комсомольск-на-Амуре с общим объемом инвестиций 123,7 миллиарда рублей, из которых 119,9 миллиардов рублей будут привлечены частной стороной.
1: Максим Колесников, первый замминистра экономического развития. Всего в прошлом году было заключено 341 новое соглашение о государственно-частном партнерстве. Основной объем соглашений между собой поделили жилищные и транспортные сферы.
12: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
12: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Уликулиев. Вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск.
5: Администрация США не будет снимать какие-либо санкции с Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от обогащения урана и не избавится от запасов ядерного топлива. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил госсекретарь США Марко Рубио. Годовая инфляция в России с 26 мая по 1 июня зафиксирована на уровне 5,39%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. За неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%. На продовольственные товары цены изменились на 0,12%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,04%. В секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,44%. Говорится также в обзоре. В Госдуму внесен законопроект о работе бизнес-омбудсмена. Документ предусматривает, что функции будет выполнять автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которых является Россия, пишут ведомости. Уполномоченный при этом станет председателем наблюдательного совета высшего органа управления этой организации. Также уточняется требование кандидата на должность уполномоченного. Он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта страны. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп подписал указ о проверке новых моделей ИИ на предмет рисков для национальной безопасности. Власти в течение 30 дней должны оценивать нейросети на предмет угрозы для государства. Справится ли Белый дом с таким контролем? Комментарий Георгия Буфта. Мошеннику не дозвонишься. Российские операторы стали блокировать исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки? Способны ли они защитить от телефонных мошенников и часто ли ошибаются? И в Анапе открыли пляжный сезон, но ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. При этом турбизнес говорит о значительном росте продаж курорта. Чьи надежды оправдает Анапа? Подробности на Бизнес ФМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для национальной безопасности. Хотя 2 недели назад он отказался одобрить этот документ. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли Белый дом с контролем? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфта знает».
16: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова – взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено. По крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества, которые их породило? Пока нет ответа. При этом наиболее острую реакцию в экспертном сообществе вызвал не столько механизм проверки как таковой, сколько институциональное распределение полномочий. Так, многие считают, что предоставление широких полномочий директору АНБ создает опасный прецедент, который может позволить правительству использовать политику как оружие против компаний, с которыми у него возникают разногласия, например, против той же Anthropic. АНБ – это спецслужба, которая в том числе занимается радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли, тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23-го года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников, Михаил Задорожный разбирался.
18: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес ФМ, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
17: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
18: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности.
19: Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. Каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
18: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
20: Как всегда, в подобных ситуациях 100% сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно говоря, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
18: Лучший способ защиты от мошенников – не перезвонить на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщение типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж.

0: по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Делуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
1: Заводится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории, это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
0: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
2: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирование, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6000 рублей за сутки за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведских столов.
0: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, 10% прироста к 25-му году это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
0: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте. Российская компания «Братскхимсинтез», входящая в группу компаний «Фармасинтез», и ее китайский партнер «Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал» планируют создать в Иркутской области совместное производство активных фармсубстанций для лекарственных препаратов, применяемых при лечении социально значимых заболеваний. Соглашение об этом подписано на ПМФ, сообщает российская компания. Объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске. Строительная компания «Мармакс» из Рязани намерена реализовать 2

0: проекта комплексной застройки в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Общий объем инвестиций в строительство двух жилых комплексов и социальных объектов до 2029 года составит более 12 миллиардов рублей. «Аурус Кашмир» начала продажу люксовой одежды под национальным брендом «Аурус». Ранее на ПМЭФ были показаны комплекты мужской одежды также под брендом «Аурус». Однако, как сообщили ТАСС, в «Аурус Кашмир» представленная одежда не имеет к ним отношения, являясь масс-маркетом. Премиальную одежду можно приобрести в VIP-примерочных ЦУМа. Так, мужское пальто из кашемира и кашемировые брюки продаются вместе за 3 миллиона рублей. Мужскую куртку и кашемировые брюки можно купить за 2,5 миллиона. При производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в формате «Блиц» «Бизнес FM» ответили гости Петербургского международного экономического форума, среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, главы регионов, писатели и другие. Вопросы задавал заместитель главного редактора «Бизнес FM» Иван Медведев.
2: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: Депозит или фондовый рынок?
4: Депозит.
3: Москва или Питер?
4: Москва.
3: Телеграм или Макс?
4: Телеграм.
3: Поездить на своем немце или купить нового китайца?
4: Только новый китаец. Я уже 4 года на них езжу.
3: Баринка или большой?
4: Большой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
4: С брошкой.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
4: Доллар по 30.
3: Радио или телевидение?
4: Радио.
3: Бизнес или личное?
4: Бизнес.
2: Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
5: По 100.
3: Москва или Питер?
5: Сапсан.
3: Маринка или большой?
5: Маринки я слишком много была в детстве, поэтому большой.
3: Море летом или горы зимой?
5: Море зимой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
5: Какая женщина, сама решает.
3: Телеграм или Макс?
5: Мне зачем подставлять?
3: Это ответ. Телевидение или радио?
5: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или естественная чуйка?
5: Естественная чуйка в применении искусственного интеллекта.
3: Бизнес или личное?
5: Полюби свою работу как личную жизнь, тебе никогда в жизни не придется работать.
2: Коммерческий директор российского люксового бренда автомобилей «Аурус» Артем Юсупов.
3: Депозит или фондовый рынок?
6: Депозит.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
6: Сегодня 100.
3: Москва или Питер?
6: Петербург.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
6: С брошкой.
3: Телеграм или Макс?
6: Телеграм.
3: Телевидение или радио?
6: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
6: Натуральный интеллект.
3: Бизнес или личное?
6: Бизнес.
2: Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектом «Озон» Мария Заикина.
3: Сходить в ПВЗ или заказать доставку на дом?
7: В ПВЗ, конечно.
3: Москва или Питер?
7: Вышний Волочек.
3: Банки или маркетплейсы?
7: Коллаборации.
3: Сапсан или самолет?
7: Путешествие на машине, чтобы посмотреть достопримечательности.
3: Телеграм или Макс?
7: Макс, конечно.
3: Телевидение или радио?
7: Медиаплатформа.
3: Бизнес или личное?
7: Баланс бизнеса и личного. И чтобы они друг друга дополняли.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
7: Искусственный интеллект как помощник человеческого чутья.
2: Губернатор Калужской области Владислав Шапша.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
8: Миллион литров молока к 30-му году.
3: Низкая ставка или низкая инфляция?
8: В любом деле должен быть баланс.
3: Volkswagen или Tenet?
8: Конечно, Tenet.
3: Телеграм или Макс?
8: Макс.
3: Радио или телевидение?
8: И радио, и телевидение, и газеты.
3: Бизнес или личное?
8: Государство.
1: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Обсмотреть все блиц-интервью можно в телеграм-канале «Бизнес FM» и в нашем канале «Мессенджере Макс». Приложение «Макс» пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда «Макс» направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы «Макс». В чем может быть причина и как это отразится на пользователях продукции Apple в России, комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков.
9: О причинах пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские,
6: кроме даже санкционных. Здесь вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android операционной системы. Пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России, и можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
9: А для пользователей?
6: Если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить, ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
9: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
6: Ну, он может угрожать. Вопрос только, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
1: Денис Кусков, Телеком Дели. Макс без проблем можно установить из остальных магазинов приложений. Недельная инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15%. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39%. Нефть Brent заметно выросла на фоне возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но индекс Мосбиржи скорректировался после роста во вторник. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: После роста вторника российский рынок акций вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2601 пункт. И хотя удалось на закрытии удержать уровень 2600, в вечернюю торговую сессию рынок провалился ниже этого значения на фоне ускорения инфляции. Росстат сообщил о том, что за неделю с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это гораздо выше, чем показатели предыдущих недель. За неделю предыдущую отчетная инфляция была всего лишь 0,07%, а еще неделя ранее была дефляция 0,02%. Но, видимо, рынок к хорошему привык, и 0,15% это уже кажется внушительной цифрой. Ну и помимо всего прочего, годовая инфляция немножко ускорилась. Это уже сообщило Министерство экономического развития Российской Федерации, и на 1 июня годовая инфляция 5,39%, 5,33% была на 25 мая. Ну, дождемся 10 июня, когда Росстат уже опубликует окончательные данные за май. Рубль продолжил снижение, причем снижение, ну, не такое заметное было, как в понедельник и во вторник, но, тем не менее, китайская валюта прибавила 7 копеек, 10 рублей 86 копеек на закрытие, а доллар США протестировал 74 рубля, но потом отскочил немножко вниз, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Минфин будет гораздо больше тратить рублей на покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля эквивалент рублевых ежедневных операций составит почти 10 миллиардов рублей. В текущий момент пока до 4 июня составляет около 6 миллиардов, то есть почти в два раза вырастет объем операций в рамках бюджетного правила, но и если брать уже Банк России, его операции и операции Минфина, то получается, что Банк России будет покупать валюту на 5 миллиардов 280 миллионов, сейчас покупает на 1 миллиард 180 миллионов, то есть общие операции по покупке валюты возрастут практически в 5 раз. Ну и все это, как мы видим, оказывает давление на российский рубль. Ну и цены на нефть выросли вечером в среду 98 долларов за баррель. Смесь Brent. Неопределенность сохраняется вокруг переговоров между США и Ираном. Во всяком случае, сам президент Дональд Трамп в интервью Нью-Йорк Пост выразил надежду, конечно, на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Армузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
12: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
11: Судьба наследства на бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между достаточно хорошо для цели бизнеса и идеально. Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть? Или что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн? Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед. А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи множатся.
11: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На месте работают экстренные и оперативные службы. Глава подчеркнул, что власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших. Кроме того, по последним данным, в Севастополе сбито 20 беспилотников ВСУ. В одном из СНТ упали обломки сбитого дроном, поврежден фасад частного дома. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы. Такую оценку он огласил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию, заявил Рубио. Иностранные банки с 6 июня прекращают операции на Кубе с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций, введенных правительством США в отношении Карибской республики. Об этом сообщил портал Cuba Debate со ссылкой на Центробанк Кубы. Как подчеркнул портал, эта мера напрямую связана с указом президента США Дональда Трампа от 1 мая, изданным в рамках его стратегии по подавлению кубинского народа. Портал отмечает, что среди остающихся форм оплаты международных картами на территории Карибской республики будет действовать оплата картами российской платежной системы МИР и системы Union Pay. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику с сентября на декабрь, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на полях ПМФ. В чем причина и поможет ли этот сбор российским производителям электроники? В Севастополе в среду возобновилась свободная продажа топлива, но уже к вечеру оно закончилось. Основная задача – обеспечить стабильность поставок, заявил губернатор Развожаев. По данным СМИ, проблема с наличием бензина и дизеля возникает и в других регионах. Как их решать? Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну 4 пневматические винтовки для многократного чемпиона России и мира, решив, что это коммерческая партия. Юристы говорят, что такой вопрос остается на усмотрение таможни. Насколько это допустимо? Подробности на Business FM. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях ПМФ заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивает, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Убадоев продолжит.
2: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
2: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
16: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они бы только усугубляли эту ситуацию.
2: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. И об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах и на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит.
17: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах в мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция, заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
18: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке. Лимитирован этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
17: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. «Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
19: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую. То есть все стабильно, все спокойно. Ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
17: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной Игоря Юшкова.
20: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда. По сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
17: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Евгений Перельчук подробнее.
21: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
22: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я все всячески доказывал таможенник, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
21: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
0: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленому коридору, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентира, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
21: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Мировые центробанки в апреле вернулись к нефтозакупкам золота и по предварительным оценкам World Gold Council увеличили объем золотовалютных резервов примерно на 17 тонн. Основными покупателями стали Польша 14 тонн, Китай 8,1 тонны, Чехия 2,5 тонны. Крупнейшими продавцами выступила Россия 6,2 тонны по оценкам Совета и Узбекистан 1,2 тонны. Объем фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июня составил 12 триллионов 955 миллиардов рублей или 5,5% от прогнозируемого на 26 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен 182 миллиардам 400 миллионам долларов. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 3 триллиона 410 миллиардов рублей, 1,5% ВВП, прогнозируемого на 26 год. Это эквивалент 48 миллиардам 50 миллионов долларов. Товарооборот Китая и России по итогам года может вырасти на 8%, превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунь на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой. Новый индустриальный парк для пищевой промышленности «Аврора» Витебский с инвестициями 20 миллиардов рублей создадут в Петербурге. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Парк позволит создать в городе свыше 3000 рабочих мест. Это не просто вклад в экономику города, это создание новых точек роста, особенно в сфере пищевой промышленности, отметил председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям посквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
7: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoon.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
5: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет. В месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать с владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, вызовов маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
3: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений, распространяет непосредственно пользователей. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
5: Бизнес FM направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаружилось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Женские сумки начали терять популярность. Впервые за несколько лет роста во всем мире спрос на них упал, правда, совсем незначительно. Но это широко обсуждается в соцсетях после статьи The New York Times. Что потом думают российские модные обозреватели и предпринимательницы, об этом Наталья Шашина.
8: Дискуссию запустила главный модный критик New York Times Ванесса Фридман. В статье под провокационным заголовком «Сумка. Все?» она рассуждает. В отношении к женским сумкам настал переломный момент. Один смартфон уже заменяет собой множество вещей. От кошелька до документов. А чем влиятельнее женщина, тем меньше необходимость носить сумочку. У нее есть те, кто решит все вопросы за нее. Сумка как таковая не умерла. Уходит эпоха ее безраздельного господства как признака статусности. Так, в документальном фильме про Меланию Трамп нет ни одной сумки, несмотря на наличие у нее коллекции Биркин. А самая влиятельная в мире моды женщина Анна Винтур носит только телефон. Фридман пишет, по данным исследовательской платформы Лист, спрос на женские сумки за год снизился на 5,5% после многих лет роста. При этом запросы на портфели выросли на 14%, а в первом квартале прошлого года фиксировался пятикратный всплеск спроса на одежду с карманами. Впрочем, говорить о тренде пока нельзя. Уверена фэшн-обозреватель журнала «Москвичка», автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Камбарова.
9: Давайте честно, 5,5% падения интереса за год – это ничтожно мало. Я бы не делала скоропалительных выводов. И к тому же, просто действительно, сумки стали очень дорого стоить, и люди стали понимать, что для того, чтобы их себе приобрести, надо потратить гораздо больше денег, чем раньше. Я не вижу такого тренда, тем более мы живем в России, тем более у нас все женщины деловые, и надо всю свою жизнь нести в этой сумке. Кто-то из нас мать, кто-то из нас бизнесвумен. У тебя либо iPad, либо ноутбук лежит в сумке, либо детское питание, либо миллион машинок. Поэтому нет, на данный момент я такого тренда не вижу. Я сейчас сама иду по музею с огромной сумкой, где лежит фотоаппарат, очки, лекарства, телефон и действительно вся моя жизнь.
8: По крайней мере, продажи модного дома Hermès, выпускающего в том числе культовые сумки Биркин, снизились в начале этого года. Но дело в конфликте на Ближнем Востоке, нарушившем туристические потоки. Как Дубай, так и Париж не досчитались состоятельных покупателей. О резком падении выручки заявляли и в Гуччи. С другой стороны, в соцсетях сумочный ажиотаж не стихает. А ценник на одну из главных сумок сезона, Maxi Flapback от Chanel, начинается от 750 тысяч рублей. Статистика, показывающая снижение спроса, скорее всего, учла далеко не все цифры, рассуждает гендиректор Финфлэр Ксения Рясова.
23: Сумка как была символом статусности, так и осталась. Сейчас вот иду к торговому центру, куча молодых девочек, студенток с сумками Биркин. Совершенно однозначно левыми. Не за 25 тысяч купленными долларов и евро, а за 25 тысяч рублей, ну, может, за 40. Поэтому я просто думаю, что в мире сейчас стало очень много подделок, очень качественных. На взгляд их вообще не отличишь. И они, скорее всего, просто не учитываются в этом обзоре. Все. Тяжелый люкс переживает тяжелые времена, потому что сумки — это главное, что им давало выручку. Дубровка вот была раньше, я не знаю, где сейчас это добро продается, но этого полно. И Биркин, и Гуччи, и Прада, все, что хочешь.
6: В конце концов, сумка может быть и инвестицией. СМИ периодически пишут о том, что на платформах ресейла собственникам удается перепродать брендовые сумки вдвое дороже. Впрочем, вырасти, а не потерять в цене, способны лишь отдельные лимитированные модели. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Минэкономразвитии подвели итоги расширения государственно-частного партнерства в прошлом году. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП третий год подряд возглавляет Москва. Также в тройке лидеров Пермский край и Хабаровский край. Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в прошлом году составил 805 миллиардов рублей. Из них 660 миллиардов – это частные инвестиции. О значении государственно-частного партнерства рассуждает первый замминистра экономического развития Максим Колесников.
10: Это инструмент, который, с одной стороны, стимулирует регионы активнее использовать этот механизм, привлекать частные инвестиции в создание объектов инфраструктуры для повышения качества жизни населения, а с другой дает им доступ к лучшим практикам, своеобразную библиотеку проектов, которые успешно реализуются в других регионах у их соседей, на которые можно ориентироваться в своей работе. Государственно-частное партнерство помогает бизнесу получить доступ к долгосрочным контрактам, то есть стабильный источник дохода, что сейчас в условиях высокой стоимости заемного капитала крайне важно для бизнеса. В свою очередь частный инвестор создает объект важной для государства инфраструктуры и эксплуатирует его для получения дохода и окупаемости своих затрат. Для жителей регионов механизм ГЧП выгоден тем, что с участием частного инвестора быстрее возводятся современные школы, больницы, культурные центры, спортивные объекты и другие учреждения, которые значительно улучшают качество жизни людей. Например, в Хабаровском крае в 2025 году заключена самая крупная концессия в России в сфере ЖКХ с начала действия механизма. Это концессионное соглашение по обновлению энергосетей в Комсомольск-на-Амуре с общим объемом инвестиций 123,7 миллиарда рублей, из которых 119,9 миллиардов рублей будут привлечены частной стороной.
1: Максим Колесников, первый замминистра экономического развития. Всего в прошлом году было заключено 341 новое соглашение о государственно-частном партнерстве. Основной объем соглашений между собой поделили жилищные и транспортные сферы.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ Центр экспертиз и исследований в строительстве в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше миллиарда рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными. И это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск.
4: Администрация США не будет снимать какие-либо санкции с Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от обогащения урана и не избавится от запасов ядерного топлива. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил госсекретарь США Марко Рубио. Годовая инфляция в России с 26 мая по 1 июня зафиксирована на уровне 5,39%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. За неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%. На продовольственные товары цены изменились на 0,12%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,04%. В секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,44%. Говорится также в обзоре. В Госдуму внесен законопроект о работе бизнес-омбудсмена. Документ предусматривает, что функции будет выполнять автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которых является Россия, пишут ведомости. Уполномоченный при этом станет председателем наблюдательного совета высшего органа управления этой организации. Также уточняется требование к кандидату на должность уполномоченного. Он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта страны. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп подписал указ о проверке новых моделей ИИ на предмет рисков для национальной безопасности. Власти в течение 30 дней должны оценивать нейросети на предмет угрозы для государства. Справится ли Белый дом с таким контролем? Комментарий Георгия Бофта. Мошеннику не дозвонишься. Российские операторы стали блокировать исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки? Способны ли они защитить от телефонных мошенников? И часто ли ошибаются? И в Анапе открыли пляжный сезон, но ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. При этом турбизнес говорит о значительной росте продаж курорта. Чьи надежды оправдает Анапа? Подробности на Бизнес ФМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для национальной безопасности. Хотя 2 недели назад он отказался одобрить этот документ. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли Белый дом с контролем? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
2: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова – взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено. По крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества, которые их породило? Пока нет ответа. При этом наиболее острую реакцию в экспертном сообществе вызвал не столько механизм проверки как таковой, сколько институциональное распределение полномочий. Так многие считают, что предоставление широких полномочий директору АНБ создает опасный прецедент, который может позволить правительству использовать политику как оружие против компаний, с которыми у него возникают разногласия, например, против той же Anthropic. АНБ – это спецслужба, которая в том числе занимается радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли, тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23-го года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников, Михаил Задорожный разбирался.
14: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес ФМ, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
15: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокируют их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
14: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности. Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. Каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать, крайне ограничены.
14: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
14: Лучший способ защиты от мошенников – не перезванивать на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжей из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
18: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3.5 километрах пляжа от лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже.

0: выпуска. Там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет. Никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
1: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
2: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирования, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6000 рублей за сутки за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведский стол.
1: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, десятки процентов прироста к 25-му году это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
1: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
5: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
4: Наследство на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте. Российская компания «Братскхимсинтез», входящая в группу компаний «Фармасинтез», и ее китайский партнер «Чжидзян Хэнкан Фармасьютикал» планируют создать в Иркутской области совместное производство активных фармсубстанций для лекарственных препаратов, применяемых при лечении социально значимых заболеваний. Соглашение об этом подписано на ПМФ, сообщает российская компания. Объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске. Строительная компания «Мармакс» из Рязани намерена реализовать 2 проекта комплексной застройки в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Общий объем инвестиций в строительство 2 жилых

0: комплексов и социальных объектов до 2029 года составит более 12 миллиардов рублей. «Аурус Кашмир» начала продажу люксовой одежды под национальным брендом «Аурус». Ранее на ПМЭФ были показаны комплекты мужской одежды также под брендом «Аурус». Однако, как сообщили ТАСС, в «Аурус Кашмир» представленная одежда не имеет к ним отношения, являясь масс-маркетом. Премиальную одежду можно приобрести в VIP-примерочных ЦУМа. Так, мужское пальто из кашемира и кашемировые брюки продаются вместе за 3 миллиона рублей. Мужскую куртку и кашемировые брюки можно купить за 2,5 миллиона. При производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в формате «Блиц» «Бизнес FM» ответили гости Петербургского международного экономического форума, среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, главы регионов, писатели и другие. Вопросы задавал заместитель главного редактора «Бизнес FM» Иван Медведев.
2: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: Депозит или фондовый рынок?
4: Депозит.
3: Москва или Питер?
4: Москва.
3: Телеграм или Макс?
4: Телеграм.
3: Поездить на своем немце или купить нового китайца?
4: Только новый китаец. Я уже 4 года на них езжу.
3: Баринка или Большой?
4: Большой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
4: С брошкой.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
4: Доллар по 30.
3: Радио или телевидение?
4: Радио.
3: Бизнес или личное?
4: Бизнес.
2: Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
5: По 100.
3: Москва или Питер?
5: Сапсан.
3: Маринка или Большой?
5: Маринки я слишком много была в детстве, поэтому Большой.
3: Море летом или горы зимой?
5: Море зимой.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
5: Такая женщина сама решает.
3: Телеграм или Макс?
5: Мне зачем подставлять?
3: Это ответ. Телевидение или радио?
5: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или естественная чуйка?
5: Естественная чуйка в применении искусственного интеллекта.
3: Бизнес или личное?
5: Полюби свою работу как личную жизнь, тебе никогда в жизни не придется работать.
2: Коммерческий директор российского люксового бренда автомобилей «Аурус» Артем Юсупов.
3: Депозит или фондовый рынок?
6: Депозит.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
6: Сегодня 100.
3: Москва или Питер?
6: Петербург.
3: Эльвира Набиуллина с брошкой или без?
6: С брошкой.
3: Телеграм или Макс?
6: Телеграм.
3: Телевидение или радио?
6: Телевидение.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
6: Натуральный интеллект.
3: Бизнес или личное?
6: Бизнес.
2: Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектом «Озон» Мария Заикина.
3: Сходить в ПВЗ или заказать доставку на дом?
7: В ПВЗ, конечно.
3: Москва или Питер?
7: Вышний Волочек.
3: Банки или маркетплейсы?
7: Коллаборации.
3: Сапсан или самолет?
7: Путешествие на машине, чтобы посмотреть достопримечательности.
3: Телеграм или Макс?
7: Макс, конечно.
3: Телевидение или радио?
7: Медиаплатформа.
3: Бизнес или личное?
7: Баланс бизнеса и личного. И чтобы они друг друга дополняли.
3: Искусственный интеллект или природное чутье?
7: Искусственный интеллект как помощник человеческого чутья.
2: Губернатор Калужской области Владислав Шапша.
3: Доллар по 30 или доллар по 100?
8: Миллион литров молока к 30-му году.
3: Низкая ставка или низкая инфляция?
8: В любом деле должен быть баланс.
3: Volkswagen или Tenet?
8: Конечно, Tenet.
3: Телеграм или Макс?
8: Макс.
3: Радио или телевидение?
8: И радио, и телевидение, и газеты.
3: Бизнес или личное?
8: Государство.
1: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Обсмотреть все блиц-интервью можно в телеграм-канале «Бизнес FM» и в нашем канале «Мессенджере Макс». Приложение «Макс» пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда «Макс» направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы «Макс». В чем может быть причина и как это отразится на пользователях продукции Apple в России, комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков.
9: О причинах пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские, кроме даже санкционных. Здесь вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android операционной системы. Пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России, и можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
10: А для пользователей?
9: если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить, ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
6: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
9: Ну, он может угрожать. Вопрос, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
1: Денис Кусков, Телеком Дели. Макс без проблем можно установить из остальных магазинов приложений. Недельная инфляция с 26 мая по 1 июня составила 15%. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39%. Нефть Brent заметно выросла на фоне возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но индекс Мосбиржи скорректировался после роста во вторник. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: После роста вторника российский рынок акций вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2601 пункт. И хотя удалось на закрытии удержать уровень 2600, в вечернюю торговую сессию рынок провалился ниже этого значения на фоне ускорения инфляции. Росстат сообщил о том, что за неделю с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это гораздо выше, чем показатели предыдущих недель. За неделю предыдущую отчетная инфляция была всего лишь 0,07%, а еще неделя ранее была дефляция 0,02%. Но, видимо, рынок к хорошему привык, и 0,15% это уже кажется внушительной цифрой. Ну и помимо всего прочего, годовая инфляция немножко ускорилась. Это уже сообщило Министерство экономического развития Российской Федерации, и на 1 июня годовая инфляция 5,39%, 5,33% была на 25 мая. Ну, дождемся 10 июня, когда Росстат уже опубликует окончательные данные за май. Рубль продолжил снижение, причем снижение, ну, не такое заметное было, как в понедельник и во вторник, но, тем не менее, китайская валюта прибавила 7 копеек, 10 рублей 86 копеек на закрытие, а доллар США протестировал 74 рубля, но потом отскочил немножко вниз, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Минфин будет гораздо больше тратить рублей на покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля эквивалент рублевой ежедневных операций составит почти 10 миллиардов рублей. В текущий момент пока до 4 июня составляет около 6 миллиардов, то есть почти в два раза вырастет объем операций в рамках бюджетного правила, но и если брать уже Банк России, его операции и операции Минфина, то получается, что Банк России будет покупать валюту на 5 миллиардов 280 миллионов, сейчас покупает на 1 миллиард 180 миллионов, то есть общие операции по покупке валюты возрастут практически в 5 раз. Ну и все это, как мы видим, оказывает давление на российский рубль. Ну и цены на нефть выросли вечером в среду 98 долларов за баррель. Смесь Brent, неопределенность сохраняется вокруг переговоров между США и Ираном. Во всяком случае, сам президент Дональд Трамп в интервью Нью-Йорк Пост выразил надежду, конечно, на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Армузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом, в канун Рождества 1125 года король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
11: История денег на Business FM.
14: Все золото мира. Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, ширине в 66 и толщине в 10 сантиметров вся плита весила 285 килограммов, из которых менее трети, 83 килограмма, пришлось на чистое золото. Обнаруживший плиту золотодобытчик из Германии Бернхард Холтерман хотел выкупить ее целиком у своего партнера по компании «Звезда Надежды», но согласия не получил. Плита была отправлена в переплавку для извлечения из нее золота, а Холтерман вскоре рассорился с компаньоном и покинул компанию.
11: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: А в Москве 6 часов 57 минут, студия Олеся Потапова. В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе 3 человека погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено. В Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских дронов в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. Никто не пострадал. Обломки дрона упали в СНТ в селе Фруктовом. Был поврежден фасад частного дома. Следственный комитет организовал дополнительные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. В них будут задействованы около 80 человек. Спасатели, силовики, волонтеры, отряд «Лиза Алерт». В поисках будут применяться беспилотники и транспорт повышенной проходимости. Семейная пара, их 5-летняя дочь, пропала осенью прошлого года в местности Кутурчинская Белогорья. Они вышли из отеля в легкой одежде, оставив свой автомобиль с деньгами на парковке. Американские военные нанесли авиаудар по судну в Тихом океане, которое посчитали причастным к провозу наркотиков. По данным разведки, судно направлялось по известному маршруту наркотрафика. В ходе операции были убиты 2 наркотеррориста, сообщили в военном ведомстве США. С сентября прошлого года американские военные силы нанесли 62 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. В результате погибли более 200 человек. Умер бывший директор британской разведки Алекс Янгер. В ведомстве сообщили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Янгеру было 62 года. Он возглавлял МИ-6 с 2014 по 2020 год и стал самым долго работающим руководителем разведки Великобритании за последние полвека. По данным «Нью-Йорк Таймс», Янгер противостоял международному терроризму, работал в Афганистане. Он также считал угрозой усиления России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Запуск технологического сбора на электронику переносят на декабрь вместо сентября. Об этом сообщил Минпромторг, уточнив, что делается это по просьбам отрасли, представители которой новость встретили с одобрением. Свободная продажа топлива в Севастополе вчера возобновилась, а потом остановилась, потому что горючее закончилось. СМИ между тем сообщают, что и в других регионах точечно появляются проблемы с бензином и дизелем. Правительство принимает меры для стабилизации положения. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок, которые принадлежат многократному чемпиону России и мира. В службе решили, что возится коммерческая партия на продажу. В итоге история дошла до Верховного суда. Подробности в ближайшие минуты. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли вести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что сделали это в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Продолжит тему Валерий Убадоев.
2: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
2: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
18: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
2: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
16: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. Вчера утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Продолжит Михаил Здорожный.
19: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах, мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
20: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке лимитированный этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
19: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, конец цитаты. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом, добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
0: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает, с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
19: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
21: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда, по сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
19: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Подробнее Евгений Перельчук.
22: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через Внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
23: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
22: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей. А по закону об оружии, винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметами личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
3: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленому коридору, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентиры, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
22: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы.
11: Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
1: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по развитию государственно-частного партнерства, сообщает Минэкономразвитие. По словам замминистра Максима Колесникова, в прошлом году всего заключили более 300 новых соглашений. Общий объем инвестиций составил 805 миллиардов рублей, из которых 83% – это частные инвестиции. В прошлом году почти половину всех соглашений заключили в сфере ЖКХ. Также контракты заключали в транспортной и социальной сферах. Движение по улице Маслякова в Нижнем Новгороде временно ограничено из-за ремонта дороги. Ограничения действуют и на участке от улицы Обозной до Ильинской. Они продлятся до окончания работ, точных сроков не называют. В то же время сохраняется проезд транспорта от улицы Обозной в направлении Ильинской. Водители призывают быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Система «Честный знак» вскоре начнет распространяться на новые категории товаров. По данным Лента.ру, через приложение можно будет проверить подлинность зубных щеток, ватных палочек и дисков, салфеток, зубных нитей, мочалок и других средств гигиены. С сентября производители и импортеры должны будут зарегистрироваться в системе, а затем начать наносить специальные коды на продукцию. Подготовка к запуску уже идет. В Нижнем Новгороде на 4 года колонии строгого режима осудили бывшего директора Нижегородского института управления РАНХИКС и экс-депутата областного заксобрания Александра Промонова. Его признали виновным в получении взяток и других должностных преступлениях. Также осужденному назначен штраф 3 миллиона рублей. На 5 лет ему запретили занимать должности в системе образования. Наказание назначено с учетом того, что Александр Промонов признал вину, оказал содействие следствию и заключил досудебное соглашение. В пользу РАНХИКС с подсудимого взыскали ущерб в размере 3,5 миллионов рублей. Часть изъятых у бывшего депутата наличных денег будет обращена в счет погашения суммы взяток. Ярмарка народных художественных промыслов «Секреты мастеров» начнет работать в Нижнем Новгороде 4 июня. Местом проведения по традиции станет Нижневолжская набережная. Все желающие смогут купить в павильонах изделия с хохломской и градецкой росписью, украшения, игрушки, деревянную посуду, авторскую керамику, изделия из кожи, шоколад, градецкие пряники и многое другое. Свою продукцию презентуют более 40 мастеров. Время работы ярмарки ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Закроется она 18 июля. Городской театральный фестиваль «Большая театральная» впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 июня, сообщает Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России. Мероприятие объединит ведущие театры города, независимые коллективы и уличные площадки в единое культурное пространство. Центральной площадкой станет улица Большая Покровская. На 3 дня она превратится в маршрут театральной истории, современного искусства и живого взаимодействия со зрителем. Программа включает более 30 мероприятий разных форматов для лиц старше 12 лет. Обед на Петербургском международном экономическом форуме обойдется гостям и участникам почти 8 тысяч рублей. Посетители могут выбрать холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. В меню есть карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем, шеф-пассола и сливочным соусом, руккола с сочной грушей, муссом и с кешью. Среди первых блюд представлены крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, янтарный бульон из говядины с мясным растягаем, зеленые щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной. Также на выбор 4 горячих блюда. Филе говядины с брокколи и буратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, а также стейк из корня сельдерея с белыми грибами. На десерт предлагается традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «М-Запад».
10: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
25: Самый спешный приветственный выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
9: Погода.
12: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20, вечером также осадки плюс 18, ночью 13 градусов выше нуля и малооблачно.
13: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
8: Нижегородских импортеров на месяц освободили от обеспечительных платежей. До конца июня им не нужно платить платеж в системе подтверждения ожидания товаров, сообщила налоговая служба. Освобождение действует для товаров из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси льготный период продлен до 1 ноября. Это сделано для более комфортной адаптации к новой системе. С 1 июня импортерам нужно только формировать документы о поставке и получать QR-коды для перевозчиков. В налоговой напоминают, что с июня система запускается в промышленную эксплуатацию. Она регулирует ввоз товаров автомобильным транспортом из всех стран ЕАЭС. При пересечении границы таможня проверяет QR-код и сверяет данные. Сам обеспечительный платеж станет обязательным с 1 июля. Wildberries модернизирует канализационные коллекторы в Окском береге за свой счет. Существующие сейчас на коллекторе повреждения приводят к утечкам, которые негативно влияют на состояние почвы и окружающей среды. В настоящее время ремонтом коллектора в случае протечки аварии занимается объединенный коммунальный оператор по гарантийным письмам администрации Нижнего Новгорода. Объем инвестиций, которые Wildberries должен будет вложить в проект по реконструкции коллектора, станет известен после прохождения госэкспертизы. Производитель «Волга» вложится в локализацию китайских машин. Компания производства легковых автомобилей планирует инвестировать около 60 миллиардов рублей в развитие производства в России. По данным газеты «Ведомости», для этого в феврале подписали контракт с Минпромторгом сроком на 10 лет. Сейчас под маркой «Волга» выпускаются три модели, созданные на базе автомобилей китайской «Джили». Производство обновленных машин «Волга» началось весной в Нижнем Новгороде, а продажи должны стартовать в июне. Цены начинаются от 2,5 миллионов рублей. Суперджоп запустил федеральную программу поддержки работодателей. На протяжении лета компании по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики стажировки и вакансии для студентов и выпускников вузов и колледжей. Более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов уже разместил Роскосмос. В Суперджоп отмечают, что молодежь все чаще рассматривает стажировки как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру еще во время учебы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие. Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая».
24: В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме «В. Высоцкий Ко» в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с главным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкий и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. $2500 штрафа и 15-летний запрет на содержание домашних животных ждет тех владельцев собак и кошек, кто решил подарить или обменять мех своих питомцев. Ведь его, по закону американского штата Делавер, можно только продавать. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Британские ученые доказали.
24: Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызвано химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM Москва. Информационная продукция. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 7:28. В студии Олеся Потапова. В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе 3 человека погибли, еще 7 получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по Крымскому мосту приостановлено. В Севастополе силы ПВО сбили за ночь 20 украинских дронов в районе северной стороны Стрелецкой бухты Инкермана. Никто не пострадал. Обломки беспилотника упали в СНТ в селе Фруктовом. Был поврежден фасад частного дома. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся накануне в северной столице. По данным ведомости, отмена участия Набиуллиной в программе ПМФ связана со смертью ее советника Алексея Можина. Набиуллина будет присутствовать на его похоронах. Можин скончался 3 июня в канун своего 70-летия. Он долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов. Представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде. Американские военные нанесли авиаудар по судну в Тихом океане, которое посчитали причастным к провозу наркотиков. По данным разведки, судно направлялось по известному маршруту наркотрафика. В ходе операции были убиты 2 наркотеррориста. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 7:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснения этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на iPhone приложение при этом работает. Макс по-прежнему остается в Google Play и других магазинах приложений для альтернативных операционных систем. Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для нацбезопасности, хотя всего пару недель назад отказался этот документ одобрить. О том, как новый американский лидер возвращает то, чего сам отменял у Байдена, комментарий Георгия Бофта. АвтоВАЗ после сделки с Делимобилем захотел поставлять в другие каршеринги автомобили «Лада». Как сказали президент АвтоВАЗа Максим Соколов, несмотря на то, что переговоры были непростыми и даже жесткими, эти и другие темы в нашем эфире. Приложение Макс пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Макс направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы Макс. В чем может быть причина и как это отразится на пользователях Apple в России, комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
14: О причинах пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские, кроме даже санкционных. Здесь вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android. Пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России. И можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
15: А для пользователей?
14: Если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить. Ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
15: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
14: Ну, он может угрожать. Вопрос только, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
16: Это был Денис Кусков, аналитическое агентство Telecom Daily. В апреле российская газета со ссылкой на данные операторов связи писала, что почти каждый четвертый россиянин сейчас в качестве смартфона имеет как раз продукцию от Apple. Но у тех, у кого не айфоны, следует знать, что Макс без проблем можно остановить на их устройство из остальных магазинов приложений. Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы при подозрительных, а на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки? Способны ли защитить от телефонных мошенников? Об этом Михаил Здорожный.
19: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес «Бизнес-ФМ», руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
3: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
19: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности. Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. Каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
19: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит и гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
18: Как всегда, в подобных ситуациях 100% сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно говоря, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
19: Лучший способ защиты от мошенников – не перезвонить на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
16: Президент США подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для нацбезопасности. Хотя 2 недели назад он этот документ одобрить отказался. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли с контролем Белый дом, комментирует Георгий Буфт.
20: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено. По крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые не несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества, которые их породило? Пока нет ответа. При этом наиболее острую реакцию в экспертном сообществе вызвал не столько механизм проверки как таковой, сколько институциональное распределение полномочий. Так многие считают, что предоставление широких полномочий директору АНБ создает опасный прецедент, который может позволить правительству использовать политику как оружие против компаний, с которыми у него возникают разногласия, например, против той же Anthropic. АНБ – это спецслужба, которая в том числе занимается радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли. Тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23-го года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном

0: пополнился 165 «Лада Веста». Мы рассчитываем, что не только «Делимобиль», но и другие компании будут выбирать наш модельный ряд, сказал Соколов. Перспективы «АвтоВАЗа» в этом направлении оценивает автоэксперт Артем Бобцов.
1: В целом ход разумный, с точки зрения рыночного тренда вообще развития каршеринга правильный, поскольку мы видим, что за последние 4 года стоимость услуг каршеринга выросла в 2 с небольшим раза. Машины подорожали, сервис подорожал, страхование подорожало, с запчастями проблемы, и в общем каршеринги вынуждены были все это перекладывать в цену, и цена стала сильно выше, чем рост спроса, вследствие чего каршеринги начали проседать. Мы видим по отчетности всех каршеринговых компаний за прошлый год, что они если и растут, то буквально на проценты, в то время как были годы, когда они росли в год и по 2 раза. Поэтому им надо что-то делать, и, конечно, им нужно смещаться в сторону более бюджетных сегментов. У нас сложилась почему-то такая концепция на рынке, что каршеринг должна стоять хорошая машина, желательно почти новая. Каждые 2 года каршеринги машины обновляли. Понятно, что сейчас нужно более утилитарными, более прагматичными руководствоваться соображениями и, конечно, стоимость снижать. Снижать стоимость каршеринга невозможно без снижения стоимости автомобиля радикального. Поэтому Веста, как, в общем, наиболее бюджетный из современных относительно автомобилей, это, наверное, правильный выбор. Тем более, что на нее сейчас можно ставить и роботизированную коробку для города, то, что нужно. И каршеринги активно развиваются в провинции, не будем забывать. Там, где Веста будет смотреться, ну, вообще очень органично. Это сделает каршеринг более доступным. Ну, а для АвтоВАЗа, конечно, это плюс. Годовой спрос машин в каршеринге оценивается в диапазоне от 50 до 80 тысяч. Это машины, которые каршеринговые парки просто закупают, чтобы обновляться. Поэтому получить в продаже 1000 автомобилей дополнительных, кто откажется. АвтоВАЗу в его текущей ситуации это точно пригодится.
0: Артем Бобцов, автоэксперт, на Петербургском экономическом форуме «АвтоВАЗ» представил одну из главных своих новинок. «Нива Legend» с новым мотором и модернизированной конструкцией. Главное в автомобиле образца 26 года – 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра. Но он мощнее и экономичнее прежнего, хотя точные характеристики пока не опубликованы. По словам экспертов, несмотря на то, что обновление не очень значительное, «Нива» хорошо продается.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
3: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
2: Наследство на Бизнес FM. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь 3 костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте. Российская компания «Братск Хим Синтез», входящая в группу компаний «Фармасинтез», ее китайский партнер «Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал» планируют создать в Иркутской области совместное производство активных фармсубстанций для лекарственных препаратов, применяемых при лечении социально значимых заболеваний. Соглашение об этом подписано на ПМФ, сообщает российская компания. Объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске. С Строительная компания «Мармакс» из Рязани намерена реализовать два проекта комплексной

0: застройки в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Общий объем инвестиций в строительство двух жилых комплексов и социальных объектов до 2029 года составит более 12 миллиардов рублей. «Аурус Кашмир» начала продажу люксовой одежды под национальным брендом «Аурус». Ранее на ПМЭФ были показаны комплекты мужской одежды также под брендом «Аурус». Однако, как сообщили ТАСС, в «Аурус Кашмир» представленная одежда не имеет к ним отношения, являясь масс-маркетом. Премиальную одежду можно приобрести в VIP-примерочных ЦУМа. Так, мужское пальто из кашемира и кашемировые брюки продаются вместе за 3 миллиона рублей. Мужскую куртку и кашемировые брюки можно купить за 2,5 миллиона. При производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В 7:47 в Москве. Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в разговоре с «Бизнес-ФМ» ответили гости Петербургского международного экономического форума. Мы провели с ними интервью в формате «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, глав регионов, писатели и другие вопросы задавал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
2: Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов.
3: Низкая инфляция или низкая ставка?
4: Низкая инфляция.
3: Москва или Питер?
4: Петербург.
3: Сапсан или самолет?
4: Сапсан.
3: Макс или Телеграм?
4: Макс.
3: Распределение или свободный поиск выпускниками работы?
4: Распределение. Думаю, в части инженерных специальностей с закреплением обязанности отработать на производстве.
3: Набиуллина с брошкой или без?
4: С брошью.
2: Ректор РАНХИКС Алексей Комиссаров.
3: Москва или Питер?
5: Для меня, конечно, Москва, я коренной москвич.
3: Большой театр или Мариинский?
5: Теперь на этот вопрос проще ответить, потому что с Бергио фактически это стало одним целым.
3: Низкая ставка или низкая инфляция? Что вам больше нравится?
5: Мне нравится низкая ставка.
3: Рубль к 30 или к 100?
5: Рубль останется сильным, а предсказывать ставки это не ко мне.
3: Макс или Телеграм?
5: Теперь, конечно, Макс.
3: Набиуллина с брошкой или без?
5: Я Юрий Сахимзадов знаю давно и ценю ее и с брошкой, и без.
3: Форум – это бизнес или личное?
5: Форум хорош тем, что здесь можно объединить решение деловых вопросов и пообщаться с большим количеством друзей в таком.
3: Тогда форум – это панельные дискуссии или вечерняя программа?
5: Форум – это то, что происходит между панельными дискуссиями и с утра до вечера.
2: Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.
3: Мариинка или Большой?
6: Большой.
3: Балет или опера?
6: Балет, балет, балет.
3: Москва или Питер?
6: Питер.
3: Сапсан или самолет?
6: Самолет с биометрией.
3: Рубль бумажный в кармане или цифровой?
6: Рубль.
3: Любой?
6: Рубль, любой.
3: Этого достаточно. Эльвира Сахимзатовна с брошкой или без?
6: Эльвира Сахимзатовна прекрасна и с брошкой, и без.
3: С точки зрения ВТБ, низкая ставка или низкая инфляция?
6: Благосостояние стран и благосостояние людей.
3: Для вас лично в личном общении Макс или Телеграм?
6: Личное общение.
3: Напоследок, автопром немецкий или китайский?
6: Наш, который переплюнет, и китайский, и немецкий.
1: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Посмотреть все блиц-интервью от Бизнес-ФМ можно в нашем Телеграм-канале и в канале в мессенджере Макс. В Минэкономразвитии подвели итоги расширения государственно-частного партнерства в прошлом году. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 3-й год подряд возглавляет Москва. Также в тройке лидеров Пермский край и Хабаровский край. Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в прошлом году составил 805 миллиардов рублей. Из них 660 миллиардов – это частные инвестиции. А о значении государственно-частного партнерства рассуждает первый замминистра экономического развития Максим Колесников.
7: Это инструмент, который, с одной стороны, стимулирует регионы активнее использовать этот механизм, привлекать частные инвестиции в создание объектов инфраструктуры для повышения качества жизни населения, а с другой дает им доступ к лучшим практикам, своеобразную библиотеку проектов, которые успешно реализуются в других регионах у их соседей, на которые можно ориентироваться в своей работе. Государственно-частное партнерство помогает бизнесу получить доступ к долгосрочным контрактам, то есть стабильный источник дохода, что сейчас в условиях высокой стоимости стоимости заемного капитала крайне важно для бизнеса. В свою очередь, частный инвестор создает объект важной для государства инфраструктуры и эксплуатирует его для получения дохода и окупаемости своих затрат. Для жителей регионов механизм ГЧП выгоден тем, что с участием частного инвестора быстрее возводятся современные школы, больницы, культурные центры, спортивные объекты и другие учреждения, которые значительно улучшают качество жизни людей. Например, в Хабаровском крае в 2025 году заключена самая крупная концессия в России в сфере ЖКХ с начала действия механизма. Это концессионное соглашение по обновлению энергосетей в Комсомольск-на-Амуре с общим объемом инвестиций 123,7 миллиарда рублей, из которых 119,9 миллиардов рублей будут привлечены частной стороной.
1: Это был Максим Колесников, первый заместитель министра экономического развития. Всего в прошлом году было заключено 341 новое соглашение о государственно-частном партнерстве. Основной объем соглашений между собой поделили жилищная и транспортная сферы. Недельная инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15%. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до отметки 5,39%. Бренд заметно выросла на фоне возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но индекс Мосбиржи скорректировался после роста во вторник. Биржевые итоги вчерашнего дня у обозревателя бизнес-ФМ Алексея Завьялова.
8: После роста вторника российский рынок акций вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2601 пункт. И хотя удалось на закрытии удержать уровень 2600, в вечернюю торговую сессию рынок провалился ниже этого значения на фоне ускорения инфляции. Росстат сообщил о том, что за неделю с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это гораздо выше, чем показатели предыдущих недель. За неделю предыдущую отчетная инфляция была всего лишь 0,07%, а еще неделя ранее была дефляция 0,02%. Но, видимо, рынок к хорошему привык, и 0,15% это уже кажется внушительной цифрой. Ну и помимо всего прочего, годовая инфляция немножко ускорилась. Это уже сообщило Министерство экономического развития России Федерации, и на 1 июня годовая инфляция 5,39%, 5,33% была на 25 мая. Ну, дождемся 10 июня, когда Росстат уже опубликует окончательные данные за май. Рубль продолжил снижение, причем снижение, ну, не такое заметное было, как в понедельник и во вторник, но, тем не менее, китайская валюта прибавила 7 копеек, 10 рублей 86 копеек на закрытие, а доллар США протестировал 74 рубля, но потом отскочил немножко вниз, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Минфин будет гораздо больше тратить рублей на покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля эквивалент рублевых ежедневных операций составит почти 10 миллиардов рублей. В текущий момент пока до 4 июня составляет около 6 миллиардов, то есть почти в два раза вырастет объем операций в рамках бюджетного правила. Но и если брать уже Банк России, его операции и операции Минфина, то получается, что Банк России будет покупать валюту на 5 миллиардов 280 миллионов. Сейчас покупает на 1 миллиард 180 миллионов. То есть общие операции по покупке валюты возрастут практически в 5 раз. Ну и все это, как мы видим, оказывает давление на российский рубль. Ну и цены на нефть выросли вечером в среду 98 долларов за баррель. Смесь Brent. Неопределенность сохраняется вокруг переговоров между США и Ираном. Во всяком случае, сам президент Дональд Трамп в интервью Нью-Йорк Пост выразил надежду, конечно, на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
9: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
11: Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую шили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM.
12: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
11: Не так благотворна истина, как зловредна ее видимость.
12: Наизусть. На Business FM.
9: Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 7:58, в студии Олеся Потапова. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Из-за авиационной опасности в пути задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма, сообщил перевозчик Grand Service Express. Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках железной дороги, эвакуированы. Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе 3 человек погибли, еще 7 получили ранения. Над Севастополем было сбито 20 украинских беспилотников. Минэкономразвития сообщило о замедлении роста российской экономики. В апреле рост составил 1,3% в годовом выражении, после роста почти на 2% в марте. По данным ведомства, годовая инфляция в последнюю неделю мая зафиксирована на уровне 5,39%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся накануне в северной столице. По данным ведомостей, отмена участия Набиуллиной в программе ПМФ связана со смертью советника главы ЦБ Алексея Можина. Набиуллина будет присутствовать на его похоронах. Можин скончался 3 июня в канун своего 70-летия. Он долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов. Представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде. Умер бывший директор британской разведки Алекс Янгер. В ведомстве сообщили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Янгеру было 62 года. Он возглавлял МИ-6 с 2014 по 2020 год и стал самым долго работающим руководителем британской разведки за последние полвека. По данным «Нью-Йорк Таймс», Янгер противостоял международному терроризму. Он также считал угрозой усиления России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курсом.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Макс исчез из приложений, магазина приложений Apple. Объяснений этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленные на iPhone приложения при этом работают. По данным операторов, сейчас каждый четвертый абонент в России между тем пользуется как раз айфонами. Запуск технологического сбора на электронику переносят на декабрь вместо сентября. Об этом сообщил Минпромторг, уточнив, что делается это по просьбам отрасли, представители которой новость встретили с одобрением. Свободная продажа топлива в Севастополе вчера возобновилась, а потом остановилась, потому что горючее закончилось. СМИ сообщают между тем, что и в других регионах точечно появляются проблемы с бензином и дизелем. Правительство принимает меры для стабилизации положения. Эти и другие темы в нашем эфире. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях МЭФ заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли, продолжит Валерий Убадоев.
2: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производства на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то электронный вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
2: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
15: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
2: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа бензина, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит тему.
16: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах в мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция, заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
17: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке. Лимитирован этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
16: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, конец цитаты. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом, добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
18: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты, как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую. То есть все стабильно, все спокойно. Ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
16: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной Игоря Юшкова.
19: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда, по сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
16: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Лайф Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что возится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Подробнее Евгений Перельчук.
9: Только на Бизнес ФМ.
20: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
21: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
20: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметами личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
0: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленым коридорам, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентируя, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира твоя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
20: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
22: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем.
24: Подробнее на ivpr.ru.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
25: Слова, проверенные делом.
26: Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чем-то еще. Бизнес – это прежде всего то, что вам не безразлично. Ричард Брэнсон – эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
25: Слова, проверенные делом. На Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
3: Министр энергетики России Сергей Цивилев на рабочей встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил надежность энергосистемы региона и ее развитие с учетом запуска крупных инвестиционных проектов. Участники совещания пришли к выводу, что региону требуется опережающее развитие энергетической инфраструктуры на фоне высокой инвестиционной активности реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Речь идет о строительстве новых генерирующих мощностей и модернизации электросетевого комплекса. Это, как ожидается, должно создать условия для подключения новых энергоемких объектов. Еще одна зона комплексного развития территории появится в Нижнем Новгороде. Ее определят в Приокском районе. Соответствующий документ размещен на сайте городской мэрии. Участка хватит территории в границах улиц Терешковой, проспекта Гагарина, улицы Луганской. Ранее там планировалось возвести жилой дом с подземной парковкой. До 11 июня проект проходит общественное обсуждение. И в продолжение темы. В Советском районе на территории СНТ «Садовод» планируют построить десятки новых жилых домов. Там появится более 53-этажных зданий, в которых смогут жить свыше 200 человек. За счет средств заказчика построят два автомобильных проезда. Один от улицы Саврасова, другой до улицы Головнина. Также обустроят тротуар вдоль дороги. Максимальный срок строительства всех объектов, включая прокладку водопровода, канализации, газопровода, электросети, а также благоустройство и озеленение территории, установлен до 2030 года. Проект также проходит общественное обсуждение до 11 июня. В пригородных поездах Нижегородской области с 8 июня вводится дополнительный сбор за покупку билетов, сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании. Размер сбора составит 50 рублей. Его будут взимать в поездах со всех категорий пассажиров, которые сели на станции с работающими пригородными кассами. Дополнительный сбор не коснется граждан, которые приобрели билеты в кассе или через мобильное приложение РЖД пассажирам. Нижегородцы оштрафовали за незаконное использование образа Чебурашки, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда. Рассмотрено дело по иску киностудии «Союзмультфильм». Они пожаловались на человека, который продавал на маркетплейсе товары с изображением Чебурашки без их разрешения. Также было установлено, что человек использовал фото Чебурашки из мультфильма, на которое у него не было лицензии. Владельцы киностудии потребовали выплатить по 50 тысяч рублей за нарушение и покрыть судебные расходы более 13 тысяч рублей. Суд признал, что права киностудии нарушены и полностью удовлетворил их требования. Решение пока не вступило в силу. Нижегородский фермер Александр Бахтин открыл в Шаранге выставочный центр «Ретро-автопарк», вложив в проект более 15 миллионов рублей, включая 10 миллионов грантовой поддержки по программе «Агротуризм». В новом центре собрали более 50 автомобилей и несколько десятков мотоциклов советских времен. Об открытии проекта сообщает Минсельхоз Нижегородской области. Идея выросла из частной коллекции, которую Бахтин, по его словам, формировал и устанавливал около 30 лет. Мужчина занимается молочным животноводством, а выставочный центр стал для его хозяйства проектом на стыке бизнеса и туризма. По данным министерства, программа «Агротуризм» действует с 2022 года. За это время нижегородские фермеры получили 13 грантов на сумму более 115 миллионов рублей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
6: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20, вечером также осадки плюс 18, ночью 13 градусов выше нуля и малооблачно.
5: Валюта.
6: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
3: Нижегородских импортеров на месяц освободили от обеспечительных платежей. До конца июня им не нужно платить платеж в системе подтверждения ожидания товаров, сообщила налоговая служба. Освобождение действует для товаров из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси льготный период продлен до 1 ноября. Это сделано для более комфортной адаптации к новой системе. С 1 июня импортерам нужно только формировать документы о поставке, получать QR-коды для перевозчиков. В налоговой напоминают, что с июня система запускается в промышленную эксплуатацию. Она регулирует ввоз товаров автомобильным транспортом из всех стран ЕАЭС. При пересечении границы таможня проверяет QR-код и сверяет данные. Сам обеспечительный платеж станет обязательным с 1 июля. Wildberries модернизирует канализационные коллекторы в Окском береге за свой счет. Существующие сейчас на коллекторе повреждения приводят к утечкам, которые негативно влияют на состояние почвы и окружающей среды. В настоящее время ремонтом коллектора в случае протечки аварии занимается объединенный коммунальный оператор по гарантийным письмам администрации Нижнего Новгорода. Объем инвестиций, которые Wildberries должен будет вложить в проект по реконструкции коллектора, станет известен после прохождения госэкспертизы. Производитель «Волга» вложится в локализацию китайских машин. Компания производства легковых автомобилей планирует инвестировать около 60 миллиардов рублей в развитие производства в России. По данным газеты «Ведомости», для этого в феврале подписали контракт с Минпромторгом сроком на 10 лет. Сейчас под маркой «Волга» выпускаются три модели, созданные на базе автомобилей китайской «Джили». Производство обновленных машин «Волга» началось весной в Нижнем Новгороде, а продажи должны стартовать в июне. Цены начинаются от 2,5 миллионов рублей. Суперджоб запустил федеральную программу поддержки работодателей. На протяжении лета компании по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики стажировки и вакансии для студентов, выпускников вузов и колледжей. Более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов уже разместил Роскосмос. В Суперджоб отмечают, что молодежь все чаще рассматривает стажировки как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру еще во время учебы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держите курса.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
11: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих.
26: При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
2: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Слова, проверенные делом.
12: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM. Британские ученые доказали. Наличие в салоне самолета первого класса вызывает у пассажиров чувство гнева. Примерно такой же эффект вызывает 9-часовая задержка рейса. Чтобы добраться до своих мест в эконом-классе, людям приходится проходить через первый, что усиливает чувство социального неравенства и в 4 раза увеличивает вероятность вспышек ярости. Примечательно, что это действует и в отношении более состоятельных пассажиров. Они раздражаются в 2 раза чаще. Специалисты также выяснили, что очень длинные перелеты, алкоголь и теснота тоже вызывают недовольство, но все же не такое сильное. Вывод. Авиакомпаниям не следует привлекать внимание пассажиров к различиям между классами.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Make a mint.
12: На первый взгляд может показаться, что это выражение переводится с английского как «приготовить мяту». Однако фраза не имеет никакого отношения к мятным напиткам или свежему дыханию. «Make a mint» означает «сколотить состояние», «заработать много денег». Дело в том, что слово «mint» имеет несколько значений, и в данном случае это устаревшее название места, где производятся деньги или монетного двора. А произошло оно от привычного нашему слуху латинского слова «монета».
2: Срочные переводы на Business FM.
26: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь российские силы ПВО перехватили 272 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в приграничных районах страны, а также Нижегородской, Тамбовской областях на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Из-за авиационной опасности в пути задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма, сообщил перевозчик Grand Service Express. Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках железной дороги, эвакуированы. Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе 3 человек погибли, еще 7 получили ранения. Над Севастополем было сбито 20 украинских беспилотников. Следственный комитет организовал дополнительные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. В ней будут задействованы около 80 человек, спасатели, силовики, волонтеры, отряд «Лиза-Алерт». В поисках будут применяться беспилотники и транспорт повышенной проходимости. Семейная пара, их 5-летняя дочь, пропала осенью прошлого года в местности Кутурчинская, Белогорье. Они вышли из отеля в легкой одежде, оставив свой автомобиль с деньгами на парковке. Министерство экономического развития сообщило о замедлении роста российской экономики. В апреле рост составил 1,3% в годовом выражении, после роста почти на 2% в марте. По данным ведомства, годовая инфляция в последнюю неделю мая зафиксирована на уровне 5,39%. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Из магазина приложения App Store от Apple исчез Макс. Объяснений этому до сих пор нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное, правда, на iPhone приложение работает, по крайней мере, пока что. Новый способ защиты абонентов от мошенников придумали операторы связи. Теперь они блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как это работает и насколько эффективно? Оттепель после технологических ограничений от Байдена закончилась. США будут проверять новые модели искусственного интеллекта на предмет рисков для нацбезопасности. О том, как Белый дом испугался ей, сегодня комментарий Георгия Буфта.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Приложение «Макс» пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда «Макс» направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы «Макс». А при этом мессенджер, как отметили ВК, все еще можно установить из остальных магазинов. Приложений «Рустор», Google Play, Huawei App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте Макс, но надо понимать, что это все-таки на приложения, которые не являются айфонами. В чем может быть причина удаления приложений из App Store? Как это отразится на пользователях Apple в России? Комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
5: По причинам пока сказать сложно, потому что время от времени из App Store пропадали разные приложения российские, кроме даже санкционных. Здесь вариантов на сегодняшний момент огромное количество. У компании Apple вообще, в принципе, свое видение многих вопросов, в отличие от Google и Android, пока надо подождать, возможно, решится вопрос. А если не решится, ну, по большому счету, заставить их мы не можем, потому что компания не работает в России, и можно сказать, что мы ее отменяем в России, но, в общем-то, мы сами привозим параллельным импортом эту технику, то есть Apple нас не заставляет.
6: А для пользователей?
5: Если кому-то еще Макс нужен, и кто-то его не успел установить. Ну, конечно, это большая проблема, но я не думаю, что она настолько сейчас заботит граждан в России, нежели у нас есть другие проблемы.
6: Сам вот этот факт, он не угрожает присутствию Apple в России, как вы думаете?
5: Ну, он может угрожать. Вопрос только, как бы Apple, это интересно или неинтересно? Это шумиха внутри нас, что вот такие нехорошие, они нас оттуда отжали. Компания Apple не работает в России, поэтому напугать их тем, что мы вас здесь заблокируем, практически невозможно.
2: Денис Кусков, Телеком Дейли. По оценкам мобильных операторов, в России практически каждый четвертый абонент пользуется смартфонами Apple, при этом позиции гаджетов на Android среди россиян, напротив, сокращаются. Ранее издание TechTalk сообщало, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал Messenger Max шпионским софтом. На основании нескольких проверок сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. В свою очередь, на этой неделе ФСБ показало видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Так вот, в этом видео фигурирует и офис компании Cloudflare. Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников? Об этом Михаил Здорожный.
7: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученные сообщения. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес ФМ, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
8: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокируют их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
7: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности. Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента, каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
7: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит и гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условный родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с воды младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
7: Лучший способ защиты от мошенников – не перезвонить на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для нас безопасности. Хотя пару недель назад сам же и отказывался этот документ одобрить. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности, поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли с контролем Белый дом, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова – взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено. По крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет рисков для нас безопасности, одновременно сохраняя инновационные преимущества,

0: Характер государственно-частных отношений в отрасли. Тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23-го года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Президент Т-технологий Станислав Близнюк заявил на Т-дворе в Санкт-Петербурге о риске утраты конкурентных преимуществ России в сфере искусственного интеллекта в случае введения чрезмерного регулирования в этой области в ближайшие десятилетия. По словам Близнюка, избыточные законодательные ограничения ИИ могут затруднить развитие полезных для населения экономики сервисов, но при этом злоумышленники продолжат пользоваться этими технологиями. Конкурентные преимущества России в сфере ИИ – это кадры и относительно недорогая электроэнергия, подчеркнул президент Т-технологий. Он призвал учитывать эти факторы при формировании госполитики в сфере ИИ инфраструктуры. АвтоВАЗ закончил первый квартал и 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции и электронной коммерции снизить складские и транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Восемь сорок семь в Москве. Москва или Питер, доллар по 30 или по 100, бизнес или личное? На такие вопросы в разговоре с Business FM ответили гости Петербургского международного экономического форума. Мы провели с ними интервью в формате «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, глав регионов, писатели и другие.

0: Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов.
1: Низкая инфляция или низкая ставка?
2: Низкая инфляция.
1: Москва или Питер?
2: Петербург.
1: Сапсан или самолет?
2: Сапсан.
1: Макс или Телеграм?
2: Макс.
1: Распределение или свободный поиск выпускниками работы?
2: Распределение. Думаю, в части инженерных специальностей с закреплением обязанности отработать на производстве.
1: Набиуллина с брошкой или без?
2: С брошью.
0: Ректор РАНХИКС Алексей Комиссаров.
1: Москва или Питер?
3: Для меня, конечно, Москва, я коренной москвич.
1: Большой театр или Мариинский?
3: Теперь на этот вопрос проще ответить, потому что с Бергио фактически это стало одним целым.
1: Низкая ставка или низкая инфляция? Что вам больше нравится?
3: Мне нравится низкая ставка.
1: Рубль к 30 или к 100?
3: Рубль останется сильным, а предсказывать ставки это не ко мне.
1: Макс или Телеграм?
3: Теперь, конечно, Макс.
1: Набиуллина с брошкой или без?
3: Я вижу с их задумом, знаю давно и ценю ее и с брошкой, и без.
1: Форум – это бизнес или личное?
3: Форум хорош тем, что здесь можно объединить решение деловых вопросов и пообщаться с большим количеством друзей и знакомых.
1: Тогда форум – это панельные дискуссии или вечерняя программа?
3: Форум – это то, что происходит между панельными дискуссиями и с утра до вечера.
0: Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.
1: Мариинка или Большой?
4: Большой.
1: Балет или опера?
4: Балет, балет, балет.
1: Москва или Питер?
4: Питер.
1: Сапсан или самолет?
4: Самолет с биометрией.
1: Рубль бумажный в кармане или цифровой?
4: Рубль.
1: Любой?
4: Рубль, любой.
1: Этого достаточно. Эльвира Сахибзатовна с брошкой или без?
4: Эльвира Сахибзатовна прекрасна и с брошкой, и без.
1: С точки зрения ВТБ, низкая ставка или низкая инфляция?
4: Благосостояние стран.
1: Для вас лично, в личном общении, Макс или Телеграм?
4: Личное общение.
1: Напоследок, автопром, немецкий или китайский?
4: Наш, который переплюнет, и китайский, и немецкий.
5: Кстати, Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме. По данным «Ведомостей», отмена ее участия связана с кончиной советника главы СБМ Алексея Можина. Она будет присутствовать на его похоронах. Можин долгое время был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, представлял Россию в качестве исполнительного директора в МВФ. Он скончался накануне.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
5: Григорий, доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Все, начнем.
7: Да, с нашего рынка с утра...
5: Падающего. Нашего с утра падающего рынка.
7: Да, несмотря на ослабление рубля, индекс Мосбиржи вчера потерял почти процент. Ну, 2600 не пробили, вот с утра...
5: А с утра пробили.
7: Да, с утра торгуемся пониже. Ну, это первые минуты утренних торгов. Посмотрим, что будет дальше. Ну, естественно, основные движения были на валютном рынке. Все-таки цифра с 5 июня будет внушительная по скупке валюты. Это больше 5 миллиардов рублей в день. Ну, это чистая покупка с учетом зеркальных операций ЦБ, ну и, в принципе, рынок ориентируется еще и на июль, когда ЦБ существенно сократит объем вот этих зеркальных операций, поэтому с учетом того, что накопленные нефтегазовые доходы могут остаться как минимум на текущем уровне, а как максимум быть еще выше с учетом сохранения относительно высокой цены на нефть. Естественно, на июль спекулянты рассчитывают, что чистый объем покупки валют с учетом сокращения операций ЦБ по продаже будет уже там, может быть, и под 7 миллиардов, а может быть, и под 8. Ну, это все, естественно, вчера надавило на российскую валюту. На юань к рублю, правда, 11 не взял. В целом ситуация тут неоднозначная, как я уже отмечал, для того такого устойчивого ослабления рубля нужно сначала, чтобы ЦБ существенно увеличил объем на свободной рублевой ликвидности в банковской системе, ну и, во-вторых, чтобы валютные наши поступления перестали парковаться в банковской системе, ну а как это сделать с учетом того, что парковать-то их негде. Все эти финансовые хабы, которые 3 года или даже 4 пользовались популярностью, туда очень так активно перемещали наши валютные ресурсы, теперь они все под подозрением, ну, в первую очередь, Арабские Эмираты, неизвестно еще, что чем все кончится на этом Ближнем Востоке. Вряд ли это история одного года, и все, естественно, стали опасаться каких-то катаклизмов. Поэтому, как финансовые хабы, ближневосточные страны уже не такие интересные, как было раньше. Так что вот посмотрим. Но цены пока на нефть остаются относительно высокими. Brent опять вернулся к отметке в $97. Тут идет игра слов. Трамп сначала заявил о том, что получил подтверждение, что между Израилем и Ливаном достигнуто соглашение о прекращении огня. Потом все это дело было опровергнуто. Потом Трамп заявил, что операцию против Ирана он возобновит только в случае, если погибнет хоть один американский солдат в регионе. Потом пошли сообщения, что Иран кого-то там обстрелял, какой-то корабль, какой-то матрос погиб. Потом все это опровергли. В общем, все это пока остается на уровне информационных таких вбросов. Но, тем не менее, котировки Brent остаются достаточно высоко. Цены на американскую нефть вчера чуть-чуть упали. Рынок среагировал на рост запасов нефтепродуктов в США впервые, по-моему, за пару месяцев они выросли, но в итоге все дело расценили как наращивание американцами импорта нефтепродуктов, поэтому запасы все равно остаются низкими.
5: Спасибо.
8: Капитал на Бизнес FM.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Прямо сейчас.
5: Глава Крыма Сергей Аксенов только что сообщил, что в Крыму беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. В результате атаки дрона погиб один человек и еще трое ранены.
8: Реклама.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Центр управления «Мы дома».
12: Ого! Откуда это небесное тело?
11: Из нашего фитнес-центра.
12: А этот маленький спутник?
13: Из нашей школы.
12: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
13: Мы за ресторан.
12: Тогда начинаю отсчет. 10.
14: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий 5,8 мм мировая цена $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересные камеры с телеобъективом. Размен оказался оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hi-Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от всей линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
8: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Алиса Потапова. Украинский беспилотник атаковал пригородный поезд в Крыму. Один человек погиб, еще трое были ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Электричка следовала из Азовского в Керчь. Крымская железная дорога ранее сообщила, что приостановлено движение пассажирских поездов на ряде участков. Из-за авиационной опасности в пути задерживаются 12 поездов. Количество бюджетных мест в медицинских вузах России вырастет уже в текущем году. На специалитет выделяется более 30 тысяч, на ординатуру 20 тысяч, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Прием заявлений документов во все российские университеты начинается в единый день 20 июня. Россиянин Матвей Сафонов вошел в топ-10 дорогих футбольных вратарей мира. Международный центр спортивных исследований в футболе поставил голкипера ПСЖ на 7-е место. Он оценивается почти в 43 миллиона евро. В тройку лидеров вошли защитник Манчестер Сити итальянец Джанлуиджи Донарума, 79,5 миллионов евро. Испанец Жан Гарсия с Барселоны, 78 миллионов. И бельгиец Сене Ламенс, 52,5 миллиона евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. БПЛА ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Он следовал из Азовского в Керчь. Один человек погиб и еще трое ранены. Это сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Оператор пригородных перевозок ООО «Южная пригородная пассажирская компания» заявила о приостановке движения всех пригородных поездов в Крыму. Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснения этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на iPhone приложение пока работает. Запуск технологического сбора на электронику переносят на декабрь вместо сентября, сообщил Минпромторг. Уточнил, что делается это по просьбам представителей отрасли. А подробности в нашем эфире прямо сейчас. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях питерского форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Убадоев продолжит.
0: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Первое – это собирается заготовые конечные устройства, и со всех производителей на втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
0: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
19: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они бы только усугубляли эту ситуацию.
0: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
17: Основная задача – обеспечить стабильность поставок. Это заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с бензином на заправках. В среду утром в городе возобновилась свободная продажа топлива, но оно быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах на отдельных АЗС есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит.
20: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах, мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
21: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке лимитированный этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
20: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
2: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистр заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
20: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной безопасности Игоря Юшкова.
3: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда, по сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
20: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
17: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что увозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни. И проблема здесь системная. Подробнее Евгений Перельчук.
22: Только на Бизнес ФМ.
23: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
24: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
23: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей. А по закону об оружии, винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы предметами личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
1: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленым коридорам, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентира, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
23: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
7: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 16 по 19 июня Сочи. Форум недвижимости «Движение». Ежегодное масштабное событие рынка недвижимости, которое объединит более 4000 девелоперов, инвесторов, подрядчиков, агентств недвижимости, топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Гостей мероприятия ждут 4 дня практики, аналитики и живых дискуссий о будущем отрасли, выступления лидеров индустрии, нетворкинг, хедлайнеры и концерты звезд. Подробнее на сайте движение.ру. 16+. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
5: В Министерстве обороны назвали Нижегородскую область в числе регионов, где этой ночью были сбиты беспилотники. Количество не уточняется. Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО на территории страны перехвачены и уничтожены 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Нижегородские власти подготовили льготы для строительства деловых центров. Губернатор Глеб Никитин внес в областное заксобрание соответствующий проект поправок в документ о регулировании земельных отношений. Преференции рассчитаны на девелоперов, готовых строить деловые центры площадью от 3000 квадратных метров. Такие проекты планируется признавать масштабными инвестиционными. Этот механизм позволяет получить земельные участки в аренду без торгов. Льготу можно будет получить при условии увеличения числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. При этом стоимость строительства одного квадратного метра делового центра должна составлять от 250 тысяч рублей, следует из пояснительной записки к проекту закона. В ней отмечается, что сейчас в Нижнем Новгороде наблюдается дефицит предложения офисной недвижимости. В связи с этим аренда будет дорожать, а свободные площади сокращаться. Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил опыт привлечения инвесторов к IT-проектам региона, а также нижегородские ИИ-проекты в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр представил программу «Горькие акселераторы», в рамках которой 15 нижегородских IT-компаний работали над поиском и установлением контактов с потенциальными заказчиками, партнерами и инвестиционными фондами. Всего участники акселератора провели переговоры более чем с 30 крупными предприятиями и корпорациями, включая зарубежные. Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта в Нижегородской, Курской, Волгоградской и Саратовской областях. Финансирование на реализацию проектов предусмотрено в течение 3 лет. Помощь из федерального бюджета позволит регионам купить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, отметили в правительстве. Нижегородская премия в области народно-художественных промыслов приобрела национальный масштаб. Новая национальная премия будет присуждаться ежегодно за достижения в области народно-художественных промыслов, в том числе за работу мастеров НХП, производство продукции с элементами НХП, реализацию проектов, направленных на продвижение промыслов, развитие образования и подготовку кадров в этой области, а также развитие мест традиционного бытования НХП и увеличение числа туристов, посещающих такие места. В этом году заявки на соискание премии принимаются до 16 июня. Формы заявок и подробные условия участия размещены на сайте Министерства промышленности и торговли России. Китайский Poizon начал сотрудничать с российскими продавцами. Они смогут размещать товары на маркетплейсе и торговать внутри страны. Poizon обеспечит поддержку при работе с карточками товаров, визуальными материалами, клиентским сервисом и процессами выполнения заказов. Эксперты инфолайн-аналитики считают, что работа на маркетплейсе будет интересна продавцам среднего и высокого ценовых сегментов. Китайская площадка сможет предложить конкурентоспособный размер комиссий. Развитие событий на бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «МЗ». Запад. В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Цена спорта приветственная. Выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
10: Погода.
11: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20, вечером также осадки плюс 18, ночью 13 градусов выше нуля и малооблачно.
10: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
5: Нижегородские малые технологические компании и инновационные предприятия приглашают поучаствовать в конкурсах Фонда содействия инновациям, развития пром и развития био. Организации могут получить гранты до 30 миллионов рублей на разработку и вывод на рынок высокотехнологичной продукции. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям окажет региональное представительство фонда «Нижегородский технопарк Анкудиновка». Участие в программах даст предприятиям возможность ускорить реализацию проектов, провести необходимые исследования и испытания, а также повысить конкурентоспособность своей продукции, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Заявки на конкурсы принимаются до 30 июля на сайте Фонда содействия инновациям. Компания SpaceX определилась с ценой акции перед IPO. Как сообщают зарубежные СМИ, структура Илона Маска подала заявление в комиссию по ценным бумагам и биржам. Цена одной акции установлена на уровне $135. Предполагается, что SpaceX продаст более 500 миллионов бумаг и привлечет около $75 миллиардов. Если размещение пройдет успешно, рыночная капитализация компании превысит 1,5 триллиона. Это сделает ее 7-й по величине в США. Дебют SpaceX на бирже NASDAQ запланирован на 12 июня. Сибур объединит Русвинил и Сибургстово. Юридическая реорганизация завершится 1 декабря. Русвинил – крупнейший производитель ПВХ в России. Изначально это было совместное предприятие с европейской компанией Solvay. В 2023 году полностью интегрирован в состав Сибура. Мощность составляет более 300 тысяч тонн продукции в год. Ранее два предприятия были тесно связаны технологически. Сибургстово производил этилен и сырья Сибура, а Русвинил и Сибурнефтехим перерабатывали его в широкий спектр продукции. Единая управленческая операционная модель делает эту связь еще более бесшовной. Завершение объединения позволит упростить внутреннюю синергию предприятий и окончательно оформить полную вертикальную интеграцию в рамках единого юридического лица, отмечают эксперты. Оба предприятия расположены в промзоне Кстово, что обеспечивает максимальную эффективность кооперации. Интеграция позволит упростить структуру управления, сократить документооборот и отчетность. Реорганизация носит исключительно юридический и управленческий характер. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Проверено практикой.
13: Сегодня хочу развеять один из существующих стереотипов про кашель. Принято считать, что если человек болеет с кашлем, и он хорошо откашливается, то это хорошо. Это в самом деле хорошо, но далеко не всегда. За кашлем нужно начинать принимать лекарства. А какие обычно выбирают? Абраксол, мукалтин, АЦЦ. Но это ведь препараты не от кашля, а для кашля.
14: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
12: Проверено практикой на Бизнес FM.
13: Нужно прислушиваться к своему организму и понять, на какой стадии заболевания вы находитесь, а не принимать сразу отхаркивающие средства, тем более длительное время. Если не определить, какой именно кашель у вас, и лечить первыми попавшимися средствами, вы так и будете кашлять с завидным упорством. Давайте определимся, что есть кашель сухой и влажный. У всех, наверное, бывало состояние, которое описывается хорошим русским словом «поперхнулся». Помните, это незабываемое чувство, когда вроде бы незачем, а ты все равно кашляешь. Это как раз и есть сухой кашель, просто рефлекс. Вот такой же рефлекс можно наблюдать в начале заболевания, когда, например, при ОРВИ вирус только размножается. В этот момент организм начинает борьбу, и дыхательные пути чувствительны. Такой кашель поддается лечению симптоматически, и как это ни удивительно, только противоаллергическими препаратами и обильным питьем. Здесь можно задействовать, например, супрастин или лоротадин. Далее, когда процесс продолжается, благодаря нашему защитнику иммунитету, образуются мертвые тела клеток, павших в битве за наше здоровье. Вот они-то как раз и покидают организм под действием рефлекса, и кашель становится малопродуктивным. Здесь-то и нужны муколитические средства для того, чтобы облегчить процесс и перевести малопродуктивный кашель в продуктивный. Муколитики, стимулирующие производство слизи, разжижающие мокроту. Это как раз всем известные АЦЦ или амбраксол. Остается еще один вопрос. Кашель остаточный. Когда температуры нет, все симптомы, кроме кашля, прошли, и сделать уже вроде как ничего не получится. На самом деле в этот момент и не стоит вмешиваться. Ничего страшного, кашель сойдет на нет в течение одной недели или двух. Остаточный кашель – это тоже рефлекс, но уже как эхо прошлого. Если хотите, это как болячка на коже после повреждения. Процесс уже закончен. Мы ведь не мажем болячки мазями, когда они чешутся. Таким образом, получается, что сначала стоит принимать противоаллергические средства, чтобы успокоить кашель, а затем муколитики, чтобы его облегчить. Как же понять, когда принимать последние? Очень просто, когда организм сам начнет переводить сухой кашель во влажный. А если вы из стойких, как говорится, не идете к врачу, то следует обратить внимание еще на один симптом – отдышку. Отдышка – это учащение дыхания. Ну, словно вы быстрее устаете. В норме частота дыхания в покое в районе от 16 до 19 за одну минуту. Особенно опасно, когда это отмечается в покое. Если у вас отдышка и лихорадка больше 5 дней, то обращение к врачу не должно вызывать никаких сомнений. Пожалуйста, принимайте лекарства по прямому назначению. Не пугайтесь, когда кто-то из ваших коллег подкашливает после выздоровления.
12: Проверено практикой на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Мапинг Пусья, Папинг Хуантан.
8: Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку. Срочные переводы на Business FM.
15: Вы слушаете Business FM Москва.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
26: Гай Цилий Меценат был очень влиятельным человеком в Риме первого века до нашей эры. Не имея при этом никаких громких званий и не занимая высоких должностей. Просто он был другом императора Октавиана Августа, часто исполнял его поручения и имел на него влияние. По легенде, Гай сумел удержать императора от подписания многих смертных приговоров, воскликнув «Да полно же тебе, мясник!». Скорее всего, имя мецената осталось бы в памяти лишь у узкого круга историков, если бы не его благосклонность к поэтам. Лучшие из них всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Меценат хлопотал о возвращении имения попавшему в опалу Вергилию, а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство.
25: Говорящие фамилии на Business FM.
26: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: о сообщениях и звонках, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Ранее стало известно, что Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснению этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Мошеннику не позвонить. Новый способ защиты абонентов придумали операторы связи. Теперь они блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как это работает и насколько эффективно? Подробности в эфире Business FM. После исключения мессенджера Макс из App Store на устройство Apple не будут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Об этом сообщили в поддержке Макс. Ранее приложение Макс пропало из App Store. Это подтвердили пользователи айфонов и в пресс-службе мессенджера. Приложения, ранее установленные на смартфонах пользователей, продолжат работать в обычном режиме. Команда Макс направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сказано в сообщении пресс-службы Макс. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признала мессенджер Макс шпионским. На основании нескольких проверок сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. ФСБ, в свою очередь, на этой неделе показала видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Среди них оказалась и компания Cloudflare. Удаление приложения Макс из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
1: Чуть раньше ребята из компании, занимающейся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была телега, которая уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, ну а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложение Макс, я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся вообще экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось, и вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то, как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании. Возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
2: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливать на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
1: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложения российских банков из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это можно будет поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходишь с устройством, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из стора, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает, значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять-таки, как это делают те же самые банки.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. По оценкам мобильных операторов, в России практически каждый четвертый абонент пользуется смартфонами Apple. При этом позиции гаджетов на Android среди россиян напротив сокращаются. Мессенджер Макс, как отметили в ВК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений. Rustor, Google Play, Huawei, App Gallery, Samsung Store и так далее. И на официальном сайте Макс. Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников? Продолжит Михаил Задорожный.
3: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес FM, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
4: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту либо в смс-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
3: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности. Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента, каким ящикам электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлениям он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
3: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
6: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможна ситуация, когда кто-то, там, условно говоря, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть воды младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
3: Лучший способ защиты от мошенников – не перезванивать на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке новых моделей искусственного интеллекта на предмет рисков для национальной безопасности. Хотя 2 недели назад он отказался одобрить этот документ. Согласно указу, передовые модели ИИ несут новые риски национальной безопасности. Поэтому власти в течение 30 дней должны оценить эти технологии на предмет угрозы для государства. Также предполагается создание специального органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ. Справится ли Белый дом с контролем? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: 21 мая представители Кремниевой долины уже было направлялись в Вашингтон на торжественную процедуру подписания, но тогда Трамп в последний момент отменил церемонию. Принятый теперь документ стал итогом дискуссии внутри администрации на тему, как совместить интересы национальной кибербезопасности с поддержкой американского ИИ-сектора. Принятое решение с претензией на Соломонова – взять и то, и другое, но постараться сделать так, чтобы ни то, ни другое не возобладало. Указ назван «Продвижение передовых инноваций и безопасности в области искусственного интеллекта». Устанавливается механизм проверки государством наиболее передовых ИИ-систем на предмет рисков для национальной безопасности до 30 дней до их публичного выпуска. Участие разработчиков при этом носит добровольный характер. Последнее важно. Сказано, что ничто в соответствующем указе не может быть истолковано как санкция на создание обязательного государственного механизма. То есть государство просит, компании вправе отказать или согласиться. Правовых последствий не предусмотрено, по крайней мере явных. Минфин, Агентство национальной безопасности и Агентство кибербезопасности Министерства внутренней безопасности получают задачу разработать критерии для определения того, какие именно модели относятся к категории наиболее передовых. И этот вопрос пока не решен. Предусматривается также создание специализированного органа, отвечающего за кибербезопасность в сфере ИИ, своего рода клирингового центра по уязвимостям. Этот центр должен заниматься сбором и распространением информации об угрозах, которые несут в себе новые ИИ-системы. Тут нужно отступление. Все началось в апреле, когда компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, объявила об ограничении доступа к своей новейшей модели под названием Mythos Preview. Причиной стала способность модели самостоятельно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Объявление вызвало переполох в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Созвали срочное совещание с руководителями крупнейших банков, предупредив их о рисках, которые несет в себе способность Mythos выявлять уязвимости в мировой программной инфраструктуре. При этом Anthropic находилась в тот момент в состоянии открытого конфликта с Белым домом. В феврале администрация Трампа обязала все федеральные ведомства прекратить использование технологии Anthropic. Поводом стал тогда отказ этой компании выполнять требования Пентагона о предоставлении полного неограниченного доступа к своим моделям. Компания опасалась, что ее продукты будут использованы для массовой слежки и создания систем летального оружия без участия человека в принятии решений. Ранее администрация Трампа декларировала стремление минимизировать регулирование, несмотря на возрастающие опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Но как оценивать мощнейшие ИИ-системы на предмет

0: Разведкой и радиоэлектронной борьбой. Его превращение в технологического регулятора принципиально меняет характер государственно-частных отношений в отрасли. Тем более, что именно АНБ исторически занималась созданием уязвимостей в программном обеспечении, а не их предотвращением. Ирония еще и в том, что в самом начале своего второго срока Трамп отменил указ Байдена 23 года, который обязывал разработчиков систем, потенциально опасных для нас безопасности, передавать правительству результаты проверок безопасности до публичного релиза. Тогда это преподносилось как освобождение бизнеса от регуляторного бремени. Теперь, через полтора года, возвращается, пусть и в добровольном формате, примерно та же логика, только уже с акцентом на кибербезопасность. Страх перед новейшими моделями искусственного интеллекта оказался слишком силен.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
2: Реклама. С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
4: Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Президент Т-технологий Станислав Близнюк заявил на Т-дворе в Санкт-Петербурге о риске утраты конкурентных преимуществ России в сфере искусственного интеллекта в случае введения чрезмерного регулирования в этой области в ближайшие десятилетия. По словам Близнюка, избыточные законодательные ограничения ИИ могут затруднить развитие полезных для населения экономики сервисов, но при этом злоумышленники продолжат пользоваться этими технологиями. Конкурентные преимущества России в сфере ИИ – это кадры и относительно недорогая электроэнергия, подчеркнул президент Т-технологий. Он призвал учитывать эти факторы при формировании госполитики в сфере ИИ инфраструктуры. АвтоВАЗ закончил первый квартал и 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции снизить складские и транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Девять 47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? На такие вопросы в разговоре с Бизнес FM ответили гости Петербургского международного

0: Международного экономического форума. Мы провели с ними интервью в формате блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, глав регионов, писатели и другие.
1: Генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Сергей Густов.
2: Низкая инфляция или низкая ставка?
3: Низкая инфляция.
2: Москва или Питер?
3: Петербург.
2: Сапсан или самолет?
3: Сапсан.
2: Макс или Телеграм?
3: Макс.
2: Распределение или свободный поиск выпускниками работы?
3: Распределение. Думаю, в части инженерных специальностей с закреплением обязанности отработать на производстве.
2: Набиуллина с брошкой или без?
3: С брошью.
1: Ректор РАНХИКС Алексей Комиссаров.
2: Москва или Питер?
4: Для меня, конечно, Москва, я коренной москвич.
2: Большой театр или Мариинский?
4: Теперь на этот вопрос проще ответить, потому что с Гергиевым фактически это стало одним целым.
2: Низкая ставка или низкая инфляция? Что вам больше нравится?
4: Мне нравится низкая ставка.
2: Рубль к 30 или к 100?
4: Рубль останется сильным, а предсказывать ставки – это не ко мне.
2: Макс или Телеграм?
4: Теперь, конечно, Макс.
2: Набиуллина с брошкой или без?
4: Я Эльвиру Сахимзадовну знаю давно и ценю ее и с брошкой, и без.
2: Форум – это бизнес или личное?
4: Форум хорош тем, что здесь можно объединить решение деловых вопросов и пообщаться с большим количеством друзей и знакомых.
2: Тогда форум – это панельные дискуссии или вечерняя программа?
4: Форум – это то, что происходит между панельными дискуссиями и с утра до вечера.
1: Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.
2: Мариинка или Большой?
5: Большой.
2: Балет или опера?
5: Балет, балет, балет.
2: Москва или Питер?
5: Питер.
2: Сапсан или самолет?
5: Самолет с биометрией.
2: Рубль бумажный в кармане или цифровой?
5: Рубль.
2: Любой?
5: Рубль, любой.
2: Этого достаточно. Эльвира Сахимзадовна с брошкой или без?
5: Эльвира Сахимзадовна прекрасна и с брошкой, и без.
2: С точки зрения ВТБ, низкая ставка или низкая инфляция?
5: Благосостояние страны. Людей.
2: Для вас лично, в личном общении, Макс или Телеграм?
5: Личное общение.
2: Напоследок, автопром, немецкий или китайский?
5: Наш, который переплюнет, и китайский, и немецкий.
0: Кстати, Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме. По данным ведомостей, отмена ее участия связана со смертью советника главы ЦБ Алексея Можина. Она будет присутствовать на его похоронах. Можин долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, представляя Россию в качестве исполнительного директора в МВФ. Он скончался 3 июня.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Ну а теперь переходим и смотрим, что происходит на рынках сегодня, как будет чувствовать себя наш рынок. Гриш, доброе утро, тебе слово.
7: Доброе утро. На открытии пока по-прежнему вниз, индекс Мосбиржи уже ниже барьера 2600. Ну, в целом, рынок не получил поддержки со стороны валютного рынка. Рубль вчера на фоне озвучки со стороны Минфина объемов выкупа валюты с 5 июня в рамках бюджетного правила, там будут почти 6 миллионов в день чистыми. Покупать рубль на этом деле ослаб. Юань, вот я смотрю, на фьючерсном рынке приближается к 11, ну и доллар в номинале к рублю ушел выше 74. Но этого, видимо, недостаточно, чтобы поднять стоимость экспортных компаний. К этой минуте индексы под давлением, ну, практически все в небольшом плюсе, но пока так основные тяжелые бумаги тащат индекс вниз. Что касается валютного рынка, естественно, первые эмоции спекулятивные, да, когда услышали цифру вполне внушительную, тем более есть ожидание, что в июле объем покупки валюты будет еще больше, потому что ЦБ должен сократить существенно объем своих зеркальных операций в рамках того же бюджетного правила, поэтому чистый объем покупки валюты по логике вещей должен быть выше. Так что здесь все будет зависеть от динамики рублевой ликвидности в банковской системе, это уже зависит от ЦБ, от уровня процентной ставки. В июне Центральный банк, судя по всему, ставку на какую-то величину понизит. Вот рынок внутреннего долга у нас все-таки устойчиво ориентируется на то, что от текущего уровня ключевой ставки она будет на процент, а может быть даже полтора ниже до конца года. Ну, соответственно, рынок внутреннего долга полностью вот все эти тенденции уже в ценовых уровнях усвоил. На глобальном рынке с утра в целом ситуация такая нестабильная, потому что помимо иранского фактора начал играть фактор нестабильности динамики инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Там все-таки оценки очень высокие, поэтому любой отчет какой-нибудь компании из этого сектора, который не удовлетворяет инвесторов, вызывает эмоции и желание фиксировать прибыль, что сейчас и происходит. Азиатские фондовые индексы идут вниз за счет коррекции в технологических бумагах, но и американские индексы с утра тоже пока снижаются. Цены на нефть немножечко снизились после вчерашнего роста. Brent был почти 99, сегодня 97, но иранский вопрос пока не решен, меморандума нет. Рынок, конечно, уверен, что перемирие продолжится еще минимум на пару месяцев, но, как говорится, до момента официального озвучивания этого меморандума рынок нефти тоже будет как качели, с рисками уйти по Brent выше 100.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 11 июня. Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+. Валюты. Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». «Лари» был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один «лари». С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей, деление на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работать.
9: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
8: Так, жена рисует, она
9: творческая. Да, вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот, а я работаю. Я работаю. Но это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение. Вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да. Вот. И при этом он человек, который, как я их называю, а хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом. На Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 9:58, в студии Олеся Потапова. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт сегодня днем после временной остановки. Об этом сообщили в инфоцентре. Остается закрытым движение для пригородных электричек из-за беспилотной опасности. Сообщалось, что дрон атаковал пригородный поезд, следующий в Керчь. В результате один человек погиб, еще трое были ранены, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Движение пассажирских поездов на ряде участков было приостановлено. В Севастополе вновь ввели ограничения на продажу моторного топлива. Сеть автозаправочных станций ТЭС сегодня прекратила свободную продажу. Продавать бензин будут только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что власти проинформируют жителей о дальнейших изменениях. 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе было введено ограничение на продажу топлива. Накануне Развожаев сообщал об отмене талонов. Количество бюджетных мест в медицинских вузах России вырастет уже в текущем году. На специалитет выделяется более 30 тысяч мест, на ординатуру 20 тысяч, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Прием заявления документов во все российские вузы начинается в единый день 20 июня. Американские военные нанесли авиаудар по судну в Тихом океане, которое посчитали причастным к провозу наркотиков. По данным разведки, судно направлялось по известному маршруту наркотрафика. В ходе операции были убиты 2 наркотеррориста. С сентября прошлого года США в общей сложности нанесли 62 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 10:00 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На питерском форуме сейчас обсуждают, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Так, замглавы администрации президента Орешкин перешел к футбольной терминологии и предложил отходить от оборонительной модели. О самых заметных заявлениях на полях форума через минуту. Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснение этому пока что не было предъявлено. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. А при этом разработчики заявили, что в связи с исключением Макс из App Store на устройство Apple не будут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Свободная продажа топлива в Севастополе вчера возобновилась, а потом остановилась, потому что горючее закончилось. СМИ между тем сообщают, что и в других регионах точечно появляются проблемы с бензином и дизелем. Эти и другие темы в нашем эфире. России надо отходить от оборонительной модели в вопросе реакции на западные санкции. Более активно играть на своей внутренней площадке и на площадках других стран, как при атаке в футболе. Так заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
6: Бизнес FM и АО ДФ Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
11: Сегодня утром Орешкин, а также министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов обсуждают, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Так называется сессия МЭФ. Как отметил в начале сессии модератор, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе, но у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами переменами и в отсутствии Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка. Конец цитаты. А вот что сказал Максим Орешкин, отвечая на вопрос Макарова о том, не надо ли изменить парадигму, не реагировать на принятые санкции, а опережать.
12: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. По большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Надо, и главное, тоже еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран.
11: Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии, заявил, что финансовый суверенитет является базовым условием для решения экономических проблем России. По словам министра, Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг.
13: Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. Результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За последние 3 года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить решение своих экономических вопросов.
11: Антон Силуанов. Текущая конъюнктура позволяет сейчас накапливать фонд национального благосостояния, заявил глава Минфина. Логика как раз создания резервов, чтобы их использовать, помогать бюджету, меньше давить на финансовый рынок, реализовывать те задачи, которые у нас есть, отметил он. Подробнее о заявлениях на полях Петербургского международного экономического форума в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
6: Voya. Автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер Voya Free, флагманский минивэн и представительский седан Voya. Гибридные автомобили Voya освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей Voya. По данным Автостат, по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
11: Вот еще, кстати, с полей форума Орешкин сейчас говорит, что экономика России за 3 года прибавила более 10%, а Европа за этот же период 3%. Но вернемся еще к теме форума. Сейчас к другим темам. Свободная продажа топлива в Севастополе продержалась всего сутки. В городе снова ввели ограничения. Сеть АЗС ТЭС в Севастополе будет временно продавать бензин по талону, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Свободную продажу на заправках возобновили в городе только накануне, но топливо быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах на отдельных АЗС тоже есть проблемы с наличием бензина и дизеля, продолжит Михаил Здорожный.
14: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах, мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция, заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
15: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке лимитированный этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
14: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, конец цитаты. Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом, добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
16: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
14: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной Игоря Юшкова.
17: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда, по сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
14: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Минпромторг планирует принести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях АПМЭФ заявил замминистр промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли вести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли, продолжит Валерий Убадоев.
18: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
19: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
18: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но
1: как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
20: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
1: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Знай меру. Микроморт. Единица риска смерти, определяемая как вероятность 1 на миллион. Предложена Роном Ховардом для практики анализа решений. Каждый прожитый день весит примерно 40 микромортов. Однократный прыжок с парашютом 8. Бейсджампинг 430. Восхождение на Эверест 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Министерстве обороны назвали Нижегородскую область в числе регионов, где этой ночью были сбиты беспилотники. Количество не уточняется. Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО на территории страны перехвачены и уничтожены 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Нижегородские власти подготовили льготы для строительства деловых центров. Губернатор Глеб Никитин внес в областное заксобрание соответствующий проект поправок в документ о регулировании земельных отношений. Преференции рассчитаны на девелоперов, готовых строить деловые центры площадью от 3000 квадратных метров. Такие проекты планируется признавать масштабными инвестиционными. Этот механизм позволяет получить земельные участки в аренду без торгов. Льготу можно будет получить при условии увеличения числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. При этом стоимость строительства одного квадратного метра делового центра должна составлять от 250 тысяч рублей, следует из пояснительной записки к проекту закона. В ней отмечается, что сейчас в Нижнем Новгороде наблюдается дефицит предложения офисной недвижимости. В связи с этим аренда будет дорожать, а свободные площади сокращаться. Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил опыт привлечения инвесторов к IT-проектам региона, а также нижегородские ИИ-проекты в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр представил программу «Горькие акселераторы», в рамках которой 15 нижегородских IT-компаний работали над поиском и установлением контактов с потенциальными заказчиками, партнерами и инвестиционными фондами. Всего участники акселератора провели переговоры более чем с 30 крупными предприятиями и корпорациями, включая зарубежные. Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта в Нижегородской, Курской, Волгоградской и Саратовской областях. Финансирование на реализацию проектов предусмотрено в течение 3 лет. Помощь из федерального бюджета позволит регионам купить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, отметили в правительстве. Нижегородская премия в области народно-художественных промыслов приобрела национальный масштаб. Новая национальная премия будет присуждаться ежегодно за достижения в области народно-художественных промыслов, в том числе за работу мастеров НХП, производство продукции с элементами НХП, реализацию проектов, направленных на продвижение промыслов, развитие образования и подготовку кадров в этой области, а также развитие мест традиционного бытования НХП и увеличение числа туристов, посещающих такие места. В этом году заявки на соискание премии принимаются до 16 июня. Формы заявок и подробные условия участия размещены на сайте Министерства промышленности и торговли России. Китайский Poizon начал сотрудничать с российскими продавцами. Они смогут размещать товары на маркетплейсе и торговать внутри страны. Poizon обеспечит поддержку при работе с карточками товаров, визуальными материалами, клиентским сервисом и процессами выполнения заказов. Эксперты инфолайн-аналитики считают, что работа на маркетплейсе будет интересна продавцам среднего и высокого ценовых сегментов. Китайская площадка сможет предложить конкурентоспособный размер комиссий. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
6: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
21: Нижегородские малые технологические компании и инновационные предприятия приглашают поучаствовать в конкурсах Фонда содействия инновациям, развития пром и развития био. Организации могут получить гранты до 30 миллионов рублей на разработку и вывод на рынок высокотехнологичной продукции. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям окажет региональное представительство фонда Нижегородский технопарк Анкудиновка. Участие в программах даст предприятиям возможность ускорить реализацию проектов, провести необходимые исследования и испытания, а также повысить конкурентоспособность своей продукции, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Заявки на конкурсы принимаются до 30 июля на сайте Фонда содействия инновациям. Компания SpaceX определилась с ценой акций перед IPO. Как сообщают зарубежные СМИ, структура Илона Маска подала заявление в комиссию по ценным бумагам и биржам. Цена одной акции установлена на уровне $135. Предполагается, что SpaceX продаст более 500 миллионов бумаг и привлечет около $75 миллиардов. Если размещение пройдет успешно, рыночная капитализация компании превысит 1,5 триллиона. Это сделает ее 7-ю по величине в США. Дебют SpaceX на бирже NASDAQ запланирован на 12 июня. Сибур объединит Русвинил и Сибургстово. Юридическая реорганизация завершится 1 декабря. Русвинил – крупнейший производитель ПВХ в России. Изначально это было совместное предприятие с европейской компанией Solway. В 23-м году полностью интегрирован в состав Сибура. Мощность составляет более 300 тысяч тонн продукции в год. Ранее два предприятия были тесно связаны технологически. Сибургстово производил этилен и сырья Сибура, а Русвинил и Сибурнефтехим перерабатывали его в широкий спектр продукции. Единая управленческая операционная модель делает эту связь еще более бесшовной. Завершение объединения позволит упростить внутреннюю синергию предприятий и окончательно оформить полную вертикальную интеграцию в рамках единого юридического лица, отмечают эксперты. Оба предприятия расположены в промзоне Кстово, что обеспечивает максимальную эффективность кооперации. Интеграция позволит упростить структуру управления, сократить документооборот и отчетность. Реорганизация носит исключительно юридический и управленческий характер. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Полезные книги.
4: Вопрос не в том, мотивированы люди или нет, а в том, почему они мотивированы. Сьюзен Фаулер. Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников. Сьюзен Фаулер – ведущий эксперт по мотивации и личному развитию, автор нескольких программ обучения. Автор более 10 лет исследовал психологию и закономерности мотивации людей в разных странах, в том числе в России. По мнению Сьюзен Фаулер, одна из главных причин, почему мотивация порой не работает, это наша наивная убежденность, что она у человека либо есть, либо ее нет. В своей книге «Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников» автор рассказывает, как определять мотивацию своих сотрудников и использовать ее на благо компании. Итак, из книги вы узнаете, что движет вашими сотрудниками, как побудить сотрудников на новые свершения,
21: как мотивация связана с осознанностью и как ей можно научиться. Откуда мы берем энергию на работе? И главное, где заканчивается навязанная обязанность и начинается личная ответственность? Автор предлагает применить на практике идеи, проверенные в крупнейших компаниях во всем мире. Приятного вам чтения и мотивированных сотрудников.
2: Полезные книги на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
5: В 1890 году немецкий фармацевт Оскар Тропловиц нашел в газете объявление о срочной продаже всего за 70 тысяч марок небольшой фармацевтической фабрики. Оскар всегда мечтал о своем деле и откликнулся на объявление. Продавцом оказался знаменитый химик Пауль Карл Байерсдорф, который 10 годами раньше изобрел бактерицидный пластырь. Купив фабрику, Тропловиц понял, что напал на золотую жилу. Он доработал изобретение, нейтрализовал раздражающее действие обычного пластыря, добавив в его состав оксид цинка, который к тому же придал пластырю современный белый цвет, и запатентовал его под названием «Леукопласт». Тропловиц запустил рекламную кампанию, и вскоре о его продукции узнала Германия, а затем и весь мир. И по прошествии 125 лет все похожие изделия называются лейкопластырем.
2: Имя нарицательное на Business FM. Проверено практикой.
21: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей, а в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказание, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками, общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
2: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Экономические чудеса.
23: В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца, ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира.
22: Экономические чудеса на Business FM.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10.28, в студии Олеся Потапова. В Славянском районе Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС. Прорыв произошел и в Крымском районе. В работах по ликвидации задействовано около 500 человек. В результате инцидента подтоплены сельскохозяйственные угодья. Подтопления домовладений не было, угрозы жителям нет, сообщили в оперштабе. Уровень воды в реках начал снижаться. В превентивных целях спасатели продолжают укреплять дамбу в районе станции Троицкая. Россия живет без внешних источников инвестиций, рассчитывает на себя, заявил глава Минфина Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума. Он пообещал, что Минфин сосредоточится на накоплениях Фонд национального благосостояния и добавил, что российская экономика сейчас перешла к росту и главным барометром является снижение ключевой ставки Центробанка. Новым директором парка Горького в Москве назначена Елизавета Фокина, которая также возглавляет музей-заповедник Царицына. Предыдущий руководитель парка Елена Лупина освобождена от должности по состоянию здоровья на основании ее личного заявления, сообщили в столичном департаменте культуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уведомления от Макс больше не приходят на iPhone. Случилось это после того, как вчера мессенджер без объяснений причин был удален из магазина приложений от Apple. Что дальше, мы спросили экспертов. Новый способ защиты абонентов от мошенников придумали операторы связи. Теперь они блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как это работает? Оттепель после технологических ограничений Байдена закончилась. США будут проверять новые модели ИИ на предмет рисков для национальной безопасности. О том, как Белый дом испугался искусственного интеллекта, Георгий Бофт. Эти и другие темы в ближайшие минуты.
3: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Гаджеты Apple останутся без уведомлений от мессенджера Max из-за исключения приложений из App Store на устройство Apple. Перестали или перестанут, у кого как, приходить уведомления о сообщениях и звонках. Сами сообщения доставляться будут, также останутся доступными все остальные функции мессенджера. Как заявили в компании ВК, рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Накануне приложение Max пропало из App Store. Команда мессенджера направила запрос о предоставлении в Apple разъяснений. В пресс-службе национального мессенджера подчеркнули, что ранее установленное приложение продолжит работать на смартфонах Apple в обычном режиме. Ну, как в обычном? Вот уведомление уже как бы в минусе. Удаление приложения Max из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Чуть раньше ребята из компании, занимающейся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была телега, которая уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, ну а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложения Макс, я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось, и вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то, как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании, возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
6: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливать на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
5: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложения российских банков из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это могут поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходишь с устройством, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из стора, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает. Значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять как это делают те же самые банки.
2: Алексей Горелкин, компания «Фишман». По оценкам мобильных операторов, в России практически каждый четвертый абонент пользуется смартфонами от Apple. При этом позиции гаджетов на Android среди россиян, напротив, сокращаются. Мессенджер Max, как отмечают ВК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений: Rustore, Google Play, Huawei Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте Max. Но это, естественно, не на iPhone. Вернуть функцию получения уведомлений без возвращение Макса в магазин приложения Apple вряд ли возможно. Какие-то функции мессенджер точно потеряет, говорит глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Я думаю, что крупные ресурсы, и Макс сейчас крупные ресурсы, ВКонтакте, Телеграм, вообще не могут работать без каких-то нарушений. То есть теоретически, возможно, правы все, кто говорит о том, что юридическим поводом могли служить какие-то истории, связанные либо с отслеживанием поведения пользователя, либо еще что-то. Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков в компании Apple через сотовую связь, у нас оставался такой канал достаточно большой и единственный. Какая-то версия там была, что почему мы это сделали, вот. Но, тем не менее, мы это как-то сделали. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. И удаление Макса, я думаю, есть мотивы этих наших действий, что мы отказались проводить платежи в пользу Apple с наших сотовых телефонов и запустили процедуру. У нас сейчас половина людей, которым нужно что-то в Apple покупать, меняют страну. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая.
6: Вопрос с уведомлениями.
7: Как-то очевидно, когда приложение удаляется, все старые стоят, но, возможно, Apple действительно, если у него нет в приложениях, в App Store, то он и не поддерживает. Саппорт — это же целый сервис уведомительный, он единый для всей экосистемы Apple. Уведомлений не будет. Часть сервиса будет недоступна на силу того, что в App Store нет приложения. Поставить можно, но вряд ли.
2: Герман Клименко, фонд развития цифровой экономики. Ну и еще, кстати, напомним, ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер Макс шпионским софтом на основании нескольких проверок, сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. И вот на этой неделе ФСБ, в свою очередь, показало видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников, и именно среди них оказался компания Cloudflare. Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки, способны ли они защитить от телефонных мошенников? Об этом Михаил Здорожный.
8: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес FM, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
9: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
8: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности.
11: Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимость между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. Каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
8: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно говоря, родственник или какой-то знакомый человек пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
8: Лучший способ защиты от мошенников – не перезванивать на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни, и проблема здесь системная. Подробнее Евгений Перельчук.
3: Только на Бизнес ФМ.
13: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
14: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данный данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
13: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей, а по закону об оружии винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда

0: торговли Александр Кирильченко.
1: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленому коридору, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентируя, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира своя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
0: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 7 июня. Клуб Алексея Козлова. Алекс Соловьев представит музыкальный моноспектакль и книгу «Сны. Стихи». Авторский проект, соединяющий поэзию, музыку и сценическое действие. В основе программы личные тексты, размышления и музыкальные импровизации, выстроенные в форму цельного художественного высказывания. Зрители ждет атмосферное представление, в котором слово и звук существуют в тесном эмоциональном взаимодействии. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
3: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
4: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
3: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
2: Валюты. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Из них 860 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа под 3% годовых фондом развития промышленности. Реализация проекта позволит с конца 2026 года приступить к выпуску новых для Герафарма препаратов, а к 2030 году выйти на проектную мощность до 5 миллионов упаковок в год по всем продуктам проекта. Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции снизить складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первые кварталы 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании корпорации. Держитесь курса.
6: Десять сорок.

0: 8 в Москве. Кадры решают все. Поддержка кадрового потенциала российской промышленности стала одной из тем Санкт-Петербургского международного экономического форума. В ходе дискуссии обсуждались в том числе совместные программы лояльности банков и крупных предприятий, которые помогают привлекать квалифицированных специалистов на производство. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Безработица в России держится на уровне 2,2%. Это минимальное значение с начала 90-х годов прошлого века. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки спада напряженности на рынке труда. Но, по ее словам, ситуация все равно сложная. Экономика столкнулась с беспрецедентным дефицитом кадров. Вопрос привлечения и удержания квалифицированных специалистов обсудили в ходе панельной дискуссии «Корпоративная социальная ответственность российских компаний НАПМЭФ». Среди участников были руководители ряда крупнейших российских компаний и банков, включая Новиком Банк. Казалось бы, при чем тут социальная ответственность бизнеса? На самом деле связь прямая. Поддержка сотрудников и их семей повышает привлекательность работодателя, а значит, помогает решать кадровый вопрос. Например, у Новиком Банка, который является опорным банком госкорпорации Ростех, есть мотивационная программа развития для поддержки сотрудников высокотехнологичных предприятий. Продолжает руководитель розничного направления, старший вице-президент Новиком Банка Дмитрий Криштопа.
2: Что такое вообще поддержка кадрового потенциала страны или конкретной отрасли. Для понимания, это вот меры направлены на то, чтобы обеспечить экономику предприятия достаточным количеством квалифицированных работников сейчас и в будущем. Проще говоря, три пункта. Подготовка нужных специалистов, сохранение опытных кадров в системе, ну и, соответственно, привлечение новых сотрудников. Мы нацелились на второй и третий пункт, поскольку подготовка — это все-таки образовательные в основном программы, они могут быть как со стороны вузов, так и непосредственно предприятий. Так вот, мы подумали, как банк может помочь с точки зрения сохранности опытных кадров и, соответственно, привлечения.
1: Новиком Банк в ходе панельной дискуссии на форуме поделился опытом поддержки сотрудников предприятий по мотивационной программе развития. Ее участники могут получить сниженные процентные ставки по кредитам на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, выгодные условия по вкладам, индивидуальное обслуживание в банке. Льготы по программе доступны в том числе молодым высококвалифицированным специалистам, победителям профессиональных соревнований, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, работникам, имеющим право на социальную поддержку. О том, как эта программа помогает решению кадрового вопроса на предприятиях Ростеха, рассказывает руководитель розничного направления, старший вице-президент Новиком Банка Дмитрий Криштопа.
2: Мы должны сделать так, чтобы лучшие сотрудники любого предприятия сохранялись в системе, понимали, что их ценят, и это позволяло бы нам наращивать производительность труда, чтобы лучшие люди чувствовали себя действительно в привилегированном положении и понимали, что они работают на предприятии, работают на суверенитет страны. Мы, соответственно, даем им такие условия, которые не может получить никто дополнительно. Поэтому в этом случае мы, понятно, что и с точки зрения патриотизма здесь отрабатываем, ну и с точки зрения конкретной отрасли, за которую мы отвечаем как опорный банк.
1: Сегодня к мотивационной программе развития Новиком Банка подключено более 290 предприятий госкорпорации Ростех по всей России. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Приветствую, Гриш.
4: Добрый день.
0: 2603 пункта индекс Мосбиржи напрягся и все-таки вернулся выше отметки в 2600.
4: Рост, тем не менее, вялый. Ну, в плюсике вышли акции нефтегазового сектора, а сейчас акции экспортных компаний. Все-таки рубль, ну, хотя пока не активно, но все-таки слабеет. Насколько я понял, ну, не знаю, может быть, это было вырвано из контекста, но глава Минфина Силуанов намекнул, что на этот год менять цену отсечения сорта Юрлс не стали, но могут рассмотреть этот вопрос, но имеется в виду, что сейчас 59, планируют снизить цену.
0: До 50, наверное. Говорили вы об этом?
4: Он на следующий год планировал, вот намек был, не знаю, на это вот или нет.
0: Ну, кстати, извиняюсь, сейчас ставлю, тут Силуанов еще одну интересную потенциальную вещь сказал. Мы хотим, чтобы пенсионные деньги молчунов работали как долгосрочные сбережения, пока молния.
4: Ну, куда их пускать только, непонятно. здесь в момент еще с валютой связан, да, потому что то, о чем давно мы говорили, о том, что вот в свете возникших в глобальной системе финансовых рисков, естественно, парковать валюту экспортеров, ну, выручку их, естественно, приходится в нашей банковской системе, были финансовые хабы, ну, такой популярный был Эмираты. Теперь, с учетом неопределенности с иранской историей, кто знает, насколько длительным будет этот конфликт, вот так, по текущей траектории развития он может затянуться не на один год, поэтому там сначала передышка, потом через год-два новые эскалации и прочее, и все опасаются, что в этом плане страны ближнего, страны залива не такие уж надежные хранилища для капитала, да, для того, чтобы парковать там капиталы. Так что здесь приходится валютную выручку концентрировать у нас в банковской системе. И здесь наш чиновник пока не понимает, что делать. Но вот заявление некоторых чиновников было на тему того, что валюты много, навес большой и прочее. Отток капитала практически закрыт, нерезидентов нет. Ну, то есть прописные истины. Ну, с другой стороны, здесь Минфин пытается, вот, наращивая объем покупки валюты, как-то изменить траекторию рубля. Ну, посмотрим. Спекулянты, естественно, на рубль против рубля ставку увеличивают, но, тем не менее, юань к рублю пока даже выше 11 не идет. Это говорит о том, что на межбанковском рынке какие-то продажи валюты идут. Ну, вполне посмотрим, если там продажи валют прекратятся, естественно, будет вылет выше 11. Но если продажи валюты будут, то вот где-то здесь и останемся. На глобальном рынке сейчас идет небольшая коррекция на фондовых площадках. Доллар американский укрепляется. Цены на нефть пока остаются на достаточно высоком уровне. Brent опять 97+.
3: Капитал на Business FM. Реклама.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Москва 10.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновлено после 7-часовой приостановки. Также на полуострове устанавливается движение поездов, прерванные из-за авиаопасности. Пассажиры возвращаются в вагоны, сообщил перевозчик Grand Service Express. В пути по состоянию на 10 часов утра задерживаются 12 пассажирских поездов Крыма из Крыма на время от 2 до 7,5 часов. Один человек погиб, еще трое ранены в результате стрельбы на школьном выпускном вечере в Северной Калифорнии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию. Стрельба произошла вечером в среду в городе Фэрфилде в день проведения церемонии вручения аттестатов выпускникам. На Петербургский международный экономический форум прибыла американская журналистка Кэндис Оуэнс. Она станет участницей сессии «Большая семья, большие охваты. Новая демография. Нарративы для медиа-менеджеров». Кэндис Оуэнс – автор расследования гендерной идентичности первой леди Франции Бриджит Макрон. Также она является многодетной матерью и ведет свой подкаст «Кэндис Оуэнс». На ее YouTube-канал подписаны более 6 миллионов пользователей. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинического исследования вакцины от лихорадки Денге. Об этом сообщили в министерстве. Клиническое исследование будет проводиться в двух медцентрах в Москве и Ярославле. Предполагается, что вакцина будет оказывать профилактическое действие на инфекцию, которую вызывает вирус Денге, и резко снизит уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах, отметили в Минздраве. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Один человек погиб и еще трое ранены после атаки украинского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение пригородных поездов в Крыму приостановлено. Ранее сегодня Аксенов говорил, что ночью после удара по Симферополю 3 человека погибли, еще 7 ранены. Мы видим, что НДС идет выше плана. Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Как сообщил глава Минфина, выступая на сессии Питерского экономического форума, поступления от НДС растут быстрее, чем планировалось. А еще он заявил, что реальные доходы россиян за последние 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%. В мессенджере «Макс» на iPhone перестали работать уведомления о сообщениях и звонках. Ранее «Макс» исчез из магазина приложений Apple. На объяснение этого пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на iPhone приложение с нюансами, но работает. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
3: Бизнес FM и АО ДФ Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
8: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко Максим Решетников и замглава администрации президента Максим Орешкин обсуждали, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий Питерского экономического форума. Как отметил в начале сессии модератор, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахибзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка. Конец цитаты. Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщила пресс-служба ЦБ. Силуанов, выступая на сессии, сообщил о превышающих план поступлениях в бюджет от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
9: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
8: Выступая на сессии, Силуанов заявил, что финансовый суверенитет является базовым условием для решения экономических проблем России. По словам министра, Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг. А вот что глава Минфина ответил на вопрос Макарова о запасе прочности на случай, если шарахнет новое.
10: У вас нет ощущения, что у нас запас прочности уже не такой прочный, и вот если что-нибудь шарахнет новое, будут ресурсы, те самые резервы для того, чтобы на эти угрозы и риски ответить?
11: У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович. У нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие. Первое. Второе. Вы говорите, ФНБ сократился. Но мы для этого, собственно, и создавали, что в тучные годы накапливаем, в те годы, когда требуется, используем.
8: Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что России надо отходить от оборонительной модели в вопросе реакции на западные санкции и более активно играть на своей внутренней площадке и на площадках других стран, как при атаке в футболе. Вот что он сказал, отвечая на вопрос Макарова о том, не надо ли изменить парадигму, не реагировать на принятые санкции, а опережать.
12: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. По большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Надо, и главное тоже еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран.
8: На полях Питерского экономического форума с заявлениями сегодня выступил и вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной. Цены на АЗС вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут в пределах инфляции.
3: «Фоя» – автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер «Voya Free», флагманский минивэн и представительский седан «Voya». Гибридные автомобили «Voya» освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей «Voya». По данным «Автостат», по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
8: Свободная продажа топлива в Севастополе продержалась всего сутки. В городе снова ввели ограничения. Сеть АЗС ТЭС в Севастополе будет временно продавать бензин по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Свободную продажу на заправках возобновили в городе только накануне, но топливо быстро закончилось. По сообщениям СМИ, в других регионах на отдельных АЗС тоже есть проблемы с наличием бензина и дизеля. Михаил Задорожный продолжит.
1: Бензин ежедневно поступает на АЗС, заявил Михаил Развожаев, отметив, что глава Минэнерго Сергей Цивилев лично координирует работу по обеспечению топливом полуострова. Также губернатор сообщил, что правительство Севастополя будет ежедневно размещать в своих официальных каналах в мессенджерах оперативную информацию, на каких АЗС можно купить бензин. В среду утром в Севастополе началась свободная продажа топлива. Как рассказал наша радиостанция заместитель главного редактора портала «Форпост» Сергей Абрамов, на АЗС выстроились большие очереди. Все автомобилисты отправились за бензином. Того объема, который выпустили в свободную продажу, хватило на несколько часов. Вечером, по словам Сергея Абрамова, заправиться было уже негде.
13: Проехал с работы из центра города в тот район, где я проживаю, мимо 4 автозаправочных станций. На каждой из них бензин любой из марок отсутствует полностью. Только лишь малая часть автомобилистов успела залить в баке. Лимитирован этот объем в 20 литров в один бак, не в канистры, а именно в бак автомобиля.
1: Михаил Развожаев попросил севастопольцев, цитата, «по возможности не запасаться топливом впрок, отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом», конец цитаты. «Это поможет быстрее стабилизировать ситуацию с топливом», добавил он. Поступают сообщения из других регионов, включая Ленобласть и Подмосковье, о перебоях с бензином и дизелем на отдельных независимых АЗС, у которых нет собственного производства. Топливо они закупают на бирже. «Мы дозвонились до владельца одной из таких заправок Ленинградской области, который пожелал остаться анонимным. Лебедином. Он рассказал, что очередей на его АЗС нет, но есть лимиты на продажу топлива.
14: Мы посчитали средний чек, добавили к нему дополнительно 5 литров, чтобы люди могли канистру заправить в случае чего, для каких-то хозяйственных нужд, газонокосилка или еще что-то. Да, ввели определенные лимиты как раз-таки для того, чтобы существующие запасы, которые у нас есть, можно было растянуть до новых отгрузок. На бирже на сегодняшний день, если купить товар, то по договору это 30 дней отгрузка, но в реальности никто не знает, когда товар выйдет. У нас, у коллег, у многих, кто работает с биржей, выкуплены объемы еще прошлого месяца, у кого-то даже еще и апрельские объемы выкуплены и не отгружены. Поэтому все работают, как говорится, с колес. Мы не создаем панику никакую, то есть все стабильно, все спокойно, ну, просто работаем в таком немножечко нестандартном для отрасли режиме.
1: Российские власти уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Правительство ввело до конца ноября запрет на вывоз авиакеросина. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина, как для производителей, так и для трейдеров. Сейчас, как рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, обсуждается предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до августа следующего года. Ведомство поддерживает эту инициативу. Поможет ли это стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Мнение ведущего эксперта финансового университета и Фонда национальной Игоря Юшкова.
15: Это скорее актуально для Дальнего Востока. То есть не исключено, что если ситуация будет усугубляться на Дальнем Востоке, будет не хватать бензина, то его можно будет завозить как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Китая. И сейчас отдельно рассматривается вариант увеличения поставок нефти в Белоруссию в ответ на увеличение поставок нефтепродуктов оттуда. По сути, такое масштабирование давальческой некой схемы. Но насколько из-за пределов ЕАЭС можно привезти какое-то топливо в европейскую часть России, то здесь возможности подобные ограничены.
1: Минэнерго делает все необходимое для полного обеспечения потребностей страны в топливе, заявил глава ведомства Сергей Цивилев журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. По словам министра, этим занят сегодня весь российский ТЭК. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях Питерского экономического форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли вести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Продолжит Валерий Убадоев.
16: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
16: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
18: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они бы только усугубляли эту ситуацию.
16: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил на Петербургском экономическом форуме вице-премьер Александр Новак. Он пообещал, что правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить. Новак считает, что запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка сейчас нет необходимости, но в будущем, сказал он, правительство может осмотреть эту меру. Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» вернулись к прежним объемам. В мае они восстановились до нормального уровня в 165 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство Рейтер. Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены в конце января. Выпуск золота в апреле остался примерно на прежнем уровне. Выпуск серебра упал на почти 36%, сообщил Росстат. Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат ведомства не публикует. Ювелирных изделий золота и серебра в апреле было произведено на 25,6 миллиарда рублей. Это на 10,5% больше, чем в апреле прошлого года. И на 3% с лишним больше, чем в марте текущего. С начала года рост составляет 1,6%. Россия на сегодняшний день занимает 2-е место в мире по добыче золота, уступая только Китаю. Центробанк выпустит памятную монету из-за недрагоценных металлов. Чувашская республика. Монета номиналом 10 рублей появится в обращении 5 июня. 22 мая Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь известного нейрохирурга и основателя Академии медицинских наук СССР Бурденко. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
8: В столице сейчас +24. Сегодня во второй половине дня, даже ближе к вечеру, местами возможен кратковременный дождь. В пятницу без осадков и до +23. 11:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
3: «Бизнес говорит». Личный опыт.
19: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из 3 самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в 1 звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям пасквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
20: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя, здесь в магазине не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники с Яндекс.Карты, 2GIS и Zoom.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoom.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
19: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
21: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа, высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений. Распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
19: Бизнес.ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаружилось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
8: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжа из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
22: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3,5 километрах пляжа от Лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
23: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории, это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
22: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
0: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирования, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 тысяч рублей за сутки, за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведских столов.
22: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
2: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, десятки процентов прироста к 25-му году это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек. То есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно. Я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона. Но мы знаем, что туристы купаются. Те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
22: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между достаточно хорошо для цели бизнеса и идеально. Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть? Или что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн? Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед.
6: А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи множатся.
4: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 11.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия готовит новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Об этом заявила на Петербургском экономическом форуме вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что новые правила расчета утиль сбора в том числе затронули многодетные семьи, потому что они часто пользуются большими автомобилями. Как минимум 11 европейских стран призывают власти ЕС ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, пишет издание «Политико». По его данным, совместное письмо на имя главы евродипломатии Кая Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Призыв к ужесточению визовой политики прозвучал на фоне изменившейся политической обстановки, связанный в том числе с уходом с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр считает невозможным полный отказ от энергоносителей из России. Он полагает, что по завершению украинского конфликта никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере. Магнитная буря уровня G3 накроет Землю этим вечером. Это будет одна из самых сильных бурь с начала года. Об этом сообщается в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. К планете приближаются сразу несколько мощных облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем. Несмотря на то, что вспышки происходили в разное время, буря будет непрерывной, поскольку более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В мессенджере Макс на айфонах перестали работать уведомления о сообщениях и звонках. Ранее Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснений этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установлено на айфоны приложение с нюансами, но оно работает. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка нет необходимости, но в будущем правительство может рассмотреть эту меру. Мошеннику не позвонить. Новый способ защиты абонентов придумали операторы связи. Теперь они блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как это работает и насколько эффективно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Apple исключением мессенджера Max из App Store ограничила доступ к приложению 20 миллионам пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Макс Утшадаев, подчеркнув, что Max был исключен из магазина приложения Apple без объяснения причин. Нацмессенджер неожиданно пропал из App Store накануне. Команда Max направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Max также уточнили, что из-за сложившейся ситуации на устройство компании перестанут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Сами сообщения доставляться будут, также останутся доступными все остальные функции мессенджера. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения, заявили в компании. По словам главы Минцифры Шадаева, около 25-30% пользователей МАКС сидят в мессенджере со смартфонов с операционной системой iOS. При этом в целом гаджеты на Android, по оценкам мобильных операторов, среди россиян теряют позиции, хотя и остаются очень востребованными. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Роцит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: Мы сейчас все с опасениями следим за тем, как поведет себя Google в этой ситуации. В этом смысле там гораздо все проще, потому что на Android устанавливать приложение можно не только из магазина приложений Google Play, но и из сторонних сторов, и в качестве или отдельного файла, просто скачиваемый на телефон. Пока можно. Поэтому все несколько проще. Тем не менее, аудитория айфонов – это важная аудитория, это самая платежеспособная аудитория, поэтому ей дорожат. Поэтому, конечно, это очень неприятное явление.
10: Как в дальнейшем это скажется на судьбе Макса?
9: Это наиболее неприятно для тех, кто начал пользоваться мессенджером Макс в полной мере, потому что и таких людей на самом деле с каждым днем становилось реально все больше и больше. Я вижу, как коммуникация переносится на эту платформу. Если не будут возвращены уведомления, то это довольно большая проблема, потому что люди просто не видят сообщения, не видят звонки. Одно дело, когда это, допустим, платформа, куда ты заходишь периодически, ты можешь разместить объявление или посмотреть объявление. У тебя не так много регулярной переписки. Другое дело, когда это мессенджеры и тем более каналы, где крайне важно получать уведомления о новых сообщениях, о новых постах и так далее. И если этого нет, тебе нужно все время туда заходить. Не очень эффективный сценарий для абсолютного большинства пользователей. Кроме тех, кто живет непосредственно с телефоном в руке просто 24 на 7, но это скорее мои коллеги-журналисты, чем обычные люди.
8: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Роцит». Мессенджер «Макс», как отметили в ВК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений «Рустор», «Гугл Плей», «Хуавей», «Эппл Гэллери», «Самсунг Стор», «Сяоми Стор», «Виво Стор» и на официальном сайте «Макс». Вернуть функцию получения уведомлений без возвращения «Макс» в магазин приложения Apple вряд ли возможно. Какие-то функции мессенджер точно потеряет, говорит глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
11: Я думаю, что крупные ресурсы, и МАК сейчас крупные ресурсы, ВКонтакте, Телеграм, вообще не могут работать без каких-то нарушений. То есть теоретически, возможно, правы все, кто говорит о том, что юридическим поводом могли служить какие-то истории, связанные либо с отслеживанием поведения пользователя, либо еще что-то. Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков в компании Apple через сотовую связь, у нас оставался такой канал достаточно большой и единственный. Такая-то версия там была, что почему мы это сделали, да? Но, тем не менее, мы это как-то сделали. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. И удаление Макса, я думаю, есть мотивы этих наших действий, что мы отказались проводить платежи в пользу Apple с наших сотовых телефонов и запустили процедуру. У нас сейчас половина людей, которым нужно что-то в Apple покупать, меняют страну. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что здесь больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая.
10: Вопрос с уведомлениями.
11: Как-то очевидно, когда приложение удаляется, все старые стоят, но, возможно, Apple действительно, если у него нет в приложениях, в App Store, то он и не поддерживает. Саппорт — это же целый сервис уведомительный, он единый для всей экосистемы Apple. Уведомлений не будет. Часть сервиса будет недоступна на силу того, что в App Store нет приложения. Поставить можно, но вряд ли.
8: Герман Клименко, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Удаление приложения Макс из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информбезопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
12: Чуть раньше ребята из компании, занимающиеся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была Телега, которая уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, ну а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложения Макс, Я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось. И вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то. Как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании. Возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
10: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливать на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
12: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложения российских банков из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это можно будет поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходишь с устройством, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из Store, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает. Значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять как это делают те же самые банки.
8: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признала мессенджер Макс шпионским на основании нескольких проверок. Сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. ФСБ, в свою очередь, на этой неделе показала видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Среди них оказалась и компания Cloudflare. Мошеннику не дозвонишься. Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников? Михаил Задорожный продолжит.
1: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученные сообщения. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес ФМ, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
13: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в СМС-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокируют их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречаются не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
1: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности. Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента. Каким ящиком электронной почты он имеет доступ или каким пуш-уведомлением он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
1: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит и гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
15: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то, там, условно, я родственник или какой-то знакомый человек, пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
1: Лучший способ защиты от мошенников – не перезвонить на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой площадке. пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщение типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Две россиянки в полуфинале Ролан-Гаррос. Мира Андреева, Диана Шнайдер впервые в карьере вышли в 1/2 финала турнира «Большого шлема». В последний раз две российские теннисистки доходили до этой стадии турнира во Франции 17 лет назад. В 2009 году это сделали Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Последняя, к слову, тот Ролан-Гаррос выиграла. В 2015-м аналогичный успех, но на US Open повторила Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Сегодня за выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалинской, Андреева с украинкой Мартой Костюк. Можно ли уже считать сенсацией выход наших теннисисток в полуфиналы? И у кого из них чуть выше шансы на финал, рассуждает редактор отдела теннис портала Sports Павел Ниткин.
3: То, что их вышло две, это, конечно, неожиданность. То, что вышла Мира Андреева, это закономерность этого сезона, потому что она очень хорошо играла на грунте, выиграла титул, дошла до финала в Мадриде. На грунте она вернулась на тот уровень, который у нее был, когда ей говорили, что она будет выигрывать большие шлемы и станет первой ракеткой мира. Шнайдер, конечно, удивила приятно, потому что у нее была обратная ситуация. На грунте она выступала довольно блекло, если не считать, опять же, парный разряд с Мирой. В одиночке у нее мало что получалось. Тут она постепенно вкатилась в турнир. И матч с Соболенко показала максимум своих возможностей. Я никогда от нее такого не видел раньше. Чтобы она так сочетала и там оборону, и атаку, и так цеплялась. Потому что как только Соболенко начала процесс этого самоуничтожения, который тоже важную роль сыграл в этой победе, но как только

0: Андреевой все очень сложно, потому что у нее соперница, которая в этом году на грунте вообще не проигрывала, которая ее обыграла в Мадриде и которая потрясающий теннис демонстрирует, но шансы, конечно, есть.
1: Павел Ниткин, редактор отдела «Теннис» портала «Спортс». Матчи с участием Шнайдера Андреевой начнутся сегодня около 16 часов по московскому времени. А финал в женском одиночном разряде состоится в субботу. Мужчины определят сильнейшего в воскресенье. Впервые с 1977 года на открытом чемпионате Франции победителем в обоих разрядах станут теннисисты, которые ни разу до этого не выигрывали большой шлем. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составляет 61,5 миллион евро.
2: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Monkey Business. На самом деле фраза не имеет никакого отношения ни к обезьяньим фермам, ни вообще к эксплуатации животных. И наиболее точным ее переводом на русский, конечно, будет выражение «мартышкин труд». Считается, что в эпоху колонизации британцы позаимствовали этот оборот у индийцев, которые уподобляли поведение людей обезьяньим выходкам. По сей день англичане используют выражение «monkey business», когда говорят о глупом, бесполезном занятии или жульничестве. Срочные переводы. На Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Из них 860 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа под 3% годовых фондом развития промышленности. Реализация проекта позволит с конца 2026 года приступить к выпуску новых для Герафарма препаратов, а к 2030 году выйти на проектную мощность до 5 миллионов упаковок в год по всем продуктам проекта. Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции снизить складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первый квартал и 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москва или Питер? Доллар по 30 или по 100? Бизнес или личное? Такие вопросы в разговоре с «Бизнес FM» отвечали гости Петербургского международного экономического форума. Мы провели с ними интервью в формате «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Среди опрошенных топ-менеджеры российских компаний, глав регионов, писатели и другие.
5: Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов.
6: Низкая инфляция или низкая ставка?
7: Низкая инфляция.
6: Москва или Питер?
7: Петербург.
6: Сапсан или самолет?
7: Сапсан.
6: Макс или Телеграм?
7: Макс.
6: Распределение или свободный поиск выпускниками работы?
7: Распределение. Думаю, в части инженерных специальностей с закреплением обязанности отработать на производстве.
6: Набиуллина с брошкой или без?
7: С брошью.
5: Ректор РАНХИКС Алексей Комиссаров.
6: Москва или Питер?
8: Для меня, конечно, Москва, я коренной москвич.
6: Большой театр или Мариинский?
8: Теперь на этот вопрос проще ответить, потому что с Георгиевым фактически это стало одним целым.
6: Низкая ставка или низкая инфляция? Что вам больше нравится?
8: Мне нравится низкая ставка.
6: Рубль к 30 или к 100?
8: Рубль останется сильным, а предсказывать ставки это не ко мне.
6: Макс или Телеграм?
8: Теперь, конечно, Макс.
6: Набиуллина с брошкой или без?
8: Я Юрий Сахимзадов знаю давно и ценю ее и с брошкой, и без.
6: Форум – это бизнес или личное?
8: Форум хорош тем, что здесь можно объединить и решение.

0: деловых вопросах и пообщаться с большим количеством друзей и знакомых.
1: Тогда форум – это панельные дискуссии или вечерняя программа?
0: Форум – это то, что происходит между панельными дискуссиями и с утра до вечера.
2: Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.
1: Мариинка или Большой?
3: Большой.
1: Балет или опера?
3: Балет, балет, балет.
1: Москва или Питер?
3: Питер.
1: Сапсан или самолет?
3: Самолет с биометрией.
1: Рубль бумажный в кармане или цифровой?
3: Рубль.
1: Любой?
3: Рубль, любой.
1: Этого достаточно. Эльвира Сахипзатовна с брошкой или без?
3: Эльвира Сахипзатовна прекрасна и с брошкой, и без.
1: С точки зрения ВТБ, низкая ставка или низкая инфляция?
3: Благосостояние страны. Людей.
1: Для вас лично в личном общении Макс или Телеграм?
3: Личное общение.
1: Напоследок, автопром немецкий или китайский?
3: Наш, который переплюнет, и китайский, и немецкий.
4: Кстати, Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме. По данным «Ведомостей», отмена ее участия связана со смертью советника главы ЦБ Алексея Можина. Она будет присутствовать на его похоронах. Можин долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, представлял Россию в качестве исполнительного директора в МВФ. Он скончался 3 июня. В Центробанке заявили, что Эльвира Набиуллина отсутствует по состоянию здоровья.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
6: Добрый день.
4: Ну а как чувствует себя рубль? Не болеет сегодня?
6: Ну, рубль слабеет, но вот юань к рублю пока 11 нельзя. Вот скоро полдень, посмотрим. Обычно какая-то активность на межбанковском рынке как раз в этот период временной возникает. Ну, покупать будут валюту, продавать здесь посмотрим. Хотя в целом, конечно, 5 миллиардов с лишним, которые МНГСБ начнет выводить на рынок с точки зрения скупки валюты с завтрашнего, с пятницы, правильно, с 5 июня. Поэтому в целом, конечно, спекулянты делают на это немаленькую ставку. Полагаю, что покупки ЦБ валюты почти на 6 миллиардов в день в итоге сломят эту тенденцию стабильного и крепкого рубля и развернут его в сторону ослабления. Так что в целом пока здесь все у нас под давлением. Дальше многое будет зависеть от политики ЦБ в области рублевой ликвидности, будет ли она увеличиваться в банковской системе, или ЦБ будет вот действовать в прежней тактической схеме, выдавая адекватный объем ликвидности, чтобы без изобилия. Ну и потоки валютной выручки. Если напряженность на внешних рынках сохранится, и вот эти финансовые хабы, куда раньше парковали наши экспортные капиталы, останутся под подозрением, ну, волей-неволей в банковскую систему будет наседать много валюты. Поэтому в таком случае рубль просто может не крепнуть, но и активно слабеть не получится. Ну, хотя периодически спекуляции банковских валютных дилеров, конечно, исключать нельзя. На рынке акций все топчемся на месте. Опять в минус ушел индекс Мосбиржи. Слабость рубля пока не особо помогает. Были попытки поднять сектор экспортных компаний. Их акции даже росли вчера. Потом все упало. И вялость сохраняется к этому моменту. Так что у нас по-прежнему главный фактор, который мог бы как-то развернуть общую диспозицию на рынке акций, это фактор геополитический. Я имею в виду какой-то вариант компромисса вокруг конфликта на Украине. На глобальном рынке тегеранская тема остается в центре внимания. Хотя с точки зрения текущего коррекционного спада на рынке в Азии, вот сейчас американские индексы падают, здесь скорее идет коррекция в сегменте технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Одна из компаний отчиталась не так шикарно, как хотели инвесторы, и тут же опять возникли подозрения, что оценки очень высокие, и пошла фиксация прибыли, которая выливается в падение биржевых индексов. Вчера упали, сегодня пока продолжают падать. Ну и иранский фактор, естественно, тоже здесь играет. С одной стороны, рынок по-прежнему убежден, что перемирие с Ираном будет продлеваться, но надо как-то все это дело оформить как-то официально в виде меморандума. Меморандума пока нет, поэтому цены на нефть, хотя и резко не растут, но и падать толком не могут. Brent к этой минуте теряет больше процента, 96.40, вчера цены росли. Доллар американский на глобальном рынке, кстати, последние дни укрепляется, что характеризует некоторое увеличение рисков, которые инвесторы видят. Обычно доллар при росте рисков укрепляется.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
7: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
5: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1.5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждением. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. 1,5-литровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот 2-литровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот, теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Havail'ах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Havail F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с 2-литровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
5: Тест-драйв на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
9: Москва 11.58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Запорожская ТЭЦ, обеспечивающая энергии Запорожскую атомную электростанцию, атакована, сообщает МАГАТЭ. По их данным, персонал станции под Энергодаром находится в укрытии из-за сильной атаки. Подробности последуют. Новый российский автомобиль «Сенат 900» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме. Седан представительского класса будут выпускать на бывшем заводе японской «Тойоты» в Шушарах. Цену новинки пока не называют, но первые машины уже сошли с конвейера. Как уточнили в секретариате, первый вице-премьер, инициаторы проекта «Сенат» вложили в реиндустриализацию бывших мощностей «Тойота» порядка 3 миллиардов рублей. Администрация США готовит новые санкции против России, рассказал госсекретарь Марко Рубио. Сенат уже близок к принятию этого законопроекта, который поддерживают и демократы, и республиканцы. Об этом сообщил сенатор Грэм, который внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предполагается введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России. Речь идет об импортных пошлинах в размере 500% на импорт США товаров из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Президент Финляндии Александр Стуб предложил расширить Евросоюз с 27 до 40 стран и включить в него Канаду. По его мнению, это было бы лучше, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США. Рассуждая конкретно о потенциальных новых участниках ЕС, президент Финляндии также выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Полдень в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 4 погибших, 10 раненых. Таков итог двойной атаки на Крым. В Симферополе дроны ударили по нежилым объектам. Погибли 3 человека. А уже утром еще один беспилотник нанес удар по электричке, которая следовала в Керчь из Азовского. Мы видим, что НДС идет выше плана. Антон Силуанов заявил, что с налоговыми изменениями правительство не перегнуло. Какие еще интересные мысли прозвучали сегодня на питерском форуме? Самые любопытные цитаты в нашем эфире. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора. Ранее планировалось, что все начнется в сентябре, теперь говорят о декабре. Представители отрасли реагируют на эту новость весьма позитивно. Есть и другие темы в нашем эфире. Итак, беспилотная атака на Крым. 4 погибших. В Симферополе этой ночью дроны ударили по нежилым объектам. 3 человека погибли, 7 пострадали. А утром БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. 1 человек погиб, и еще 3 ранены. А в Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, там без пострадавших. А перевозчик Grand Service Express сообщает, что задерживаются поезда, следующие из Крыма в Крым из Адлера. Минеральных вод 3 состава из Москвы, 1 из Петербурга. И в обратном направлении задержки составляют от 3 до 6 часов. Крымский мост возобновил движение после 7-часовой приостановки. Ситуация на полуострове осложняется очередными ограничениями на продажу топлива. А сеть АЗС ТЭС в Севастополе временно будет реализовывать бензин по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Свободная продажа горючего продержалась всего сутки. О текущей ситуации в регионе Бизнес ФМ рассказал корреспондент российской газеты в Крыму «Симферополь» Сергей Винник.
11: Атаковали на отрезке ветки между Донкоем и Керчью. Там есть такой поселок городской типа Азовское. Вот, и там атаковали. По этой же ветке ходят и поезда дальнего следования. По информации перевозчика, там 12 поездов выбились из графика. Мост был перекрыт больше 7 часов. С 2.37 ночи до 9.46 утра. Это больше 7 часов. Естественно, конечно, там пробка выросла. И она достаточно огромная. Поезда начали пропускать.
12: Скажите, пожалуйста, о ситуации с топливом и топливным картах. Не очень понятно, как это работает.
11: По-прежнему отпускается 20 литров бак машины в сутки АИ-92. 95-й продается только по талонам в сетях 2 крупнейших операторов. А там это в первую очередь там коммунальный транспорт, социальный транспорт обеспечивается топливом. Все остальные по талонам операторов. Купить талоны эти можно только на самих АЗС операторов. Но сейчас они не всегда всегда в наличии, не сказать, что их в наличии почти нет.
12: На заправках очереди есть?
11: Там, где отпускают бензин, там есть очереди довольно большие, но там, где топлива нет, а нет на многих заправках, там очередей тоже нет.
12: Сколько стоит этот талон? Он стоит столько, сколько литров топлива ты покупаешь?
11: Да, они там есть на 10, на 20 литров. Обычно талоны даже немножечко дешевле, чем если покупать в розницу. Не по одному талону, да, как правило, люди берут, там по 10 талонов покупают и постепенно их тратят. Да.
12: Можно использовать, например, половину? То есть ты приехал, заправился на 5 литров, а у тебя сертификат на 10?
11: Нет, насколько я знаю, только полностью талон можно отдать.
12: Есть ли дефицит этих талонов?
11: Там, где они там раньше были в свободной продаже, то во многих местах сейчас нет.
10: Сергей Винник, «Российская газета» в Крыму. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимают ли там талоны. В общей сложности за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над 11 регионами. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Он заявил об этом, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
5: Бизнес FM и АО ДФ Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
10: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин обсуждали, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий МЭФ. Как отметил в начале сессии модератор, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Но у Эльвиры Сахибзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать, поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка. Конец цитат. А Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщил пресс-служба ЦБ. Силуана, выступая на сессии, сообщила о превышающих план поступлениях в бюджет от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
13: Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
10: Силуанов заявила о достижении России абсолютного финансового суверенитета. Мы независим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет, отметил он. У нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что никаких долгов не останется, сказал министр. А вот как он ответил на вопрос, какой курс рубля нужен российской экономике.
13: Для экспортеров мы видим сейчас рубль не совсем комфортен. Для импортеров более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и наше население, имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, с одной стороны. С другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что мы из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других, а бюджет получит свои налоги от экономики.
10: Антон Силуанов. Выровнять ситуацию с курсом и сделать динамику предсказуемой позволит корректировка бюджетного правила, считает Силуанов. По его мнению, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снизить. Сейчас на $59 за баррель. Глава Минэко Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать. Как только происходят значимые события, они происходят постоянно, сказал он. Замглава администрации президента Максим Орешкин призвал не ждать возврата к старым реалиям и отмены санкций, и заявил, что России надо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами. Вот что он сказал, отвечая на вопрос Макарова о том, не надо ли изменить парадигму, не реагировать на принятые санкции, а опережать.
14: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. По большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Надо, и главный тоже еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран.
10: На полях ПМФ заявлениями сегодня выступил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, а цены на АЗС вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут в пределах инфляции.
15: «Фоя» – автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер «Воя Фри», флагманский минивэн и представительский седан «Воя». Гибридные автомобили «Воя» освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей «Воя». По данным «Автостат», по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
10: К другим темам. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь. Об этом на полях Питерского экономического форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначальный сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли, продолжит Валерий Убадоев.
2: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
2: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
17: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они бы только усугубляли эту ситуацию.
2: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие три года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области отразили атаку 25 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты. В свою очередь, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шлабаев сообщил, что места падения обломков БПЛА на территории города уже проверили. Повреждений пострадавших нет. Сигнал об опасности атаки беспилотников пришел от МЧС около часа ночи. В 8 утра его отменили. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа по числу фермерских хозяйств, реализующих продукцию через аграрный маркетплейс. В регионе к платформе подключены более 200 фермерских хозяйств и компаний агропромышленного комплекса. Это обеспечило области попадание в число регионов-лидеров вместе с Республикой Башкортостан, Татарстаном, Пензенской и Самарской областями. Больше всего в первом квартале через маркетплейс продали мясо и птицы. 3 тонны. Активно реализуют фермеры замороженную продукцию, овощи и фрукты, яйца и молочную продукцию, а также сыры. С 22 июня введут ограничения остановки и стоянки транспорта на улице Алексеевской. Изменения связаны с необходимостью обеспечения беспрепятственного проезда. Они затронут несколько участков около домов номер 11, 16 и 24Г. Водителям следует быть предельно внимательными и заранее ознакомиться с изменениями. Медицинские учреждения региона предлагают нижегородцам новые форматы прохождения диспансеризации, сообщает пресс-служба областного правительства. Одним из новшеств стали медобследования и консультации врачей на свежем воздухе. Такая акция в конце мая прошла в Центральном парке в Дзержинске. Жители города смогли совместить семейный отдых с экспресс-диагностикой. Также в рамках акции прошли мастер-классы по оказанию первой помощи. Горожан обучили правильно останавливать кровотечение, действовать при потере сознания и выполнять сердечно-легочную реанимацию. Еще одной новинкой стали совместные осмотра детей и родителей. Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» пройдет 5-7 июня в музее-заповеднике Болдина. Организаторы объединят театральные, музыкальные и образовательные проекты с акцентом на вовлечение местных жителей и развитие культурного туризма. В этом году ключевой темой фестиваля станет культура участия. Центральными событиями заявлено выступление ансамбля «Песниры» совместно с хором, постановки «Гитиса» и Московского театра «Трикстер», а также мультимедийное шоу «Метели» с участием актера Даниила Спиваковского. Мероприятие для лиц старше 16 лет. К Международному дню объятий с кошками аналитики Яндекса выяснили, за какими советами пользователи обращаются к Алисе AI, чтобы отучить кошек делать что-либо, а также, наоборот, научить чему-то новому. Больше всего россияне хотели бы научить своих кошек и говорить, давать лапу, сидеть по команде. Среди вопросов о том, как отучить кошку делать что-либо, в топ-3 вошли варианты ходить в туалет в неподходящих местах, кусаться и царапаться, а также драть мебель и обои. Пользователи спрашивают Алису AI и про других животных. Например, они интересуются, как отучить хомяков, засовывать еду за щеки, шиншиллу ходить в туалет на гамак, черепаху убегать от людей, морскую свинку переворачивать миску, кролика копать, крысу крысить, попугая клеваться. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Спонсор программы ООО «М-Запад». В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Самоспорт приветственный. Выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
21: Погода.
22: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
21: Валюта.
22: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
23: Нижегородские малые технологические компании и инновационные предприятия приглашают поучаствовать в конкурсах Фонда содействия инновациям, развития пром и развития био. Организации могут получить гранты до 30 миллионов рублей на разработку и вывод на рынок высокотехнологичной продукции. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям окажет региональное представительство фонда «Нижегородский технопарк Анкудиновка». Участие в программах даст предприятиям возможность ускорить реализацию проектов, провести необходимые исследования и испытания, а также повысить конкурентоспособность своей продукции, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Заявки на конкурсы принимаются до 30 июля на сайте Фонда содействия инновациям. Компания SpaceX определилась с ценой акции перед IPO. Как сообщают зарубежные СМИ, структура Илона Маска подала заявление в комиссию по ценным бумагам и биржам. Цена одной акции установлена на уровне $135. Предполагается, что SpaceX продаст более 500 миллионов бумаг и привлечет около $75 миллиардов. Если размещение пройдет успешно, рыночная капитализация компании превысит 1,5 триллиона. Это сделает ее 7-й по величине в США. Дебют SpaceX на бирже NASDAQ запланирован на 12 июня. Сибур объединит Русвинил и Сибургстово. Юридическая реорганизация завершится 1 декабря. Русвинил – крупнейший производитель ПВХ в России. Изначально это было совместное предприятие с европейской компанией Solway. В 2023 году полностью интегрирован в состав Сибура. Мощность составляет более 300 тысяч тонн продукции в год. Ранее два предприятия были тесно связаны технологически. Сибургстово производил этилен и сырья Сибура, а Русвинил и Сибурнефтехим перерабатывали его в широкий спектр продукции. Единая управленческая операционная модель делает эту связь еще более бесшовной. Завершение объединения позволит упростить внутреннюю синергию предприятий и окончательно оформить полную вертикальную интеграцию в рамках единого юридического лица, отмечают эксперты. Оба предприятия расположены в промзоне КСТОВа, что обеспечивает максимальную эффективность кооперации. Интеграция позволит упростить структуру управления, сократить документооборот и отчетность. Реорганизация носит исключительно юридический и управленческий характер. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Проверено практикой.
24: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности. Стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он описал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
21: Проверено практикой на Business FM. Экономические чудеса. До середины 1980-х годов Вьетнам оставался одной из самых бедных стран мира, в которой почти не было личных автомобилей, на улицах по ночам не горели фонари, а значимой отраслью экономики считалась охота с помощью капканов и силков. В 1986-м, через 12 лет после окончания войны с Соединенными Штатами, правительство социалистического Вьетнама объявило о начале реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию. Экономика стал расти в среднем на 7% в год. За 30 лет уровень бедности снизился почти в 10 раз. В те же 10 раз вырос ВВП на душу населения. Сегодня Вьетнам – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер одежды и второй в регионе экспортер электроники. Каждый 10-й смартфон в мире собирают во Вьетнаме. Экономические чудеса на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Полезные книги.
24: Среди самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Леонид Кроль. Эмоциональный интеллект лидера. Леонид Кроль – профессор высшей школы экономики с 25-летним опытом работы коучем и бизнес-тренером. Директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии. Чувства важны, даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно в деловой жизни. Они все равно будут незаметно управлять нами. Важно понимать свои эмоции и научиться использовать их в своих целях. Леонид Кроль рассказывает о том, как развить свой эмоциональный интеллект, зачем это делать и какой путь нужно пройти. Из книги вы также узнаете, как устроены эмоции, как быстро проводить самодиагностику, как характер предопределяет чувства и реакции, как эффективно отдыхать и управлять стрессом. Книга «Эмоциональный интеллект лидера» основана на примере нескольких историй реальных бизнес-лидеров, а потому имеет практическую ценность. Но, как говорит автор, эмоциональный интеллект не способ контроля над эмоциями. Эмоции – это отдельная особая реальность, которая может управлять собой только сама. Эмоциями управляют только эмоции.
3: Полезные книги на Business FM. Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
1: Курс истории или история курса
4: на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 12:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Капитана задержанного Франции танкера «Тагор» отпустили из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщалось ранее, российскому гражданину могли инкриминировать несоблюдение требований по установке флага и отказ подчиниться силам правопорядка. Ему грозил год тюрьмы и штраф 150 тысяч евро. Но в ситуацию вмешалось российское посольство, которое назвало обвинения надуманными и потребовало от МИД Франции предоставить консульский доступ к капитану судна «Тагор» и обеспечить его освобождением. Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главу Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева. Он находится в международном розыске за организацию убийства сотрудника правоохранительных органов и покушение на убийство заместителя главы администрации Кизляра, а также финансирование вооруженной банды, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. Муртазалиев заочно признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением государственной награды ордена почета. Число туристических поездок по России за январь-апрель выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года более чем на 7% и составило более 26 миллионов. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Первый канал сократит расходы на производство сериалов, рассказал ведомостям в кулуарах ПМФ гендиректор этого вещателя Константин Эрнст. Он уточнил, что речь идет о новых проектах. По его словам, все популярные франшизы канал продолжит производить и выпускать. При этом Первый канал не планирует сокращения сотрудников. Эрнст подчеркнул, что штат канала не раздут. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Глава Минцифры Шадаев заявил, что Макс удалили из магазина приложение Apple без объяснения причины, и компания таким образом ограничила доступ к приложению 20 миллионам пользователей. Впрочем, Шадаев уверен, что дальше у Макса все будет хорошо. Туристам в Анапе ограничили доступ к большей части пляжей. Причина – там продолжают отсыпать и выравнивать песок. И турбизнес на этом фоне говорит о значительном росте продаж анапского направления. Так как там сейчас отдыхается? Индекс Мосбиржи то пробивает, то возвращается ниже отметки в 2600 пунктов прямо сейчас. Уровень 2599 и снижение символическое в 0,06%. Рубль при этом сегодня падает более чем на процент. К юаню, например, и китайская валюта вплотную приблизилась к 11 рублям. 10,97 текущий показатель. Доллар на межбанке стоит 74,37.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Компания Apple, исключив мессенджер Max из App Store, ограничила доступ к приложению 20 миллионам пользователей, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев, подчеркнув, что Max удалили из магазина приложение Apple без объяснений причин. Нас-мессенджер неожиданно пропал из App Store накануне. Команда Max направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Также в Max уточнили, что из-за сложившейся ситуации на устройство компании перестанут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Сами сообщения будут доставлены управляться, также останутся доступными все остальные функции мессенджера. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложения, заявили в компании. По словам главы Минцифры Шадаева, около 25-30% пользователей Max сидят в мессенджере со смартфонов с операционной системой iOS. А в целом смартфонами Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. При этом гаджеты на Android среди пользователей теряют позиции, хотя и остаются очень востребованными. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацета, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Мы сейчас все с опасениями следим за тем, как поведет себя Google в этой ситуации. В этом смысле там гораздо все проще, потому что на Android устанавливать приложение можно не только из магазина приложений Google Play, но и из сторонних сторов, и в качестве и отдельного файла, просто скачиваемого на телефон. Пока можно. Поэтому все несколько проще. Тем не менее, аудитория айфонов — это важная аудитория, это самая платежеспособная аудитория, поэтому ей дорожат. Поэтому, конечно, это очень неприятное явление.
5: Как в дальнейшем это скажется на судьбе Макса?
4: Это наиболее неприятно для тех, кто начал пользоваться мессенджером Макси в полной мере, потому что у таких людей на самом деле с каждым днем становилось реально все больше и больше. Я вижу, как коммуникация переносится на эту платформу. Если не будут возвращены уведомления, то это довольно большая проблема, потому что люди просто не видят сообщения, не видят звонки. Одно дело, когда это, допустим, платформа, куда ты заходишь периодически, чтобы разместить объявление или посмотреть объявление. У тебя не так много регулярной переписки. Другое дело, когда это мессенджеры и тем более каналы, где крайне важно получать уведомления о новых сообщениях, о новых постах и так далее. И если этого делать, тебе нужно все время туда заходить. Не очень эффективный сценарий для абсолютного большинства пользователей. Кроме тех, кто живет непосредственно с телефоном в руке просто 24/7, это скорее мои коллеги-журналисты, чем обычные люди.
2: Олег Капранов, «Российская газета». Мессенджер «Макс», как отметили в ВК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений, не эпловских. Рустор, Google Play, Huawei App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, и так далее. Вернуть функцию получения уведомлений без возвращения «Макс» в магазин приложения Apple вряд ли возможно. Какие-то функции мессенджер точно потеряет, говорит глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
6: Я думаю, что крупные ресурсы, и Макс сейчас крупные ресурсы, ВКонтакте, Телеграм, вообще не могут работать без каких-то нарушений. То есть теоретически, возможно, правы все, кто говорит о том, что юридическим поводом могли служить какие-то истории, связанные либо с отслеживанием поведения пользователя, либо еще что-то. Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, у нас оставался такой канал достаточно большой и единственный. Такая-то версия там была, что почему мы это сделали, да? Тем не менее, мы это как-то сделали. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. И удаление Макса, я думаю, есть мотивы этих наших действий, что мы отказались проводить платежи в пользу Apple с наших сотовых телефонов и запустили процедуру. У нас сейчас половина людей, которым нужно что-то в Apple покупать, меняют страну. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая.
5: Вопрос с уведомлениями.
6: Как-то очевидно, когда приложение удаляется, все старые стоят, но, возможно, Apple действительно, если у него нет в приложениях в App Store, то он и не поддерживает. Саппорт — это же целый сервис уведомительный, он единый для всей экосистемы Apple. Уведомлений не будет, часть сервиса будет недоступна именно в силу того, что в App Store нет приложения. Поставить можно, но вряд ли.
2: Герман Клименко. Удаление приложения Макс из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
7: Чуть раньше ребята из компании, занимающейся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была Телега, которая уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложение Макс, я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось, и вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то, как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании. Возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
5: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливаясь на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
7: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложения российских банков из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это можно будет поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходишь с устройством, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из стора, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает. Значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять-таки, как это делают те же самые банки.
2: Алексей Горелкин, компания «Фишман». Ну вот глава Минцифры Шадаев продолжает комментировать ситуацию. Он, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что, цитирую, «все будет хорошо, будем решать». А ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер «Макс» шпионским софтом. На основании нескольких проверок сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. В свою очередь ФСБ на этой неделе показало видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Среди них оказалась и компания Cloudflare. Купальные сезоны открыли, но на пляж не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжа из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
8: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3,5 километрах пляжа от лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
9: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории, это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей. Опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
8: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
10: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирования, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 000 рублей за сутки за двухместный номер, за 2 человек с питанием трехразовым по системе шведских столов.
8: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
11: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 2024 год. Тем не менее, десятки процентов прироста к 2025 году, это тоже неплохо. неплохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек. То есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно. Я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки, холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона. Но мы знаем, что туристы купаются. Те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находятся в Анапе.
8: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 8 июня. Театр «Практика».

0: маршрутом 8. Бейсджампинг 430. Восхождение на Эверест 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Из них 860 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа под 3% годовых фондом развития промышленности. Реализация проекта позволит с конца 2026 года приступить к выпуску новых для Герафарма препаратов, а к 2030 году выйти на проектную мощность до 5 миллионов упаковок в год по всем продуктам проекта. Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции снизить складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первые кварталы 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок шесть в Москве. Кадры решают все. Поддержка кадрового потенциала российской промышленности стала одной из тем Санкт-Петербургского международного экономического форума. В ходе дискуссии обсуждались в том числе совместные программы лояльности банков и крупных предприятий, которые помогают привлекать квалифицированных специалистов на производство. У Михаила Здорожного подробности.
3: Безработица в России держится на уровне 2,2%. Это минимальное значение с начала 90-х годов прошлого века. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки спада напряженности на рынке труда. Но, по ее словам, ситуация все равно сложная. Экономика столкнулась с беспрецедентным дефицитом кадров. Вопрос привлечения и удержания квалифицированных специалистов обсудили в ходе панельной дискуссии «Корпоративная социальная ответственность российских компаний НАПМЭФ». Среди участников были руководители ряда крупнейших российских компаний и банков, включая Новиком банк. Казалось бы, при чем тут социальная ответственность бизнеса? На самом деле связь прямая. Поддержка сотрудников и их семей повышает привлекательность работодателя, а значит, помогает решать кадровый вопрос. Например, у Новиком банка, который является опорным банком госкорпорации Ростех, есть мотивационная программа развития для поддержки сотрудников высокотехнологичных предприятий. Продолжает руководитель розничного направления, старший вице-президент Новиком банка Дмитрий Криштопа.
4: Что такое вообще поддержка кадрового потенциала страны или конкретной отрасли? Для понимания, это вот меры направлены на то, чтобы обеспечить экономику предприятия достаточным количеством квалифицированных работников сейчас и в будущем. Проще говоря, три пункта. Подготовка нужных специалистов, сохранение опытных кадров в системе, ну и, соответственно, привлечение новых сотрудников. Мы нацелились на второй и третий пункт, поскольку подготовка — это все-таки образовательные в основном программы, они могут быть как со стороны вузов, так и непосредственно предприятии. Так вот, мы подумали, как банк может помочь с точки зрения сохранности опытных кадров и, соответственно, привлечения.
3: Новиком банк в ходе панельной дискуссии на форуме поделился опытом поддержки сотрудников предприятий по мотивационной программе развития. Ее участники могут получить сниженные процентные ставки по кредитам на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, выгодные условия по вкладам, индивидуальное обслуживание в банке. Льготы по программе доступны в том числе молодым высококвалифицированным специалистам, победителям профессиональных соревнований, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, работникам, имеющим право на социальную поддержку. О том, как эта программа помогает решению кадрового вопроса на предприятиях Ростеха, рассказывает руководитель розничного направления, старший вице-президент Новиком банка Дмитрий Криштопа.
4: Мы должны сделать так, чтобы лучшие сотрудники любого предприятия сохранялись в системе, понимали, что их ценят, и это позволяло бы нам наращивать производительность труда, чтобы лучшие люди чувствовали чувствовали себя действительно в привилегированном положении и понимали, что они работают на предприятии, работают на суверенитет страны, мы, соответственно, даем им такие условия, которые не может получить никто дополнительно. Поэтому в этом случае мы, понятно, что и с точки зрения патриотизма здесь отрабатываем, ну и с точки зрения

0: конкретной отрасли, за которую мы отвечаем как опорный банк.
1: Сегодня к мотивационной программе развития «Новиком банка» подключено более 290 предприятий госкорпорации «Ростех» по всей России. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
3: Между прочим, еще немножечко, и мы увидим юань по 11 рублей.
4: Да, вполне. В принципе, завтра начнется, да, вот эта операция по покупке валюты в повышенном объеме с 5 июня. Там будут покупать чистыми на 5 миллиардов с лишним рублей. Соответственно, в преддверии этих событий, конечно, спекулянты пока наращивают ставки против рубля, но сегодня видно, что на межбанковском рынке какие-то продажи до сих пор присутствуют, так что 11, может быть, возьмем к вечеру или завтра. Дальше будет видно, потому что тут факторы не только связанные с увеличением объема покупки валюты, но и надо понять, какой объем валюты продолжит оседать у нас в банковской системе, я имею в виду репатриация валютной выручки экспортеров. И второй фактор — это динамика рублевой ликвидности, но это уже тактика российского ЦБ. Пока последний год с точки зрения обуздания инфляции ЦБ не торопился резко наращивать объем рублевой ликвидности. Ликвидность периодически росла, но с точки зрения тенденции адекватно спрос-предложение, чтобы излишки рублей не вылились на тот же валютный рынок. Пока это удавалось, но вот дальше посмотрим. Естественно, рынок акций пытается позитивно воспринимать ослабление рубля, в первую очередь с точки зрения поведения акций сектора экспортеров. Ну, здесь, видимо, и этого ослабления рубля маловато, нужно какое-то сильное движение. Ну, будет ли у нас сильное движение в сторону слабости или нет, сказать сложно. Для этого, опять же, нужны упомянутые мной факторы сокращения выручки валютной и увеличение рублевой ликвидности. Ни того, ни другого пока вроде как нет. Ну, а на рынке акций, по сути, активность минимальная. Топчется на месте наиболее ликвидные бумаги. Акции нефтяных компаний, сейчас я смотрю, потихонечку начали отдавать рост, который утром был, уже в минусе некоторые бумаги. Но, я так понимаю, реакция на снижение нефтяных котировок. Brent вчера был 98, сегодня уже ниже 96. Это очередная реакция спекулянтов на новости о том, что Израиль и Ливан достигли соглашения о перемирии. Ну, я уж не знаю, Хезболла тут будет участвовать или нет. Война это идет у Израиля, как они говорят, с Хезболлой в Ливане. Ну, а ливанский президент вроде как заявил о том, что план прекращения огня есть, он будет активирован в течение 24 часов, если Хезболла согласится. Но вот рынок будет ждать каких-то сообщений, а сейчас пока на фоне ожидания деэскалации цены опять начали снижаться. Но фондовые индексы, кстати, европейские не так уж и растут, а американские остаются в минусе, только чуть-чуть ослаб американский доллар.
2: Капитал на Бизнес ФМ.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ «Центр экспертиз и исследований в строительстве» в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 000 000 000 рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными. И это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер.
7: Когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не знает, что он имеет в виду, вот это и есть философия.
2: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: После 12.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Операторы связи обсуждают с властями способы вернуть в России доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным ресурсам без VPN. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Он заверил, что взаимопонимание с регулятором по этой инициативе есть. Анохин отметил, что есть сервисы, которые не попали под ограничения со стороны РКН за неисполнение российского законодательства, но решили не работать в России. 11 стран ЕС обратились к Брюсселю с призывом ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам в летний период. Об этом пишет Политико. С инициативой выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Исландия и Норвегия. Поводом стал рост числа выданных виз 623 тысячи в 2025 году против 565 тысяч годом ранее. При этом наибольшее количество виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. Швеция планирует запретить соцсети детям до 15 лет. Правительственная комиссия рекомендовала ввести такой минимальный возраст для использования социальных сетей. Представители комиссии назвали это возвращением детям их детства. SpaceX подтвердила, что намерена привлечь 75 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в истории IPO. Компания Илона Маска установила фиксированную цену размещения в $135 за бумагу и сообщила о планах разместить более 555 миллионов акций. Ожидается, что торги акциями SpaceX начнутся на бирже NASDAQ 12 июня. Новости написаны с FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Один человек погиб и еще трое ранены после атаки украинского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Это сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение пригородных поездов в Крыму было приостановлено. Ранее сегодня Аксенов говорил, что ночью после удара по Симферополю 3 человека погибли, еще 7 ранены. Мы видим, что НДС идет выше плана. Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Как сообщил глава Минфина, выступая на сессии Питерского экономического форума, поступления от НДС растут быстрее, чем планировалось. А еще он заявил, что реальные доходы россиян за последние 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%. В мессенджере Макс на айфонах перестали работать уведомления о сообщениях и звонках. Ранее Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснений этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на айфоны приложение с нюансами, если заходить в него. Но работает. Все подробности в эфире. Business FM. Беспилотная атака на Крым. 4 погибших в Симферополе. Этой ночью дроны ударили по нежилым объектам. 3 человека погибли, 7 пострадали. А утром БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. 1 человек погиб и еще 3 ранены. В Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, там без пострадавших. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что задерживаются поезда, следующие в Крым из Адлера, Минеральных вод, 3 состава из Москвы, 1 из Петербурга. И в обратном направлении. Задержки составляют от 3 до 6 часов. Крымский мост возобновил движение после 7-часовой приостановки. Ситуация на полуострове осложняется и очередными ограничениями на продажу топлива. Сеть АЗС ТЭС в Севастополе временно будет реализовывать бензин по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Свободная продажа горючего продержалась всего сутки. О текущей ситуации в регионе Бизнес ФМ рассказал корреспондент российской газеты в Крыму Симферополь Сергей Винник.
11: Атаковали на отрезке ветки между Донкоем и Керчью. Там есть такой поселок городской типа Азовское. Вот и там атаковали. По этой же ветке ходят и поезда дальнего следования. По информации перевозчика, там 12 поездов выбились из графика. Мост был прикрыт больше 7 часов, с 2:37 ночи до 9:46 утра. Это больше 7 часов. Естественно, конечно, там пробка выросла. Она достаточно огромная. Поезда начали пропускать.
12: Скажите, пожалуйста, ситуация с топливом и топливной картах не очень понятно, как это работает.
11: По-прежнему отпускается 20 литров бак машины в сутки АИ-92. 95-й продается только по талонам в сетях двух крупнейших операторов. А там это в первую очередь там коммунальный транспорт, социальный транспорт обеспечивается топливом. Все остальные по талонам операторов. Купить талоны эти можно только на самих АЗС операторов. Но сейчас они не всегда в наличии, не сказать, что их в наличии почти нет.
12: На заправках очереди есть?
11: Там, где отпускают бензин, там есть очереди довольно большие, но там, где топлива нет, а нет на многих заправках, там очередей тоже нет.
12: Сколько стоит этот талон? Он стоит столько, сколько литров топлива ты покупаешь?
11: Да, они там есть на 10, на 20 литров. Обычно талоны даже немножечко дешевле, чем если покупать в розницу. И не по одному талону, да, как правило, люди берут, там по 10 талонов покупают и постепенно их тратят. Да.
12: Можно использовать, например, половину? То есть ты приехал, заправился на 5 литров, а у тебя сертификат на 10?
11: Нет, насколько я знаю, только полностью талон можно отдать.
12: Есть ли дефицит этих талонов?
11: Там, где они там раньше были в свободной продаже, то во многих местах сейчас нет.
10: Сергей Винни, корреспондент российской газеты в Крыму. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимают ли там талоны. Из-за ударов ВСУ «Энергодар» город-спутник ЗАЭС оказался полностью обесточенным. Критически важные объекты запитываются от резервов, сообщают местные власти. В общем, в общей сложности за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над 11 регионами. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
13: Бизнес FM и АОДФ Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
10: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин обсуждали, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий Питерского форума. Как отметил в начале сессии модератора глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, цитирую, «Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахибзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать, поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка». Конец цитаты. Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщила пресс-служба ЦБ. Силуанов, выступая на сессии, сообщил о превышающих план поступлениях в бюджет от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
14: Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
10: Глава Минфина подтвердил, что прорабатываются планы перевести пенсионные накопления молчунов, то есть тех, кто не переводил пенсию в НПФ, в долгосрочное сбережение. Люди могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, считает министр. Ранее об этой идее говорил глава ВЭП РФ Игорь Шувалов. Выступая на Петербургском форуме, Силуанов также заявил о достижении России абсолютного финансового суверенитета. «Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет», отметил он. «У нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что никаких долгов не останется», сказал министр. А вот как он ответил на вопрос, какой курс рубля нужен российской экономике.
14: Для экспортеров мы видим сейчас рубль не совсем комфортен. Для импортеров более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и нашего населения. Имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, с одной стороны. С другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что мы из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других, а бюджет получит свои налоги от экономики.
10: Выровнять ситуацию с курсом и сделать динамику предсказуемой позволит корректировку бюджетного правила, считает Силуанов. По его мнению, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снизить. Сейчас она $59 за баррель. Глава Минэко Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать, как только происходят значимые события. Они происходят постоянно, сказал он. Замглава администрации президента Максим Орешкин призвал не ждать возврата к старым реалиям и отмены санкций. Заявил, что России надо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами. Вот что он сказал, отвечая на вопрос Макарова о том, не надо ли изменить парадигму, но не реагировать на принятые санкции, а опережать.
15: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. По большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Надо, и главное тоже еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран.
10: На полях Питерского экономического форума с заявлениями сегодня выступила вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива останется стабильной, а цены на АЗС вертикально интегрированных компаний большинства заправок растут в пределах инфляции.
13: «Фоя» – автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер «Voya Free», флагманский минивэн и представительский седан «Voya». Гибридные автомобили «Voya» освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей «Voya». По данным «Автостат», по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
10: Две россиянки в полуфинале Ролан-Гаррос. Мира Андреева и Диана Шнайдер впервые в карьере вышли в 1/2 финала турнира «Большого шлема». В последний раз две российские теннисистки доходили до этой стадии турнира во Франции 17 лет назад. В 2009 году это сделали Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Последнюю, к слову, тот Ролан-Гаррос выиграла. В 2015-м аналогичный успех, но на US Open повторили Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Сегодня за выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалинской, Андреева с украинкой Мартой Костюк. Можно ли уже считать сенсацией выход наших теннисисток в полуфинал, и у кого из них чуть выше шансы на финал, рассуждает редактор отдела теннис портала Sports Павел Ниткин.
16: То, что их вышло две, это, конечно, неожиданность. То, что вышла Мира Андреева, это закономерность этого сезона, потому что она очень хорошо играла на грунте, выиграла титул, дошла до финала в Мадриде. На грунте она вернулась на тот уровень, который у нее был, когда ей говорили, что она будет выигрывать большие шлемы и станет первой ракеткой мира. Шнайдер, конечно, удивила приятно, потому что у нее была обратная ситуация. На грунте она выступала довольно блекло, если не считать, опять же, парный разряд с Мирой. В одиночке у нее мало что получалось. Тут она постепенно вкатилась в турнир. И матч с Соболенко показала максимум своих возможностей. Я никогда от нее такого не видел раньше. Чтобы она так сочетала и там оборону, и атаку, и так цеплялась. Потому что как только Соболенко начала процесс этого самоуничтожения, который тоже важную роль сыграл в этой победе, но как только она его начала, то Шнайдер была готова этим воспользоваться и додавила на нее так, что в итоге у Соболенко не получилось себя в какое-то нормальное состояние привести. Ну и вот результат.
17: Каковы шансы Шнайдера и Андреевой на победу в своих полуфиналах?
16: Шнайдер шансы огромные, потому что ее соперница Майя Хвалинская, она там 114 ракетка мира, и по игре у нее есть очень, с одной стороны, большой набор инструментов, которые она может использовать. С другой стороны, если Шнайдер просто покажет вот тот силовой стабильный теннис, который она показывала против Соболенко, но там шансов не должно быть у соперниц, то у Миры Андреевой все очень сложно, потому что у нее соперница, которая в этом году на грунте вообще не проигрывала, которая ее обыграла в Мадриде и которая потрясающий теннис демонстрирует, но шансы, конечно, есть.
10: Павел Ниткин, редактор отдела теннис портала Sports. Матчи с участием Шнайдера и Андреевой начнутся сегодня около 16 часов по московскому времени. Финал в женском одиночном разряде состоится в субботу. Мужчины определяют сильнейшего в воскресенье. Впервые с 1977 года на открытом чемпионате Франции победителем в обоих разрядах станут теннисисты, которые ни разу до этого не выигрывали большой шлем. Общий призовой фонд Ролан-Гаррос в этом году составляет 61,5 миллион евро.
13: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам.
2: Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил на Петербургском экономическом форуме вице-премьер Александр Новак. Он пообещал, что правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить. Новак считает, что запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка сейчас нет необходимости, но в будущем, сказал он, правительство может осмотреть эту меру. Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» вернулись к прежним объемам. В мае они восстановились до нормального уровня в 165 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство «Рейтер». Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены в конце января. Выпуск золота в апреле остался примерно на прежнем уровне. Выпуск серебра упал на почти 36%, сообщил Росстат. Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат ведомства не публикует. Ювелирных изделий золота и серебра в апреле было произведено на 25,6 миллиарда рублей. Это на 10,5% больше, чем в апреле прошлого года. И на 3 с лишним процента больше, чем в марте текущего. С начала года рост составляет 1,6%. Россия на сегодняшний день занимает второе место в мире по добыче золота, уступая только Китаю. Центробанк выпустит памятную монету из-за недрагоценных металлов. Чувашская республика. Монета номиналом 10 рублей появится в обращении 5 июня. 22 мая Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь известного нейрохирурга и основателя Академии медицинских наук СССР Бурденко. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
10: Плюс 25 сейчас в столице. Во второй половине дня сегодня возможны небольшие дожди, местами грозы. В пятницу в Москве до плюс 24 и без осадков. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». В парке Горького новый директор. Департамент культуры Москвы удовлетворил просьбу Елены Лупиной освободить ее с должности по состоянию здоровья. Она руководила парком Горького с апреля 2022 года. Теперь руководить популярной зоной отдыха в столице будет Елизавета Фокина, возглавляющая музей-заповедник Царицына. Она сильный менеджер с 20-летним опытом работы в сфере культуры, но в нынешней должности, с учетом важности парка Горького, у нее будет явно больше ответственности и спроса. Комментирует назначение архитектор града строитель, урбанист Илья Залевухин.
19: Парк Горького существует очень давно, и за это время много что менялось, и были разные директоры. Последнее, то, что было с 22 года, это завершение стратегии развития парка, наполнение его различными функциями, сохранение природы. Я думаю, что все мы видим, что это территория, по которой все комфортнее, интереснее, для всех возрастов удобно там находиться, включая нескучный сад. И вообще надо говорить о том, что эта территория единая с Воробьевыми горами, то есть это огромный такой зеленый клин, который, не знаю, еще по генплану 1971 года как бы входит прямо в центр города. По сути, градоэкологический каркас города Москвы.
10: Что можно сказать про нового директора?
19: Я думаю, что если основное благоустройство закончено, то сейчас важно как бы сценарий управления различными активностями в этом парке, потому что в Царицыно вместе с культурным наследием проводились различные мероприятия интересные. Это был таким, и думаю, останется общественным гостиной большого района. А парк Горького, скажем так, это общемосковское или даже вообще значение уровня страны. Пространство, в которое люди приходят и, соответственно, могут получить вот эти все какие-то различные функции. Там от образования культуры до спокойной прогулки в парке.
10: Илья Залевухин, архитектор, градостроитель, урбанист. Елизавета Фокина руководит музеем-заповедником Царицына с 2016 года. С тех пор он стал одним из лучших и самых посещаемых парков столицы. Ежегодная посещаемость музея увеличилась почти в 4,5 раза, а число гостей парка выросло с 5 до 12,5 миллионов человек в год. Спор вокруг декларации товаров дошел до Верховного суда. Таможня не пропустила в страну несколько пневматических винтовок многократного чемпиона России и мира. Служба решила, что ввозится коммерческая партия на продажу, а спортсмен заявляет, что винтовки ему нужны только для соревнований. Юристы говорят, что это тот самый спорный вопрос, который остается на усмотрение таможни, и проблема здесь системная. Подробнее Евгений Перельчук.
2: Только на Бизнес ФМ.
20: Ранее мы рассказывали о нетипичном случае, когда частный коллекционер пытался ввести в Россию 11 шлемов через внуковскую таможню, а инспектор посчитал, что это не экспонат для частного музея военного антиквариата, а однотипный товар на продажу по типу китайских кроссовок. По следам того материала в нашу редакцию обратился Николай Болдов и рассказал, что его история, что называется, один в один. Николай – пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по стрельбе из пневматической винтовки на открытом воздухе. Ни к какой федерации не принадлежит, выступает на соревнованиях самостоятельно. Николай рассказал, что в 2023 году, когда он возвращался с соревнований в США, таможня конфисковала у него 4 пневматические винтовки, причем при очень странных обстоятельствах.
21: Я пошел в красный коридор для того, чтобы задекларировать принадлежащие мне пневматические винтовки, на что сотрудник таможни сказал мне, что декларации подавать необходимости нету. Я проследовал в зеленый коридор, а в зеленом коридоре меня приняли как злостного контрабандиста. У меня изъяли винтовки, и дальше начались хождения по мукам. Я всячески доказывал таможне, что являюсь профессиональным спортсменом, что 4 винтовки мне необходимы в связи с тем, что я участвую в различных стрелковых соревнованиях и дисциплинах, а для каждой дисциплины нужна разная винтовка, специально подготовленная. И необходимо понимать, что это не просто винтовки, купленные в магазине. Это так не работает. Когда я принимаю соревнования в участиях мирового уровня, это индивидуально подготовленные под меня винтовки. Сначала Солнцевский суд вынесли решение о том, что таможня поступила правильно. Таможня не отнесла данные винтовки к товарам для личного пользования, и в связи с тем, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, сочли, что везу на продажу. Была апелляция, была кассация, которые заняли такую же формальную позицию.
20: Пневматические винтовки у Николая обладают небольшой мощностью, до 3 джоулей. А по закону об оружии, винтовки с такой дульной энергией оружием не считаются, а проходят как конструктивно сходные с оружием изделия. И их, по идее, декларировать не обязательно. Пакета документов к таким винтовкам тоже, по сути, никакого нет, только номерной сертификат на изделие. К документам у таможни никогда претензий и не было. В судах Николаю вменяют конкретно недекларирование. Мы направили свой запрос в таможенную службу за разъяснениями. Там нам пояснили, что для того, чтобы определить, считать ли ввозимые вещи предметы личного использования или коммерческой партии, инспектор обращает внимание на характер товаров и их количество, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы. По делу Николая проводилось расследование, где подтвердилось, что спортсмен является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу пневматических винтовок через свой YouTube-канал. Было возбуждено административное дело за недекларирование, а суд конфисковал те винтовки. В данном случае можно понять и позицию Николая, и позицию таможни, говорит адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
22: Есть список из 30 товаров, по которым есть очень четкие критерии. Например, черная икра. 250 грамм черной икры таможенники пропускают по зеленым коридорам, а вот уже 251 грамм считается коммерческой партией. Но по большинству товаров таких четких критериев нет. Только ориентируя, сколько человек привез вещей, сколько они стоят, как часто он их возит. И поскольку эти критерии общие, таможенник может посмотреть на эту ситуацию одним образом, а у пассажира твоя правда. Человек говорит, я коллекционер, профессионально занимаюсь стрельбой. В другой ситуации, например, та же самая партия, если обычно другой человек везет, который не является коллекционером, не является профессиональным спортсменом, например, содержит там магазин, то в этой же ситуации можно признать этот товар коммерческой партией. В каждом случае решается отдельно, и, конечно же, здесь больше всего возникает споров.
20: Юрист рекомендует при наличии спорных предметов в багаже обязательно идти по красному коридору, показывая тем самым свою добросовестность таможне заранее. Также можно заранее проконсультироваться с инспекторами, о чем не все знают. Такая услуга оказывается бесплатно по запросу в таможенных органах. Сам Николай пока не сдается и намерен обращаться в Верховный суд. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжа из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
0: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3,5 километрах пляжа от Лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
1: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требования к песку для морских пляжей на курортной территории, это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей, а опасного в этом ничего нет, никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
0: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес-ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу, находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
3: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирование, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 000 рублей за сутки, за двухместный номер, за 2 человек с питанием трехразовым по системе шведский стол.
0: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
23: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, 10% прироста к 25-му году это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
0: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: Москва 13:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. 3 человека, включая подростка, пострадали при взрыве газа в Новосибирске. Об этом сообщает региональный Минздрав. Пострадавших поместили в ожоговый центр. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
18: Власти Франции отпустили из-под стражи капитана задержанного танкера «Тагор». Он является гражданином России. Судно находится под санкциями и следовало из Мурманска в один из портов Балтийского моря. Капитану грозил год тюрьмы и штраф 150 тысяч евро за несоблюдение требований по установке флага и отказ подчиниться силам правопорядка. Расследование продолжается, сообщила французская прокуратура. Пенсионное накопление россиян в соцфонде, включая средства молчунов, могут перевести в программу долгосрочных сбережений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это требует законодательного решения. На начало года в социальном фонде свои пенсионные накопления держали 36 миллионов 200 тысяч россиян. Акционеры намерены ликвидировать русский холод. Соответствующая информация опубликована на Федресурсе, сообщает ТАСС. Группа компаний «Русский холод» зарегистрирована в Алтайском крае. Она является одним из крупнейших производителей мороженого. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В мессенджере Макс на айфонах перестали работать уведомления о сообщениях и звонках. Ранее Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснения этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на айфоны приложение с нюансами, но работает. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка сейчас нет необходимости. Но в будущем правительство может рассмотреть эту меру. Операторы связи обсуждают с властями способы вернуть в России доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным в нашей стране ресурсам без VPN, сообщил гендиректор Билайна Анухин. Главная задача – дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России. Все подробности в эфире. Business FM. Apple исключением мессенджера Max из App Store ограничила доступ к приложению 20 миллионам пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Макс Утшадаев, подчеркнув, что Max удалили из магазина приложения Apple без объяснения причин. Нацмессенджер неожиданно пропал. Из App Store накануне команда Max направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. В Max также уточнили, что из-за сложившейся ситуации на устройство компании перестанут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Сами сообщения доставляться будут, также останутся доступными все остальные функции мессенджера. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, заявили в компании. По словам главы Минцифры Шадаева, около 25-30% пользователей Макс сидят в мессенджере со смартфонов с операционной системой iOS. В целом, смартфонами Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. При этом гаджеты на Android среди пользователей теряют позиции, хотя и остаются очень востребованными. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
4: Мы сейчас все с опасениями следим за тем, как поведет себя Google в этой ситуации. В этом смысле там гораздо все проще, потому что на Android устанавливать приложение можно не только из магазина приложений Google Play, но и из сторонних сторов, и в качестве или отдельным файлом, просто скачиваемым на телефон. Пока можно. Поэтому все несколько проще. Тем не менее, аудитория айфонов — это важная аудитория, это самая платежеспособная аудитория, поэтому ей дорожат. Поэтому, конечно, это очень неприятное явление.
10: Как в дальнейшем это скажется на судьбе Макса?
4: Это наиболее неприятно для тех, кто начал пользоваться мессенджером Макс в полной мере, потому что у таких людей на самом деле с каждым становилось реально все больше и больше. Я вижу, как коммуникация переносится на эту платформу. Если не будут возвращены уведомления, то это довольно большая проблема, потому что люди просто не видят сообщения, не видят звонки. Одно дело, когда это, допустим, платформа, куда ты заходишь периодически, чтобы разместить объявление или посмотреть объявление. У тебя не так много регулярной переписки. Другое дело, когда это мессенджеры, и тем более каналы, где крайне важно получать уведомления о новых сообщениях, о новых постах и так далее. И если этого нет, тебе нужно все время туда заходить. Не очень эффективный сценарий для абсолютного большинства пользователей. Кроме тех, кто живет непосредственно с телефоном в руке просто 24/7, но это скорее мои коллеги-журналисты, чем обычные люди.
10: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Роцит. Мессенджер Макс, как отметили ВК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений: Рустор, Google Play, Huawei, App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте Макс. Вернуть функцию получения уведомлений без возвращения Макс в магазин приложений Apple вряд ли возможно. Какие-то функции мессенджер точно потеряет, говорит глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Я думаю, что крупные ресурсы, и Макс сейчас крупные ресурсы, ВКонтакте, Телеграм, вообще не могут работать без каких-то нарушений. То есть теоретически, возможно, правы все, кто говорит о том, чтобы юридическим поводом могли служить какие-то истории, связанные либо с отслеживанием поведения пользователя, либо еще что-то. Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, у нас оставался такой канал достаточно большой и единственный. Какая-то версия там была, что почему мы это сделали, да? То есть, вот, но, тем не менее, мы это как-то сделали. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. И удаление Макса, я думаю, есть мотивы этих наших действий, что мы отказались проводить платежи в пользу Apple с наших сотовых телефонов и запустили процедуру. У нас сейчас половина людей, которым нужно что-то в Apple покупать, меняют страну. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая.
6: Вопрос с уведомлениями.
5: Как-то очевидно, когда приложение удаляется, все старые стоят, но, возможно, Apple действительно, если у него нет в приложениях, в App Store, то он и не поддерживает. Саппорт — это же целый сервис уведомительный, он единый для всей экосистемы Apple. Уведомлений не будет. Часть сервиса будет недоступным на силу того, что в App Store нет приложения. Поставить можно, но вряд ли.
10: Герман Клименко, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Удаление приложения Макс из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
7: Чуть раньше ребята из компании, занимающиеся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была Телега, которая уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, ну а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложение Макс, я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся вообще экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось, и вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то, как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании. Возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
6: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливать на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
7: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложения российских банков из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это можно будет поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходишь с устройством, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из стора, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает. Значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять как это делают те же самые банки.
10: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признала мессенджер Макс шпионским. На основании нескольких проверок сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. ФСБ, в свою очередь, на этой неделе показала видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Среди них оказалась и компания Cloudflare. В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам. Департамент госдоходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений. Электромобили, везенные на территорию Евразийского экономического союза по льготам с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, нельзя продавать, передавать в аренду иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, везенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Подробности у Светланы Чередниковой.
8: Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельца от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула наш рынок к росту более чем в полтора раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России 15%, и льгот не подразумевает. С этого года льготу отменили и для Казахстана. Машины, импортированные в Казахстан с 22 года по 31 декабря прошлого года, передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничения действуют 3 года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может, только уплатив таможенный сбор 15% от стоимости машины и другие местные налоги. А наш соотечественник, купив эту электричку, получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом. Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
9: Вот эта схема, она довольно давно уже распространена, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Помните, была история еще с Киргизией, с занижением стоимости таможенных ставок в Киргизии. Автомобили просили доплачивать. Там огромное количество было зигров всевозможных. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии. Примерно такая же история, потому что там есть своя схема растаможки автомобиля на льготника белорусского. Да, то есть там люди ходят за льготы и могут передать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке, соответственно, это льготные категории населения. И потом эти машины тоже попадали в Россию.
8: Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с электричками, уже пару лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получили от ФТС требования об уплате колоссальных утильсбора. Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами, говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
11: Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машина, ввезенная льготно, пока такой практики не было, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть начислена такая ставка в размере 15%.
12: Что можно сказать о популярности у нас электромобилей в целом и тех, которые поставляют из Казахстана в частности?
11: Процент электромобилей, продаваемый у нас, невысокий, то есть 1-2%. В принципе, в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.
8: Нашей стране политика Казахстана в целом выгодна. Власти развивают производство электрокаров в России, и такие ограничения защищают отечественного производителя. У нас производится электромобиль «Москвич» и «Валют», в Калининграде планируют выпускать «Чинган», ожидается «Атом». Светлана Чередникова, Мария Голубева, «Бизнес ФМ».
10: ФИФА создаст 3D-копии каждого футболиста, участника чемпионата мира 2026 года. Это позволит точнее определять положение вне игры, сообщает BBC со ссылкой на организацию. Всего будут созданы цифровые сканы почти 1250 игроков по 26 футболистов в 48 участвующих командах, на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время предтурнирной фотосессии. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес ФМ» Григорий Гуреев.
14: Технологии для определения спорных моментов в футболе с каждым годом совершенствуются. Положение вне игры как раз относится к таким ситуациям, вокруг которых всегда велись и ведутся ожесточенные споры. Это и продолжится в дальнейшем. С другой стороны, в чем-то это выход. Если раньше все решало субъективное мнение арбитра, то сейчас доверились автоматике, цифровым механизмам. Плюс в том, что процент точности усилится. Минус – дополнительное время матча. Уже сейчас редко, когда игра идет менее 2 часов. Но, видимо, это неизбежно. На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя системы офсайдных линий, определение взятия ворот, ситуации, когда мяч полностью или не полностью пересек линию. И несмотря на споры, плюсов в таком подходе все равно больше. Ну и это хорошая площадка для гонки технологий, конкуренции производителей. Так что новая технология, скорее, это плюс.
10: Григорий Гуреев. 3D-копии футболистов-участников чемпионата мира 2026 дополнят систему автоматического звукового оповещения судей. Она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 сантиметров. По словам представителей FIFA, все это вместе позволит судьям быстрее принимать решения в отношении положения вне игры.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
15: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий

0: продукции электронной коммерции снизит складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первые кварталы 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании корпорации «Держитесь курса».
1: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Национальная валюта вместо доллара, цифровые активы для трансграничных платежей. Эти темы обсуждаются в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума. О главных трендах в международных расчетах рассказала в интервью «Бизнес FM» в кулуарах питерского форума член правления ВТБ Ольга Баша. С ней беседовал Михаил Задорожный.
2: Уже довольно долгое время обсуждается использование национальных валют в международных расчетах, а также использование цифровых инструментов. И вот именно в последние годы этот тренд набирает обороты. Вот по-вашему, какую роль сейчас играют национальные валюты в трансграничных расчетах?
3: Да, действительно, я тут соглашусь, что тренд на международные расчеты в нацвалютах, он не просто сохраняется, а фундаментально перестраивает глобальную финансовую логистику. Ряд стран заключили со своими торговыми партнерами межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Например, Индия и Малайзия, Китай и Вьетнам, Россия и Китай, опять же. Некоторые участники финансового рынка активно прорабатывают вопрос интеграции национальных платежных систем. Так ведутся переговоры об интеграции индийской UPI и НСПК российской. В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки России выросла почти до 65%. Например, Россия и с Китаем, и с Индией почти полностью перешла на расчеты в национальных валютах. И понятно, что такой переход в нацвалюту — это уже не просто политические заявления, а достаточно прагматичное решение для бизнеса, и позволяет избежать внешних ограничений, снижает зависимость от колебаний курсов, затрат на конвертацию. Что касается группы ВТБ, то для расчетов в нацвалютах используется собственная платежная инфраструктура на базе наших точек присутствия. Это и ВТБ Шанхай, и ВТБ Индия, и Вьетнам, и Российский совместный банк. В последние годы мы отмечаем такой взрывной рост спроса на услуги этих банков, так как доля расчетов в нацвалютах через ВТБ Шанхай в общем объеме ВЭД между Россией и Китаем, например, составляет уже больше 30%. А связка ВТБ и ВРБ обслуживает 100% платежей в национальных валютах. При этом расчеты с использованием инфраструктуры точек присутствия идут через систему корсчетов. То есть это такой классический банковский механизм расчетов. Но, конечно, не могу не отметить, что в целом на рынке за последние годы сформировалась инфраструктура международных расчетов, которая носит гибридный характер. То есть это и классические, и альтернативные механизмы. В том числе, например, использование финансовых активов в будущем, возможно, CBDC.
2: Если говорить об альтернативных расчетах и цифровых валютах центральных банков, какие страны сейчас лидируют в этой области?
3: Цифровые валюты центральных банков и их использование в международных расчетах – это такой новейший тренд, наверное, за последние годы. Очевидно, что использование CBDC в трансгране позволит сделать операции более дешевыми, менее зависимыми от внешних рисков. Но, знаете, пока что ни одна крупная экономика еще не запустила цифровую валюту для широкого международного применения. По открытым источникам есть информация, что сегодня порядка 146 стран мира в той или иной форме работают на собственном CBDC, при этом 49 из них, в том числе Россия, находится на стадии пилотных проектов или запустили в каком-то виде цифровую валюту. Вы про лидеров спросили, очевидно, это Китай сейчас. При этом необходимо учитывать, что у каждой страны своя модель, задача, архитектура рынка CBDC. ВТБ, например, участвует также в рабочей группе по обсуждению законопроекта о регулировании крипторынка в России. Мы вносим свои предложения по регулированию выпуска, обращения цифровых активов, цифровых валют. Мы также готовы к запуску цифрового рубля и надеемся на его старт в сентябре 2026 года.
2: Кстати, о Китае. Там уже достаточно давно продвигают цифровой юань. И вот это скорее такая внутренняя история для резидентов КНР, или цифровой юань уже используется для трансграничных расчетов?
3: Пока цифровой юань больше внутренний платежный инструмент, но Китай постепенно выводит его в трансграничный контур. Они развивают и собственную систему трансграничных расчетов на базе цифрового юаня. Это такой Digital Renminbi Cross-Border Settlement System. И нам, конечно, как российскому финансовому институту, тоже интересно участие в этой инициативе. Но, например, есть такое использование цифрового юаня, как проект M-Bridge, в котором участвуют уже и Таиланд, Гонконг, Саудовская Аравия, Эмираты с Китаем вместе. Поэтому тут цифры впечатляют. То есть к началу 2026 года M-Bridge обработал более 55,5 миллиардов долларов, почти

0: 4 триллиона рублей. При этом около 95% расчетного объема внутри этой платформы как раз приходится на цифровой юань.
1: Мы поговорили о цифровых валютах центральных банков, но в последнее время набирает силу еще один тренд – новые мировые финансовые центры. Давайте об этом подробнее.
0: Последнее десятилетие можно смело назвать эрой новых финансовых центров, которые формируются на Востоке, и индикатор перехода от централизованной западной модели финансовой системы к многополярной, я бы так это назвала. Российский бизнес все активнее осваивает Восток как огромный рынок, как источник новых возможностей и как раз территорию формирования новых финансовых центров. И один из ярких примеров – это Шанхай, который, по сути, отражает амбиции самого Китая как одной из мировых финансовых столиц. Там и Шанхайская фондовая биржа, и дочерние банки, и филиалы ведущих фининститутов, и пилотная зона свободной торговли, где как раз тестируются инновационные финансовые регламенты, масштабные инвестиции в финтех, в зеленую экономику, в цифровые валюты. То есть это такой же не просто конкурент Гонконга или Сингапура, а самостоятельный полюс притяжения капитала, как мне кажется. Другой пример – это вьетнамский Дананг. Там планируется создать новый финансовый центр, где будут действовать как раз специальные механизмы налогообложения, инвестиций, валютного регулирования. Отдельно могу сказать о финансовом центре Индии – это GIFT-City. Там тоже специальная экономическая зона, созданная для привлечения международных финансовых компаний и предоставления им благоприятного делового климата. Это первый смарт-город в Индии, ориентированный на финансовые услуги. По сути, GIFT-City был инициирован с целью создания мирового финансового хаба, способного конкурировать с Лондоном, Нью-Йорком. ВТБ присутствует в каждой из этих стран, и мы всегда анализируем новые возможности для потенциального расширения.
2: Член правления ВТБ Ольга Баша, с ней беседовал Михаил Задорожный. Второй день экономического форума в Санкт-Петербурге начался с массового забега по центру города. В этом году забег собрал рекордное количество участников, более 2500 бегунов, от топ-менеджеров до студентов. Стартовали рано утром в самом центре Петербурга у Исаакиевского собора. Дистанция традиционного забега под названием «Бориси побеждая» составила 5 километров. И многие, пробежав, отправились потом на деловую программу форума, рассказывает наша коллега-участница забега Нина Мазжухина.
3: 5 километров бежишь по исторической части города, мимо Зимнего, мимо Исаакия, по набережной с видом на Петропавловскую крепость. Сегодня была прекрасная погода, прохладно, солнечно, и ты не просто бежишь и как физически себя тренируешь, ты получаешь большое эстетическое удовольствие. Много людей, номер 2500 с чем-то я видела перед собой. В основном все и были, я думаю, участниками форума, потому что основная масса бежала в брендированных футболках. Ну вот мне Уралхим бросился в глаза, Мосбирж, по-моему, бежал. Разные компании, причем это небольшое расстояние, и принимали участие люди не обязательно с суперподготовкой. То есть 5 километров, в принципе, кто более-менее занимается спортом, в состоянии пробежать. Это больше забег по фану, нежели чтобы достичь какого-то результата. Открытие стартового городка было в 5:30, но достаточно рано. Люди рано встают, рано готовятся, и все те, кто бежали, основная часть, конечно же, пошла на форум. Люди отбегали, переоделись и приехали работать дальше.
2: Нина Мазжухина, участница забега «Презентуем спорт» как один из драйверов экономики и политики, отметил директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта. Как он сказал, забег нужен, чтобы собрать всех, показать красоты Петербурга и напомнить, спорт имеет огромное значение, в том числе и в экономике. АвтоВАЗ после сделки с Делимобилем хочет поставлять «Лада» в другие каршеринги. Несмотря на то, что переговоры были непростыми и даже жесткими, рассказал Интерфаксу президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Питерского экономического форума. АвтоВАЗ и Делимобиль в конце мая сообщили о заключении сделки, в рамках которой московский автопарк каршерингового сервиса пополнился на 165 «Лада Веста». «Мы рассчитываем, что не только Делимобиль, но и другие компании будут выбирать наш модельный ряд», — сказал Соколов. Перспективы АвтоВАЗа в этом направлении оценил автоэксперт Артем Бобцов.
4: В целом ход разумный, с точки зрения рыночного тренда вообще развития каршеринга правильный, поскольку мы видим, что за последние 4 года стоимость услуг каршеринга выросла в 2 с небольшим раза. Машины подорожали, сервис подорожал, страхование подорожало, с запчастями проблемы, и в общем каршеринги вынуждены были все это перекладывать в цену, и цена стала сильно выше, чем рост спроса, вследствие чего каршеринги начали проседать. Мы видим по отчетности всех каршеринговых компаний за прошлый год, что они, если и растут, то буквально на проценты, в то время как были годы, когда они росли в год и по 2 раза. поэтому им надо что-то делать, и, конечно, им нужно смещаться в сторону более бюджетных сегментов. У нас сложилась почему-то такая концепция на рынке, что каршеринг должна ставить хорошая машина, желательно почти новая. Каждые два года каршеринги машины обновляли. Понятно, что сейчас нужно более утилитарными, более прагматичными руководствоваться соображениями и, конечно, стоимость снижать. Снижать стоимость каршеринга невозможно без снижения стоимости автомобиля радикального. Поэтому Веста, как, в общем, наиболее бюджетный из современных относительно автомобилей, это, наверное, правильный выбор. Тем более, что на нее сейчас можно ставить и роботизированную коробку для города, то, что нужно. И каршеринги активно развиваются в провинции, не будем забывать. Там, где Веста будет смотреться, ну, вообще очень органично. Это сделает каршеринг более доступным. Ну, а для АвтоВАЗа, конечно, это плюс. Годовой спрос машин в каршеринге оценивается в диапазоне от 50 до 80 тысяч. Это машины, которые каршеринговые парки просто закупают, чтобы обновляться. Поэтому получить продажи тысячи автомобилей дополнительных, кто откажется? АвтоВАЗу в его текущей ситуации это точно пригодится.
2: Артем Бобцов, автоэксперт, на Петербургском экономическом форуме АвтоВАЗ представил одну из главных своих новинок – Niva Legend с новым мотором и модернизированной конструкцией. Главное в автомобиле образца 2026 года – восьмиклапанный мотор объемом 1,8 литра. Он мощнее и экономичнее прежнего, хотя точные характеристики пока не опубликованы. По словам экспертов, несмотря на то, что обновления не очень значительные, Niva хорошо продается.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
6: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
5: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Москва 13:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье перевернулся автобус с 14 пассажирами. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел в Солнечногорске на 325-м километре ЦКАД. Там отметили, что за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В Красноярском крае задержаны три пассажирских поезда на перегоне Кемчуг-Зелидеево в связи с работой правоохранительных органов. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Красноярской железной дороги. Западно-Сибирская транспортная прокуратура отмечает, что задержки в движении превысили 3 часа. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что завершить сертификационные испытания для импортозамещенного авиалайнера сухой Суперджет 100 планируется в текущем году. Для МС-21 это ожидается в следующем. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. Цель – обеспечить пассажиров высокоскоростным интернетом. Сначала проведут испытания абонентского терминала, а затем начнется эксплуатация сервиса. Доступ к интернету появится у пассажиров около 400 составов, пишет Forbes. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мы видим, что НДС идет выше плана. Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули, как сообщил глава Минфина, выступая на сессии Питерского экономического форума. Поступления от НДС растут быстрее, чем планировалось. А еще он заявил, что реальные доходы россиян за последние 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%. Оператор связи обсуждает с властями способы вернуть в России доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным в России ресурсам без VPN, сообщил гендиректор Билайна Анохин. Главная задача – дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые в нашей стране не запрещены. 1 человек погиб и еще 3 ранены после атаки украинского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Это сообщил сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов. Движение всех пригородных поездов, и не только пригородных, в Крыму было приостановлено. Ранее ночью Аксенов говорил, что после удара по Симферополю 3 человека погибли, еще 7 ранены. Все подробности в эфире. Бизнес FM. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. К этим ресурсам можно будет подключаться без VPN, сообщил на Питерском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректора ВМПЛКОМа, он же Билайн, Сергей Анохин. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, отметил Анохин. Речь, по его словам, идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будет блокировать регулятор, а о том, чтобы власти открыли доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно. В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная и могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать когда-то. Насколько это вероятно для воплощения? Вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
2: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Также глава ВМПЛКОМ Анохин сообщил, что оператор сейчас изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это, по его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации опции не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрении похожей опции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. В первую очередь, возврат к тем же нейросетям жизни необходим бизнесу, даже непростым пользователям, отмечает эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
9: Существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателя, и крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИИшный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи все вычисления и вся компиляция, этот процесс пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нету прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, и эта проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств, что запрещенных популяризации, так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести, если коротко. Если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем. Не только IT, а и простых, ну, потому что все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
2: Павел Мясоедов, эксперт по технологиям, директора партнера IT-резерв. Перед Минцифра поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Макс Учадаев. Тогда Минцифра просила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
5: Бизнес FM и АО DF Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
2: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко Максим Решетников и замглава администрации президента Максим Орешкин обсуждали, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий форума. Как отметил в начале сессии модератор, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, цитируя, «Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахибзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка». Конец цитаты. Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщила пресс-служба Центробанка. Силуанов, выступая на сессии, сообщила о превышающих план поступлениях в бюджет от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
10: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
2: Глава Минфина подтвердил, что прорабатываются планы перевести пенсионные накопления молчунов, то есть тех, кто не переводил пенсию в НПФ, в долгосрочное сбережение. Люди могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, считает министр. Ранее об этой идее говорил глава ВЭП РФ Игорь Шувалов. Выступая на Петербургском форуме, Силуанов также заявил о достижении России абсолютного финансового суверенитета. «Мы независим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет». Он отметил, что у нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что никаких долгов не останется, сказал министр. А вот как он ответил на вопрос, какой курс рубля нужен российской экономике.
10: Для экспортеров мы видим сейчас рубль не совсем комфортен. Для импортеров более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и нашего населения, имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, с одной стороны. С другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что мы из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других, а бюджет получит свои налоги от экономики.
2: Выровнять ситуацию с курсом и сделать динамику предсказуемой позволит корректировку бюджетного правила, считает Силуанов. По его мнению, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снизить. Сейчас она $59 за баррель. Глава Минэка Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать, как только происходят значимые события. Они происходят постоянно, сказал он. Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал не ждать возврата к старым реалиям и отмены санкций и заявил, что России надо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами. Вот что он сказал, отвечая на вопрос Макарова о том, не надо ли изменить парадигму, не реагировать на принятые санкции, а опережать.
11: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. По большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Надо, и главный тоже еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран.
2: На полях форума с заявлениями сегодня выступил и вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, а цены вертикально интегрированных компаний большинства заправок растут в пределах инфляции.
5: «Voya» – автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер «Voya Free», флагманский минивэн и представительский седан «Voya». Гибридные автомобили «Voya» освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей «Voya». По данным «Автостат», по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
13: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
5: Комментарии Буфта.
13: Личный взгляд на главные события.
5: Бизнес говорит.
13: Чтобы кто надо услышал.
5: Бесценные знания.
13: Неочевидные, но удивительные факты.
5: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил на Петербургском экономическом форуме вице-премьер Александр Новак. Он пообещал, что правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить. Новак считает, что запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка сейчас нет необходимости, но в будущем, сказал он, правительство может осмотреть эту меру. Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» вернулись к прежним объемам. В мае они восстановились до нормального уровня в 165 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство Рейтер. Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены в конце января. Выпуск золота в апреле остался примерно на прежнем уровне. Выпуск серебра упал на почти 36%, сообщил Росстат. Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат ведомства не публикует. Ювелирных изделий золота и серебра в апреле было произведено на 25,6 миллиарда рублей. Это на 10,5% больше, чем в апреле прошлого года. И на 3 с лишним процента больше, чем в марте текущего. С начала года рост составляет 1,6%. Россия на сегодняшний день занимает второе место в мире по добыче золота, уступая только Китаю. Центробанк выпустит памятную монету из недрагоценных металлов. Чувашская республика. Монета номиналом 10 рублей появится в обращении 5 июня. 22 мая Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь известного нейрохирурга и основателя Академии медицинских наук СССР Бурденко. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
2: А в столице сейчас плюс 26. Но во второй половине дня, ближе к 17, сегодня местами в городе возможен дождь и даже гроза. И, соответственно, температура снизится. В пятницу в Москве без осадков, до плюс 24. Комфортная погода будет и в выходные. Плюс 24, плюс 25. Пока никаких дождей. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Беспилотная атака на Крым. Четверо погибших. В Симферополе этой ночью дроны ударили по нежилым объектам. Три человека погибли, семеро пострадали. А утром БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Один человек погиб и еще трое ранены. В Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, там без пострадавших. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что задерживаются поезда, следующие в Крым из Адлера, Минеральных вод. Три состава из Москвы, один из Петербурга и в обратном направлении. Задержки составляют от 3 до 6 часов. Крымский мост возобновил движение после 7-часовой приостановки. Ситуация на полуострове осложняется и очередными ограничениями на продажу топлива. Сеть АЗС ТЭС в Севастополе временно будет реализовывать бензин по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Свободная продажа горючего продержалась всего сутки. О текущей ситуации в регионе Бизнес ФМ рассказал корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
14: Атаковали на отрезке ветки между Донкоем и Керчью. Там есть такой поселок городской типа Азовское, вот и там атаковали. По этой же ветке ходят и поезда дальнего следования. По информации перевозчика, там 12 поездов выбились из графика. Мост был перекрыт больше 7 часов, с 2.37 ночи до 9.46 утра. Это больше 7 часов, естественно, конечно, там пробка выросла, и она достаточно огромная. Поезда начали пропускать.
15: Скажите, пожалуйста, ситуация с топливом и топливных картах, не очень понятно, как это работает.
14: По-прежнему отпускается 20 литров бак машины в сутки АИ-92. 95-й продается только по талонам в сетях двух крупнейших операторов. А там это в первую очередь там коммунальный транспорт, социальный транспорт обеспечивается топливом. Все остальные по талонам операторов. Купить талоны эти можно только на самих АЗС операторов. Но сейчас они не всегда всегда в наличии, если не сказать, что их в наличии почти нет.
15: На заправках очереди есть?
14: Там, где отпускают бензин, там есть очереди довольно большие. Но там, где топлива нет, а нет на многих заправках, там очередей тоже нет.
15: Сколько стоит этот талон? Он стоит столько, сколько литров топлива ты покупаешь?
14: Да, они там есть на 10, на 20 литров. Обычно талоны даже немножечко дешевле, чем если покупать в розницу. И не по одному талону, да, как правило, люди берут, там по 10 талонов покупают и постепенно их тратят. Да.
15: Можно использовать, например, половину? То есть ты приехал, заправился на 5 литров, а у тебя сертификат на 10?
14: Нет, насколько я знаю, только полностью талон можно отдать.
15: Есть ли дефицит этих талонов?
14: Там, где они там раньше были в свободной продаже, то во многих местах сейчас нет.
2: Сергей Винник, корреспондент российской газеты в Крыму. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимают ли там талоны. Из-за ударов в ВСУ Энергодар город-спутник ЗАЭС оказался полностью обесточенным. Критически важные объекты запитываются от резервов, сообщают местные власти. В общей сложности за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над 11 регионами. В парке Горького новый директор. Руководить популярной зоной отдыха в столице будет Елизавета Фокина, возглавляющая музей-заповедник Царицына. Департамент культуры Москвы удовлетворил просьбу Елены Лупиной освободить ее с должности по состоянию здоровья. Она была во главе парка Горького с апреля 2022 года. Как при ней изменилась эта локация, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
16: Была в первую очередь проведена работа по реконструкции набережной, примыкающей к Садовому, ну, от Садового кольца до территории нескучного сада. И действительно, набережная сейчас открылась. Там произошли серьезные преобразования. Понятно, что административный корпус тоже был перестроен. Здесь административный корпус, пожалуй, мало касается самих москвичей, больше администрации парка. В целом, именно набережная является тем местом, которое больше всего пользовалось успехом у москвичей, которые передвигались по набережной на своих двоих, как говорится, то есть пешеходная часть. Там же была часть велосипедная и для пользователей самокатов, разных средств индивидуальной мобильности. Я недавно был на новой части вновь реконструированной парка Горького. Мне не показалось, что набережная каким-то образом похорошела. На ней появилось большое количество капитальных объектов, в которых, скорее всего, откроются разные предприятия общественного питания. Понятно, зачем это сделано, потому что территорию нужно каким-то образом монетизировать, чтобы она приносила доход. Какую экономически добавленную стоимость, здесь понятно. Мне кажется, что вот того открытого общественного пространства, которое было раньше, до вот этих вот сооружений, этих конструкций, немножко проигрывает прежнему облику. Я бы все-таки оставил чуть больше открытого пространства, больше возможностей для прогулок, тем более, что когда начался теплый сезон, москвичи будут толпами ходить, и у меня нет уверенности, что москвичи так уж хорошо там разместятся, просто уместятся в этом пространстве. Дальше вопрос связанности ткани остальной части парка Горького и набережной. Мне кажется, пока это не достигнуто в полной мере, потому что мы видим, что продолжается реконструкция на основной части, гулять особо негде. Мне кажется, что нужно было, если мы говорим о реконструкции, нужно было проводить ее комплексно, а не вот этими кусочками.
2: Яков Якубович, ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук. Елизавета Фокина – сильный менеджер с 20-летним опытом работы, но в нынешней должности, с учетом важности парка Горького, у нее будет явно больше ответственности и задач, рассуждает архитектор градостроитель, урбанист Илья Залевухин.
17: Парк Горького существует очень давно, и за это время много что менялось, и были разные директоры. Последнее, то, что было с 22 года, это завершение стратегии развития парка, наполнение его различными функциями, сохранение природы. Я думаю, что все мы видим, что это территория, по которой все комфортнее, интереснее, для всех возрастов удобно там находиться, включая нескучный сад. И вообще надо говорить о том, что эта территория единая с Воробьевыми горами, то есть это огромные единый такой зеленый клин, который, не знаю, еще по генплану 1971 года как бы входит прямо в центр города. По сути, градоэкологический каркас города Москвы.
18: Что можно сказать про нового директора?
17: Я думаю, что если основное благоустройство закончено, то сейчас важно как бы сценарий управления различными активностями в этом парке, потому что в Царицыно вместе с культурным наследием проводились различные мероприятия интересные. Это был таким, и думаю, останется общественной гостиной большого района. А парк Горького, скажем так, это общемосковское или даже вообще значение уровня страны, пространство, в которое люди приходят и, соответственно, могут получить вот эти все какие-то различные функции, там от образования, культуры до спокойной прогулки в парке.
2: Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, урбанист. Елизавета Фокина руководит музеем-заповедником Царицына с 2016 года. С тех пор он стал одним из лучших и самых посещаемых парков столицы. Ежегодная посещаемость музея увеличилась почти в 4,5 раза, а число гостей парка выросло с 5 до 12,5 миллионов человек в год. Две россиянки в полуфинале Ролан-Гаррос. Мира Андреева и Диана Шнайдер впервые в карьере вышли в 1/2 финала турнира «Большого шлема». В последний раз две российские теннисистки доходили до этой стадии турнира во Франции 17 лет назад. В 2009 году это сделали Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Последняя, к слову, тот Ролан-Гаррос выиграла. В 2015-м аналогичный успех, но на US Open повторили Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Сегодня за выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалинской, Андреева с украинкой и Мартой Костюк. Можно ли уже считать сенсацией выход наших теннисисток в полуфиналы и у кого из них чуть выше шансы на финал, рассуждает редактор отдела теннис портала «Спортс» Павел Ниткин.
19: То, что их вышло две, это, конечно, неожиданность. То, что вышла Мира Андреева, это закономерность этого сезона, потому что она очень хорошо играла на грунте, выиграла титул, дошла до финала в Мадриде. На грунте она вернулась на тот уровень, который у нее был, когда ей говорили, что она будет выигрывать большие шлемы и станет первой ракеткой мира. Шнайдер, конечно, удивила приятно, потому что у нее была обратная ситуация. На грунте она выступала довольно блекло, если не считать, опять же, парный разряд с Мирой. В одиночке у нее мало что получалось. Тут она постепенно вкатилась в турнир, и матч с Соболенко показала максимум своих возможностей. Я никогда от нее такого не видел раньше. Чтобы она так сочетала и там оборону, и атаку, и так цеплялась. Потому что как только Соболенко начала процесс этого самоуничтожения, который тоже важную роль сыграл в этой победе, но как только она его начала, то Шнайдер была готова этим воспользоваться и додавила на нее так, что в итоге у Соболенко не получилось себя в какое-то нормальное состояние привести. Ну и вот результат.
18: Каковы шансы Шнайдера и Андреевой на победу в своих полуфиналах?
19: Шнайдер шансы огромные, потому что ее соперница Майя Хвалинская, она там 114-я ракетка мира, и по игре у нее есть очень, с одной стороны, большой набор инструментов, которые она может использовать. С другой стороны, если Шнайдер просто покажет вот тот силовой стабильный теннис, который она показывала против Соболенко, но там шансов не должно быть у соперниц, то у Миры Андреевой все очень сложно, потому что у нее соперница, которая в этом году на грунте вообще не проигрывала, которая ее обыграла в Мадриде и которая потрясающий теннис демонстрирует, но шансы, конечно, есть.
2: Павел Ниткин, редактор отдела теннис портала «Спортс». Матчи с участием Шнайдера Андреевой начнутся сегодня около 16 часов по московскому времени. Финал в женском одиночном разряде состоится в субботу. Мужчины определят сильнейшего в воскресенье. Впервые с 1977 года на открытом чемпионате Франции победителем в обоих разрядах станут теннисисты, которые ни разу до этого не выигрывали большой шлем. Общий призовой фонд Ролан-Гаррос в этом году составляет 61,5 миллион евро.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM.
13: Новости. Коротко.
7: Москва 14:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Новороссийске приостановлено водоснабжение. Причиной пресс-служба городского водоканала назвала подтопление территории водозабора. Троицкий групповой водопровод вблизи реки Кубань. В сообщении говорится, что из-за этого из работы выключена часть артезианских скважин. Подача воды на город снижена. В связи с этим холодная вода подавалась только утром с 6 до 9 часов. В Славянском районе Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС. Прорыв дамбы произошел и в Крымском районе. В работах по ликвидации задействовано около 500 человек. В результате подтопленной сельхозугодья. Подтоплений домовладений не было. Угрозы жителям нет. Уровень воды в реках начал снижаться. Более 100 предприятий в России выплачивают по 1 000 000 рублей за рождение первого ребенка. Об этом сказала на Петербургском международном экономическом форуме Валентина Матвиенко. Спикер Софеда подчеркнула, что это должно стать стандартом. При этом, по ее мнению, сумма может быть меньше. Важна именно поддержка и уважение к семьям. Например, комнаты ребенка, гибкие графики для женщин. Матвиенко добавила, что отдача от сотрудника в таком случае будет выше, и бизнес только выиграет. В Москве пройдет товарищеский матч сборных России и США по хоккею. Игра состоится 1 июля и будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом на Петербургском форуме рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, между Россией и США стоит колоссальная глыба льда, которая мешает сотрудничеству и которую надо растопить. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В мессенджере Макс на айфонах перестали работать уведомления о сообщениях и звонках. Ранее Макс исчез из магазина приложений Apple. Объяснения этому пока нет. Разработчики мессенджера сделали запрос и ждут ответа. Уже установленное на айфоны приложение с нюансами, но работает. Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная. Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрещать экспорт дизельного топлива из России для всех участников рынка нет необходимости, но в будущем правительство может рассмотреть эту меру. Операторы связи обсуждают с властями способы вернуть в Россию доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным в России ресурсам без VPN, сообщил гендиректор Билайн Анохин. Главная задача – дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России. Подробности в эфире. Business FM. Apple исключением мессенджера Max из App Store ограничила доступ к приложению 20 миллионам пользователей. Это заявил глава Минцифры Макс Утшадаев, подчеркнув, что Max удалили из магазина приложений Apple без объяснения причин.
20: У нас нет никаких на эту тему пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Примерно 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Здесь понятно, что государство может стимулировать создание равных условий. Все равно возникают вот такие тревожные факторы, когда глобальные бигтехи все равно показывают в определенном смысле свою рыночную силу через введение таких ограничений. Одномоментно, без объяснения, решая наших пользователей доступа к уже привычным сервисам. Это не единицы, не десятки тысяч, это десятки миллионов пользователей. Конечно, хотелось бы здесь, чтобы такие ситуации, в общем, не возникали.
2: Макс Утшадаев. Nuts Messenger неожиданно пропал из App Store накануне. Команда Max направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Max также уточнили, что из-за сложившейся ситуации на устройство компании перестанут приходить уведомления о сообщениях и звонках. Сами сообщения доставляться будут, также останутся доступными все остальные функции мессенджера. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, заявили в компании. В целом, смартфонами Apple по оценкам мобильных операторов пользуются каждый четвертый россиянин. При этом гаджеты на Android среди пользователей теряют позиции, хотя и остаются очень востребованными. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Роцит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: Мы сейчас все с опасениями следим за тем, как поведет себя Google в этой ситуации. В этом смысле там гораздо все проще, потому что на Android устанавливать приложение можно не только из магазина приложений Google Play, но и из сторонних сторов, и в качестве отдельного файла, просто скачиваемый на телефон. Пока можно. Поэтому все несколько проще. Тем не менее, аудитория айфонов — это важная аудитория, это самая платежеспособная аудитория, поэтому ей дорожат. Поэтому, конечно, это очень неприятное явление.
18: Как в дальнейшем это скажется на судьбе Макса?
1: Это наиболее неприятно для тех, кто начал пользоваться мессенджером Макс в полной мере, потому что у таких людей, на самом деле, с каждым становилось реально все больше и больше. Я вижу, как коммуникация переносится на эту платформу. Если не будут возвращены уведомления, то это довольно большая проблема, потому что люди просто не видят сообщения, не видят звонки. Одно дело, когда это, допустим, платформа, куда ты заходишь периодически, чтобы разместить объявление или посмотреть объявление, у тебя не так много регулярной переписки. Другое дело, когда это мессенджеры, и тем более каналы, где крайне важно получать уведомления о новых сообщениях, о новых постах и так далее. И если этого нет, тебе нужно все время туда заходить. Не очень эффективный сценарий для абсолютного большинства пользователей. Кроме тех, кто живет непосредственно с телефоном в руке просто 24/7, это скорее мои коллеги-журналисты, чем обычные люди.
2: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты», эксперт РОЦИТ. Мессенджер Макс, как отметили в АК, все еще можно установить из остальных магазинов приложений: Рустор, Google Play, Huawei, App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте Макс. Вернуть функцию получения уведомлений без возвращения Макс в магазин приложений Apple вряд ли возможно. Какие-то функции мессенджер точно потеряет, говорит глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
21: Я думаю, что крупные ресурсы, и Макс сейчас крупные ресурсы, ВКонтакте, Телеграм, вообще не могут работать без каких-то нарушений. То есть теоретически, возможно, правы все, кто говорит о том, что юридическим поводом могли служить какие-то истории, связанные либо с отслеживанием поведения пользователя, либо еще что-то. Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, у нас оставался такой канал достаточно большой и единственный. Такая-то версия там была, что почему мы это сделали, да? Вот. Но, тем не менее, мы это как-то сделали. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. И удаление Макса, я думаю, есть мотивы этих наших действий, что мы отказались проводить платежи в пользу Apple с наших сотовых телефонов и запустили процедуру. Но сейчас половина людей, которым нужно что-то вообще покупать, меняют страну. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая.
18: Вопрос с уведомлениями.
21: Как-то очевидно, когда приложение удаляется, все старые стоят, но, возможно, Apple действительно, если у него нет в приложениях, в App Store, то он и не поддерживает саппорт, это же целый сервис, когда не тем, он единый для всей экосистемы Apple. Уведомлений не будет, часть сервиса будет недоступна именно в силу того, что в App Store нет приложения. Поставить можно, но вряд ли.
2: Герман Клименко, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Удаление приложения Макс из своего магазина вполне закономерный шаг для Apple, считает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
22: Чуть раньше ребята из компании, занимающейся противодействием, в том числе киберпреступности, борются, например, с фишингом и прочими вещами, они сообщили, что у Макса нехорошие домены. То есть они условно просили их забанить. Такое уже было с другими приложениями. Там вот до этого у нас была телега, которой уже сначала вот такой условный бан по адресам кинули, а потом, собственно, удалили ее из всех сторов. То, что какой-то, может быть, скрытый функционал у приложения Макс, я тут сильно сомневаюсь. Apple, как вся вообще экосистема, iOS, Apple как компания, не дают разгуляться разработчику, что-то скрыть в приложении, сделать так, чтобы тайно как-то собиралось, и вот это вот все, это невозможно. Но, вероятно, не досмотрели или еще что-то, как-то процесс не был настроен, возможно, внутри компании. Возможно, как при новом обновлении реально что-то Макс не дописали в описании. Хотя я очень сомневаюсь.
18: А что делать тогда пользователям яблочной продукции? Все-таки устанавливать на Android какие-то сторонние приложения без магазина значительно проще.
22: Да, но у нас же уже была эта история с тем, что поудаляли, например, приложение российского российских банков и из Apple. Есть способы вполне легальные, как установить. Это уже все банки проходили, поэтому это можно будет поставить себе Макс в отделениях «Мои документы». Когда приходит у вас устройство, тебе на него ставят необходимые вещи, потому что приложение удалено из стора, но в целом оно, если вы себе успели его установить, оно у вас там не пропадает. Значит, либо это будут всякие маскировки приложения, опять как это делают те же самые банки.
2: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признала мессенджер Макс шпионским. На основании нескольких проверок сообщалось о 4 найденных нарушениях безопасности. ФСБ, в свою очередь, на этой неделе показала видео с офисами международных IT-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Среди них оказалась и компания Cloudflare. В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам. Департамент госдоходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений. Электромобили, ввезенные на территорию Евразийского экономического союза по льготам с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, нельзя продавать, передавать в аренду иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Подробности у Светланы Чередниковой.
0: Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельца от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула наш рынок к росту более чем в полтора раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России 15%. И льгот не подразумевает. С этого года льготу отменили и для Казахстана. Машины, импортированные в Казахстан с 2022 года по 31 декабря прошлого года, передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничения действуют 3 года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может только уплатив таможенный сбор 15% от стоимости машины и другие местные налоги. А наш соотечественник, купив эту электричку, получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом. Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
3: Вот эта схема, она довольно давно уже распространена, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Помните, была история еще с Киргизией, занижением стоимости таможенных ставок в Киргизии. Автомобили просили доплачивать. Там огромное количество было зигров всевозможных. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии. Примерно такая же история, потому что там есть своя схема растаможки автомобиля на льготника белорусского. Да, то есть там люди пользуются льготой и могут передать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке, соответственно, это льготной категории населения. И потом эти машины тоже попадали в Россию.
0: Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с электричками, уже пару лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получили от ФТС требования об уплате колоссального утильсбора. Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами? Говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
4: Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машина, ввезенная льготно, пока такой практики не было, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть начислена такая ставка в размере 15%.
23: Что можно сказать о популярности у нас электромобилей в целом и тех, которые поставляют из Казахстана в частности?
4: Процент электромобилей, продаваемых у нас, он невысокий, то есть 1-2%. В принципе, в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.
0: В нашей стране политика Казахстана в целом выгодна. Власти развивают производство электрокаров в России, и такие ограничения защищают отечественного производителя. У нас производится электромобиль «Москвич» и «Валют», в Калининграде планируют выпускать «Чинган», ожидается «Атом». Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
6: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Из них 860 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа под 3% годовых фондом развития промышленности. Реализация проекта позволит с конца 2026 года приступить к выпуску новых для Герафарма препаратов, а к 2030 году выйти на проектную мощность до 5 миллионов упаковок в год по всем продуктам проекта. Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции снизить складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первые кварталы 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Без четверти три в Москве вы слушаете «Бизнес FM».

0: Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки спада напряженности на рынке труда. Но, по ее словам, ситуация все равно сложная. Экономика столкнулась с беспрецедентным дефицитом кадров. Вопрос привлечения и удержания квалифицированных специалистов обсудили в ходе панельной дискуссии «Корпоративная социальная ответственность российских компаний НАПМЭФ». Среди участников были руководители ряда крупнейших российских компаний и банков, включая «Новиком Банк». Казалось бы, при чем тут социальная ответственность бизнеса? На самом деле связь прямая. Поддержка сотрудников и их семей повышает привлекательность работодателя, а значит, помогает решать кадровый вопрос. Например, у «Новиком Банка», который является опорным банком госкорпорации «Ростех», есть мотивационная программа развития для поддержки сотрудников высокотехнологичных предприятий. Продолжает руководитель розничного направления, старший вице-президент «Новиком Банка» Дмитрий Криштопа.
1: Что такое вообще поддержка кадрового потенциала страны или конкретной отрасли? Для понимания, это вот меры направлены на то, чтобы обеспечить экономику предприятия достаточным количеством квалифицированных работников сейчас и в будущем. Проще говоря, три пункта. Подготовка нужных специалистов, сохранение опытных кадров в системе, ну и, соответственно, привлечение новых сотрудников. Мы нацелились на второй и третий пункт, поскольку подготовка — это все-таки образовательные в основном программы, они могут быть как со стороны вузов, так и непосредственно предприятий. Так вот, мы подумали, как банк может помочь с точки зрения сохранности опытных кадров и, соответственно, привлечения.
0: «Новиком Банк» в ходе панельной дискуссии на форуме поделился опытом поддержки сотрудников предприятий по мотивационной программе развития. Ее участники могут получить сниженные процентные ставки по кредитам на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, выгодные условия по вкладам, индивидуальное обслуживание в банке. Льготы по программе доступны в том числе молодым высококвалифицированным специалистам, победителям профессиональных соревнований, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, работникам, имеющим право на социальную поддержку. О том, как эта программа помогает решению кадрового вопроса на предприятиях Ростеха, рассказывает руководитель розничного направления, старший вице-президент «Новиком Банка» Дмитрий Криштопа.
1: Мы должны сделать так, чтобы лучшие сотрудники любого предприятия сохранялись в системе, понимали, что их ценят, и это позволяло бы нам наращивать производительность труда, чтобы лучшие люди чувствовали себя действительно в привилегированном положении и понимали, что они работают на предприятии, работают на суверенитет страны, мы, соответственно, даем им такие условия, которые не может получить никто дополнительно. Поэтому в этом случае мы, понятно, что и с точки зрения патриотизма здесь отрабатываем, ну и с точки зрения конкретной отрасли, за которую мы отвечаем как опорный банк.
0: Сегодня к мотивационной программе развития «Новиком Банка» подключено более 290 предприятий госкорпорации «Ростех» по всей России. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
2: Купальный сезон открыли, но на пляже не пускают. В Анапе туристам ограничили доступ к большей части пляжа из-за того, что там продолжают отсыпать и выравнивать песок. Турбизнес при этом говорит о значительном росте продаж анапского направления. О том, что происходит с турпотоком и пляжами в этой части побережья, Диана Чебанова.
3: В Анапе туристам официально разрешили купаться в море, но возможность подойти к нему есть только на 3,5 километрах пляжа от лечебного до санатория Бемлюк и еще один отрезок с километр в Витязево. При этом всего песчаных пляжей у курорта 40 километров. Мэрия объяснила запрет продолжением восстановительных работ. А находиться на участках, где еще ведут отсыпку песка, небезопасно, да и неудобно для передвижения строительной техники. Что до песка, то он на пострадавших пляжах уже не тот, что раньше. Туристам придется привыкать к новому, который хуже по качеству, говорит эколог, специалист по природопользованию санаторно-курортного комплекса «Дилуч» в Анапе Станислав Ермолаев.
4: Завозится песок из карьера, который по своим параметрам, по муниципальному контракту, должен соответствовать ГОСТу пески для строительных работ. Требования к пескам для строительных работ одни, а требованиям к песку для морских пляжей на курортной территории это совершенно что-то должно быть иное. Песок по своему составу, явно, что это не кварц. Сравнивая кварцевый песок наш и песок завозимый, он очень сильно отличается по цвету, по механическим свойствам частичек песка. Там очень большое количество глиняных примесей, опасного в этом ничего нет. Никто от глины еще не умирал. По крайней мере, анализы, которые сделаны Роспотребнадзором по завезенному песку, они не показывают наличие каких-то опасных соединений. Нет ничего плохого для здоровья.
3: По словам эколога, потеря в том, что природный кварцевый анапский песок обладал лечебными свойствами. Его даже использовали в терапевтических целях. Именно это, по-видимому, осталось в прошлом. Местные журналисты ранее рассказывали Бизнес ФМ, что карьер, откуда везут песок в Анапу,

0: находится в соседнем Темрюкском районе, что тоже внушает экоактивистам осторожный оптимизм. А глиняные примеси смоют море и дожди. Правда, на это могут уйти годы, а туристический сезон начинается уже сейчас. И он явно будет лучше, чем в предыдущем году, но сильно хуже, чем до катастрофы, считает владелец отеля на популярном у туристов Пионерском проспекте Пантелеймон Азов.
1: Июнь у нас очень слабый, погода у нас была плохая. Бронирование, не сказал бы, что прям сильно увеличились, но люди звонят, интересуются. Июль-август более-менее заполняется. Июнь, что у меня, что у друзей, знакомых, просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные, на фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты, как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально, мы цены не меняем. 6 000 рублей за сутки за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведских стол.
0: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
2: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, 10% прироста к 25-му году это тоже неплохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4.5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
0: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
6: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
5: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов. А излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
3: Другим наука на Бизнес FM. Все золото мира. Золотая кладовая Эрмитажа – это богатейшее собрание золота скифских царей, изделий греческих мастеров, сокровищ великих моголов, китайских украшений и, конечно, шедевров так называемой сибирской коллекции Петра I. Среди самых известных экспонатов один из символов Эрмитажа – костромской олень. Эта золотая бляха с изображением оленя с подогнутыми ногами и огромными рогами была найдена в 1897 году во время раскопок Костромского кургана в Кубанской области Российской империи. Длина изделия 33 сантиметра, возраст более 2000 лет. Предполагают, что олень был украшением скифского футляра для лука и стрел. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Красноярском крае задержаны 3 пассажирских поезда на перегоне Кемчуг-Зеледеево в связи с работой правоохранительных органов. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Западно-сибирская транспортная прокуратура отмечает, что задержки в движении превысили 3 часа. Другие подробности пока не приводятся. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев буквально вчера провел телефонный разговор с представителями Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Дмитриев отметил, что диалог с американской стороной продолжается, общение происходит несколько раз в неделю. Как подчеркнул Дмитриев, американская сторона пытается способствовать миру и постоянно склоняет к этому Киев. Платформа МАКС и национальная система платежных карт договорились на Петербургском международном экономическом форуме о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Сервис интегрируют в МАКС в формате мини-приложения. Пользователь сможет оплатить покупки через персональный QR-код. Операции проводятся через систему быстрых платежей, к которой подключено более 200 российских и иностранных банков. Доступ к сервису будет дополнительно защищен пользовательской биометрией. Не менее 16 человек пострадали при экстренном торможении автобуса в берлинском районе Нойкёльн. Трое из них получили тяжелые травмы. По словам представителя пожарной службы, сигнал тревоги поступил в 10:42 по Москве. Пожарные оказали помощь некоторым пострадавшим. На месте происшествия 14 госпитализировали. Причины резкого торможения пока неизвестна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 15:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, например, Netflix или некоторые нейросети. Об этом буквально через минуту. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, и обсудил с коллегами, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Беспилотная атака на Крым. Четверо погибших. В Симферополе этой ночью дроны ударили по нежилым объектам, а утром беспилотники атаковали пригородный поезд. А перевозчик сообщает, что задерживаются поезда, следующие в Крым из Адлера Минеральных Вод. Три состава из Москвы, один из Петербурга. И в обратном направлении задержки составляют от 3 до 6 часов. Продолжаются трудности с топливом. О текущей ситуации в регионе также в эфире «Бизнес ФМ». На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ. Но только не те сайты, которые блокировал Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. К этим ресурсам можно будет подключаться без VPN, сообщил на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Видим в взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, отметил Анохин. Речь, по его словам, идет о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будут блокировать регулятор, а о том, чтобы власти открыли доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно. В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная и могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
10: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать когда-то. Насколько это вероятно для воплощения, вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
9: Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, а также глава Вымпелкома Анохин сообщил, что оператор сейчас изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это, по его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации опции не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрении похожей опции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. В первую очередь возврат к тем же нейросетям. Сетям жизненно необходим бизнесу, даже непростым пользователям, отмечает эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
11: существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателя, и крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИИшный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи все вычисления и вся компиляция, этот процесс пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нету прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, и эта проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств, что запрещенных популяризации, так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести, если коротко. Если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем. Не только IT, а и простых, ну, потому что все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
9: Директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов. Перед Минцифры поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Максуд Шадаев. Тогда Минцифра просила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. А позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
12: Бизнес FM и АО DF Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
9: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко, Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин обсуждали, а как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий Петербургского международного экономического форума. Как отметил в начале сессии модератор, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе у Эльвиры Сабхиразадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сабхиразадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка. Конец цитаты. Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщил пресс-служба Центробанка. Силуанов, выступая на сессии, сообщил о превышающих планах поступлений бюджета от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
13: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
9: Глава Минфина подтвердил, что прорабатываются планы перевести пенсионные накопления молчунов, то есть тех, кто не переводил пенсию в НПФ, в долгосрочные сбережения. Люди могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, считает министр. Ранее об этой идее говорил глава ВПРФ Игорь Шувалов. Выступая на Петербургском форуме, Силуанов также заявил о достижении России абсолютного финансового суверенитета. «Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет», отметил он. «У нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что никаких долгов не останется», сказал министр. А вот как он ответил на вопрос, какой курс рубля нужен российской экономике.
13: Для экспортеров мы видим сейчас рубль не совсем комфортен. Для импортеров более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и нашего населения. Имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, с одной стороны. С другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный. Чтобы не было такого, что мы из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других. А бюджет получит свои налоги от экономики.
9: Выровнять ситуацию с курсом и сделать динамику предсказуемой позволит корректировка бюджетного правила, считает Силуанов. По его мнению, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снизить. Сейчас она $59 за баррель. На полях форума с заявлениями сегодня выступили и вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, а цены на вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут в пределах инфляции.
12: «Фоя» – автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер «Фоя Фри», флагманский минивэн и представительский седан «Фоя». Гибридные автомобили «Фоя» освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру! Эру гибридных автомобилей «Фоя». По данным «Автостат», по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
9: Новороссийск на неопределенный срок остался без водоснабжения. Причина в подтоплении артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, от которого фактически зависит водоснабжение города. Он располагается в Крымском районе Краснодарского края, где сейчас введен локальный режим ЧС из-за подъема рек после дождей. Также режим ЧС после прорыва дамбы ввели в Славянском районе. Жители нескольких населенных пунктов эвакуируют развернутые пункты временного размещения. В Новороссийске из-за ситуации холодную воду местным жителям сегодня подавали с 6 до 9 утра. А в городе к такому все привыкли. Не в первый раз подобное происходит, говорит местный житель. Андрей Мершиев.
14: Если честно, в городе проблема с водоснабжением постоянно. Туда бывает по графику, бывают аварии, поэтому жители привыкли, и такой проблемы нет. Если в городе выключают воду на 2-3 дня, то специальные автомобили водовозки подвозят по заявкам воду. То есть для Новороссийска это считается норма. Для другого города это, наверное, катастрофа бы звучала. Для Новороссийска и жители уже привыкли к постоянным перебоям воды, поэтому самые запасливые ставят баки накопительные, квартиры, в дома, и этот вопрос решает только именно накопление воды, потому что у нас до сих пор, даже когда с водой все нормально, в некоторых районах вода подается по времени. Утром 3 часа и вечером 3 часа.
15: Пишут, что на неопределенный срок. Такое раньше было?
14: Обычно, когда водоканал или администрация города Новороссийска заявляет, то есть у них, видимо, нет четкого понимания, сколько времени нужно на устранение поврежденной трубы, либо выявление утечки, поэтому они обычно, когда они говорят день или два, обозначают сроки. Потом за эти сроки нужно отвечать. Поэтому всегда применяют универсальное слово «неопределенный срок». Обычно эти проблемы решаются 1-2 дня, может быть, быстрее. Обычно аварийные отключение, это у нас изношенность городских сетей, где-то трубу прорвало, где-то там давление поднялось, опять трубу магистрали меняют. Действительно, в Обнинском районе, а Новороссийск питается от Троицкого водопровода, там были дожди и потопления, возможно, и из-за этого. Но, как правило, водоканал не озвучивает причину аварии.
9: Житель Новороссийска Андрей Мершиев. Подача воды на Новороссийск снижена. О том, когда жителям включат холодную воду, хотя бы временно, в местном водоканале не сообщают.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Стоимость полета космического туриста на Союзе к МКС оценили в 2 миллиарда рублей. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включении в рамках Петербургского международного экономического форума пояснил, что стоимость подобного полета – это ракета, поделенная на количество участников. Помимо туриста на космическом корабле обязательно должны быть два профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, подчеркнул Баканов. Петербургский нефтяной терминал модернизируют до 2035 года. Сумма инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме. Проект предусматривает модернизацию производственных мощностей и расширение номенклатуры перевалки наливных грузов. Инвестиции направят на поэтапную реконструкцию предприятия без приостановки его эксплуатации. Технопарк с лабораториями и производственными помещениями появится на территории особой экономической зоны Большой Серпухов в Подмосковье к 2030 году. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. Соглашение о реализации проекта подписали власти Подмосковья и руководством особой экономической зоны в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно проекту, площадь технопарка составит 27,5 тысяч квадратов. Он обеспечит рабочими местами около 400 человек. Якутия стала пилотным регионом московской программы поддержки технологического бизнеса. Соответствующее трехстороннее соглашение по подготовке и выводу региональных компаний на IPO подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. В рамках программы Якутия будет участвовать в отборе и сопровождении перспективных технологических компаний, заинтересованных в подготовке к выходу на публичный рынок капитала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
9: Сейчас в городе плюс 25, облачно с прояснением сегодня, но по обновленному прогнозу осадков не ожидается. На завтра синоптики также осадков не обещают, при этом солнечно будет и до 24 тепла в течение дня. Пятнадцать семнадцать в Москве. Беспилотная атака на Крым. Четверо погибших. В Симферополе этой ночью дроны ударили по нежилым объектам. 3 человека погибли, 7 пострадали. А утром БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, где 1 человек погиб и еще 3 ранены. В Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, там без пострадавших. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что задерживаются поезда, следующие в Крым из Адлера, Минеральных Вод, 3 состава из Москвы, 1 из Петербурга. И в обратном направлении задержки составляют от 3 до 6 часов. Крымский мост возобновил движение после 7-часовой приостановки. Ситуация на полуострове осложняется и очередными ограничениями на продажу топлива. Сеть АЗС и АТС в Севастополе временно будет реализовывать бензин по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Свободная продажа горючего продержалась всего сутки. О текущей ситуации в регионе «Бизнес-ФМ» рассказал корреспондент «Российской газеты» в Крыму из Симферополя Сергей Винник.
16: Атаковали на отрезке ветки между Донкоем и Керчью. Там есть такой поселок городской типа Азовское, вот, и там атаковали. По этой же ветке ходят и поезда дальнего следования. По информации перевозчика, там 12 поездов выбились из графика. Мост был прикрыт больше 7 часов, с 2.37 ночи до 9.46 утра. Это больше 7 часов, естественно, конечно, там пробка выросла, и она достаточно огромная. Поезда начали пропускать.
17: Скажите, пожалуйста, о ситуации с топливом и топливных картах. Не очень понятно, как это работает.
16: По-прежнему отпускается 20 литров бак машины в сутки АИ-92. 95-й продается только по талонам в сетях двух крупнейших операторов. А там это в первую очередь там коммунальный транспорт, социальный транспорт обеспечивается топливом. Все остальные по талонам операторов. Купить талоны эти можно только на самих АЗС операторов. Но сейчас они не все всегда в наличии, не сказать, что их в наличии почти нет.
17: На заправках очереди есть?
16: Там, где отпускают бензин, там есть очереди довольно большие, но там, где топлива нет, а нет на многих заправках, там очередей тоже нет.
17: Сколько стоит этот талон? Он стоит столько, сколько литров топлива ты покупаешь?
16: Да, они там есть на 10, на 20 литров. Обычно талоны даже немножечко дешевле, чем если покупать в розницу. И не по одному талону, да, как правило, люди берут, там по 10 талонов покупают и постепенно их тратят.
17: Можно использовать, например, половину? То есть ты приехал, заправился на 5 литров, а у тебя сертификат на 10?
16: Нет, насколько я знаю, только полностью талон можно отдать.
17: Есть ли дефицит этих талонов?
16: Там, где они там раньше были в свободной продаже, то во многих местах сейчас нет.
9: Корреспондент российской газеты в регионе Сергей Винник. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимают ли там талоны. Из-за ударов ВСУ Энергодар, город-спутник Запорожской атомной станции, оказался полностью обесточенным. Критически важные объекты запитываются от резервов, сообщают местные власти. В общей сложности за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над 11 регионами. В парке Горького новый директор. Руководитель популярной зоны отдыха в столице будет Елизавета Фокина, возглавляющая музей-заповедник Царицына. Департамент культуры Москвы удовлетворил просьбу Елены Лупиной освободить ее с должности по состоянию здоровья. Она была во главе парка Горького с апреля 2022 года. Как при ней изменилась эта локация, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
18: Была в первую очередь проведена работа по реконструкции набережной, примыкающей к Садовому, от Садового кольца до территории нескучного сада. И действительно, набережная сейчас открылась. Там произошли серьезные преобразования. Понятно, что административный корпус тоже был перестроен. Здесь административный корпус, пожалуй, мало касается самих москвичей, больше администрации парка. В целом, именно набережная является тем местом, которое больше всего пользовалось успехом у москвичей, которые передвигались по набережной на своих двоих, как говорится, то есть пешеходная часть. Там же была часть велосипедная и для пользователей самокатов, разных средств индивидуальной мобильности. Я недавно был на новой части вновь реконструированной парка Горького. Мне не показалось, что набережная каким-то образом похорошела. На ней появилось большое количество капитальных объектов, в которых, скорее всего, откроются разные предприятия общественного питания. Понятно, зачем это сделано, потому что территорию нужно каким-то образом монетизировать, чтобы она приносила доход. Какую-то экономическую добавленную стоимость, здесь понятно. Мне кажется, что вот того открытого общественного пространства, которое было раньше, до вот этих вот сооружений, этих конструкций, немножко проигрывает прежнему облику. Я бы все-таки оставил чуть больше открытого пространства, больше возможностей для прогулок, тем более, что когда начался теплый сезон, москвичи будут толпами ходить, и у меня нет уверенности, что москвичи так уж хорошо там разместятся, просто уместятся в этом пространстве. Дальше вопрос связанности ткани остальных части парка Горького и набережной. Мне кажется, пока это не достигнуто в полной мере, потому что мы видим, что продолжается реконструкция на основной части, гулять особо негде. Мне кажется, что нужно было, если мы говорим о реконструкции, нужно было проводить ее комплексно, а не вот этими кусочками.
9: Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович. Елизавета Фокина – сильный менеджер с 20-летним опытом работы, но в нынешней должности, с учетом важности парка Горького, у нее будет явно больше ответственности и задач, рассуждает архитектор, градостроитель, урбанист Илья Заливухин.
19: Парк Горького существует очень давно, и за это время много что менялось, и были разные директоры. И последнее, то, что было с 2022 года, это завершение стратегии развития парка, наполнение его различными функциями, сохранение природы. Я думаю, что все мы видим, что это территория, по которой все комфортнее, интереснее, для всех возрастов удобно там находиться, включая нескучный сад. И вообще надо говорить о том, что эта территория единая с Воробьевыми горами, то есть это огромный такой зеленый клин, который, не знаю, еще по генплану 1971 года как бы входит прямо в центр города. По сути, градоэкологический каркас города Москвы.
8: Что можно сказать про нового директора?
19: Я думаю, что если основное благоустройство закончено, то сейчас важно как бы сценарий управления различными активностями в этом парке, потому что в Царицыно вместе с культурным наследием проводились различные мероприятия интересные. Это был таким, и думаю, останется вообще гостиной большого района. А парк Горького, скажем так, это общемосковское или даже вообще значение уровня страны. Пространство, в которое люди приходят и, соответственно, могут получить вот эти все какие-то различные функции. Там от образования культуры до спокойной прогулки в парке.
9: Урбанист Илья Заливухин. Елизавета Фокина руководит музеем-заповедником Царицына с 2016-го. С тех пор он стал одним из лучших и самых посещаемых парков столицы. Ежегодная посещаемость музея увеличилась почти в 4,5 раза, а число гостей парка выросло с 5 до 12,5 миллионов человек в год. Две россиянки в полуфинале Ролан-Гаррос. Мира Андреева и Диана Шнайдер впервые в карьере вышли в 1/2 финала турнира «Большого шлема». В последний раз две российские теннисистки доходили до этой стадии турнира во Франции 17 лет назад. В 2009-м это сделали Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Последняя, к слову, тот Ролан-Гаррос выиграла. А в 2015-м аналогичный успех на US Open повторили Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Сегодня за выход это финал Шнайдера поспорит с полькой, а Андреева с украинкой. А можно ли уже считать сенсацией выход наших теннисисток в полуфиналы и у кого из них чуть выше шансы на финал, рассуждает редактор отдела теннис портала Sports Павел Ниткин.
20: То, что их вышло две, это, конечно, неожиданность. То, что вышла Мира Андреева, это закономерность этого сезона, потому что она очень хорошо играла на грунте, выиграла титул, дошла до финала в Мадриде. На грунте она вернулась на тот уровень, который у нее был, когда ей говорили, что она будет выигрывать большие шлемы и станет первой ракеткой мира. Шнайдер, конечно, удивила приятно, потому что у нее была обратная ситуация. На грунте она выступала довольно блекло, если не считать, опять же, парный разряд с Мирой. В одиночке у нее мало что получалось. Тут она постепенно вкатилась в турнир, и в матче с Соболенко показала максимум своих возможностей. Я никогда от нее такого не видел раньше. Чтобы она так сочетала и там оборону, и атаку, и так цеплялась. Потому что как только Соболенко начала процесс этого самоуничтожения, который тоже важную роль сыграл в этой победе, но как только она его начала, то Шнайдер была готова этим воспользоваться и додавила на нее так, что в итоге у Соболенко не получилось себя в какое-то нормальное состояние привести. Ну и вот результат.
21: Каковы шансы Шнайдера и Андреевой на победу в своих полуфиналах?
20: Шнайдер шансы огромные, потому что ее соперница Майя Хвалинская, она там 114-я ракетка мира, и по игре у нее есть очень, с одной стороны, большой набор инструментов, которые она может использовать. С другой стороны, если Шнайдер просто покажет вот тот силовой стабильный теннис, который она показывала против Соболенко, ну там шансов не должно быть у соперниц, то у Миры Андреевой все очень сложно, потому что у нее соперница, которая в этом году на грунте вообще не проигрывала, которая ее обыграла в Мадриде и которая потрясающий теннис демонстрирует, но шансы, конечно, есть.
9: Редактор отдела тенниса портала Sports Павел Ниткин. Матч с участием Шнайдера и Андреевой начнутся сегодня около 16 часов по Москве. Финал в женском одиночном разряде состоится в субботу. Мужчины определят сильнейшего воскресенья. Впервые с 77-го года прошлого века на открытом чемпионате Франции победителем в обоих разрядах станут теннисисты, которые ни разу до этого не выигрывали большой шлем. Общий призовой фонд Ролан-Гарроса в этом году составляет 61,5 миллион евро.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Славянском районе Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС. Прорыв произошел и в Крымском районе. В работах по ликвидации задействовано около 500 человек. Из-за инцидента подтоплены сельхозугодья. Подтопления домов не было. Угрозы жителям также нет. Уровень воды в реках Краснодарского края начал снижаться. Более 100 предприятий в России выплачивают по 1 миллиону рублей за рождение первого ребенка. Об этом сообщила на Петербургском международном экономическом форуме спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что это должно стать стандартом. При этом, по ее мнению, сумма может быть меньше. Важна именно поддержка и уважение к семьям. Например, комнаты ребенка, гибкие графики для женщин. Матвиенко добавила, что отдача от сотрудников в таких случаях будет выше, и бизнес только выиграет. Новый функционал получения информации о транспортных средствах заработал на едином портале госуслуг. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Новая опция позволяет специалистам, назначенным судом для проведения процедур банкротства и финансового оздоровления компаний или физлиц, оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного за должниками транспорта без непосредственного обращения в ГАИ. Онлайн-сервис позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизируя временные затраты на получение необходимых выписок. 17-метровое фамильное древо россиянина показали на Петербургском международном экономическом форуме. Его собирали 12 лет. В родословной указаны более 8,5 тысяч человек. Встречаются необычные имена, например, Важма, Мерлан, Митродора и Тарх. Самый ранний предок в этом фамильном древе родился до 1600 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии Бизнес FM на форуме побывал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Интервью буквально через минуту. Пенсионные накопления молчунов, застрахованных лиц, которые не переводили пенсию в негосударственные пенсионные фонды, могли бы работать как долгосрочные сбережения. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов. Так он поддержал инициативу главы ВЭБ Игоря Шувалова. Но насколько это интересно будущим пенсионерам? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, проукраинские страны хотят усилить давление на Кремль. Кого в первую очередь могут затронуть новые ограничения? Эти и другие темы в нашем эфире. Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии Business FM на форуме побывал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
1: У нас в студии Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы по строительной и градостроительной политике. Строительство и для Москвы, и для страны тема и важная, и сейчас острая. При этом в Москве, вопреки всему, в прошлом году объем ввода жилья вырос. В области упал, и в большинстве регионов упал. Почему в Москве до сих пор рост?
2: Вы знаете, если говорить в целом про рынок недвижимости города, то мы наблюдаем достаточно такую стабильную ситуацию, стабильную картину на протяжении всех последних лет. Безусловно, если говорить про цифры коммерческого ввода, то мы наблюдаем так же, как и в Московской области, снижение. И это нормально. Нормально почему? Потому что мы видели, ну, нельзя сказать аномальные, но сверхвысокие темпы продаж, сверхвысокие темпы строительства в 2022-2023 году, и это подпитывалось действующей на тот момент льготной ипотекой. На сегодняшний момент мы знаем, что сохранилась льготная ипотека в качестве семейной, вот, и она также оказывает крайне положительное влияние на рынок жилищного строительства и Москвы, и Московской области. Но в целом мы идем к тому, чтобы вернуться к равновесным для города Москвы показателям жилищного строительства, коммерческого жилищного строительства, от 4 до 5 миллионов квадратных метров. Вот те цифры, которые были в прошлом году, это 7,4 миллиона квадратных метров. Из этого объема 2,5 миллиона построил город. Для нужд реновации, для нужд обманутых дольщиков, для реализации других городских проектов. И из этого объема всего 250 тысяч мы отправили на продажу. А остальное 10%. Остальное,
1: раздали.
2: Да, остальное, ну, не раздали, а использовали в рамках переселения жителей, в рамках обеспечения очередников, ну, повторюсь, обманутых дольщиков. Ну, вот, поэтому, соответственно, если посмотреть сам коммерческий сектор, И если вычесть еще, соответственно, ИЖС, то мы как раз и увидим эти те цифры, о которых я сказал. И это нормальная, стабильная ситуация. В этом году уверен, что показатели ввода будут похожие. 6,5-7 миллионов квадратных метров. Вот, из которых также город планирует ввести 2,5 миллиона. Также мы думаем, что порядка там 600-800 тысяч это будет ИЖС, но остальное коммерческое жилье, которое будут строить девелоперы.
1: В принципе, по Москве вот это вот эти ограничения льготных программ, они, наверное, проехали еще более серьезно, чем по ряду других регионов, потому что, ну, как бы известно, что за счет льготных программ, в том числе, как бы жители других городов покупали инвестиционное жилье в Москве, сейчас это ограничивается. Суммы уменьшены пропорционально к московским ценам. В связи с этим такое, как многие считают, золотое дно московской недвижимости, оно должно чуть-чуть все-таки потускнеть. И особенно с точки зрения интереса девелоперов и их возможностей чисто коммерческих.
2: Знаете, любая недвижимость должна, как говорится, работать. Да? И когда это покупки инвестиционные, они в моменте, наверное, хороши, но в долгосрочной перспективе могут оказывать, ну, скажем так, не самое благоприятное воздействие на городскую среду. Объясню почему. Потому что, когда мы строим жилье, мы исходим из того, что это жилье будет наполнено жителями. И это важный аспект для нормального функционирования социальной и транспортной инфраструктуры. Потому что любой жилой квартал, особенно если там значимое новое жилищное строительство, новый большой проект, вот, он требует обеспечения и садами, и школами, и поликлиниками. И все это мы учитываем при принятии градостроительных решений. Поэтому для нас важно, конечно, чтобы то жилье, которое покупается, продается, строится, оно, безусловно, использовалось как жилье, а не как инвестиционные кирпичи, которые неизвестно, когда будут вовлечены в оборот.
1: Они живут везде. Покупая инвестиционно, они, естественно, сдают просто.
2: Да, это другой положительный фактор. Да, это сказывается на рынке аренды. Он, с одной стороны, обеляется, с другой стороны, стабилизируется с точки зрения и качества, и ценовых параметров. Мы это наблюдаем сейчас. Вот, но все равно мы вот считаем, что ситуация должна быть равновесной с точки зрения спроса, востребованности этого жилья и, как говорится, вовлечения его в оборот, ну, в прямом смысле этого слова, использования по назначению.
1: Вице-премьер Хуснуллин недели 2-3 назад с таким довольно серьезным заявлением выступил в целом, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять какие-то программы льготного кредитования, ну, в общем, так сказать, он прямо не говорил, но это звучало достаточно такое, как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. Я, собственно, тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение российско-московских девелоперов у вас не вызывает опасений, их балансы?
2: На сегодняшний момент, повторюсь, нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год, ну, к слову сказать, мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию, вот, которая, по сути дела, дает старт проекту после согласования внешнего облика соответствующего объекта недвижимости на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. Вот, по сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
1: То есть запрос,
2: да, запрос есть, да, и если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Поэтому запрос достаточно высокий. Вот, мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов. Это действительно так. Но не останавливают реализацию начатых. Вот, и если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверенные.
1: Огромную роль все-таки там в строительстве в Москве, как вы сейчас рассказали, играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех там городских программ, которые есть. Но тем не менее известно, что московский бюджет будет корректироваться, ну так, мягко говоря, несколько сокращаться по ряду статей. Насколько видится перспектива, сможет ли это огромные капитальные вложения вот по градостроительной политике, статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
2: Вы знаете, такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Вот. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме. Вот, и запланированные. И начать реализацию тех, которые запланированы. Почему для нас это важно? Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, там, допустим, социальную, метро, прочие вещи, да, мы, исполняя это обязательство, ну, своего рода гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда, как говорится, свое слово назад не забирал. Вот. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно и более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере, в первую очередь, проектирования, вот, а также, соответственно, тех технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость, то есть, по сути дела, строим тоже, но, соответственно, с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
2: Удешевление, безусловно. И это тоже важные критерии в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать, вне зависимости от ситуации. Знаете, как говорится, вот в текущей конфигурации это новый такой посыл.
1: А в чем оно сказывается? В чем оно сказывается, удешевление? Не знаю, во внешнем виде, в качестве материалов.
2: А знаете, скорее в тех решениях, которые мы принимаем, да, и в оптимизации тех запросов, которые мы предъявляем к строящимся объектам. Но самое главное, это то, как проектировщики подходят к созданию объекта, к его там площадным характеристикам. Да. Есть школы, например, хорошие, прекрасные школы запроектированные, где на одного учащегося приходится где-то около 20-22 метров. И ничуть не хуже школа, но более грамотно запроектированная, где на одного учащегося приходится 14-16 метров. И это, соответственно, колоссальный объем, который, соответственно, и в стройке стоит денег, безусловно, и самое главное, в последующем в эксплуатации. Это вот как раз те решения, которые позволяют нам, больше потратив времени на именно стадии проектирования, более четкого формулирования технического задания, выйти на совершенно другие параметры. Вот, например, есть известная программа реновации. Да? В рамках оптимизации проектных решений мы вышли на выход полезных площадей с коэффициентом 0,75. Вот, это хорошее.
1: Было
2: 0,63, 0,64. То есть за счет проектных решений мы повысили выход квартир, ну, метров, именно про них идет речь, практически на 15%, ну, чуть меньше. Это что говорит? Это говорит о том, что мы просто-напросто за те же деньги получили на 15% больше квартир. А если перевести в затраты, то, соответственно, в годовом исчислении это экономия для бюджета порядка 100 миллиардов рублей. Поэтому это вот один из примеров, который позволяет более качественно проектируя, более внимательно относясь к деталям, повышать эффективность расходов, не меняя качество того, что мы получаем.
0: С заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиром Ефимовым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Held mot rollen on to groen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. Русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
4: Герафарм организует в Московской области новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Из них 860 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа под 3% годовых фондом развития промышленности. Реализация проекта позволит с конца 2026 года приступить к выпуску новых для Герафарма препаратов, а к 2030 году выйти на проектную мощность до 5 миллионов упаковок в год по всем продуктам проекта. Компания «Терминал А» построит в Томской области логистический центр маркетплейса «Озон» за более чем 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что создание в Томской области современной логистической инфраструктуры позволит предприятиям ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции и электронной коммерции снизить складские транспортные издержки в цепочках поставок на 10-15%. «АвтоВАЗ» закончил первые кварталы 5 месяцев 2026 года с чистой операционной прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. Конкретных цифр он не привел, отметив, что наиболее маржинальной для компании сейчас является «Лада Нива Тревел». Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: «15:45 в Москве. Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии «Бизнес-ФМ» на форуме побывал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. С ним беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Пилевич.
1: Понятно, что рабочая сила у нас в большом дефиците, особенно на стройке, особенно с такими более жесткими правилами в отношении привлечения мигрантов. Ну, естественно, все рассуждают, как максимально роботизировать, автоматизировать, сокращать, в общем, количество людей. Есть что-нибудь интересное?
6: Мы максимально...

0: Людей нужно там в 3 раза больше, нежели чем это делает полуроботизированный завод, который, соответственно, конечно, требует участия человека, но в кратно меньшем количестве.
1: В ближайших планах какие крупные проекты, открытия по метро, по дорогам?
0: Если говорить про метро, то в этом году мы запустим в первую очередь Рублево-Архангельской линии. В следующем году планируем завершить строительство до станции Новорижская. Если говорить про дороги, то мы, в принципе, сейчас занимаемся больше строительством таких вот районных или окружных связок, да, нежели чем каких-то огромных магистралей. Такие проекты в городе, так, ну, скажем так, в основном завершены. Поэтому мы сейчас завершаем связку Солнцево-Бутово-Видное с Варшавским шоссе. Я думаю, что закончим этот проект в начале следующего года.
1: Это такая дуга, еще да. Одна, ну, еще более дальняя, да, дуга? Да,
0: но это, по сути дела, дублер МКАДа, который будет связан с дорогой под названием Юла, которая реализует Московскую область. По сути дела, это будет большая...
1: Еще такая, одно кольцо.
0: Да, растет. Ну, полукольцо такое, да, и которое связано с нашими хордами, со всеми. Такое, получается, такое хорошее кольцо из платных дорог, которое позволяет такой, создать скоростной каркас в городе Москве.
1: На новую Москву хватает сил для того, чтобы там что-то тоже так вот бурно развивалось?
0: Конечно. И все проекты по дорожному строительству, по построению каркаса под будущее развитие в стадии реализации, ничего мы не переносим. Начали строительство метро до Троицка, продолжение станции Новомосковская до Троицка.
1: Через коммунарку будет?
0: Ну, коммунарку мы уже прошли, вот как раз открывали позапрошлом году коммунарка и Новомосковская Троицкой линии метрополитена, станция метро Потапова, то, что открыли в 24-м
1: году. Это
0: прямо
1: подземное метро будет, да?
0: Конечно, да.
1: Троицк, это у нас километров 30.
0: Это будет вообще в принципе, если брать про ветку, Троицкую ветку, она будет одна из самых длинных в городе, именно потому, что позволяет уйти далеко за МКАД, да, и, соответственно...
1: А почему вот так именно на юго-запад мы идем? Но все-таки метро это такая серьезная вещь. Там, конечно, выросли новые микрорайоны городского типа, они растут прямо на глазах, но все-таки это вот прям такое уже количество жителей, которых надо связать с центром города.
0: Это тот случай, когда мы понимаем, что создаем инфраструктуру под будущее, в том числе развитие. Принято большое количество градостроительных решений. Если там, например, сейчас посмотреть, коммунарка, это порядка там 300 тысяч человек реально проживающих, все Тинау, это там чуть больше 800. Вот. Но мы понимаем, что в ближайшие годы это количество будет увеличиваться там в 2 раза, может быть, даже больше. Вот. Если посмотреть более далекую перспективу. И наличие именно транспортных артерий, оно позволяет, во-первых, внутри обеспечить жителей необходимым с транспортным обеспечением и средствами передвижения. И создать то, что мы себе ставим как цель в коммунарке, новый центр притяжения, своего рода новый центр города, экономической активности. Мы запланировали большое количество строительства административных зданий. И многие проекты сейчас уже, там, по сути дела, на старте находятся. Мы согласовали как раз то, что я говорил, архитектурно-градостроительные концепции, которые позволяют говорить нам о том, что проект завтра уже будет запущен. И, соответственно, это позволяет запускать и новые инвесторские проекты.
1: Потому что слушай, то, что сколько я... людей будет жить в этом огромном городе с двумя? Сколько Москва может расти?
0: Жизнь покажет, но это естественный процесс, он проходит во всем мире, постепенное увеличение мегаполисов. Важно, чтобы это развитие и увеличение проходило комплексно и сбалансировано с точки зрения равномерного развития всех отраслей и всех секторов, как экономики, так и жизнеобеспечения жителей. Потому что мы там во главу угла нашей градостроительной политики ставим 15-минутный город, чтобы любой новый там жилой комплекс был обеспечен всем шаговой доступностью и рабочими местами, и, конечно же, социалкой, да, с точки зрения образования, здравоохранения, вот, прочие, соответственно, вспомогательные там бытовые услуги. Все это комплексно рассматривается и позволяет нам сбалансированно город развивать. Но если мы посмотрим там на расширение, численность у нас растет не так так быстро, как осуществляется строительство, и это говорит о том, что жители Москвы улучшают свои жилищные условия, это соответствует той задаче, которая поставлена президентом, да, в частности, по увеличению метров квадратных на одного жителя. Мы большую работу в этом уже проделали. Конечно, мы отстаем от ряда регионов, где большая доля, например, индивидуального жилищного фонда, и на одного человека сразу больше приходится квадратных метров, вот, но мы зато там абсолютно

0: Абсолютные лидеры по вводу, например, многоквартирного жилья в стране. Вот, и это позволяет нам, ну, все-таки ту задачу, которая поставлена, плавно к ней идти, к достижению, уверенно, что мы ее выполним.
1: А почему в Москве сейчас строится так много, ну, небоскребов, но очень высотных зданий?
0: Ну, высотное здание, да, это более эффективное использование площадки, земельного участка. И когда мы говорим про Москву, то мы с вами понимаем, что мы ограничены, соответственно, в земельном ресурсе. Но самое важное здесь другая составляющая. Можно было бы там уходить вширь, там уходить более активно, застраивать Тинау. Вот. Но, соответственно, создание и строительство новых объектов внутри города позволяет более эффективно использовать уже имеющуюся инфраструктуру, более эффективно использовать там метрополитен, дороги, общественный транспорт, систему здравоохранения. Поэтому высотное строительство – это, ну, элемент, повторюсь, более эффективного использования, раз. А второе, во многих случаях девелоперы прибегают к этому приему, чтобы создать, ну, некий там архитектурный облик и города, и своего объекта, и высокие дома продаются точно, точно лучше. Ну, если мы не берем там какие-то элитные дома, да, находящиеся в ряде районов Москвы, то в целом высотные дома продаются лучше.
1: Ну и напоследок про какие-то архитектурные, как говорят, блокбастеры, которые запланированы в городе.
0: Ну, просто, наверное, значимые объекты, давайте правильнее сказать, да. Вот, безусловно, таких объектов,
1: как хотите, это назовите.
0: Да. Таких объектов у нас достаточное количество.
1: Вы знаете, строящиеся все-таки то, что привлекает внимание людей, не называют значимым объектом. Сначала он значимый объект, а потом блокбастер. Ну, не всегда, кстати, одно в другое превращается.
0: Повезет. Ну, согласен. А вот, знаете, здесь, наверное, можно несколько выделить объектов, которые у нас находятся в стадии реализации. Это строящийся новый комплекс больницы Склифосовского.
1: Он будет соперничать с Шереметьевским странноприимным домом, который в основе и который смотрит на Садовое кольцо.
0: Такой задачи не стоит. Есть задача архитектурно дополнять объекты друг другом и украшать их. Вот. А, безусловно, это комплексное развитие коммунарки, где мы создаем целый кластер. Это и музейный комплекс, и большой суперколледж, и кампус, новый кампус Танкина, цирк в Невниках. И, безусловно, это Национальный центр России, старт строительства которому дал президент вместе с мэром Москвы в конце марта текущего года. Вот сейчас мы находимся такой в активной работе по разработке котлована, старту работ над монолитной плитой. Уверена, что все эти объекты будут реализованы в срок, ну и каждый займет свою нишу среди, вот как вы говорите, объектов блокбастеров.
1: Спасибо. Спасибо. Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы по градостроительной политике.
2: С заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиром Ефимовым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
3: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 и 11 июня Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+.
4: Валюты. Валюты.
3: Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM. Все золото мира.
3: Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Кирилл Дмитриев буквально вчера провел телефонный разговор с представителями Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Об этом глава РФПИ сообщил в беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что диалог с американской стороной продолжается, общение происходит несколько раз в неделю. Как подчеркнул Дмитриев, представители США пытаются способствовать миру и им постоянно склоняют к этому Киев. Суд в Москве заочно вынес приговор бывшему заместителю главы госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву. Его признали виновным в махинациях на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил Малышева к 12 годам лишения свободы. Также по решению суда он должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Новым директором парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину. Она также останется руководителем музея-заповедника Царицына. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента культуры. Там добавили, что удовлетворили просьбу Елены Лупиной, руководившей парком Горького с апреля 2022-го, об освобождении от должности по состоянию здоровья. Фокина продолжит работу по масштабному обновлению и развитию парка, начатую под руководством Лупиной. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о призывах к терроризму. Он занимал пост министра обороны Британии с 2019 по 2023 год. Осенью прошлого года на заседании Варшавского форума по безопасности Уоллес публично призвал предоставить Украине ракеты для ударов по Крымскому мосту. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, например, Netflix или некоторые нейросети. Об этом буквально через минуту. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. Он обсудил с коллегами, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. При этом ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, а товары дороже 200 евро, помимо НДС, будут облагаться еще и ввозной пошлиной. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. К этим ресурсам можно будет подключиться без VPN, сообщил на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, отметил Анохин. Речь, по его словам, идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будут блокировать регулятор, а о том, чтобы власти открыли доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно. В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная и могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать когда-то. Насколько это вероятно для воплощения? Вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
2: Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, а также глава Вымпелкома Анохин сообщил, что оператор сейчас изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. По его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации опции не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрении похожей опции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. А в первую очередь возврат к тем же нейросетям жизненно необходим бизнесу, даже непростым пользователям, отмечает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
7: Существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателя, и крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИИшный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи все вычисления и вся компиляция, этот процесс пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нет прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, и эта проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств, что запрещенных популяризации, так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести, если коротко. Если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем. Не только IT, а и простых, ну, потому что все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
8: Эксперт по технологиям Павел Мясоедов. Перед Минцифры поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Максуд Шадаев. Тогда Минцифра попросила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. А позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации. Мы видим, что НДС идет выше плана. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что с налоговыми изменениями не перегнули. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
3: Бизнес FM и АОДФ Трейдинг, бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя», представляют Петербургский международный экономический форум.
8: Сегодня утром Антон Силуанов, глава Минэко Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин обсуждали, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Такое название в этом году носила одна из главных макроэкономических сессий ПМФ. Как отметили в начале сессии модератор, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виноват высокая ключевая ставка. Конец цитаты. Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на форум, сообщила пресс-служба Центробанка. Силуанов, выступая на сессии, сообщил о превышающих планах поступления в бюджет от НДС. По словам министра, ситуация с налогами говорит о том, что показатели роста экономики будут больше, чем планировалось.
9: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
8: Глава Минфина подтвердил, что прорабатываются планы перевести пенсионные накопления молчунов, то есть тех, кто не переводил пенсию в НПФ, в долгосрочные сбережения. Люди могли бы на них получить больше доходности. Лучше управлять, считает министр. Ранее об этой идее говорил глава ВРФ Игорь Шувалов. Выступая на Петербургском форуме, Силуанов также заявил о достижении России абсолютного финансового суверенитета. «Мы не зависим от решения третьих стран, дадут ли нам деньги или нет», — отметил он. «У нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что никаких долгов не останется», — сказал министр. А вот как он ответил на вопрос, какой курс рубля нужен российской экономике.
9: Для экспортеров мы видим сейчас рубль не совсем комфортен. Для импортеров более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и нашего населения. Имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, с одной стороны. С другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный. Чтобы не было такого, что мы из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других, а бюджет получит свои налоги от экономики.
8: Выровнять ситуацию с курсом и сделать динамику предсказуемой позволит корректировка бюджетного правила, считает Силуанов. По его мнению, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снизить. Сейчас она $59 за баррель. На полях Петербургского международного экономического форума с заявлениями сегодня выступил и вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что текущий кризис на мировом рынке нефти беспрецедентен. Такого не было даже в прошлом веке. При этом Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильный, а цены на АЗС вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут в пределах инфляции.
3: Фоя. Автомобильный премиум-бренд номер один в России. Интеллектуальный кроссовер Voya Free, флагманский минивэн и представительский седан Voya. Гибридные автомобили Voya освещают путь истинных новаторов, чьи идеи опережают время и управляют будущим. Добро пожаловать в новую эру. Эру гибридных автомобилей Voya. По данным Автостат, по продажам новых автомобилей за апрель 2026 года.
8: Новороссийск на неопределенный срок остался без водоснабжения. Причина в подтоплении артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, от которого фактически зависит водоснабжение города. Жители нескольких населенных пунктов эвакуируют, развернуты пункты временного размещения. А в Новороссийске из-за ситуации холодную воду местным жителям сегодня подавали с 6 до 9 утра. А в городе к такому привыкли. Не в первый раз подобное происходит, говорит местный житель Андрей Мершиев.
10: Если честно, в городе проблема с водоснабжением постоянно, туда бывает по графику, бывают аварии, поэтому жители привыкли, и такой проблемы нет. Если в городе выключают воду на 2-3 дня, то специально автомобили водовозки подвозят по заявкам воду. То есть для Новороссийска это считается норма. Для другого города это, наверное, катастрофа бы звучала. Для Новороссийска и жители уже привыкли к постоянным перебоям воды, поэтому самые затапливые ставят баки накопительные, квартиры, в дома, и этот вопрос решает только именно накопление воды, потому что у нас до сих пор, даже когда с водой все нормально, в некоторых районах вода подается по времени. Утром 3 часа и вечером 3 часа.
11: Пишут, что на неопределенный срок. Такое раньше было?
10: Обычно, когда водоканал или администрация города Новороссийска заявляет, то есть у них, видимо, нет четкого понимания, сколько времени нужно на устранение поврежденной трубы, либо выявление утечки. Поэтому они обычно, когда они говорят день или два, обозначают сроки. Потом за эти сроки нужно отвечать. Поэтому всегда применяют универсальное слово «неопределенный срок». Обычно эти проблемы решаются 1-2 дня, может быть, быстрее. Обычно аварийное отключение – это у нас изношенность городских сетей. Где-то трубу прорвало, где-то там давление поднялось. Опять трубу магистрально меняют. Действительно, в Обнинском районе, а Новороссийск питается от Троицкого водопровода, там были дожди и потопления. Возможно, и из-за этого. Но, как правило, водоканал не озвучивает причину аварии.
8: Андрей Мершиев, житель Новороссийска. Подача воды в Новороссийск снижена. О том, когда жителям включат холодную воду, хотя бы временно, в местном водоканале не сообщают.
3: Реклама.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Стоимость полета космического туриста на «Союзе» к МКС оценили в 2 миллиарда рублей. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включении в рамках Петербургского международного экономического форума пояснил, что стоимость подобного полета – это ракета, поделенная на количество участников. Помимо туриста на космическом корабле обязательно должны быть два профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, подчеркнул Баканов. Петербургский нефтяной терминал модернизируют до 2035 года. Сумма инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме. Проект предусматривает модернизацию производственных мощностей и расширение номенклатуры перевалки наливных грузов. Инвестиции направят на поэтапную реконструкцию предприятия без приостановки его эксплуатации. Технопарк с лабораториями и производственными помещениями появится на территории особой экономической зоны Большой Серпухов в Подмосковье к 2030 году. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. Соглашение о реализации проекта подписали власти Подмосковья и руководством особой экономической зоны в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно проекту, площадь технопарка составит 27,5 тысяч квадратов. Он обеспечит рабочими местами около 400 человек. Якутия стала пилотным регионом московской программы поддержки технологического бизнеса. Соответствующее трехстороннее соглашение по подготовке и выводу региональных компаний на IPO подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. В рамках программы Якутия будет участвовать в отборе и сопровождении перспективных технологических компаний, заинтересованных в подготовке к выходу на публичный рынок капитала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
8: Сейчас в городе плюс 26, сегодня осадков не ожидается, как и на пятницу. Синоптики дождей не передают и до плюс 24. 16:16 в Москве. Продажа бензина за наличные в Крыму приостанавливается. Талонов на топливо в свободной продаже не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По ранее приобретенным талонам бензин будет отпускаться по 20 литров в одни руки, сказал он. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что есть АЗС ТЭС в городе, временно будет продавать топливо только по талонам. Свободная продажа горючего продолжалась всего сутки. Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники. В Симферополе дроны ударили по нежилым объектам. 3 человека погибли, 7 пострадали. А утром БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. 1 человек погиб, еще 3 ранены. А в Севастополе силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, там без пострадавших. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что задерживаются поезда, следующие в Крым из Адлера, минеральных вод, 3 состава из Москвы и 1 из Петербурга. То же касается обратного направления. Задержки составляют от 3 до 6 часов. О текущей ситуации в регионе Business FM рассказал корреспондент российской газеты в Крыму Симферополе Сергей Винник.
13: Атаковали на отрезке ветки между Донкоем и Керчью. Там есть такой поселок городской типа Азовское. Вот и там атаковали. По этой же ветке ходят и поезда дальнего следования. По информации перевозчика, там 12 поездов выбились из графика. Мост был перекрыт больше 7 часов. С 2:37 ночи до 9:46 утра. Это больше 7 часов. Естественно, конечно, там пробка выросла. Она достаточно огромная. Поезда начали пропускать.
14: Скажите, пожалуйста, о ситуации с топливом и топливных картах. Не очень понятно, как это работает.
13: По-прежнему отпускается 20 литров бак машины в сутки АИ-92. 95-й продается только по талонам в сетях 2 крупнейших операторов. А там это в первую очередь там коммунальный транспорт, социальный транспорт обеспечивается топливом. Все остальные по талонам операторов. Купить талоны эти можно только на самих АЗС операторов. Но сейчас они не все всегда в наличии, если не сказать, что их в наличии почти нет.
14: На заправках очереди есть?
13: Там, где отпускают бензин, там есть очереди довольно большие, но там, где топлива нет, а нет на многих заправках, там очередей тоже нет.
14: Сколько стоит этот талон? Он стоит столько, сколько литров топлива ты покупаешь?
13: Да, они там есть на 10, на 20 литров. Обычно талоны даже немножечко дешевле, чем если покупать в розницу. И не по одному талону, да, как правило, люди берут, там по 10 талонов покупают и постепенно их тратят. Да.
14: Можно использовать, например, половину? То есть ты приехал, заправился на 5 литров, а у тебя сертификат на 10?
13: Нет, насколько я знаю, только полностью талон можно отдать.
14: Есть ли дефицит этих талонов?
13: Там, где они там раньше были в свободной продаже, то во многих местах сейчас нет.
8: Корреспондент российской газеты в регионе Сергей Винник. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимают ли там талоны. Из-за ударов СВО Энергодар, город-спутник Запорожской атомной станции, оказался полностью обесточенным. Критически важные объекты запитываются от резервов, сообщают местные власти. В общей сложности за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотника над 11 регионами. В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам. Департамент госдоходов по Мангенштаусской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений электромобилей, ввезенные на территорию Евразийского экономического союза по льготам с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, нельзя продавать, передавать в аренду и иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Подробности у Светланы Чередниковой.
15: Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельца от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула наш рынок к росту более чем в полтора раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России 15%, и льгот не подразумевает. С этого года льготу отменили и для Казахстана. Машины, импортированные в Казахстан с 22 года по 31 декабря прошлого года, передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничения действуют 3 года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может, только уплатив таможенный сбор 15% от стоимости машины и другие местные налоги. А наш соотечественник, купив эту электричку, получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом. Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
16: Вот эта схема, она довольно давно уже распространена, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Помните, была история еще с Киргизией, с занижением стоимости таможенных ставок в Киргизии. Автомобили просили доплачивать. Там огромное количество было зигров всевозможных. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии. Примерно такая же история, потому что там есть своя схема растаможки автомобиля на льготника белорусского, да, то есть там люди пользуются льготой, могут перегнать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке, соответственно, это льготная категория населения. И потом эти машины тоже попадали в Россию.
15: Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с электричками, уже пару лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получили от ФТС требования об уплате колоссального утильсбора. Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами, говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
17: Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машина, ввезенная льготно, пока такой практики не было, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть начислена такая ставка в размере 15%.
18: Что можно сказать о популярности у нас электромобилей в целом и тех, которые поставляют из Казахстана в частности?
17: Процент электромобилей, продаваемый у нас, он невысокий, то есть 1-2%. В принципе, в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.
15: Нашей стране политика Казахстана в целом выгодна. Власти развивают производство электрокаров в России, и такие ограничения защищают отечественного производителя. У нас производится электромобиль «Москвич» и «Валют», в Калининграде планируют выпускать «Чинган», ожидается «Атом». Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: В парке Горького новый директор. Руководить популярной зоной отдыха в столице будет Елизавета Фокина, возглавляющая музей-заповедник Царицына. Департамент культуры Москвы удовлетворил просьбу Елены Лупиной освободить ее с должности по состоянию здоровья. Она была во главе парка Горького с апреля 2022 года. А как при ней изменилась эта локация, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
19: Была в первую очередь проведена работа по реконструкции набережной, примыкающей к Садовому, ну, от Садового кольца до территории нескучного сада. И действительно, набережная сейчас открылась. Там произошли серьезные преобразования. Понятно, что административный корпус тоже был перестроен. Здесь административный корпус, пожалуй, мало касается самих москвичей, больше администрации парка. В целом, именно набережная является тем местом, которое больше всего пользовалось успехом у москвичей, которые передвигались по набережной на своих двоих, как говорится, то есть пешеходная часть. Там же была часть велосипедная и для пользователей самокатов, разных средств индивидуальной мобильности. Я недавно был на новой части вновь реконструированной парка Горького. Мне не показалось, что набережная каким-то образом похорошела. На ней появилось большое количество капитальных объектов, в которых, скорее всего, откроются разные предприятия общественного питания. Понятно, зачем это сделано, потому что территорию нужно каким-то образом монетизировать, чтобы она приносила доход, какую-то экономическую добавленную стоимость. Здесь понятно. Мне кажется, что вот того открытого общественного пространства, которое было раньше, до вот этих вот сооружений, этих конструкций, немножко проигрывает прежнему облику. Я бы все-таки оставил чуть больше открытого пространства, больше возможностей для прогулок, тем более, что когда начался теплый сезон, москвичи будут толпами ходить, и у меня нет уверенности, что москвичи так уж хорошо там разместятся, просто уместятся в этом пространстве. Дальше вопрос связанности ткани остальной части парка Горького и набережной. Мне кажется, пока это не достигнуто в полной мере, потому что мы видим, что продолжается реконструкция на основной части, гулять особо негде. Мне кажется, что нужно было, если мы говорим о реконструкции, нужно было проводить ее комплексно, а не вот этими кусочками.
8: Яков Якубович, ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук. Елизавета Фокина, сильный менеджер с 20-летним опытом работы. Но в нынешней должности, с учетом важности парка Горького, у него будет явно больше ответственности и задач, рассуждает архитектор-градостроитель, урбанист Илья Заливухин.
20: Парк Горького существует очень давно, и за это время много что менялось, и были разные директоры. Последнее, то, что было с 22 года, это завершение стратегии развития парка, наполнение его различными функциями, сохранение природы. Я думаю, что все мы видим, что это территория, по которой все комфортнее, интереснее, для всех возрастов удобно там находиться, включая нескучный сад. И вообще надо говорить о том, что эта территория единая с Воробьевыми горами, то есть это огромный такой зеленый клин, который, не знаю, еще по генплану 1971 года как бы входит прямо в центр города. По сути, градоэкологический каркас города Москвы.
18: Что можно сказать про нового директора?
20: Я думаю, что если основное благоустройство закончено, то сейчас важно как бы сценарий управления различными активностями в этом парке, потому что в Царицыно вместе с культурным наследием проводились различные мероприятия интересные. Это был таким, и думаю, останется общественным гостиной большого района. А парк Горького, скажем так, это общемосковское или даже вообще значение уровня страны. Пространство, в которое люди приходят и, соответственно, могут получить вот эти все какие-то различные функции. Там от образования культуры до спокойной прогулки в парке.
8: Урбанист Илья Заливухин. Елизавета Фокина руководит музейным заповедником Царицына с 2016-го, и с тех пор он стал одним из лучших и самых посещаемых парков столицы. Ежегодная посещаемость музея увеличилась почти в 4,5 раза, а число гостей парка выросло с 5 до 12,5 миллионов человек в год.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Банки и операторов связи обяжут выполнять все требования по предотвращению мошенничества. В случае игнорирования своих обязанностей банки и операторы должны будут выплачивать пострадавшим компенсацию похищенных у них средств в полном объеме. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующая инициатива вошла в законопроект правительства по борьбе с кибермошенничеством. Это второй пакет мер. В нем определено, в какие системы банки должны обращаться, какими критериями руководствоваться. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода жертвы в адрес мошенника. Новый функционал получения информации о транспортных средствах заработал на едином портале госуслуг. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Опция позволяет арбитражным управляющим оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного за должниками транспорта без непосредственного обращения в ГАИ. Онлайн-сервис позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизировав временные затраты на получение необходимых выписок. В Москве пройдет товарищеский матч сборных России и США по хоккею. Игра состоится 1 июля. Она будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, между Россией и США стоит колоссальная глыба льда, которая мешает сотрудничеству и которую надо растопить. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии Business FM побывала президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Интервью буквально через минуту. Пенсионные накопления молчунов застрахованных лиц, которые не переводили пенсию в негосударственные пенсионные фонды, могли бы работать как долгосрочные сбережения. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов. Так он поддержал инициативу главы ВЭБа Игоря Шувалова. Но насколько это интересно будущим пенсионерам? Минцифра будет решать вопрос с удалением мессенджера «Макс» из магазина приложения App Store, заявил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Приложение пропало из App Store накануне. В пресс-службе мессенджера «Макса» заявили, что пользователи смартфонов Apple не смогут получать уведомления о сообщениях в приложении. Каковы шансы на успех в деле возвращения «Макса»? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии Business FM на форуме побывал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: У нас в студии президент РСПП и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Александр Шохин. Александр Николаевич, здравствуйте. Мы о вашем новом назначении сейчас побольше поговорим. Статус уполномоченного позволяет какие-то вещи в контактах с правоохранительными органами, с законодательными органами, с органами исполнительной власти на местах. Дополнительные возможности по сравнению с такой тоже очень высокой должностью, как президент, но все-таки объединение предпринимателей.
21: Во-первых, не объединение предпринимателей, объединение работодателей. И, кстати, в этом наше отличие от многих других деловых объединений. Мы, как работодатели, участвуем в диалоге, в социальном диалоге с профсоюзами и властью. Подписываем и генеральные соглашения о социально-трудовых отношениях на трехлетних период, региональные комиссии, в которых участвуют наши региональные отделения. Поэтому у нас функционал чуть шире и ответственность чуть жестче, чем просто в общественной организации. И в этом качестве мы, безусловно, плотно работаем и с правительством, и с администрацией, и с региональными властями. Но, безусловно, статус уполномоченного, назначаемого президентом, не просто назначаемого президентом, президент мог назначить в любой момент, ну, например, спецпредставителя по вопросам тем или иным. Ну, например, он назначил Бориса Титова, который покинул пост уполномоченного в связи с ограничениями сроком пребывания в этой должности. Нельзя быть более двух сроков подряд на этой должности. И президент его назначил спецпредставителем своим по вопросам сотрудничества с международными организациями в области устойчивого развития. Президент может и чиновника любого назначить спецпредставителем, и в данном случае с титулом человека свободной профессии. Но здесь речь идет о назначении на должность, которая определена законом. И в этой связи, безусловно, и правительственные чиновники, министры, вице-премьеры, и губернаторы, и администрации президента будут относиться к этой должности, ну, по-прежнему, как должности, которые, так сказать, установлены законом, и полномочия установлены законом. Поэтому уклониться, что называется, из-за того, что это не гос... орган, ни госчиновник уже невозможно будет. А вот если бы это был просто спецпредставителем по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, тогда можно было бы и отмахиваться, как говорится.
1: Все-таки главная новизна в том, что происходит, это то, что в организации аппарата, мы понимаем, что на самом деле аппарат это очень важно, потому что жалоб наверняка много, они требуют юридической экспертизы по каждому конкретному кейсу. Так вот, аппарат это важно, и сейчас в создании, в работе этого аппарата будут принимать участие, ну, три сложившиеся крупные бизнес-структуры, такие как РСПП, Деловая Россия и Опора России, или, может быть, даже еще кто-то.
21: Еще кто-то, это торгово-промышленная палата.
1: Торгово-промышленная палата.
21: У нас есть понятие «большая четверка».
1: Да.
21: Я не знаю, кто ввел в оборот это понятие, но оно как-то прижилось.
1: Будем его придерживаться. Вот в связи с этим какие принципиальные изменения, ну, как говорится, на практике, на конкретной, вы ожидаете, что произойдут и в какие сроки? И сразу задам следующий вопрос. Собственно, предпринимателям важно понимать, в какое окно им обращаться, кроме прокуратуры, кроме суда, там, где им могут в сложных ситуациях, ну, где-то проконсультировать, а где-то непосредственно вмешаться в те или иные процессы.
21: Ну, во-первых, мы хотели бы использовать цифровые механизмы, инструменты. Платформа по работе с обращениями предпринимателей, у нее есть другое название – цифровая платформа за бизнес. Жалобы подаются в электронном виде.
1: Вы знакомы с результатами работы?
21: Я время от времени, раз в 4 года, являюсь председателем наблюдательного совета этой организации, поскольку там пока действует ротационный принцип, и руководители бизнес-объединений – это Татырин Сергей Николаевич, Репик Алексей Евгеньевич, Калинин Александр Сергеевич и ваш покорный слуга. Мы поочередно в течение года выполняем функции председателя наблюдательного совета. Я уже 2 раза побывал в этой должности. Отчеты мы не... Речь не идет об отчетах. Речь идет о том, что действительно тысячи обращений, которые, ну, когда первый год председательства, мы только учредили эту организацию, и пришлось много внимания посвятить выработке регламентов работы с этими обращениями. И в каждом из правоохранительных органов, генпрокуратуре, силовых структурах был утвержден регламент работы с этими обращениями. Главный принцип которых, что жалоба не направляется тому, на кого жалуются предприниматели. Она рассматривается в центральном аппарате, и мы действительно выработали не только этот регламент, но он работающий. И действительно сам механизм, во-первых, одно окно подачи жалоб, а во-вторых, вот этот регламент рассмотрения позволяет многие вещи снимать, что называется, даже на ранних подступах.
1: Как, например?
21: Речь ведь идет о том, что какие-то процедуры, прежде всего, нарушаются при взаимодействии силовиков, скажем так сказать, с бизнесом. Это не значит, что мы не будем использовать и другие процедуры. Кстати, прокуратура генерально действует тоже межведомственная рабочая группа по обращениям предпринимателей. И у нас как бы здесь тоже накоплен достаточно хороший, так сказать, эффект. Плюс рассматриваются, ну, на выездных каких-то встречах совместно идет прием населения от имени вот этой платформы и, ну, скажем, прокурор данного региона или, так сказать, федерального округа и так далее принимает участие в приеме. Да, и вот тот факт, что все знают, как работает механизм, позволяет в рамках приема граждан-предпринимателей снимать многие вопросы, ну, вот эти, на этих самых ранних подступах, поскольку понятно и руководителям прокуратуры на местах, и силовикам понятно, что дальше она может пойти уже к начальству. И если там будет обнаружено неоправданное силовое давление, то, ну, мягко говоря, может дойти и до принятия каких-то дисциплинарных мер. И примеры такие были.
1: Вы сейчас перечисляли большое количество институтов, организаций, форм, в которых государство, ну, по крайней мере, с самого верха пытается выстроить систему, ну, такой обратной связи и защиты. Тогда теперь давайте спросим сами себя. Это имело суммарно эффект, на ваш взгляд, за последние, там, 5-6 лет?
21: Вы знаете, на самом деле ведь вот работа по принципу кейс-бай-кейс, рассмотрение конкретной жалобы, ну, приводит к определенным выводам, а что не так в системе, если жалобы повторяются. И, ну, например, много было опасений у бизнесов и страхов. Конечно, в Гражданском кодексе записано, что предпринимательская деятельность – это деятельность на свой страх и риск. Наша задача, чтобы риски, конечно, оставались коммерческими, но страхов поменьше было. И, например, принятие закона Государственной Думы о сроках исковой давности по сделкам приватизации – это уже уменьшение страха. Не ликвидация, не устранение, но накал, как говорится.
1: Это вот прямо сейчас?
21: Да, это буквально, так сказать, на днях, что называется, и скоро мы ждем, что президент подпишет этот закон. Сопротивление было большое, мы 3 года пробивали этот закон. Вот это, кстати, функция бизнес-объединений. Получить замер температуры не средней по больнице, а на основе вот анализа конкретных ситуаций и так далее, связанных с необоснованным изъятием бизнеса. И мы знаем, что речь ведь не идет только о приватизации, большой приватизации 90-х годов и так далее. Речь идет и о муниципальном уровне, когда, скажем, ИПшники, так сказать, небольшие ООО и так далее, выкупали имущество, помещение и так далее, которое принадлежало муниципалитетам. Был даже специальный закон, который упрощал эти процедуры. И вообще-то все эти МСП оказывались под ударом тоже, все с тем, что можно было сказать, что цена была не та, или чиновник превысил свои полномочия, и неправильно процедура была организована, торгов и так далее. Мы вот считали, что этот закон, он касается всех. Кстати, спасибо Ларисе Долиной, она показала, что проблема...
1: Это добра... может дойти и до квартиры тоже.
21: До квартиры тоже. И, кстати, при принятии закона во втором чтении дискуссия по поводу квартир была тоже заметной, по поводу малого и среднего предпринимательства. Вот, несмотря на мое присутствие, там до олигархов дошло только, когда коммунисты предложили сделать изъятие из этого закона, вставив туда статью о том, что сроки исковой давности не распространяются на те сделки, где цена была занижена. Ну, это уже тоже... Цены же определялись на торгах, определялись органами власти, федеральные, региональные, муниципальные и так далее. И вдруг, если 30 лет спустя, ну, эта же власть прозрела, что продала дешевле, ну, надо эту власть как-то к порядку призывать. Ну, а если выяснится, что кто-то занес, что называется, чиновник,
1: это другая статья.
21: Это другая статья, не имеющая отношения.
1: Но она требует конкретного доказательства, а не просто общей оценки на взгляд и вкус.
21: Абсолютно согласен.
4: С главой РСПП, с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Шохиным на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
6: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
3: Судьба, наследство. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
15: Эрфарм планирует запустить производство лекарств для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза и пневмокока в Ярославской области, рассказали в Фонде развития промышленности. Фонд предоставит льготный заем в размере 50 миллионов рублей по 3% годовых на создание производства полного цикла препаратов, входящих в список ЖНВЛП. Соответствующее соглашение компании и фонд подписали в рамках МЭФ. Акционеры ПАО «Угольная компания Южный Кузбасс» входят в группу «Мечел». На собрании 3 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в материалах компании. В прошедшем году Южный Кузбасс в полтора раза увеличил чистый убыток по РСБУ к уровню предыдущего года – до 30 миллиардов рублей. «Эко-Нива», ведущий производитель сырого молока в России, планирует инвестировать более 5 миллиардов рублей в строительство животноводческого комплекса в Самарской области. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ. Комплекс будет рассчитан на содержание 4000 коров. Также там будет площадка для выращивания молодняка, крупного рогатого скота, молочных пород на 5000 голов. Инвестиции могут составить более 5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок пять в Москве. Петербургский международный экономический форум идет второй день. В выездной студии Бизнес ФМ на форуме главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич побеседовал с главой РСПП, с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Шохиным.
7: Конечно, на протяжении последних всех лет постоянно звучала тема о том, чтобы по предпринимательским статьям в случае возбуждения уголовного дела не избиралась мера пресечения, связанная с лишением свободы. На ваш взгляд, здесь достигнут прогресс?
21: Прогресс, безусловно, достигнут. И, безусловно, есть набор составов Уголовного кодекса, статей соответствующих, возмещение ущерба, по которым, например, не несет, не перечет уголовная ответственность.
7: Это очень важная новелла.
21: Кстати, вот та рабочая группа во главе с руководителем администрации по мониторингу предпринимательского законодательства, она как раз и вносила эти предложения президенту, и президент вносил поправки эти в уголовный, в уголовно-процессуальный кодекс. Так что там заслуга большая этой рабочей группы. Надо это наследство как-то сохранить и развить. И, кроме того, есть понятие такое, тоже президент инициативу здесь проявлял, ну, естественно, в диалоге с бизнес-сообществом, а и с силовой корпорацией, о том, что нельзя останавливать деятельность организации хозяйственной. При предъявлении обвинений надо искать иные способы, обеспечительные меры, другие, которые не останавливают деятельность предприятий и так далее.
7: А это уже широкое очень понятие.
21: А это широкое

0: Здесь, поскольку единого толкования, к сожалению, пока еще нет, вплоть до того, что Уголовно-процессуальный кодекс надо какие-то, извините, даже примеры привести, чтобы суды могли ориентироваться, так сказать. Ну и сам бизнес, и следственные органы могли ориентироваться, исходя из какого-то, ну если не единого толкования, но, по крайней мере, совместимого. Поэтому этим будем заниматься. Это одна из главных задач, в том числе и бизнес-объединений, и вот этой структуры разветвленной, я надеюсь, структуры уполномоченного, там же еще есть уполномоченные в регионах.
1: Я знаю, что вы как раз встретились с ними.
0: Да.
1: Что показала эта встреча?
0: Ну, встреча была лишь с теми, кто присутствует на полях и на площадках Петербургского экономического форума. Ну, во-первых, мы исходим из того, что законодательство региональное, по которому назначаются уполномоченные, определяются функции, они требуют изменения. Но, тем не менее, вот этот новый формат федерального уровня, он ставит задачи как бы о, и, может быть, уточнении полномочий и повышении активности бизнес-объединений на местах в деятельности уполномоченных. Это тоже одна из наших задач.
1: Я поделюсь, может быть, личным наблюдением, то, что мы, как пресса, видим, то, что появляется в открытых источниках данных, то, что на глазах. И, наверное, мы действительно видим, что там случаев мгновенного задержания под стражу стало гораздо меньше. Многого стало меньше, но чего стало больше. Много очень дел в отношении инновационных бизнесов. И в особенности сейчас там за последние годы шла программа цифровизации разных-разных органов власти. И по ним тоже очень много дел, причем, ну, такие, которые для, там, по крайней мере, отраслевых ассоциаций кажутся крайне спорными, потому что, так сказать, эффективность цифровой системы можно оценивать очень по-разному. Вот полностью она соответствует заданию или нет. Таких дел было много. Это лично мое впечатление. А что говорят данные, которые вот собираются через все эти каналы, которые теперь, как я понимаю, будут концентрироваться в нечто единое целое?
0: Ну, во-первых, конечно, инновационный цифровой бизнес, он более рискованный, в том числе и по причине отсутствия однозначной цепочки получения результата. Результат может быть получен. Ну, венчурные, например, компании, они часто сталкиваются с этой ситуацией, когда из 10 проектов выстреливает 1-2. А если эти проекты реализуются при поддержке бюджета, вот здесь вот возникает вопрос и у счетной палаты, и у прокуратуры, и у Следственного комитета. Нецелевое расходование денег. Где результат? А результат, так сказать, 80 или более даже процентов может и отсутствовать. Но зато этот один или два проекта могут выстрелить так, что они окупают. Но это чуть позже произойдет. А за целевым расходованием надо следить. Каждое ведомство имеет своего рода план по, так сказать, мобилизации доходов в бюджет, включая и недопущение нецелевого расходования. Кстати, под удар попадают ведь не только инновационные компании или компании, занимающиеся разработкой ПО, программного обеспечения или созданием отраслевых или иных государственных информационных систем, ГИСов, так называемых, которых полторы тысячи.
1: И по ним огромное количество дел. Ну, начиная с знаменитого Байкала, да, который вот они поставили, а, значит, проверяющим показалось, что это не соответствует тому, что должно были. А по этому поводу огромное количество споров, а уголовное дело, в общем, переквалифицировано. Тянется до сих пор, и подобных довольно много.
0: Много, да. И на самом деле, кстати, иногда поэтому бизнес боится коснуться бюджетных денег, чтобы не оказаться в ситуации довольно затяжных и не только дискуссий, но и разбирательств, включая судебные разбирательства помещения инициаторов тех или иных проектов в изоляторе временного содержания и ожидание суда длительное и так далее. Кстати, экспертиза у нас, судебная экспертиза в том числе.
1: Вот на экспертизу жалуются больше всего.
0: Вот, я плане. Про это вот. И хотел сказать, что экспертиза тоже однобокая, потому что она назначается одной из заинтересованных сторон, так сказать.
1: Нужен действительно... А там все базируется на экспертизе.
0: Вот, ну, тем не менее, мы всегда говорили, что должно быть право на ошибку в инновационных венчурных проектах. И, кстати, многие государственные органы должны тоже иметь право на ошибку. Ну, например, если вдруг Минфин с Центральным банком решат потаргетировать курс валютный и удерживать его на уровне 80-85, уже о большем обесценении рубля уже никто не мечтает. Еще недавно говорили 90-95.

0: сейчас 80-85. Ну, пусть будет право на ошибку. Пусть даже это не соответствует логике либерального такого подхода к денежно-кредитной политике. Давайте дадим и правительству, и Центральному банку право на ошибку. Посмотрим, а вдруг экономика начнет реагировать позитивно на эти новые импульсы, которые не соответствуют, может быть, некоторым доктринам и учебникам.
1: Напоследок, если совсем просто сказать широким кругам бизнеса, которым всегда интересна, так сказать, вот структура, которая может им помочь, на что им ориентироваться? Я так понимаю, платформа за бизнес получит больше внимания.
0: Это если президент определит ее той самой автономной некоммерческой организацией, которая будет, скажем, аппаратом этого уполномоченного и будет в том числе и координировать деятельность других институтов и инструментов.
1: При всех этих «если» именно это и оставляем пока в проекте в сухом остатке.
0: Да, через месяц приходите, или я к вам приду, и мы подведем итоги.
1: Спасибо.
2: С главой РСПП и с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Шохиным на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. ВТБ в ходе Санкт-Петербургского экономического форума подписал ряд соглашений с регионами и крупнейшими российскими промышленными группами. Общий объем заключенных контрактов в рамках форума – сотни миллиардов рублей. А об участии одного из крупнейших банков страны в деловой программе форума рассказывает заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.
3: Отечественная промышленность испытывает колоссальную нагрузку в связи с необходимостью кратного роста объема производства. Для достижения поставленных целей первостепенное значение приобретает возможность предприятий задействовать все имеющиеся внутренние резервы, снижать издержки, повышать производительность труда. На форуме мы подписали соглашение с Объединенной двигательно-строительной корпорацией по финансированию масштабной программы повышения внутренней эффективности. Банк является многолетним стратегическим партнером Объединенной двигательно-строительной корпорации. Сотрудничаем более 17 лет и стояли у истоков консолидации активов в отрасли, создавая вместе с холдингом современное высокотехнологичное производство в регионах. Это производственные площадки в Ярославле, Рыбинск, Перми, поддерживали значительную часть предприятий этого сегмента в Уфе и в других регионах. Развитие региональной повестки присутствует широко на форуме. Банк также подписал соглашение с Республикой Татарстан, нашим давним партнером. Сегодня это одна из крупных в стране особой экономической зоны Алабуга. Общий объем финансирования превышает здесь 220 миллиардов рублей. Это позволило возвести на территории Алабуги более 400 тысяч метров квадратных новых производственных площадей.
4: Банк ВТБ всегда активно участвует в международной повестке Санкт-Петербургского международного форума экономического. Расскажите, пожалуйста, какие ключевые темы в этом направлении обсуждаются на форуме?
3: В работе форума сегодня принимают участие представители более 130 зарубежных стран. Это говорит об укреплении роли России как одного из ключевых международных партнеров. Особое внимание в деловой повестке уделяется расширению географии сотрудничества. И в этом принимает активное участие в том числе банк ВТБ. Мы совершенствуем механизмы внешнеторговых расчетов, реализуем массу местных экономических проектов. Важнейшую роль в развитии международного присутствия, конечно же, играет банк ВТБ в таких странах, как Ближнего Востока, Азии, странах СНГ. Мы представляем нашим клиентам сегодня передовые финансовые решения и технологии по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Сюда входит банковское сопровождение внешнеторговых контрактов, финансирование экспортных поставок в дружественные нам страны. Приоритетное внимание уделяется поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной продукции. Бесспорно, наши клиенты, партнеры, участники форума проявляют повышенный интерес к наработанному успешному опыту банка для дальнейшего развития международного сотрудничества в России с дружественными нам странами.
2: Валерий Лукьяненко, заместитель президента, председатель правления банка ВТБ. Традиционный 29-й по счету Санкт-Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В этом году главная тема форума – формирование новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.
5: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+. Знай меру. Микроморт. Единица риска смерти, определяемая как вероятность 1 на миллион. Предложена Роном Ховардом для практики анализа решений. Каждый прожитый день весит примерно 40 микромортов. Однократный прыжок с парашютом 8. Бейсджампинг 430. Восхождение на Эверест 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Власти Севастополя ограничили продажу бензина по талонам. По ранее приобретенным талонам топливо можно покупать до 20 литров в одни руки. Власти города также оптимизировали использование служебного автотранспорта и перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы. Из-за перебоев с поставками бензина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Правительство внесло в Госдуму проект, который позволит Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними для мониторинга цен на продовольствие. В законе о торговле появится новый пункт, по которому Кабмин сможет утверждать перечень инстанций, имеющих право получать от ФНС такие данные. В России создадут национальный ИИ-ассистент на базе госуслуг. Об этом глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что верит в концепцию одной кнопки, которая будет обслуживать бытовые потребности человека. И так как будет большая конкуренция в этом направлении между разными цифровыми экосистемами, государство может стать национальным посредническим игроком, уточнил министр. «Хизбалла» не приняла условия перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана, заявил лидер группировки Наим Касем. Он подчеркнул, что «Хизбалла» не брала на себя обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация. Касем пояснил, что требует вывода израильских военных с территории всего Ливана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. Об этом буквально через минуту. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума. Там же обсуждалось, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. При этом ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, а товары дороже 200 евро, помимо НДС, будут облагаться еще и ввозной пошлиной. Эти и другие темы в эфире Business FM. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума. По его словам, рост налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокие показатели роста экономики, чем в скорректированном прогнозе на этот год.
8: Мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали. Мы планировали, я хочу напомнить, в текущем году рост экономики на 1,3%, а сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим больше цифр роста, чем, может быть, изначально планировали с учетом корректировки наших прогнозов. Это раз. И второе, о чем это говорит? Говорит о том, что, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют. Поэтому, когда мы говорим о связи бюджета, ДКП, роста, это все действительно в одно целое, все это постоянно на контроле правительства и Центрального банка.
2: Позже в студии «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума Силуанов заявил, что основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. На той же макроэкономической сессии форума Антон Силуанов заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Министр финансов также отметил, что растут доходы населения в последние годы.
9: Несмотря на все, что сейчас тут происходит уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит, мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику.
2: Также глава Минфина рассказал, что курс рубля не совсем комфортен для экспортеров, а по его словам, надо найти баланс между потребностями разных секторов экономики, чтобы и экспорт был рентабельным, и импортные товары были доступны. Выступление Антона Силуанова и макроэкономическую сессию Петербургского международного экономического форума в целом прокомментировала финансовый аналитик Михаил Ханов.
10: Тема панели была заявлена, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. На самом деле весь лейтмотив этой дискуссии, если это можно назвать дискуссией вообще, а не просто констатацией фактов, причем удобных для тех, кто их констатировал, сказал Максим Орешкин, замглавы администрации президента, в конце, когда он сказал, что как-то у нас скучно сессия проходит и что у нас зал вот засыпает. Может быть, реверсхив задно не хватает или у нас нечем гордиться, в отличие от предыдущих 2 лет. Потому что предыдущие 2 года действительно была достаточно острая дискуссия, и Макаров, это глава комитета Госдумы по бюджету, который традиционно модерировал в этот раз, он задавал достаточно острые вопросы. Сейчас этих вопросов не было. Поэтому Силуанов отчитался о том, что мы идем к финансовому суверенитету, и о выдающихся цифрах низких отношениях госдолга к ВВП, и что мы вообще скоро его обнулим, и это здорово. Плюс он еще сказал, что мы успешно прошли поднятие налогов, да, это снижение порога для самозанятых и повышение НДС до 22%. Наверное, со стороны правительства и Антона Германовича это смотрится мягко и успешно, но я думаю, что с ним не согласятся многие владельцы малого и среднего бизнеса.
11: Про 24% все-таки за 3,5 года можем поговорить? Вот это похоже на правду?
10: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение. Накопленная инфляция и все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
2: Финансовый аналитик Михаил Ханов. Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит в управление пенсионные накопления молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. А сегодня молчуны, они даже некоторые не знают, что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, сказал глава Минфина. Ранее глава ВПРФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорации совместно с правительством готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ. Но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. А мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. К этим ресурсам можно будет подключиться без VPN, сообщил на Питерском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, отметил Анохин. Речь, по его словам, идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будут блокировать регулятором, а о том, чтобы власти открыли доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно в ближайшее время. Запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная и могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
12: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать как когда-то. Насколько это вероятно для воплощения, вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
2: Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, также глава Вымпелкома Анохин, сообщил, что оператор сейчас изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это, по его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации опций не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрении похожей опции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. А в первую очередь возврат к тем же нейросетям жизненно необходим бизнесу, даже непростым пользователям, отмечает эксперт по технологиям директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
13: Существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателей, и крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИИшный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи, все вычисления и вся компиляция, этот процесс пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нет прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, это проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств запрещенных популяризации так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести. Если коротко, если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем, не только IT, а и простых, ну потому что все все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
2: Эксперт по технологиям Павел Мясоедов. Перед Минцифрой поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Максуд Шадаев. Тогда Минцифра просила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. А позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации.
5: Реклама.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа по числу фермерских хозяйств, реализующих продукцию через аграрный маркетплейс. В регионе к платформе подключены более 200 фермерских хозяйств и компаний агропромышленного комплекса. Это обеспечило области попадание в число регионов-лидеров вместе с Республикой Башкортостан, Татарстаном, Пензенской и Самарской областями. Больше всего в первом квартале через маркетплейс продали мясо и птицы – 3 тонны. Активно реализуют фермеры замороженную продукцию, овощи и фрукты, яйца и молочную продукцию, а также сыры. С 22 июня введут ограничения остановки и стоянки транспорта на улице Алексеевской. Изменения связаны с необходимостью обеспечения беспрепятственного проезда. Они затронут несколько участков около домов номер 11, 16 и 24Г. Водителям следует быть предельно внимательными и заранее ознакомиться с изменениями. Медицинские учреждения региона предлагают нижегородцам новые форматы прохождения диспансеризации, сообщает пресс-служба областного правительства. Одним из новшеств стали медобследования и консультации врачей на свежем воздухе. Такая акция в конце мая прошла в Центральном парке в Дзержинске. Жители города смогли совместить семейный отдых с экспресс-диагностикой. Также в рамках акции прошли мастер-классы по оказанию первой помощи. Горожан обучили правильно останавливать кровотечение, действовать при потере сознания и выполнять сердечно-легочную реанимацию. Еще одной новинкой стали совместные осмотры детей и родителей. Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» пройдет 5-7 июня в музее-заповеднике Болдино. Организаторы объединят театральные, музыкальные и образовательные проекты с акцентом на вовлечение местных жителей и развитие культурного туризма. В этом году ключевой темой фестиваля станет культура участия. Центральными событиями заявлены выступления ансамбля «Песниры» совместно с хором, постановки «Гитиса» и Московского театра «Трикстер», а также мультимедийное шоу «Метели» с участием актера Даниила Спиваковского. Мероприятие для лиц старше 16 лет. К Международному дню объятий с кошками аналитики Яндекса выяснили, за какими советами пользователи обращаются к Алисе AI, чтобы отучить кошек делать что-либо, а также, наоборот, научить чему-то новому. Больше всего россияне хотели бы научить своих кошек и говорить, давать лапу, сидеть по команде. Среди вопросов о том, как отучить кошку делать что-либо, в топ-3 вошли варианты ходить в туалет в неподходящих местах, кусаться и царапаться, а также драть мебель и обои. Пользователи спрашивают Алису AI и про других животных. Например, они интересуются, как отучить хомяка засовывать еду за щеки, шиншиллу ходить в туалет на гамак, черепаху убегать от людей, морскую свинку переворачивать миску, кролика копать, крысу крысить, попугая клеваться. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
5: Валюта.
17: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 4 июня. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
16: Нижегородские малые технологические компании и инновационные предприятия приглашают поучаствовать в конкурсах Фонда содействия инновациям, развития пром и развития био. Организации могут получить гранты до 30 миллионов рублей на разработку и вывод на рынок высокотехнологичной продукции. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям окажет региональное представительство фонда «Нижегородский технопарк Анкудиновка». Участие в программах даст предприятиям возможность ускорить реализацию проектов, провести необходимые исследования и испытания, а также повысить конкурентоспособность своей продукции, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Заявки на конкурсы принимаются до 30 июля на сайте Фонда содействия инновациям. Компания SpaceX определилась с ценой акций перед IPO. Как сообщают зарубежные СМИ, структура Илона Маска подала заявление в комиссию по ценным бумагам и биржам. Цена одной акции установлена на уровне $135. Предполагается, что SpaceX продаст более 500 миллионов бумаг и привлечет около $75 миллиардов. Если размещение пройдет успешно, рыночная капитализация компании превысит 1,5 триллиона. Это сделает ее 7-ю по величине в США. Дебют SpaceX на бирже NASDAQ запланирован на 12 июня. Сибур объединит Русвинил и Сибургстово. Юридическая реорганизация завершится 1 декабря. Русвинил – крупнейший производитель ПВХ в России. Изначально это было совместное предприятие с европейской компанией Solway. В 2023 году полностью интегрирован в состав Сибура. Мощность составляет более 300 тысяч тонн продукции в год. Ранее два предприятия были тесно связаны технологически. Сибургстово производил этилен и сырья Сибура, а Русвинил и Сибурнефтехим перерабатывали его в широкий спектр продукции. Единая управленческая операционная модель делает эту связь еще более бесшовной. Завершение объединения позволит упростить внутреннюю синергию предприятий и окончательно оформить полную вертикальную интеграцию в рамках единого юридического лица, отмечают эксперты. Оба предприятия расположены в промзоне Кстово, что обеспечивает максимальную эффективность кооперации. Интеграция позволит упростить структуру управления, сократить документооборот и отчетность. Реорганизация носит исключительно юридический и управленческий характер. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его онлайн-магазина появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям пасквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
19: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoon.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
18: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
20: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений. Распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
18: Бизнес.ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес.ФМ.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
21: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники. 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные и щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
5: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль село Комсомольское в Запорожской области. По информации Минобороны, бойцы поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. На Украине также за сутки российские средства ПВО перехватили и сбили 601 беспилотник самолета новотипа и два снаряда системы залпового огня в МПР. Проектирование и строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, продолжается. Проект состоится. Тоннель будет построен, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, идет подписание соответствующего соглашения. Прошлой осенью Дмитриев говорил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше, чем за 8 лет, затратив менее 8 миллиардов долларов. Банки операторов связи обяжут выполнять все требования по предотвращению мошенничества. В случае игнорирования своих обязанностей они должны будут полностью компенсировать пострадавшим похищенные средства, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующая инициатива вошла в законопроект Кабмина по борьбе с кибермошенничеством. В нем определено, какими критериями для предотвращения мошенничества должны руководствоваться банки и операторы. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. Финляндия решила продлить закрытие границы с Россией и централизовать рассмотрение заявления о международной защите. Решение действует до дальнейшего уведомления. Напомню, пункты пропуска на сухопутной границе Финляндии и России были закрыты с 15 декабря 2023 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум, день второй. В гости в выездной студии Business FM пришел генеральный директор «Газпром Межрегионгаза» Сергей Густов. Интервью буквально через минуту. Минцифра будет решать вопрос с удалением мессенджера «Макс» из магазина приложения App Store, заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Приложение пропало из App Store накануне, а в пресс-службе мессенджера заявили, что пользователи смартфонов Apple не смогут получать уведомления о сообщениях в приложении. 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, проукраинские страны хотят усилить давление на Кремль, кого в первую очередь могут затронуть новые ограничения. Эти и другие темы в эфире Business FM. Петербургский международный экономический форум, день второй. В выездной студии Business FM на форуме главный редактор Business FM Илья Капелевич побеседовал с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым.
3: У нас в студии Сергей Густов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаза», компания, которая занимается огромной программой догазификации, ну и, естественно, вообще обеспечивает газом всех розничных потребителей на территории Российской Федерации. Сергей Владимирович, сначала давайте такой вопрос я макроэкономический задам. Потребление газа в стране, как и электричество, как и железнодорожные перевозки, это косвенный индикатор состояния экономики. Поскольку вы в розницу всем все отправляете, что эти индикаторы сейчас говорят?
4: В Российской Федерации от имени «Газпрома», компания «Газпром Межрегионгаз» осуществляет поставку газа. А наш план на 2026 год был очень амбициозный, даже по отношению к году предыдущему. Так вот, мы этот план за 5 месяцев 2026 года перевыполняем. Плюс 3,7 миллиарда кубических метров газа фактически поставлено потребителям Российской Федерации.
3: Плюс к плану и плюс год к году.
4: Плюс к огромному плану,
3: а
4: который
3: год
4: выше,
3: к году...
4: чем год предыдущий. Хочу сказать, что, конечно, январь холодный, апрель холодный, ну, холоднее, чем климатическая норма в стране. Это свое влияние оказало, но и с 1 января 2026 года по 1 июня 124 тысячи новых абонентов.
3: Домохозяйств.
4: А домохозяйств подключено газу. А если говорить пятилетнюю программу, то цифра вот на сегодня 1 188 000 домов подключено в рамках программы газификации и догазификации. Это, конечно, огромное количество домов, семей и стабильное потребление, особенно в нашей северной стране. Из отраслей экономики отмечен рост в агрохимии, производство минеральных удобрений, ну, все без исключения компании, Фосагро, Еврохим, Уралхим и другие производители удобрений. Рост потребления в электроэнергетике, ну и потребление газа новыми коммунально-бытовыми потребителями, потому что 2150 вновь газифицированных населенных пунктов, в них есть и предприятия малого бизнеса, и сельскохозяйственные предприятия, и мелкая промышленность, я имею в виду мелкая с точки зрения потребления газа, но вместе вот этот эффект создает фактический рост потребления газа в стране.
5: То есть это частично как минимум, но забирает тот газ, который мы теперь не допоставляем точно там на экспорт, особенно в Западную Европу.
4: Компания «Газпром Межрегионгаз» поставляет газ на внутренний рынок.
5: Все и больше и больше.
4: Да, внутренний рынок газа для «Газпрома» Алексей Борисович Миллер, наш председатель правления, все время об этом говорит, что внутренний рынок для «Газпром» – это первый приоритет.
5: Что касается программы догазификации, то есть вот когда речь идет именно о домах, о людях, о домиках, о дачах, о сельской местности, программа уже давно реализуется, 1 000 000 с лишним, вы сказали, не помню точно, домохозяйств уже, а сколько еще запланировано?
4: С учетом того, что классическая догазификация была дополнена газификацией СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, плюс социальная догазификация объектов образования, здравоохранения, ФАПы, школы, детские сады. Мы видим, ну, собственно, как видим, это поручение президента до 2030 года подключить 1 600 000 домов.
5: Миллион пройден уже?
4: Да, 1 000 000 пройден. То есть мы идем вот по этому графику, значительно опережая это поручение.
5: Теперь давайте вот простые человеческие вопросы. Ну, во-первых, догазификация, она, в общем-то, очень доступная по деньгам для подавляющего большинства жителей. Но есть, тем не менее, льготные категории. И льготы 100 тысяч рублей.
4: Не менее 100 тысяч рублей.
5: Да.
4: Это команда президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Она реализована во всех субъектах, в том числе с помощью поддержки денег федерального центра. Министерство энергетики Российской Федерации занимается этим. Все 13 категорий льготников, которые определены государством, получают дотацию там не менее 100 тысяч рублей. И если вы покупаете российский котел, плиту и российский газовый счетчик, то в эту цифру можно уложиться. Этим люди пользуются. Большое количество льготников подключается как раз по этой программе. Когда льготник, многодетная семья или ветераны боевых действий, ветераны СВО, члены их семей, мы доводим за счет «Газпрома» бесплатно газ до дома, внутри дома, вот за счет этой субсидии, то, по сути дела, газификация получается бесплатная.
5: Это же сразу, в том числе и стоимость дома и участка определяет, если есть газ, это не секрет.
4: Ну да.
5: Так что 150 тысяч, ну, вроде бы такая...
4: И в текущем режиме даже при отоплении электричеством, значит, вот единовременные вложения, они купаются буквально в короткое время. И даже по сравнению с углем, дровами, это же и технологично, экологично, недорого. И нету аргументов против того, чтобы привести газ в дом. Все хотят,
5: до кого еще не дошло, все ждут. Есть еще один пользовательский вопрос, поскольку, ну, понятно, что употребление газа в домах, вот так оно расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа STM-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
4: Программа STM-100 это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета, у промышленных потребителей.
5: У промышленных, это не касается.
4: Промышленных, да, для того, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа прямо в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Вот этот умный узел учета, он...
5: Он еще и предохранитель.
4: Да, он предохранитель, определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. То есть вот умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Безопасность пользования газом в быту. Бывают случаи неприятные под пользование газом в быту, и очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это вот накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько там не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но вот этот умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке вот этих умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем с вами в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
5: А он технически мы готовы к массовому внедрению вот этой системы?
4: Да, вот сейчас вот уже...
5: По всем 1 600 000 будет новый, да, где ПСР, все-таки миллионы и миллионы потребителей
4: газа у нас
5: в
4: сейчас
5: домах, квартирах.
4: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов это потребители в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был там буквально один завод. Сейчас, ну, я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
5: стоит
4: этот умный узел учета. Ну, в зависимости от газопотребления, в зависимости от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей. Этот узел учета, но зато как удобно.
5: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо, этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
4: Нет, это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого...
5: На месте вентиля, грубо говоря.
4: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета, это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно, ну, в текущем режиме. Понятно, что где-то
5: нет,
4: это потом
5: в будущем
4: будет
5: режиме,
4: оплачено.
5: Потому что это дело будущего пока.
4: Да, это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
5: Я...
4: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
5: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
4: Когда будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз там закроете, дверь прикройте для того, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
5: Я узнал вот буквально накануне, готовясь к интервью с вами, что по количеству людей вы, наверное, там в пятерке крупнейших компаний в стране. Ну и это работа рабочих специальностей, инженерных специальностей, в основном, в общем, всех тех, кого сейчас острый дефицит. С этой стороны, как вы видите ситуацию?
4: Мы большая компания, дочерняя компания публичного акционерного общества «Газпром». Мы все часть большой команды, начиная от геологоразведки, добычи, магистрального транспорта. Мы, «Газпром Межрегионгаз», это последняя миля, газовая служба на соседней улице. Мы поставщики природного газа в Российской Федерации. Вообще говорю, «Межрегионгаз» — это три основных направления. Реализация газа в стране, эксплуатация более миллиона километров газораспределительных сетей. И мы — это газификация и догазификация. Мы сейчас развиваем систему подготовки кадров, начиная с высшей школы, с нашими профильными опорными вузами. Санкт-Петербургский государственный горный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Губкинский университет в Москве и, ну, наши профильные. Конечно, нам нужны экономисты, и финансисты, и юристы, экологи, но по основной специальности, по газораспределению мы обеспечены сейчас трудовыми ресурсами и продолжаем продолжаем эту работу. Сказать, что совершенно нет проблем, я не могу. Есть над чем трудиться, особенно по рабочим специальностям. И вот вопрос цифровизации поставок газа, оборудование, в том числе этими интеллектуальными системами учета, где-то снимет и остроту по подбору персонала. Потому что очень много труда контролеров, обходчиков, и вот эти умные приборы с системами безопасности позволят сократить численность персонала.
5: Ну что ж, будем ждать вот этого. Это будет большое изменение, я считаю, в нашей жизни, если это произойдет. Спасибо, Сергей Густов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаза».
2: С генеральным директором «Газпром Межрегионгаза» Сергеем Густовым и на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль вне поля зрения от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящим. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+. Валюты. Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». «Лари» был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на 1 «лари». С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов. Наследство на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
6: В Москве внедряют новый подход к проектированию школ, который позволит эффективнее использовать площади и снизить затраты на строительство. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, если раньше учебные классы, лаборатории и игровые помещения занимали около половины площади здания, то теперь не менее 65%. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств, отметил Ефимов. Кроме того, унификация конструктивных решений позволит сократить расход железобетона на 5-8% без потери качества и надежности зданий. Эрфарм планирует запустить производство лекарств для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза и пневмокока в Ярославской области, рассказали в Фонде развития промышленности. Фонд предоставит льготный заем в размере 550 миллионов рублей под 3% годовых на создание производства.

0: 17:48 в Москве. ВТБ в ходе Санкт-Петербургского экономического форума подписал ряд соглашений с регионами и крупнейшими российскими промышленными группами. Общий объем заключенных контрактов в рамках Петербургского международного экономического форума – сотни миллиардов рублей. Об участии одного из крупнейших банков страны в деловой программе форума рассказывает заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.
1: Отечественная промышленность испытывает колоссальную нагрузку в связи с необходимостью кратного роста объема производства. Для достижения поставленных целей первостепенное значение приобретает возможность предприятий задействовать все имеющиеся внутренние резервы, снижать издержки, повышать производительность труда. На форуме мы подписали соглашение с Объединенной двигательно-строительной корпорацией по финансированию масштабной программы повышения внутренней эффективности. Банк является многолетним стратегическим партнером Объединенной двигательно-строительной корпорации. Мы сотрудничаем более 17 лет и стояли у истоков консолидации активов отрасли, создавая вместе с холдингом современные высокотехнологичные производства в регионах. Это производственные площадки в Ярославле, Рыбинск, Перми, поддерживали значительную часть предприятий этого сегмента в Уфе и в других регионах. Развитие региональной повестки присутствует широко на форуме. Банк также подписал соглашение с Республикой Татарстан, нашим давним партнером. Сегодня это одна из крупных в стране особой экономической зоны Алабуга. Общий объем финансирования превышает здесь 220 миллиардов рублей. Это позволило возвести на территории Алабуги более 400 тысяч метров квадратных новых производственных площадей.
2: Банк ВТБ всегда активно участвует в международной повестке Санкт-Петербургского международного форума экономического. Расскажите, пожалуйста, какие ключевые темы в этом направлении обсуждаются на форуме?
1: В работе форума сегодня принимают участие представители более 130 зарубежных стран. Это говорит об укреплении роли России как одного из ключевых международных партнеров. Особое внимание в деловой повестке уделяется расширению географии сотрудничества. И в этом принимает активное участие в том числе Банк ВТБ. Мы совершенствуем механизмы внешнеторговых расчетов, реализуем массу местных экономических проектов. Важнейшую роль в развитии международного присутствия, конечно же, играет Банк ВТБ в таких странах, как Ближнего Востока, Азии, странах СНГ. Мы представляем нашим клиентам сегодня передовые финансовые решения и технологии по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Сюда входит банковское сопровождение внешнеторговых контрактов, финансирование экспортных поставок в дружественные нам страны. Приоритетное внимание уделяется поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной продукции. Бесспорно, наши клиенты, партнеры, участники форума проявляют повышенный интерес к наработанному успешному опыту банка для дальнейшего развития международного сотрудничества в России с дружественными нам странами.
0: Заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко. Традиционный 29-й по счету Санкт-Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. А в этом году главная тема форума – формирование новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Как чувствует себя российская фармацевтическая отрасль после 4 лет жизни в новых условиях? Всем ли обеспечен рынок и как работает механизм принудительного лицензирования? Об этом на полях Петербургского международного экономического форума моему коллеге Ивану Медведеву рассказал председатель Совета директоров компании «Промомед» Петр Белый.
3: Российский фармрынок после ухода крупных зарубежных компаний. 4 года – итоги, главные достижения и главные проблемы.
4: Вы знаете, к счастью, все-таки здравоохранение – это область, где мы не можем говорить о масштабном уходе иностранных фармкомпаний из России. Мы говорим скорее о точечных явлениях, на которые у нас и регуляторы, и правительство очень ясно реагируют. Если пациенты оказываются в индивидуальных случаях лишены жизненно важной терапии, такие решения принимаются, значение национальной фарминдустрии растет, она готова принять на себя ответственность за такие случаи. И все препараты из тех, на которые правительство обратило внимание, все восполнены, все производятся 100% России. С принудительными лицензиями, которые через суд, такая же ситуация. Это отдельные точечные явления, но которые с точки зрения обеспечения системы здравоохранения принесли огромную пользу. В том числе для снабжения детишек с орфанными заболеваниями, на которые государство тратит гигантские, беспрецедентно по сравнению с другими странами, большие деньги.
3: Когда говорят о принудительных лицензиях, как правило, речь все-таки идет о препаратах для людей. Но если говорить о ветеринарии, насколько здесь целесообразно и возможно применение такого механизма?
4: Биобезопасность – одно из столпов охраны государственности. Попробуйте в США ввести кусочек мяса, кусочек сыра. Невозможно. Вас привлекут к ответственности. Биобезопасность уделяется огромное внимание. В этом плане опыт нашей страны уделяет такое же внимание биобезопасности. Вот, например, последний

0: Павловича, вчерашнее решение, утвердившее возможность национального производства препаратов, которые блокируют антропозоонозы. Опасные заболевания, которые передаются через собак, сами по себе эти клещи могут нанести смертельный вред собакам, но и передать людям смертельные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз. Это решение было реализовано через механизм судебный в порядке 1362 Гражданского кодекса, но здесь государство тоже ясно высказывает. У нас есть надежная защита биобезопасности страны.
1: Сегодня много говорилось о том, что для развития российской фармы рынку нужны законодательные изменения. Давайте тезисно перечислим, чего фарма ждет от законодателей.
0: Сегодня мы уделили много внимания тому, куда будет трансформироваться и законодательство, и правоприменительная практика. Очень важно, чтобы это же право не превращалось в грозное оружие, которое может поранить. Поэтому вот много внимания мы уделили обсуждению борьбы с возможными злоупотреблениями. Когда мы говорим о фарме, у нас в фокусе пациента. Как нам быть с такими ситуациями, когда патент есть, а препарата на рынке нет? Здесь должна совершенствоваться практика.
2: Председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: А вот хотелось бы понять, что с рублем происходит. Ситуация какая-то неоднозначная, что ли?
4: Ну, рубль падал, как мы все помним, начиная с понедельника и накануне тоже. Снизился, уже не падал, но все-таки снизился. Ну, причины были понятны, все ждали новых вводных от Министерства финансов Российской Федерации относительно бюджетного правила. Рынок получил все данные. Да, действительно, ожидания рынка оправдались, хотя если брать объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила, то здесь рост заметный был, но меньше даже, чем в два раза. 9,9 миллиарда в день. Вот Минфин такой объем будет использовать в рублевом эквиваленте для покупки валюты. Но если все это совместить уже с операциями Банка России, то здесь получается, что объем покупки валюты, уже такие финальные объемы, выросли в 5 раз. Больше 5 миллиардов Банк России будет тратить ежедневно на покупку валюты. Сейчас пока еще, можно сказать, уже завершился сегодня период, определенный до 4 июня. Завтрашнего дня вот эти повышенные покупки начинаются. И до сегодняшнего дня Банк России тратил чуть более 1 миллиарда. В общем, почти в 5 раз вырастут объемы. Это не очень хорошая новость для рубля. Большой вопрос, может ли этот объем абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну и, в частности, поступает на рынок. Но, видимо, закончилась спекулятивная игра против российского рубля. Сегодня вот все по классике. Сегодня консолидация наблюдается, и даже рубль немножко подрос, китайская валюта снижается на 2 копейки, примерно 10 рублей 84 копейки. Ну, а если рассматривать доллар США и однодневный фьючерсный контракт, в частности, то 73 рубля 66 копеек стоит американская валюта.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. так по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Шавкат Мирзиёев прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках мероприятия у президента Узбекистана запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. В аэропорту президент Узбекистана встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международную организацию «Мемориал», признанную в России иноагентом. Кроме того, в перечень террористов и экстремистов внесены более 30 структурных подразделений этой организации. Также в него включили медиапроект ОВД-Инфо «Иноагент», признанный иноагентом России. Почтовые операторы России и США восстановили почтовый импорт в Российскую Федерацию, приостановленный в 2022 году. Об этом сообщает Почта России. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Почту возят транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений. Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Российская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале турнира со счетом 6-1, 6-3. Для 19-летней Андреевой это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. На финальной стадии она сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер, Майя Хвалинская. Если Шнайдер победит, женский финал в Париже станет полностью российским. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами. Такое заявление глава Минфина Силуанов сделал на ПМФ. По его словам, основные налоговые изменения уже приняты, кардинальных преобразований не планируется. Также Силуанов заявил, что нереальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. А минувшей ночью Крым атаковали беспилотники. В Симферополе 3 человека погибло. Также БПЛА атаковали пригородный поезд из Азовского в Керчь. 1 человек погиб, еще 3 ранены. А задерживаются поезда, следующие в Крым и обратно. На этом фоне там приостанавливается продажа бензина за наличные. На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в МПЛКОМе. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить, технические подробности на Business FM. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума. По его словам, рост налоговых поступлений позволяет надеяться, что более высокие показатели роста экономики будут, чем в скорректированном прогнозе на этот год.
8: Мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали. Мы планировали, я хочу напомнить, в текущем году рост экономики на 1,3%, а сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим больше цифр роста, чем, может быть, изначально планировали с учетом корректировки наших прогнозов. Это раз. И второе, о чем это говорит? Говорит о том, что, несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют. Поэтому, когда мы говорим о связи бюджета, ДКП, роста, это все действительно в одно целое. Все это постоянно на контроле правительства и Центрального банка.
7: Позже в студии «Известия» в рамках ПМФ Силуанов заявил, что основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. На той же макроэкономической сессии ПМФ Антон Силуанов заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов, страна независима от решения третьих стран. Министр финансов также отметил рост доходов населения в последние годы.
8: Несмотря на все, что сейчас происходит уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит, мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета.
9: Проверено практикой.
10: Человек не может быть продуктивным 24 часа.
9: Деньги. В 19 веке в России чеканились платиновые монеты. Они были достоинством в 12, 6 и 3 рубля. Недесятичность номиналов объясняется соотношением цен на платину и серебро и размером самих монет. В чеканке платиновых денег
11: было заявлено, как вернуть на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. На самом деле, весь лейтмотив этой дискуссии, если это можно назвать дискуссией вообще, сказал Максим Орешкин, замглавы администрации президента, в конце, когда он сказал, что как-то у нас скучно сессия проходит, и что у нас зал вот засыпает. Может быть, или верхевзадно не хватает, или у нас нечем гордиться, в отличие от предыдущих двух лет. Потому что предыдущие два года действительно было достаточно острая дискуссия, и Макаров, это глава комитета Госдумы по бюджету, который традиционно модерировал в этот раз, он задавал достаточно острые вопросы. Сейчас этих вопросов не было, поэтому Силуанов отчитался о том, что мы идем к финансовому суверенитету и о выдающихся цифрах низких отношениях госдолга к ВВП, и что мы вообще скоро его обнулим, и это здорово. Плюс он еще сказал, что мы успешно прошли поднятие налогов, да, это снижение порога для самозанятых и повышение НДС до 22%. Наверное, со стороны правительства и Антон Германович это смотрится мягко и успешно, но я думаю, что с ним не согласятся многие владельцы малого и среднего бизнеса.
12: Про 24% все-таки за 3,5 года можем поговорить? Вот это похоже на правду?
11: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленная инфляция и все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
13: Михаил Ханов, финансовый аналитик. Антон Силуанов на ПМФ также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионное накопление молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. Сегодня молчуны, они даже некоторые не знают, что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления, а мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, так сказал Силуанов. А ранее глава ВПРФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорации совместно с правительством готовят законопроект проекта создания объединенного пенсионного фонда. К чему может привести удаление Макс из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макс из магазина приложения на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Макс Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничил доступ к приложению 20 миллионам россиян. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях или звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
14: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максуд Шадаев, без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджер, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако, в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов, но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что здесь больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет, часть сервиса будет недоступна в силу того, что в App Store нет приложения.
14: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Макс. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены, и Макс вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально, и с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
16: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Google, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store – это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничем хорошим это для нас не закончится.
14: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Макс из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Рустор. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Макс в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
20: Пальцы закончились.
19: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
1: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Буфта.
1: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
1: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
1: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Аэрофлот запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода и Чебоксаров в Минск. Вылеты из столицы Приволжья организуют с 5 июля 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям, из Чебоксара с 29 июня по понедельникам и четвергам. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus. Дом РФ предоставит 9,5 миллиардов рублей для строительства коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Соглашение о финансировании подписали управляющий директор Дом РФ Александр Аксаков и замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе Петербургского международного экономического форума. Проект предполагает создание теплоэнергетической инфраструктуры, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений в поселке Новинки и деревне Ольгина. В мае рост цен на первичном рынке жилья в Нижнем Новгороде практически остановился, следуя общероссийскому тренду, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость квадратного метра в городе составила 209,5 тысяч рублей, увеличившись всего на 0,1% за месяц. Средняя цена квартиры также выросла на 0,1% до 10,5 миллионов. Количество городов, где зафиксировано снижение цен, стало максимальным с начала года. Несмотря на некоторое снижение ставок по ипотеке, спрос на первичном рынке остается сдержанным, отмечают эксперты. На этом фоне цены постепенно снижаются, объем предложения растет. В мае он увеличился на 7%, что указывает на накопление непроданных объектов. Власти Нижегородской области утвердили региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. В нем отмечается, что болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности жителей Нижегородской области. Программа рассчитана до 2030 года. Она предусматривает широкий набор мер: совершенствование скорой медицинской помощи, развитие сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, развитие телемедицины, отдельное направление льготное лекарственное обеспечение. К 2030 году планируется охватить им в амбулаторных условиях 100% граждан с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а диспансерным наблюдением не менее 95% таких пациентов. Также, исходя из программы, не менее 90% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и 70% пациентов с острым коронарным синдромом должны получить медицинскую реабилитацию. В Нижегородской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости». Она направлена на поддержку маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях. В дар для последующей передачи в детские больницы принимают небольшие подарки – игрушки, книжки, раскраски, карандаши, игровые наборы. Исключение составляют мягкие игрушки, так как они накапливают пыль, бактерии и вирусы, служат источником инфекции, аллергенов, и их невозможно регулярно обрабатывать антисептиками. Сбор подарков продлится до 1 июля. 6 июля игрушки передадут в детские медучреждения Нижегородской области. Администрация Советского района объявила запрос котировок в электронной форме на ликвидацию несанкционированных свалок. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – почти 400 тысяч рублей. Исполнитель обязан ликвидировать 7 свалок на улицах маршала Малиновского, генерала Ивлева, Юбилейной, Кузнечихинской и Молдавской. Все работы необходимо выполнить в течение полутора месяцев после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 10 июня, итоги подведут 15 числа. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
22: Цена сбор приветственный. Выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
23: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
24: Валюта.
23: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 5 июня. Доллар США – 74 рубля, 30 копеек, евро – 86 рублей, 27 копеек, курс китайского юаня – 10 рублей, 95 копеек. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
21: Корпорация развития Нижегородской области получила в столичном арбитражном суде решение о взыскании задолженности по банковской гарантии Русского народного банка. Финансовая организация должна уплатить региональному инвестиционному оператору 17,5 миллионов рублей долга и 3,5 миллиона в качестве неустойки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано банком-гарантом. Спор касался ответственности банка за подрядчика «Стандартстрой», который в 2024 году сорвал строительство 4 производственных корпусов на территории предприятия «Пластик» в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске. Ранее Руснарбанк добровольно перечислил корпорации почти 100 миллионов рублей по независимой гарантии, но с требованием перечислить еще 17 миллионов не согласился. По скорректированным планам объекты в особой экономической зоне Кулибин должны быть сданы к концу этого года. Банкротство угрожает одному из крупнейших производителей мяса в России, пишет «Коммерсант». С проблемами из-за судебных исков со стороны контрагентов столкнулись сразу несколько структур агрохолдинга «Ресурс», который производит мясные продукты под такими брендами, как «Наша птичка» и «Дым Дымыч». В агрохолдинге обещают решить возникшие споры в досудебном порядке, однако газета отмечает, что сумма исков уже приблизилась к 5 миллиардам рублей. Эксперты издания говорят, что ситуация с «Ресурсом» – это не локальный сбой, а отражение состояния отрасли в целом. Нижегородская компания «Специнвестпроект», которая занимается технологическим присоединением к электросетям, повысила производительность труда на 36% по итогам участия в профильном федеральном проекте. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс подключения к сетям мощностью до 15 кВт. На это направление приходится более четверти выручки компании. За полгода работы на предприятии эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. В частности, разработали систему обучения новых сотрудников и упростили процесс согласования документов благодаря введению электронной цифровой подписи. Также удалось исключить лишние операции по складированию документов. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку в выбранном потоке на 36%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо оптимизации бизнес-процессов, эксперты провели обучение сотрудников компании, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно транслировать методики бережливого производства внутри организации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
24: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Женские сумки начали терять популярность. Впервые за несколько лет роста во всем мире спрос на них упал. Правда, совсем незначительно, но это широко обсуждается в соцсетях после статьи из The New York Times. Что об этом думают российские модные обозреватели и предпринимательницы? Об этом Наталья Шашина.
4: Дискуссию запустила главный модный критик New York Times Ванесса Фридман. В статье под провокационным заголовком «Сумка. Все?» она рассуждает. В отношении к женским сумкам настал переломный момент. Один смартфон уже заменяет собой множество вещей, от кошелька до документов. А чем влиятельнее женщина, тем меньше необходимость носить сумочку. У нее есть те, кто решит все вопросы за нее. Сумка как таковая не умерла. Уходит эпоха ее безраздельного господства как признака статусности. Так, в документальном фильме про Меланию Трамп нет ни одной сумки, несмотря на наличие у нее коллекции Биркин. А самая влиятельная в мире моды женщина Анна Винтур носит только телефон. Фридман пишет, по данным исследовательской платформы Лист, спрос на женские сумки за год снизился на 5,5% после многих лет роста. При этом запросы на портфели выросли на 14%, а в первом квартале прошлого года фиксировался пятикратный всплеск спроса на одежду с карманами. Впрочем, говорить о тренде пока нельзя. Уверена фэшн-обозреватель журнала «Москвичка», автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Камбарова.
5: Давайте честно, 5,5% падения интереса за год – это ничтожно мало. Я бы не делала скоропалительных выводов. И к тому же, просто действительно, сумки стали очень дорого стоить, и люди стали понимать, что для того, чтобы их себе приобрести, надо потратить гораздо больше денег, чем раньше. Я не вижу такого тренда, тем более мы живем в России, тем более у нас все женщины деловые, и надо всю свою жизнь нести в этой сумке. Кто-то из нас мать, кто-то из нас бизнесвумен. У тебя либо iPad, либо ноутбук лежит в сумке, либо детское питание, либо миллион машинок. Поэтому нет, на данный момент я такого тренда не вижу. Я сейчас сама иду по музею с огромной сумкой, где лежит фотоаппарат, очки, лекарства, телефон и действительно вся моя жизнь.
4: По крайней мере, продажи модного дома Hermès, выпускающего в том числе культовые сумки Биркин, снизились в начале этого года. Но дело в конфликте на Ближнем Востоке, нарушившем туристические потоки. Как Дубай, так и Париж не досчитались состоятельных покупателей. О резком падении выручки заявляли и в Гуччи. С другой стороны, в соцсетях сумочный ажиотаж не стихает. А ценник на одну из главных сумок сезона, Maxi Flapback от Chanel, начинается от 750 тысяч рублей. Статистика, показывающая снижение спроса, скорее всего, учла далеко не все цифры, рассуждает гендиректор Финфлэр Ксения Рясова.
6: Сумка как была символом статусности, так и осталась. Сейчас вот иду к торговому центру, куча молодых девочек, студенток с сумками Биркин. Совершенно однозначно левыми. Не за 25 тысяч купленными долларов и евро, а за 25 тысяч рублей, ну, может, за 40. Поэтому я просто думаю, что в мире сейчас стало очень много подделок, очень качественных. На взгляд их вообще не отличишь. И они, скорее всего, просто не учитываются в этом обзоре. Все. Тяжелый люкс переживает тяжелые времена, потому что сумки — это главное, что им давало выручку. Дубровка вот была раньше, я не знаю, где сейчас это добро продается, но этого полно. И Биркин, и Гуччи, и Прада, все, что хочешь.
4: В конце концов, сумка может быть и инвестицией. СМИ периодически пишут о том, что на платформах ресейла собственникам удается перепродать брендовые сумки вдвое дороже. Впрочем, вырасти, а не потерять в цене, способны лишь отдельные лимитированные модели. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
24: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Седжон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
9: Культ на личности. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. До $500 штрафа придется заплатить на Аляске, если вы разбудите медведя, чтобы с ним сфотографироваться. А вот за убийство медведя законы штата никаких наказаний не предусматривают, предполагая, по всей видимости, что человек может сделать это только по одной причине – спасая жизнь. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России создадут национальный ИИ-ассистент на базе госуслуг. Об этом глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что верит в концепцию одной кнопки, которая будет обслуживать бытовые потребности человека. И так как будет большая конкуренция в этом направлении между разными цифровыми экосистемами, государство может стать национальным посредническим игроком, уточнил министр. Суд в Москве заочно вынес приговор бывшему заместителю главы госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву. Суд признал его виновным в махинациях на общую сумму более 1 миллиарда рублей и приговорил к 12 годам лишения свободы. По решению суда Малышев также должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. В Москве пройдет товарищеский матч сборных России и США по хоккею. Игра состоится 1 июля. Она будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, между Россией и США стоит колоссальная глыба льда, которая мешает сотрудничеству и которую надо растопить. 17-метровое фамильное древо россиянина показали на Петербургском международном экономическом форуме. Его собирали 12 лет. В родословной указаны более 8,5 тысяч человек. Встречаются необычные имена, например, Важма, Мерлан, Митра, Дора и Тарх. Самый ранний предок в этом фамильном древе родился до 1600 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. Студия Алексей Пунцагеев. Здравствуйте. На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильный оператор обсуждает способы с властями, сообщили в Импелкоме. Как это комментирует специалист IT-рынка, и можно ли это обеспечить технически? Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макс из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. Макс пропал из магазина приложения App Store накануне. Глава Ростелекома Сиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? И 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону перед сезоном отпусков. В словах дипломатов, проукраинские страны хотят усилить давление на Москву. Кого могут затронуть новые ограничения? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ. Но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильный оператор обсуждает с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. И к этим ресурсам можно будет подключаться без VPN, сообщил на Питерском экономическом форуме беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, сказал сказал Анохин. Речь, по его словам, идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будет блокировать регулятор, а о том, чтобы власти открыли доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно в ближайшее время. Запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная, могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
6: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать как когда-то. Насколько это вероятно для воплощения? Вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
2: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Также глава Вымпелкома Анохин сообщил, что операторы сейчас изучают возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это, по его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации опции не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрение похожей опции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. В первую очередь, возврат к тем же нейросетям жизненно необходим бизнесу. Даже непростым пользователям отвечает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
7: Существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателей, крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИШный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи все вычисления и вся компиляция этих процессов пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нету прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, и эта проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств запрещенных популяризации так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести. Если коротко. Если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем. Не только IT, а и простых, ну потому что все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
2: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Перед Минцифрой поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Макс Ушадаев. Тогда Минцифра просила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации. Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума. В выездной студии «Бизнес-ФМ» на форуме заместитель главного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев побеседовал с директором по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI России Сергеем Глушковым.
8: Сергей, цены на сигареты постоянно, я бы сказал, стремительно растут, и это, по идее, должно привести к двум последствиям возможным. Либо люди начинают меньше курить, или переходят на какие-то другие там источники табакополучения, формы там и так далее. Либо растет оборот нелегального рынка. Судя по картинке чисто визуально в курилке форума, курильщиков меньше не становится, по субъективным ощущениям. Соответственно, вопрос, а что тогда у нас с нелегальным рынком?
9: С нелегальным рынком дела обстоят лучше, чем было совсем недавно, но значительно хуже, чем было 13 лет назад. Поэтому, как в любом разговоре или споре двух интеллигентных людей, надо договориться о точке отсчета и о дефинициях. Еще 13 лет назад нелегальный рынок табачных изделий в России, включая сигареты, фактически отсутствовал. Он был менее 1%, то есть на уровне статистической погрешности. Но после этого в течение следующих 3 лет произошло 5-кратное увеличение стоимости пачек сигарет за счет нескольких очень значимых повышений акцизов. В связи с этим начался формироваться нелегальный рынок табачных изделий в России. И прежде всего нелегальный рынок у нас состоит из контрабанды и контрафакта. Контрафакт — это когда в основном на территории России производятся подделки под известные бренды, непонятно из чего. Контрабанда — это когда тоже неизвестно из чего, но иногда и от легальных производителей из соседних сопредельных государств к нам нелегально, без уплаты налогов, пошлин и прочих платежей обязательных, поступают сигареты. У нас образовалась очень большая разница в налоговой нагрузке с нашими соседями по Евразес. И прежде всего в рамках союзного государства с белорусской стороной. Разница в акцизах была кратная. Поэтому сигареты до сих пор, которые контрабанда из стран Евразес, составляют более половины нелегального рынка и сейчас. Но значимая львиная доля белорусских сигарет постепенно начинает уменьшаться. Почему? Потому что в рамках межправительственных соглашений о гармонизации косвенного налогообложения акцизная нагрузка стала потихонечку выравниваться. Но до сих пор, даже на сегодняшний день, сигареты с уплатой всех платежей в Белоруссии стоят значимо дешевле, чем сигареты нижней ценовой группы в России. С Казахстаном ситуация была такая же, но сейчас практически выровнялась.
8: Чего у нас больше все-таки, если в процентах, контрафакта или контрабанды?
9: Больше контрабанды на сегодняшний момент.
8: И вы сказали, что у нас значительно хуже с нелегальным табаком, чем 13 лет назад, но лучше, чем там условно год-два. А вот в цифрах все-таки тогда какая сейчас доля, как можно оценить?
9: Ну, вы знаете, я готов опереться на цифры, которые оперирует государство. Индустрия поддерживает в целом подход, потому что исследования, которые проводит ННЦК, это Национальный центр компетенций, показывают следующую статистику. Цифра нелегального рынка сигарет за 23 год составила 13,4%. За 24 год 11,7%. А в прошлом году 9,1%.
8: Угу.
9: Много это или мало? Мы с вами говорили, что 13 лет назад это было менее процента. Но
8: давайте сравним сегодняшние цифры просто с другими странами. Не с прошлым, а вот актуально у нас и в других государствах.
9: Ну, если мы говорим о примерах экстремальных, есть страны, которые нам понятны в рамках того же БРИКС, допустим, ЮАР или Малайзия, где цифры нелегального рынка более 50%. В Европе можно назвать Францию, где доля нелегального рынка превышает 40%, то есть стремится к 50%. А есть другие страны, где уровень нелегальных сигарет, допустим, та же Белоруссия, практически отсутствует. Но самое главное, сколько это в цифрах для государства, для дохода государства, для нас, как для граждан нашей страны. Даже цифра в 9,1% нелегалки прошлого года, сколько это потерь для федерального федерального бюджета. Это более 130 миллиардов рублей недополученного акциза НДС. Не говоря уж о других налогах, которые менее значимы, но все равно составляют значимые цифры в рамках всего бюджета страны.
8: Ну и каким видит выход рынок, собственно, что нужно сделать для того, чтобы эту долю сокращать и дальше? То есть мы идем в верном направлении, но как ускорить темп?
9: Ну, мне кажется, что тот симбиоз, который сложился в рамках взаимодействия различных органов власти, индустрии и торговли по борьбе с нелегалкой, приносит свои результаты, которые в цифрах, которые мы с вами только что обсудили, очень показательны и видимы, значимы. Это, прежде всего, введение ужесточения ответственности за нелегальную торговлю. Это введение маркировки, потому что табачная продукция была одна из пионеров в плане категории, которые подверглись маркировке, которая показала ситуацию на рынке с точки зрения прослеживаемости и у производителей, и на прилавке, и для потребителей. Но сейчас это, скажем так, работа не закончена. Совсем недавно заработал механизм навигационных пломб, который как раз позволяет контролировать перетоки подакцизной продукции, включая табачную продукцию, из сопредельных стран Евразес, ту же белорусскую продукцию, о которой мы с вами только что говорили. И это дало результаты уже видимые и значимые. А государство ввело с прошлого года и контролирует импорт, экспорт и производство, ввело лицензирование для табачных и никотиносодержащих продукции. То есть теперь точно мы знаем, кто производит, что производит, сколько производит, экспортирует или импортирует. И у государства появился четкий список лицензиатов, кто может этим заниматься. Сейчас государство идет дальше. В Госдуме в прошлом ноябре прошло первое чтение, и в этой сессии предполагается дальнейшее прохождение законопроекта о продолжении лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачными никотиносодержащими изделиями, что приведет к тому, что весь жизненный цикл оборота продукции подакцизной на российском рынке будет под строгим контролем. А дальше, скажем так, только правоприменительная практика и контроль самой розницы с точки зрения соблюдения правил игры, которые устанавливает государство.
2: С директором по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI России Сергеем Глушковым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал замглавного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
1: В Москве внедряют новый подход к проектированию школ, который позволит эффективнее использовать площади и снизить затраты на строительство. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, если раньше учебные классы, лаборатории и игровые помещения занимали около половины площади здания, то теперь не менее 65%. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств, отметил Ефимов. Кроме того, унификация конструктивных решений позволит сократить расход железобетона на 5-8% без потери качества и надежности зданий. Эрфарм планирует запустить производство лекарств для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза и пневмокока в Ярославской области, рассказали в Фонде развития промышленности. Фонд предоставит льготный заем в размере 550 миллионов рублей под 3% годовых на создание производства полного цикла препаратов, входящих в список ЖНВЛП. Соответствующее соглашение компании Фонд подписали в рамках Питерского международного экономического

0: регионами и крупнейшими российскими промышленными группами. Общий объем заключенных контрактов в рамках ПМФ – сотни миллиардов рублей. Об участии одного из крупнейших банков страны в деловой программе форума рассказывает заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Валерия Лукьяненко.
1: Отечественная промышленность испытывает колоссальную нагрузку в связи с необходимостью кратного роста объема производства. Для достижения поставленных целей первостепенное значение приобретает возможность предприятий задействовать все имеющиеся внутренние резервы, снижать издержки, повышать производительность труда. На форуме мы подписали соглашение с Объединенной двигательно-строительной корпорацией по финансированию масштабной программы повышения внутренней эффективности. Банк является многолетним стратегическим партнером Объединенной двигательно-строительной корпорации. Мы сотрудничаем более 17 лет и стояли у истоков консолидации активов отрасли, создавая вместе с холдингом современное высокотехнологичное производство в регионах. Это производственные площадки в Ярославле, Рыбинск, Перми, поддерживали значительную часть предприятий этого сегмента в Уфе и в других регионах. Развитие региональной повестки присутствует широко на форуме. Банк также подписал соглашение с Республикой Татарстан, нашим давним партнером. Сегодня это одна из крупных в стране особой экономической зоны Алабуга. Общий объем финансирования превышает здесь 220 миллиардов рублей. Это позволило возвести на территории Алабуги более 400 тысяч метров квадратных новых производственных площадей.
2: Банк ВТБ всегда активно участвует в международной повестке Санкт-Петербургского международного форума экономического. Расскажите, пожалуйста, какие ключевые темы в этом направлении обсуждаются на форуме?
1: В работе форума сегодня принимают участие представители более 130 зарубежных стран. Это говорит об укреплении роли России как одного из ключевых международных партнеров. Особое внимание в деловой повестке уделяется расширению географии сотрудничества. И в этом принимает активное участие в том числе Банк ВТБ. Мы совершенствуем механизмы внешнеторговых расчетов, реализуем массу местных экономических проектов. Важнейшую роль в развитии международного присутствия, конечно же, играет Банк ВТБ в таких странах, как Ближнего Востока, Азии, странах СНГ. Мы представляем нашим клиентам сегодня передовые финансовые решения и технологии по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Сюда входит банковское сопровождение внешнеторговых контрактов, финансирование экспортных поставок в дружественные нам страны. Приоритетное внимание уделяется поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной продукции. Бесспорно, наши клиенты, партнеры, участники форума проявляют повышенный интерес к наработанному успешному опыту банка для дальнейшего развития международного сотрудничества в России с дружественными нам странами.
0: Валерий Лукьяненко, заместитель президента, председателя правления банка ВТБ. Традиционный 29-й по счету Санкт-Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В этом году главная тема форума – формирование новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Как чувствует себя российская фармацевтическая отрасль после 4 лет жизни в новых условиях? Всем ли обеспечен рынок и как работает механизм принудительного лицензирования? Об этом на полях ПМФ моему коллеге Ивану Медведеву рассказал председатель совета директоров компании «Промамед» Петр Белый.
3: Российский фармрынок после ухода крупных зарубежных компаний. 4 года – итоги, главные достижения и главные проблемы.
4: Вы знаете, к счастью, все-таки здравоохранение – это область, где мы не можем говорить о масштабном уходе иностранных фармкомпаний из России. Мы говорим скорее о точечных явлениях, на которые у нас и регуляторы, и правительство очень ясно реагируют. Если пациенты оказываются в индивидуальных случаях лишены жизненно важной терапии, такие решения принимаются, значение национальной фарминдустрии растет, она готова принять на себя ответственность за такие случаи, и все препараты из тех, на которые правительство обратило внимание, все восполнены, все производятся 100% России. С принудительными лицензиями, которые через суд, такая же ситуация. Это отдельные точечные явления, но которые с точки зрения обеспечения системы здравоохранения принесли огромную пользу. В том числе для снабжения детишек с орфанными заболеваниями, на которые государство тратит гигантские, беспрецедентно по сравнению с другими странами, большие деньги.
3: Когда говорят о принудительных лицензиях, как правило, речь все-таки идет о препаратах для людей. Но если говорить о ветеринарии, насколько здесь целесообразно и возможно применение такого механизма?
4: Биобезопасность – одно из столпов охраны. Охраны государственности. Попробуйте в США ввести кусочек мяса, кусочек сыра. Невозможно. Вас привлекут к ответственности. Биобезопасность уделяется огромное внимание. В этом плане опыт нашей страны уделяет такое же внимание биобезопасности. Вот, например, последний случай. Вчерашнее решение, утвердившее возможность национального производства препаратов, которые блокируют антропозоонозы. Опасные заболевания, которые передаются через собак. Сами по себе эти клещи могут нанести смертельный вред собакам, но и передать людям смертельные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз. Это решение

0: Решение было реализовано через механизм судебный в порядке 13.62 Гражданского кодекса, но здесь государство тоже ясно высказывает. У нас есть надежная защита биобезопасности страны.
1: Сегодня много говорилось о том, что для развития российской фармы рынку нужны законодательные изменения. Давайте тезисно перечислим, чего фарма ждет от законодателей.
0: Сегодня мы уделили много внимания тому, куда будет трансформироваться и законодательство, и правоприменительная практика. Очень важно, чтобы это же право не превращалось в грозное оружие, которое может поранить. Поэтому вот много внимания мы уделили обсуждению борьбы с возможными злоупотреблениями. Когда мы говорим о фарме, у нас в фокусе пациента. Как нам быть с такими ситуациями, когда патент есть, а препарата на рынке нет? Здесь должна совершенствоваться практика.
2: Это был председатель совета директоров компании «Промомент» Петр Белый. С ним беседовал Иван Медведев.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: Ну что ж, настроение на российском фондовом рынке сегодня в красном. Этому, конечно, способствует и то, что сегодня и рубль перестал снижаться, и то, что цены на нефть тоже вновь пошли вниз.
4: Ну, рубль сегодня действительно пока стабилизировался после, можно сказать, таких трех дней спекулятивных атак на российскую национальную валюту. Но вот все-таки рынок узнал все параметры, которые будет Минфин использовать в рамках бюджетного правила на будущий период, то есть уже с завтрашнего дня, с 5 июня. И на этом все пока, во всяком случае, успокоилось. Но дальше надо понять, вот те объемы, которые были объявлены, смогут ли они абсорбировать ту валюту, которая поступает в Российскую Федерацию от экспорта в первую очередь. Но, видимо, рынок будет теперь смотреть дальше, каким образом эти валютные потоки будут распределяться. И если рассматривать уже окончание торговой сессии на Московской бирже, то китайская валюта даже немножко снизилась и потеряла около 3 копеек, юань ближе к закрытию 10 рублей 83 копейки, при этом и доллар США немножко просел к российскому рублю. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар опустился в район 73,5 рублей. Ну, а если говорить о фондовом рынке, здесь привычное состояние рынка, вновь снижение после небольшой коррекции технической, которую мы наблюдали во вторник. Ну, а что касается четверга, потери 0,8%, 2579 пунктов на закрытие.
3: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11-66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Band as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. 9-шиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Новости. Коротко.
6: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров назвал странными заявления своего американского коллеги Марка Рубио о неготовности Москвы к уступкам по Украине. Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президента Путина принял предложение президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам по всем аспектам политического урегулирования, подчеркнул глава российского МИДа. В Ливане не будет спокойно, пока Израиль не освободит занятые им территории страны, заявили в корпусе стражи исламской революции, передает иранское агентство ТАСНИМ. В заявлении подчеркивается, что без отступления с оккупированной территории Ливана в регионе не установится никакого спокойствия. Евродепутаты и Госдума по запросу представителей бизнеса впервые обсудили в Петербурге конкретные экономические проекты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на декларацию, принятую в рамках Петербургского международного экономического форума и имеющуюся в распоряжении агентства. Дефицит российского бюджета по итогам года будет выше прогноза в 1,6% ВВП, но сильно на объеме внутренних заимствований это не скажется. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы, заявил министр внешней торговли Венесуэлы Йохан Альварес в ходе бизнес-диалога России и Латинской Америки на Петербургском международном экономическом форуме. Министр также пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять информированное решение о вложениях в венесуэльскую экономику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Параметры федерального бюджета на этот год будут корректироваться. Дефицит несколько возрастает по сравнению с плановым показателем, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Минфина Антон Силуанов. А каким может быть скорректированный дефицит, он не уточнил. Но какие еще предложения и заявления прозвучали во второй день форума в Петербурге? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложений на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Макс Учадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. А к чему может привести удаление Макса из App Store и будут ли ответные действия? 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил Бизнес FM заместитель министра экономического развития России. Самооценка – это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Как все это повлияет на отрасль? Эти и другие темы в нашем эфире. Параметры федерального бюджета на этот год будут корректироваться. Дефицит несколько возрастет по сравнению с плановым показателем в 1,6% ВВП, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума глава Минфина Антон Силуанов. Каким может быть скорректированный дефицит бюджета, он не уточнил. Ранее, выступая на макроэкономической сессии Санкт-Петербургского форума, Силуанов заявил, что ситуация с налоговыми поступлениями улучшается. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами, сказал глава Минфина.
8: Мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали. Мы планировали, я хочу напомнить, в текущем году рост экономики на 1,3%, а сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим больше цифр роста, чем, может быть, изначально планировали, совершенно корректировки наших прогнозов. Это раз. И второе, о чем это говорит? Говорит о том, что, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют. Поэтому, когда мы говорим о связи бюджета, ДКП, роста, это все действительно одно целое. Все это постоянно на контроле правительства и Центрального банка.
7: Позже в студии «Известий» Силуанов заявил, что основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. А также он заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов, страна независима от решений третьих стран. И также министр отметил рост доходов населения в последние годы.
8: Несмотря на все, что сейчас тут происходит уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит, мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. Вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику.
7: Также глава Минфина сказал, что курс рубля не совсем комфортен для экспортеров. По его словам, надо найти баланс между потребностями разных секторов экономики. Выступление Антона Силуанова и макроэкономическую сессию Петербургского форума в целом прокомментировал финансовый аналитик Михаил Ханов.
9: Тема панели была заявлена, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. На самом деле весь лейтмотив этой дискуссии, если это можно назвать дискуссией вообще, а не просто констатацией фактов, причем удобных для тех, кто их констатировал, сказал Максим Орешкин, замглавы администрации президента, в конце, когда он сказал, что как-то у нас скучно сессия проходит и что у нас зал вот засыпает. Может быть, или верхевзадно не хватает, или у нас нечем гордиться, в отличие от предыдущих 2 лет. Потому что предыдущие 2 года действительно была достаточно острая дискуссия, и Макаров, это глава комитета Госдумы по бюджету, который традиционно модерировал в этот раз, он задавал достаточно острые вопросы. Сейчас этих вопросов не было. Поэтому Силуанов отчитался о том, что мы идем к финансовому суверенитету, и о выдающихся цифрах низких отношений госдолга к ВВП, и что мы вообще скоро его обнулим, и это здорово. Плюс он еще сказал, что мы успешно прошли поднятие налогов, да, это снижение порога для самозанятых и повышение НДС до 22%. Наверное, со стороны правительства и Антона Германовича это смотрится мягко и успешно, но я думаю, что с ним не согласятся многие владельцы малого и среднего бизнеса.
10: Про 24% все-таки за 3,5 года можем поговорить? Вот это похоже на правду?
9: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение. Накопленная инфляция и все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
7: Михаил Ханов, финансовый аналитик. Также Силуанов сообщил, что начинается работа над новым 3-летним бюджетом. Он должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году. Можно ли говорить о признаках улучшения ситуации в экономике? Мнение директора Центра исследователей экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
11: Текущие цифры, на которые министр не ссылался, они, в общем-то, не столь оптимистичны, и радости там совсем немного, и это рекордный дефицит за первые 4 месяца года, что никак не свидетельствует о контроле за расходами и о достаточности доходов, и замедление экономики вплоть до рецессии, и, в конце концов, повышение налогов, которое нам тоже не помогает балансировать бюджет. Так что, в общем, наверное, можно найти и позитивные черты, но наряду с указанными факторами есть и сторона медали.
10: Что понятно из слов Силуанова про НДС? Что все хорошо, поступления в бюджет растут, значит, все сделали правильно?
11: Это может сидеть на самых разных вещах. Во-первых, что вы перегибаете палку с налогами на том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал. Разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, а часть, может быть, просто перестали существовать. То есть тут может быть очень сложная картинка, считать достаточно сложно, особенно на таком переходном периоде. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
7: Олег Буклемишев. Антон Силуанов на форуме также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит в управление пенсионные накопления молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», — сказал он.
12: Мессенджер Макс.
3: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 16 по 19 июня Сочи. Форум недвижимости «Движение». Ежегодное масштабное событие рынка недвижимости, которое объединит более 4000 девелоперов, инвесторов, подрядчиков, агентств недвижимости, топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Гостей мероприятия ждут 4 дня практики, аналитики и живых дискуссий о будущем отрасли, выступления лидеров индустрии, нетворкинг, хедлайнеры и концерты звезд. Подробнее на сайте движение.ру. 16+. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Михаил Булгаков.
16: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
3: Наизусть. На Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Все золото мира.
16: Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона Крюгер Рандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
3: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область станет пилотным регионом для запуска цифровой платформы, которая поможет иностранцам приезжать на работу в Россию и быстрее проходить все формальности. Соглашение о ее создании подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Платформа должна упростить и ускорить аккредитацию и трудоустройство визовых мигрантов. Все участники процесса – иностранный соискатель, работодатель, кадровые агентства и государственные органы – будут работать в единой цифровой системе, где можно оформить документы, согласовать визы и отследить статус каждого этапа. Проект предполагает создание сервиса полного цикла – от оформления виз и аккредитации до выхода человека на работу и его адаптации на новом месте. Для бизнеса это должно означать уменьшение бюрократии, более быстрый подбор кадров в условиях дефицита рабочей силы. Почта России снова начала принимать посылки из США. Об этом ТАСС сообщили в компании. Там пояснили, что импорт отправлений был возобновлен в конце мая. Первая партия посылок уже поступила в Россию. Доставка идет через третьи страны. Оказание полноценной услуги было приостановлено прошлым летом. Из-за американского указа и на фоне неясной процедуры уплаты пошлин в таможенной службе США все авиаперевозчики тогда прекратили доставку почтовых отправлений с товарами в Америку. Частично Почта России возобновила доставку посылок в США в конце осени. Новые правила предоставления платных медуслуг начнут действовать в Нижегородской области с 1 сентября, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. По новому документу отказ от заключения договора на оказание платных услуг не может быть причиной для сокращения объема бесплатной помощи по ОМС. Мера продиктована прецедентами, когда в клиниках пациенту предлагали дополнительные услуги под угрозой сокращения гарантированной помощи. Также по новым правилам, в случае, если лечение оплачивает работодатель или страховая компания, для получения услуг сверх стандартов нужно письменное согласие и плательщика, и пациента. С начала осени заключить договор можно будет через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер МАКС. При этом все медорганизации должны будут передавать данные о пациентах в единую государственную информационную систему здравоохранения. Проект складского комплекса в новинках прошел экспертизу. Напомню, нижегородцы до сих пор оспаривают нормативные акты, на основании которых было изменено зонирование территории, где сейчас возводят склад. Изначально земля находилась в рекреационной зоне и зоне многофункциональной застройки, где могли размещаться школы, поликлиники или детские сады. Однако в 2023 году территорию перевели в зону производственных объектов, что закрыло дорогу для строительства социнфраструктуры, но позволило возвести склад, пишет «Нижний сейчас». 15 июня в Нижегородском культурном центре «Рекорд» откроется выставка «Дело рук», которая по-новому осмысливает роль народных художественных промыслов. Проект объединит выставочную, образовательную, интерактивную программы, посвященные семье, преемственности, передаче опыта через рукотворное искусство. В отличие от классических выставок НХП, «Дело рук» не реконструирует прошлое, а создает целую галерею культурных кодов. Экспозиция развернется на двух этажах «Рекорда». На первом разместят экспонаты и текстиль, на втором этаже – фотовыставка, зона коворкинга и пространство для мастер-классов и лекций, на которых можно будет будет узнать о связи современного искусства с народными промыслами, о символах нижегородских наличников и о том, как русское становится модным. Также для гостей подготовлены мастер-классы по хохломской росписи, шелкографии с традиционными орнаментами, плетению венков и созданию брелоков в стиле городецкой и новинской игрушки. Лекции и мастер-классы доступны для всех желающих. Достаточно пройти предварительную регистрацию. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
3: Валюта.
17: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 5 июня. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 95 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
12: Корпорация развития Нижегородской области получила в столичном арбитражном суде решение о взыскании задолженности по банковской гарантии Русского народного банка. Финансовая организация должна уплатить региональному инвестиционному оператору 17,5 миллионов рублей долга и 3,5 миллиона в качестве неустойки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано банком-гарантом. Спор касался ответственности банка за подрядчика «Стандартстрой», который в 2024 году сорвал строительство 4 производственных корпусов на территории предприятия «Пластик» в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске. Ранее Руснарбанк добровольно перечислил корпорации почти 100 миллионов рублей по независимой гарантии, но с требованием перечислить еще 17 миллионов не согласился. По скорректированным планам объекты в особой экономической зоне Кулибин должны быть сданы к концу этого года. Банкротство угрожает одному из крупнейших производителей мяса в России, пишет «Коммерсант». С проблемами из-за судебных исков со стороны контрагентов столкнулись сразу несколько структур агрохолдинга «Ресурс», который производит мясные продукты под такими брендами, как «Наша птичка» и «Дым Дымыч». В агрохолдинге обещают решить возникшие споры в досудебном порядке, однако газета отмечает, что сумма исков уже приблизилась к 5 миллиардам рублей. Эксперты издания говорят, что ситуация с «Ресурсом» — это не локальный сбой, а отражение состояния отрасли в целом. Нижегородская компания «Специнвестпроект», которая занимается технологическим присоединением к электросетям, повысила производительность труда на 36% по итогам участия в профильном федеральном проекте. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс подключения к сетям мощностью до 15 кВт. На это направление приходится более четверти выручки компании. За полгода работы на предприятии эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. В частности, разработали систему обучения новых сотрудников и упростили процесс согласования документов благодаря введению электронной цифровой подписи. Также удалось исключить лишние операции по складированию документов. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку в выбранном потоке на 36%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо оптимизации бизнес-процессов, эксперты провели обучение сотрудников компании, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно транслировать методики бережливого производства внутри организации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Черный пиар в онлайн-картах. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его онлайн-магазина появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям посквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
19: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники с Яндекс.Карты, 2GIS и Zoom.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoom.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
18: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
20: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений, распространяет непосредственно пользователя. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
18: Бизнес.ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаружилось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес.ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
21: Культ наличности на Бизнес.ФМ. Слова, проверенные делом.
3: Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно встрече спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма, китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес.ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Жэньхао Майоу Юн.
0: В дословном переводе с китайского языка «хороший» — не профессия. Иногда прекрасный человек может оказаться не самым полезным, а то и просто вредным. А некто ни рыба, ни мясо в этих же случаях покажет себя эффективным и нужным. Китайцам ли не знать, что выбор между добром и злом или хорошим и плохим всегда остается условным?
3: Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью RT Arabic министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись интервью выложена на сайте министерства, отмечает Интерфакс. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Макс-канале. Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности, отмечается также в сообщении. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности эксплуатации нет, говорится также в сообщении станции. Правительство России направило свыше 1 000 000 000 рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием этих средств и представить доклад до 1 марта 2027 года. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, на котором выступит президент России Владимир Путин, намечено на 15 часов 5 июня. Организаторы закладывают на него минимум 2 часа. Это следует из обновленной программы форума, отмечает ТАСС. Реальный хронометраж пленарного заседания не регламентирован и может быть значительно дольше запланированного в программе времени. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на 2 категории. Ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, а товары дороже, помимо НДС, будут облагаться еще и ввозной пошлиной. Президент Финляндии Ступ предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Ступ на энергетической конференции в Финляндии. А есть ли у этой идеи перспективы? На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ, но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix и некоторые нейросети. Эти и другие темы в эфире Business FM. Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на 2 категории. При этом ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС. Администрированием займутся ФНС и электронные площадки. А товары дороже 200 евро, помимо НДС, будут облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администратором станет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме. Введение НДС на импортные товары обсуждается уже несколько месяцев. Предполагается, что с помощью этого российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия работы. Также Минфин ранее предложил вводить НДС на импортные товары поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. А Минпромторг предлагал ввести НДС в 22% сразу в следующем году. Но даже эта проблема не решит. Китайские товары все равно будут стоить существенно дешевле, считает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
3: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда, и что я вижу? То, что российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. И вот мне интересно, как при таких цифрах, это по сути 4000 рублей получается, как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Большой вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблемы, это решает лишь, как пополнить бюджет.
2: основателя бренда «Гарнер» Роман Гарнер. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, ведомство сохраняет свою позицию о поэтапном введении НДС на импортные товары с маркетплейсов. Эту позицию Минфин уже направил в правительство, уточнил Сазанов. Президент Финляндии Ступ предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии, заявил Ступ на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС. Это Британия, Норвегия, Исландия и стран Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы. А после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии и Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США, задался вопросом Александр Ступ. Страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речь пока идти не может, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: Заявления Стуба связаны прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21 века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивался с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, делает этот процесс легче.
5: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
4: Да.
5: Вот.
4: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что Стуб также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал Стуб, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
5: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
4: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Стуб таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. Структура ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Анастасия Лихачева.
6: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности и единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что Стуб с США ссориться не хочет. То, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам — это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольны внешней политикой и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
5: Про Канаду заявление.
6: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействий, соглашений между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающей через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
2: Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. На заблокированные в России ресурсы все-таки могут предоставить доступ. Но только на те сайты, которые блокировал не Роскомнадзор, а различные недружественные страны. Мобильный оператор обсуждает с властями способы вернуть россиянам, к примеру, Netflix или некоторые нейросети. К этим ресурсам можно будет подключаться без VPN, сообщил на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать, отметил Анохин. Речь, по его словам, идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будут блокироваться регулятором, а о том, чтобы власти открывали доступ к ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включенным VPN. Технически обеспечить такой доступ можно. В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах, сказал Анохин. Идея интересная и могла бы привести российский сегмент интернета к удобоваримому виду, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: Сегодня в России максимальное количество блокировок среди всех стран мира. Блокировки носят зачастую неизбирательный характер. Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, искусственного интеллекта, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Вы не можете из России, то есть с другой стороны. Не мы блокируем, с другой стороны для нас это заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры, которые де-факто заменяют VPN. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать когда-то. А насколько это вероятно для воплощения, вопрос открытый. Я думаю, что у нас сегодня в телекоме нарастает, мягко говоря, раздражение тем, что интернет сломан, и не только в телекоме, у людей тоже. Вероятно, какие-то ресурсы будут добавляться для того, чтобы до них был нормальный доступ, но я не думаю, что этот процесс примет массовый характер. Условно говоря, давайте разблокируем Gemini или там Grok или что-то подобное, как нейросети, и вот ими можно пользоваться. Но не так, что мы откроем весь интернет, и все будет работать. Ограничения как были, так и есть, они будут только нарастать.
2: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Также глава Вымпелкома Анохин сообщил, что оператор сейчас изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это, по его словам, будет не отдельное приложение, а часть тарифа, и для активации операции не придется делать дополнительных действий. По словам Анохина, во внедрении похожей операции заинтересованы и другие мобильные операторы. Это межотраслевая инициатива. В первую очередь, возврат к тем же нейросетям жизненно необходим бизнесу, даже непростым пользователям, отмечает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
8: Существует целый ряд региональных ограничений, которые накладываются на нашу страну. Эти региональные ограничения, естественно, отрезают и базового потребителя, обывателя, и крупные компании от доступа к технологии. Для компаний ситуация стоит намного острее, потому что если вы встраиваете в свою сложную архитектуру какой-то элемент ИШный, который у вас должен работать через VPN, в случае обрыва связи все вычисления и вся компиляция, этот процесс пропадает. Поэтому это очень чувствительная проблема, и когда начинаются блокировки, про это говорила Наталья Касперская, вы рискуете тем, что у вас какие-то рабочие процессы могут встать, а региональных ограничений, к сожалению, стало больше в последние годы уже из-за известных событий. Если у вас нету прозрачных правил игры, как с этим работать, непонятно, и эта проблема в первую очередь чувствительна для крупного бизнеса. Обыватель-то с помощью средств, что запрещенных популяризации, так или иначе выходит на все необходимые сайты. Больше всего страдает бизнес. Не приведет ли это еще к большим сложностям в отладке, в настройке всех комплексных IT-систем? Да, это может к этому привести, если коротко. Если более развернуто, здесь, опять же, отсутствие прозрачности, отсутствие понимания того, что будет через 3-4 месяца, является самым большим риском и самой большой проблемой для всех архитекторов любых сложных технологических систем. Не только IT, а и простых, ну, потому что все это перевязано. Если вы не понимаете, как вам выстраивать эту архитектуру, или если она поменяется 3 раза с того момента, как вы ее выстроите в течение полугода, вы будете постоянно нести расходы. Более того, у вас что-то будет сбоить. Но то, что сейчас предлагается, если это довести до конца, это очень хороший будет компромисс и шаг в нужную сторону, потому что это позволит нормально заниматься бизнес-планированием и рассчитывать свои расходы и, в принципе, как-то оптимизировать рабочие процессы.
2: Эксперт по технологиям Павел Мясоедов. Перед Минцифрой поставлена задача снизить использование VPN среди россиян, говорил весной глава ведомства Максут Шадаев. Тогда Минцифра просила операторов принять меры против обхода блокировок и ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Позже власти эту идею отложили в долгий ящик, как отмечали эксперты, из-за невозможности технической реализации.
0: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 7 июня. Клуб Алексея Козлова. Алекс Соловьев представит музыкальный моноспектакль и книгу «Сны. Стихи». Авторский проект, соединяющий поэзию, музыку и сценическое действие. В основе программы личные тексты, размышления и музыкальные импровизации, выстроенные в форму цельного художественного высказывания. Зрители ждет атмосферное представление, в котором слово и звук существуют в тесном эмоциональном взаимодействии. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
9: Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
10: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
9: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
11: Кстати, от Москвы до Казани в 93,5 раза дальше, чем от Гонконга до Шэньчжэня. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Казань 93,5. Москва 87,5. Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: В Москве внедряют новый подход к проектированию школ, который позволит эффективнее использовать площади и снизить затраты на строительство. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, если раньше учебные классы, лаборатории и игровые помещения занимали около половины площади здания, то теперь не менее 65%. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств, отметил Ефимов. Кроме того, унификация конструктивных решений позволит сократить расход железобетона на 5-8% без потери качества и надежности зданий. Эрфарм планирует запустить производство лекарств для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза и пневмокока в Ярославской области, рассказали в Фонде развития промышленности. Фонд предоставит льготный заем в размере 550 миллионов рублей под 3% годовых на создание производства полного цикла препаратов, входящих в список ЖНВЛП. Соответствующее соглашение компании «Фонд» подписали в рамках Питерского международного экономического форума. Акционеры ПАО «Угольная компания Южный Кузбасс» входят в группу «Мечел». На собрании 3 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в материалах компании. В прошедшем году Южный Кузбасс в полтора раза увеличил чистый убыток по РСБУ к уровню предыдущего года – до 30 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Отраслевая киберустойчивость – одна из ключевых тем Петербургского международного экономического форума. Руководители министерств, ведомств и регионов

0: того, чтобы нанести неприемлемый ущерб, недостаточно взломать одну компанию. Как правило, злоумышленники пытаются взломать несколько компаний, связанных из одной отрасли. Но когда каждая компания защищается в отдельности, только сама себя, во-первых, не видно атаки, которые целенаправленно идут именно на отрасль. Когда есть общие механизмы выстраивания защиты и мониторинга, гораздо проще защищаться и отслеживать это все. Как раз мы на форуме ПЭФ представили решение, которое могло бы этому поспособствовать.
1: А как это работает? Вот на каком-то примере, когда оценивается вообще вся цепочка?
0: Каждая отрасль может определить все недопустимые события, которые для них неприемлемы. Каждое недопустимое событие раскладывается на компании, которые необходимо взломать потенциальному злоумышленнику для реализации своих целей. У этих компаний есть подрядчики. Сейчас очень большая часть взломов в нашей стране происходит именно через подрядчиков. И только видя вот эту карту, кратчайшие пути, посмотрев на отрасль глазами потенциального злоумышленника, можно увидеть, что в первую очередь нужно защищать, на что обращать внимание и какие уязвимости приоритетно устранять.
1: Если я правильно понимаю, условно это когда-то называлось «белые хакеры», да, когда ты пускаешь к себе всех желающих тебя взломать и смотришь, находишь таким образом свои уязвимые места и потом, собственно, чинишь там, где тонко. Это примерно так?
0: Да, это так, потому что компаний в стране очень много и не получится это сделать малыми силами. Нужно привлекать всех белых хакеров в стране, всех исследователей, которые есть, для того, чтобы такой большой объем покрыть.
1: А насколько охотно сегодня бизнес впускает к себе такие компании, как вы? Или когда вы говорите, давайте мы посмотрим на вашу уязвимость, они говорят, нет, подождите, мы тут сами.
0: Ну, в большинстве отраслей есть регуляторика, которая требует раз в год хотя бы проводить такие испытания, то есть тестирование на проникновение. Но раз в год на самом деле недостаточно, потому что можно устранить все уязвимости, через неделю какой-то новый софт установили, обновление, и компания снова в состоянии, когда там может быть какие-то дыры. Поэтому, когда этот процесс становится непрерывным, когда компания выходит на кибериспытание, стоит там и в любой момент, в любой день, ночь и в любой час ее проверяют и исследуют лучшие умы нашей страны, это, конечно, гораздо больше помогает защищаться, учиться реагировать на инциденты. И в целом состояние защищенности компании от этого гораздо лучше.
2: Управляющий директор Positive Technologies Дмитрий Серебрянников.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: Посмотрим на рынок нефти, что с ней сейчас происходит и на что реагирует.
4: Ну, рынок нефти, как обычно, последние несколько месяцев следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом, в Персидском заливе. В частности, если вот не так давно, ну, можно сказать, неделю назад, две недели назад, было много переговорной риторики, и рынок жил, ну, можно сказать, ожиданиями некоторыми, что вот-вот будет меморандум какой-то подписан, там и речь шла о перемирии на 60 дней об открытии Ормузского пролива. Но потом появились новости, прежде всего в иранской прессе, что Иран поставил на паузу переговорный процесс, и консультации с США не ведутся. Но все это было на фоне очередной атаки Израиля на Ливан. И вот появились новые сообщения уже от Государственного департамента США. Информирует департамент о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Вот на этом рынок сегодня снижается. Ну, в основном на этом. То есть вновь некая переговорная риторика появилась, и ведутся некие переговоры, консультации, ну и рынок решил немножко снизиться на этом фоне. В районе $95 торгуется баррель смеси Brent. Ну, снижение такое привычное, уже около 3%. Бывало и больше, бывало и меньше. Но в основном больше мы наблюдали более серьезную динамику. И вот 3%. Ну, такая обыденная ситуация для рынка нефти за последние месяцы. Так что, в целом, рынок нефти следит за вот этой переговорной риторикой. Хотя, если вспомнить вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа, ну, можно сказать, что он всех немножко, как обычно, запутал. Сказал глава Белого дома, что не исключает как позитивный, так и негативный вариант развития событий. Ну, вот рынок пока, видимо, нашел какой-то более-менее позитивный вариант развития

0: событий и решил сыграть на понижение. Ну, не сильное, скажем так, пока понижение. Будут другие новости, увидим рост. Так что эта история, как уже говорят участники торгов, надолго. И быстро здесь все не решится и не завершится. Что касается наших внутренних дел, ну, российский рынок акций перешел в нормальное состояние, то есть состояние падения. Вновь пробили вниз 2600. Накануне за основную торговую сессию удержались чуть выше, потом пробивали уже в течение вечерней и утренней сегодняшней торговой сессии. А что касается основной торговой сессии четверга, как мы видим, уже пробили и остались ниже 2579 пунктов на закрытии. Ну и рубль сегодня стабилизировался на фоне того, что все-таки завершилась спекулятивная игра, видимо, которая велась против российского рубля, ну, в основном, начиная с понедельника, на ожидании вот этих новостей от Министерства финансов относительно новых объемов в рамках бюджетного правила. Накануне рынок получил эти данные, они оказались примерно, ну, если брать именно бюджетное правило, в два раза почти выше, чем, в общем, были предыдущие, и рынок здесь все угадал, все замечательно, но вот сегодня рубль перешел в консолидацию.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
2: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
4: Коста-риканский колон был введен в обращение в 1896 году после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте «Кристобаль Колон». В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США.
1: Валюты на Business FM. Наизусть. Марк Твен.
5: Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
1: Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. Встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечали ранее в Кремле, разговор пройдет в формате вопрос-ответ и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России и ключевым международным событиям. В Крыму закрывают железнодорожную станцию Джанкой. Пассажирские поезда «Таврии» не будут на ней останавливаться, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». По словам специалистов, крупный транспортный узел, пересадочный пункт на материковую часть России теперь будет выполнять роль технической станции. Причины такого решения в компании не называют. Будапеште не имеет ничего против открытия первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр. Об этом пишет сербская газета «Политика». По словам Мадьяра, Венгрия добилась больших успехов в переговорах с Украиной по правам закарпатских венгров, которые на Украине не имели основных прав, но скоро их получат. В ответ Киев получил согласие Будапешта на открытие первого этапа переговоров о вступлении в ЕС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит перемирие с Ираном, если от действий Тегерана погибнут американские военные. Об этом президент США в частном порядке заявил своим помощникам, пишет Wall Street Journal. Нежелание Трампа возобновлять войну говорит о том, что он готов терпеть иранские атаки, чтобы избежать более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, делает вывод американская газета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макс из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. Макс пропал из магазина приложений накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? И 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Об этом бизнес-фэм заявил замминистр экономического развития Алексей Херсонцев. А всего в реестр вошли уже около 1 000 000 номеров. Подробности на бизнес-фэм. Параметры федерального бюджета на этот год будут корректироваться. Дефицит несколько возрастет по сравнению с плановыми показателями. В 1,6% ВВП сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. Каким может быть скорректированный дефицит бюджета, он не уточнил. Ранее выступая на макроэкономической сессии Санкт-Петербургского форума, Силуанов заявил, что ситуация с налоговыми поступлениями улучшается. Показатели бюджета свидетельствуют, что власти не перегнули палку с налогами, сказал глава Минфина.
8: Мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали. Мы планировали, я хочу напомнить, в текущем году рост экономики на 1,3%, а сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим больше цифр роста, чем, может быть, изначально планировали с учетом корректировки наших прогнозов. Это раз. И второе, о чем это говорит? Говорит о том, что, несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули показателя исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует. Поэтому, когда мы говорим о связи бюджета, ДКП, роста, это все действительно одно целое. Все это постоянно на контроле правительства и Центрального банка.
7: Позже в студии «Известия» в рамках ПМФ Силуанов заявил, что основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. На той же макроэкономической сессии ПМФ Антон Силуанов заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Министр финансов также отметил рост доходов населения в последние годы.
9: Несмотря на все, что сейчас тут происходит уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в 20-ке. Мы контролируем дефицит, мы входим в 5-ку стран 20-ки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику.
7: Также глава Минфина сказал, что курс рубля не совсем комфортен для экспортеров. По его словам, надо найти баланс между потребителями, потребностями разных секторов экономики, чтобы экспорт был рентабельным и импортные товары были доступны. Выступление Антона Силуанова и макроэкономическую сессию ПМФ в целом прокомментировал финансовый аналитик Михаил Ханов.
10: Тема панели была заявлена, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. На самом деле весь лейтмотив этой дискуссии, если это можно назвать дискуссией вообще, а не просто констатацией фактов, причем удобных для тех, кто их констатировал, сказал Максим Орешкин, замглавы администрации президента, в конце, когда он сказал, что как-то у нас скучно сессия проходит, и что у нас зал вот засыпает. Может быть, или верхневзадно не хватает, или у нас нечем гордиться, в отличие от предыдущих 2 лет. Потому что предыдущие 2 года действительно была достаточно острая дискуссия, и Макаров, это глава комитета Госдумы по бюджету, который традиционно модерировал в этот раз, он задавал достаточно острые вопросы. Сейчас этих вопросов не было. Поэтому Силуан Баранов отчитался о том, что мы идем к финансовому суверенитету и о выдающихся цифрах низких отношениях госдолга к ВВП, и что мы вообще скоро его обнулим, и это здорово. Плюс он еще сказал, что мы успешно прошли поднятие налогов, да, это снижение порога для самозанятых и повышение НДС до 22%. Наверное, со стороны правительства и Антон Германович это смотрится мягко и успешно, но я думаю, что с ним не согласятся многие владельцы малого и среднего бизнеса.
11: Про 24% все-таки за 3,5 года можем поговорить? Вот это похоже на правду?
10: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленной инфляцией все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
7: Михаил Ханов, финансовый аналитик. Также Силуанов сообщил, что начинается работа над новым трехлетним бюджетом. Он должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году. Это потребует серьезной работы с расходами, сказал министр финансов. Можно ли говорить о признаках улучшения ситуации в эконом-политике? Мнение директора Центра исследования экономической политики и экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
12: Текущие цифры, на которые министр не ссылался, они, в общем-то, не столь оптимистичны, и радости там совсем немного, и это рекордный дефицит за первые 4 месяца года, что никак не свидетельствует о контроле за расходами и о достаточности доходов, и замедление экономики вплоть до рецессии, и, в конце концов, повышение налогов, которое нам тоже не помогает балансировать бюджет. Так что, в общем, наверное, можно найти и позитивные черты, но наряду с указанными факторами есть и обратная сторона медали.
11: Что понятно из слов Силуанова про НДС? Что все хорошо, поступления в бюджет растут, значит, все сделали правильно?
12: Это может свидетельствовать о самых разных вещах. Во-первых, что вы перегибаете палку с налогами на том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал. Разумеется, прироста налогов платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, а часть, может быть, просто перестали существовать. То есть тут может быть очень сложная картинка, считать достаточно сложно, особенно на таком переходном периоде. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
7: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Антон Силуанов на ПМФ также прокомментировал идею создания Объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионное накопление молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», сказал глава Минфина. К чему может привести удаление Макс из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макс из магазина приложений на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях или звонках в Макс. Валерий Убадоев продолжит.
13: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджер, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
14: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше вот предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет. Часть сервиса будет недоступным на силу того, что в App Store нет приложения.
13: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Макс. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены, и Макс вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально, и с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
15: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Google, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store — это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничем хорошим это для нас не закончится.
13: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Макс из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Рустор. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Макс в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
16: С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемии. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через тысячу лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется.
1: Вопреки прогнозам на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
1: Комментарии Вовта.
17: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
17: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
17: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Фонд национального благосостояния может быть пополнен по итогам года примерно на 1 000 000 000 рублей. В случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. ФНБ будет пополнять, вышла же информация от Минфина, на 220 миллиардов рублей. Будем пополнять в июне, в мае на 110 миллиардов рублей, напомнил министр. Добыча нефти в России несколько ниже, чем в начале года, но по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов из внеплановых ремонтов она будет увеличиваться, заявил на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер Александр Новак. Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд по конкурентным ценам, а также нефтегазового оборудования и технологий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в 2025 году товарооборот между странами вырос чуть более чем на 2%, но в первом квартале нынешнего года уже более чем на четверть. В Москве с начала года утвердили 422 свидетельства архитектурно-градостроительных решений для новых объектов недвижимости общей площадью почти 13 миллионов квадратных метров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью «Бизнес FM» сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря цифровизации и снижению административных барьеров. Для города это означает более высокие темпы согласования градостроительной документации для жителей, появление современной социальной и коммерческой инфраструктуры, отметил Ефимов. С 2011 года в столице выдано уже более 14 тысяч таких свидетельств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
7: В Москве плюс 24, облачно с прояснениями, осадки сегодня ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем также до 24 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, похожая погода будет в субботу и в воскресенье. В Москве, вы слушаете «Бизнес FM». 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил «Бизнес-ФМ» замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около 1 000 000 номеров, рассказал в студии «Бизнес-ФМ» на АПМФ Алексей Херсонцев.
20: Мы сегодня с вами встречаемся. Сегодня такой интересный день с точки зрения важной вехи. У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Вот буквально сегодняшние данные, видимо, где-то вчера ночью, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
21: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности? Сколько их есть? И сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
20: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, 1 000 000 номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
7: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью с заместителем министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире «Бизнес FM». Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании? Об этом Наталья Шашина.
0: Среди брендов русского холода знакомые многим лакомка, золотой пломбир, монарх, серебряная пуля. Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящая в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомила алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес ФМ».
2: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное, только что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
22: Это постепенно происходило?
2: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. 26-м году началось это.
22: Вам удалось найти новую работу?
2: Да, нашел уже.
22: Конкурентная зарплата по городу была?
2: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
22: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
2: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
22: Это значимое событие в городе?
2: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
0: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Ford Wind уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
23: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании, соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 22 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
0: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 24 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-групп» за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС. Это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые назвал самой горячей точкой Европы. А после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США, задался вопросом Александр Стуб. Страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может. Так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
25: Заявления Стуба связаны прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21 века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Европейский Союз сталкивали проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, сделает этот процесс легче.
3: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
25: Да.
3: Вот.
25: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что ступ также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал ступ, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
3: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
25: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Ступ таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
24: Артем Соколов с Института международных исследований МГИМО. Структура ЕС и формат принятия решения сейчас подвергается изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
4: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности и единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что ступ США ссориться не хочет, то, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам — это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольны внешняя политика и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
5: Про Канаду заявление.
4: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействий, соглашений между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающей через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
24: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет ВШЭ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.
19: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что скоро Россия и Китай достигнут новых договоренностей в сфере энергетики. При этом глава государства заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, что Китай и Россия являются естественными партнерами. Москва и Пекин сотрудничают не против кого-то, а ради своих интересов, подчеркнул Путин. России придется отвечать на финансирование Западом украинского ОПК, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев сообщил в МАКСе, что посетил Уральский федеральный округ. Во время общения с сотрудниками предприятия российского ОПК в регионе, Медведев отметил, что Штаты и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, а сейчас все финансирование канализируется в европейскими структурами. Представители нефтяной отрасли Соединенных Штатов предупредили администрацию президента Дональда Трампа об ожидаемом ближайшей неделе скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как пишет издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации, в том числе членам кабинета Трампа, последние несколько недель. Опасения представителей нефтяной промышленности Штатов вызваны их оценками, согласно которым рынки все больше зависят от нефти и нефтепродуктов из хранилищ на фоне прекращения поставок с Ближнего Востока. Российского финала на Ролан-Гаррос не будет. Диана Шнайдер не смогла победить польскую теннисистку Майю Хвалинскую. Шнайдер уступила в двух сетах 6-7-4-6. В финале открытого чемпионата Франции Хвалинская сыграет с другой российской теннисисткой Мирой Андреевой. Обе спортсменки вышли в финал турнира «Большого шлема» впервые. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, а дороже также и ввозной пошлиной. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с помощью этого российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия работы, а как при этом вырастут цены. На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильный оператор обсуждает способы с властями, сообщили в Мпелкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить технически? И акционеры «Русского холода» решили ликвидировать компанию. Почему такой крупный производитель мороженого прекращает работу и что происходит с сотрудниками компании? Подробности на Business FM. Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Мпелкома Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
5: По словам главы Мпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Мпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокировано. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
5: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
9: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова, государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
5: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
24: Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. При этом ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, а администрированием займутся ФНС и электронные площадки. А товары дороже 200 евро, помимо НДС, будут облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администратором станет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Введение НДС на импортные товары обсуждается уже несколько месяцев. Предполагает, что с помощью этого российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия работы. Также Минфин ранее предложил вводить НДС на импортные товары поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029. А Минпромторг предлагал ввести НДС в 22% сразу в следующем году. Но даже эта проблема не решит. Китайские товары все равно будут стоить существенно дешевле, считает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
10: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда, и что я вижу? То, что российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. И вот мне интересно, как при таких цифрах, это по сути 4000 рублей получается, как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Хороший вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь как пополнить бюджет.
24: Роман Гарнер, основатель бренда Гарнер. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, ведомство сохраняет свою позицию о поэтапном введении НДС на импортные товары с маркетплейсов. Эту позицию Минфин уже направил в правительство, уточнил Сазанов. Отраслевая киберустойчивость – одна из ключевых тем ПМФ. Руководители министерств, ведомств и регионов предлагают использовать для этого кибер-испытания. Как такой подход может помочь государству и бизнесу? Об этом на полях ПМФ моему коллеге Ивану Медведеву рассказал управляющий директор Positive Technologies Дмитрий Серебрянников.
11: Обеспечение кибербезопасности – это одна из важнейших задач как для бизнеса, так и для государства. Но достаточно ли сегодня защищать каждую компанию в отдельности, или нужно подходить к этому на уровне отраслевого контроля? Может быть, есть какие-то успешные примеры?
12: Безусловно, нужно рассматривать это в контексте всей отрасли. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб, недостаточно взломать одну компанию. Как правило, злоумышленники пытаются взломать несколько компаний, связанных из одной отрасли. Но когда каждая компания защищается в отдельности, только сама себя – во-первых, не видно атаки, которые целенаправленно идут именно на отрасль. Когда есть общие механизмы выстраивания защиты и мониторинга, гораздо проще защищаться и отслеживать это все. Как раз мы на форуме ПЭФ представили решение, которое могло бы этому поспособствовать.
11: А как это работает? Вот на каком-то примере, когда оценивается вообще вся цепочка?
12: Каждая отрасль может определить все недопустимые события, которые для них неприемлемы. Каждое недопустимое событие раскладывается на компании, которые необходимо взломать потенциальному злоумышленнику для реализации своих целей. У этих компаний есть подрядчики. Сейчас очень большая часть взломов в нашей стране происходит именно через подрядчиков. И только видя вот эту карту, кратчайшие пути, посмотрев на отрасль глазами потенциального злоумышленника, можно увидеть, что в первую очередь нужно защищать, на что обращать внимание и какие уязвимости приоритетно устранять.
11: Если я правильно понимаю, условно это когда-то называлось «белые хакеры», да, когда ты пускаешь к себе всех желающих тебя взломать и смотришь, находишь таким образом свои уязвимые места и потом, собственно, чинишь там, где тонко. Это примерно так?
12: Да, это так, потому что компаний в стране очень много и не получится это сделать малыми силами. Нужно привлекать всех белых хакеров в стране, всех исследователей, которые есть, для того, чтобы такой большой объем покрыть.
11: А насколько охотно сегодня бизнес впускает к себе такие компании, как вы? Или когда вы говорите, давайте мы посмотрим на вашу уязвимость, они говорят, нет, подождите, мы тут сами.
12: Ну, в большинстве отраслей есть регуляторика, которая требует раз в год хотя бы проводить такие испытания, то есть тестирование на проникновение. Но раз в год на самом деле недостаточно, потому что можно устранить все уязвимости, через неделю какой-то новый софт установили, обновление, и компания снова в состоянии, когда там может быть какие-то дыры. Поэтому, когда этот процесс становится непрерывным, когда компания выходит на кибер-испытания, стоит там и в любой момент, в любой день, ночь и в любой час ее проверяют и исследуют лучшие умы нашей страны, это, конечно, гораздо больше помогает защищаться, учиться реагировать на инциденты. И в целом состояние защищенности компании от этого гораздо лучше.
24: Это был управляющий директор Positive Technologies Дмитрий Серебрянников. Продажа бензина за наличные в Крыму приостанавливается. Талонов на топливо свободной продажи не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По ранее приобретенным талонам бензин будут отпускать по 20 литров в одни руки, сказал он. Сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщил, что сеть АЗС ТЭС в городе временно будет продавать топливо только по талонам. Свободная продажа горячего продержалась всего сутки. На официальном сайте Минтопэнерго Крыма появилась интерактивная карта с актуальными данными о наличии бензина и дизеля на АЗС. Можно выбрать необходимую марку и узнать, принимает и там талоны. В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовоза. Это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности, сообщает правительство республики. О ситуации с топливом в регионе «Бизнес-ФМ» рассказал корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
13: Талонов в продаже уже нет. Обещано несколько дней, надо продержаться. На улицах заметно меньше транспорта, весь коммунальный транспорт, городской, все экстренные службы заправляют без проблем, по крайней мере, по заверениям руководства. Что касается транспорта, который в ведении чиновников, служебный и прочий транспорт, Аксенов сказал, что все будет, каждая машина на учете, без необходимости никто не выйдет и так далее. В Севастополе чиновники городских вообще перевели на дистанционную работу. Читают на местных пабликах, что в Старом Крыму сокращают количество рейсов, потому что там частные перевозчики работают, им не хватает топлива.
14: Частные перевозчики, в смысле городские или туристические?
13: Городские, какие-то частные компании обслуживают городские маршруты, и пригородные, им топлива не хватает. Да.
14: Запрещено теперь снимать бензовозы и их перемещение, поскольку это создает угрозу.
13: В канале Макс официальном правительстве Зокрема, эта новость вышла по поводу Сенкина Житомира постоянная, потому что у нас давно уже запреты на все прилеты, пролеты действуют. А что касается этих объектов, объясняется тем, что есть на каждом фото и видео привязка к геолокации. Если это выложить в сеть, эти объекты могут стать целью для дронов.
1: Сергей Винник, корреспондент «Российской газеты» в Крыму. Минувшей ночью этим утром Крым атаковали беспилотники. В Симферополе дроны ударили по нежилым объектам. 3 человека погибло, 7 пострадали. БПЛА попала в пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. 1 человек погиб, еще 3 ранены. 4 поезда из Крыма отправятся с задержкой из-за ограничений на ряде участков. Отправка все еще 1 отменена. Об этом сообщает Грандсервис Экспресс, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крыму и Севастополе.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. 4 мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте «Театр «Практика». 12+. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Знай меру. Микроморт. Единица риска смерти, определяемая как вероятность 1 на миллион. Предложена Роном Ховардом для практики анализа решений. Каждый прожитый день весит примерно 40 микромортов. Однократный прыжок с парашютом 8. Бейсджампинг 430. Восхождение на Эверест 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру. На Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: В Москве внедряют новый подход к проектированию школ, который позволит эффективнее использовать площади и снизить затраты на строительство. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, если раньше учебные классы, лаборатории и игровые помещения занимали около половины площади здания, то теперь не менее 65%. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств, отметил Ефимов. Кроме того, унификация конструктивных решений позволит сократить расход железобетона на 5-8% без потери качества и надежности зданий. Эрфарм планирует запустить производство лекарств для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза и пневмокока в Ярославской области, рассказали в Фонде развития промышленности. Фонд предоставит льготный заем в размере 550 миллионов рублей под 3% годовых на создание производства полного цикла препаратов, входящих в список ЖНВЛП. Соответствующее соглашение компании «Фонд» подписали в рамках Питерского международного экономического форума. Акционеры ПАО «Угольная компания Южный Кузбасс» входят в группу «Мечел». На собрании 3 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в материалах компании. В прошедшем году Южный Кузбасс в 1,5 раза увеличил чистый убыток по РСБУ к уровню предыдущего года – до 30 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Как чувствует себя российская фармацевтическая отрасль после 4 лет жизни в новых условиях? Всем ли обеспечен рынок и как работает механизм принудительного лицензирования? Об этом на полях ПМФ моему коллеге Ивану Медведеву рассказал председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый.
7: Российский фармрынок после ухода крупных зарубежных компаний. 4 года – итоги, главные достижения и главные проблемы.
16: Вы знаете, к счастью, все-таки здравоохранение – это область, где мы не можем говорить о масштабном уходе иностранных фармкомпаний из России. Мы говорим скорее о точечных явлениях, на которые у нас и регуляторы, и правительство очень ясно реагируют. Если пациенты оказываются в индивидуальных случаях лишены жизненно важной терапии, такие решения принимаются, значение национальной фарминдустрии растет, она готова принять на себя ответственность за такие случаи. И все препараты из тех, на которые правительство обратило внимание, все восполнены, все производятся 100% России. С принудительными лицензиями, которые через суд, такая же ситуация. Это отдельные точечные явления, но которые с точки зрения обеспечения системы здравоохранения принесли огромную пользу, в том числе для снабжения детишек с орфанными заболеваниями, на которые государство тратит гигантские, беспрецедентно по сравнению с другими странами, большие деньги.
7: Когда говорят о принудительных лицензиях, как правило, речь все-таки идет о препаратах для людей. Но если говорить о ветеринарии, насколько здесь целесообразно и возможно применение такого механизма?
16: Биобезопасность – одно из столпов охраны государственности. Попробуйте в США ввести кусочек мяса, кусочек сыра. Невозможно. Вас привлекут к ответственности.

0: Рынку нужны законодательные изменения. Давайте тезисно перечислим, чего фарма ждет от законодателей.
1: Сегодня мы уделили много внимания тому, куда будет трансформироваться и законодательство, и правоприменительная практика. Очень важно, чтобы это же право не превращалось в грозное оружие, которое может поранить. Поэтому вот много внимания мы уделили обсуждению борьбы с возможными злоупотреблениями. Когда мы говорим о фарме, у нас в фокусе пациента. Как нам быть с такими ситуациями, когда патент есть, а препарата на рынке нет? Здесь должна совершенствоваться практика.
2: Это был председатель директоров компании «Промомед» Петр Белый. С ним беседовал Иван Медведев.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Российский рынок акций вернулся к снижению. Но, можно сказать, перешел в привычное состояние, учитывая, что до текущей недели российский рынок акций падал 12 недель подряд. Но с учетом отскока вторника, там почти 2% прибавлял индекс Московской биржи, пока текущая неделя получается нейтральной. Но посмотрим, что нам покажет пятница. Если мы увидим снижение, то, соответственно, будем иметь уже и 13-ю подряд падающую неделю для российского рынка акций. Таким образом, что касается четверга, основная торговая сессия снижения индекса Московской биржи на 0,8%, 2579 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко усилилось падение примерно до 1%. Вновь ушли мы ниже уровня 2600, но посмотрим, будем ли мы тестировать 2500. Все-таки все говорит о том, что неплохо было бы туда сходить и оттуда уже нарисовать более-менее вменяемый отскок. Не то, что мы видели во вторник, такая история одного дня, скажем так. Ну, посмотрим. Рубль перестал падать. Вот это важный фактор. Рубль падал довольно стремительно, начиная с понедельника, но это понятно. Рынок ждал новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Накануне дождался и, в принципе, рынок был прав. Объемы покупки валюты возрастут с завтрашнего дня, с 5 июня. И если в рамках бюджетного правила вырастут они почти в два раза, 9,9 миллиарда рублей планирует тратить Минфин на покупку валюты ежедневно, то если брать уже операции Банка России, то здесь в 5 раз вырастут покупки валюты. До сегодняшнего дня были покупки на чуть более 1 миллиард рублей, то теперь с 5 июня покупки возрастут до более 5 миллиардов рублей. То есть практически в 5 раз увеличит присутствие Банк России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Ну, посмотрим. Здесь важно понять, насколько эти объемы способны абсорбировать те объемы валюты, которые поступают в страну, но прежде всего, которые поступают на российский валютный рынок. Что касается состояния рынка на закрытие четверга, то китайский юань снизился, но снизился всего на 4 копейки. Закрытие 10 рублей 82 копейки. Ну, в большей степени, конечно, это консолидация после достаточно существенного падения рубля. Что касается доллара, он тоже немножко опустился. Ниже 73,5 рублей торгуется доллар США как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Ну и цены на нефть снижаются. Рынок, конечно, в первую очередь следит за ситуацией на Ближнем Востоке, за ситуацией вокруг Ормузского пролива. И здесь, ну, улавливают, конечно, некий переговорный момент, хотя, как мы убедились, все это может резко развернуться в другую сторону. Но здесь были сообщения от Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. И также намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Но, опять же, будет соглашение или нет, пока никто не знает. В общем, переговорный процесс ведется, и рынок нефти пока снижается. Смесь Brent ниже $95 за баррель.

0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
1: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
0: Наследство на Бизнес FM. Все золото мира.
2: Черным золотом в переносном смысле принято называть уголь, нефть и другие ископаемые черного цвета. Но существует и настоящее черное золото. Для того, чтобы придать драгоценному металлу такой цвет, его либо обрабатывают сульфитом калия, либо окисляют во взаимодействии с кобальтом, либо наносят благородную темную патину, применяя серосодержащие соединения. В отличие от черного, зеленое золото – это не искусственно полученный, а природный материал. Сплав золота с серебром, так называемый электрум. Его использовали в изготовлении украшений еще древние египтяне и персы. На электрум прочнее, чем на чистое золото, накладывается обожженная эмаль в ювелирном производстве.
0: Все золото мира на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов четверга перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Черным морем, говорится в сообщении министерства. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался.

0: трубопровода 25-28 миллиардов кубометров газа в год. В Москве пройдет товарищеский матч сборных России и Штатов по хоккею. Игра состоится 1 июля. Она будет приурочена к 250-летию независимости США. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Американской торговой палаты России Роберт Эйджи. По его словам, между Россией и Штатами стоит колоссальная глыба льда, которая мешает сотрудничеству и которую надо растопить. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Также Россия будет укреплять ПВО, чтобы противостоять дронам, которые Украине поставляют западные страны. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, существенные изменения налогов больше не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макс из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. Макс пропал из магазина приложения накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней, в том числе, принимают участие Рейтер, американская Associated Press, испанская Эфе, также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
3: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
2: Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Также президент предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Президент обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. Также Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу.
3: Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио. Это серьезный партнер, мы с ним в контакте. Он недавно выступал в Сенате или в Конгрессе. И ясно, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то его атакует. И что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует. Но все-таки нас нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении.

0: Ранее госсекретарь США Рубио в ходе своей речи перед американским конгрессом заявил, что Москва якобы не готова к компромиссам. Переговоры с Киевом в ходе встречи с представителями международных информагентств российский президент отметил, что западные страны предоставляют Украине большое количество дронов, некоторые из которых, к сожалению, прорываются на территорию России, но ПВО справляется с угрозой. Также российские войска наступают по всей линии в ходе спецоперации. Нет места, где бы не было наступление вооруженных сил России, подчеркнул Владимир Путин. Обсудим заявление президента. У нас на прямой связи политолог Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, по поводу полноформатного применения орешника, в том числе в районе городской застройки, президент сказал, что не применяли фактически, вот, хотя первый удар, насколько я помню, был где-то в районе Днепра города и по военному заводу, где производились ракеты, ну, как тогда говорили. В то же время орешник изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Вот как это понимать, идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевого орешника?
1: На самом деле достаточно неожиданное заявление. И мне кажется, что присутствующие были достаточно удивлены, поскольку первое применение орешника было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили, с тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. По поводу нынешнего применения, прошло уже несколько дней после его использования. Впервые информация о том, что попали по каким-то гаражам и сараям, она появилась еще в первый день. Сейчас Путин ее фактически подтвердил, сказав, что это было умышленно сделано. Но что он имеет в виду под полноформатным применением орешника, сказать трудно. Вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления требуют дальнейшего, мне кажется, пояснения.
0: Ну, возможно, какие-то появятся заряды неядерные для орешника, хотя пока трудно представить, что это могут быть за наряды, заряды. Тогда, как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу, собственно, почему возник вопрос, что они друг другу противоречат?
1: Вопрос звучал иначе. Это задавал руководитель Associated Press вопрос. Он был сформулирован несколько иначе, достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным словам, противоречит чему сделка и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторил ту самую формулу Анкориджа: контроль над Донбасским регионом не противоречит, то есть является, в принципе, компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. Но в то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим. Все меняется достаточно быстро. Но главное, что формула Анкориджа, она, в принципе, подтверждена. Как там дальше пойдет, это дело непонятно, поскольку Киев не готов ни на какие территориальные уступки. И в последнее время ведет себя достаточно, можно сказать, уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него такую уверенность, что он готов воевать дальше.
0: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы. Сама таких переговоров Москва не отказывается. Но вот по поводу кандидатур, вот тот же бывший канцлер ФРГ Шрёдер, по некоторым данным, находится сейчас в России. Кто же все-таки может быть этот человек, если какие-то кандидаты, на ваш взгляд?
1: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба. В силу исторических причин у финнов есть достаточно богатый опыт общения с Россией. Кроме того, Стуб на общем фоне при всей его антироссийском настрое, при всем его антироссийском настрое выглядит относительно мыслящим политиком, прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог быть приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин перепасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно. Он со своей стороны сказал, что Европа не может быть посредником в переговорах с Украиной, что действительно так. Она занимает проукраинскую позицию и так далее, и тому подобное. США на самом деле тоже не могут быть посредником по этой же причине. Вот вчера на слушаниях в Конгрессе госсекретарь Рубио достаточно четко обозначил позицию США как именно проукраинскую. Ну и кроме того, в переговорах с Европой речь идет, конечно, не о посредничестве, а о переговорах с одним из непрямых пока косвенных военных противников России. Для того, чтобы предотвратить прямой военный конфликт. Поэтому это речь не о посредничестве, а о том, что кто будет представлять Европу, или это будет группа стран, или это будет единый представитель от Евросоюза, но на руководство Евросоюза вообще не ходит никаких переговоров. А некоторые страны, там, в том числе гранды европейские, они обсуждают такую возможность. Так что все не зыбко и непонятно.
0: Ну что ж, действительно, вот Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. А на ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и, соответственно, уговаривать Киев?
1: Пока нет. Пока не готовы. Они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент. Тем не менее, в Европе считают, что Киев может продолжать сопротивление, ставят на это, помогают, поставляют оружие и так далее и подобное. Что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, а не с этой, с нашей, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей окончательно, тогда, может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
0: Спасибо. Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает», был у нас на прямой связи. В ходе встречи с представителями международных информагентств российский президент также затронул экономическую повестку. В частности, сообщил, что Россия может поставлять по оставшиеся нитки Северного потока до 28 миллиардов кубометров газа в год, а «Газпром» может хоть завтра поставлять газ по трубопроводу. Говоря о возможном вступлении Армении в ЕС, Путин отметил, что не видит ничего сверхъестественного в позиции Еревана. Близкие к Пашиняну силы давно говорят об ориентации на западные стандарты. У России только одна просьба к Армении – провести референдум по ЕС как можно скорее, отметил президент.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Фонд национального благосостояния может быть пополнен по итогам года примерно на 1 000 000 000 рублей. В случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. ФНБ будет пополнять, вышла же информация от Минфина, на 220 миллиардов рублей. Будем пополнять в июне, в мае на 110 миллиардов рублей, напомнил министр. Добыча нефти в России несколько ниже, чем в начале года, но по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов из внеплановых ремонтов она будет увеличиваться, заявил на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер Александр Новак. Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд по конкурентным ценам, а также нефтегазового оборудования и технологий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в 2025 году товарооборот между странами вырос чуть более чем на 2%, но в первом квартале нынешнего года уже более чем на четверть. В Москве с начала года утвердили 422 свидетельства архитектурно-градостроительных решений для новых объектов недвижимости общей площадью почти 13 миллионов квадратных метров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью Business FM сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря цифровизации и снижению административных барьеров. Для города это означает более высокие темпы согласования градостроительной документации для жителей, появление современной социальной и коммерческой инфраструктуры, отметил Ефимов. С 2011 года в столице выдано уже более 14 тысяч таких свидетельств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 22, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 13, завтра днем до 24 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Примерно такая же погода будет в субботу и воскресенье. В Москве, вы слушаете Business FM. 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил Бизнес-ФМ замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около 1 000 000 номеров, рассказал в студии Бизнес-ФМ на ПМФ Алексей Херсонцев.
4: Мы сегодня с вами встречаемся. Сегодня такой интересный день с точки зрения важной вехи. У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Вот буквально сегодняшние данные, видимо, где-то вчера ночью, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
5: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности? Сколько их есть? И сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
4: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, 1 000 000 номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
0: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью с заместителем министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире Business FM. Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании? Об этом Наталья Шашина.
6: Среди брендов русского холода знакомые многим – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящая в группу барнаульское предприятие предприятие «Алтайхолод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес ФМ».
7: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
3: Это постепенно происходило?
7: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
3: Вам удалось найти новую работу?
7: Да, нашел уже.
3: Конкурентная зарплата по городу была?
7: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
3: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
7: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
3: Это значимое событие в городе?
7: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
6: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнением. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Fordwind уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
8: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании, соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком, то есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
6: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в Альфа-групп за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Национальные валюты вместо доллара – цифровые активы для трансграничных платежей. Эти темы обсуждались в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума. О главных трендах в международных расчетах рассказала в интервью «Бизнес ФМ» в кулуарах ПМФ член правления ВТБ Ольга Баша. С ней беседовал Михаил Задорожный.
9: Уже довольно долгое время обсуждается использование национальных валют в международных расчетах, а также использование цифровых инструментов. И вот именно в последние годы этот тренд набирает обороты. Вот по-вашему, какую роль сейчас играют национальные валюты в трансграничных расчетах?
10: Да, действительно, я тут соглашусь, что тренд на международные расчеты в нацвалютах, он не просто сохраняется, а фундаментально перестраивает глобальную финансовую логистику. Ряд стран заключили со своими торговыми партнерами межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Например, Индия и Малайзия, Китай и Вьетнам, Россия и Китай, опять же. Некоторые участники финансового рынка активно прорабатывают вопрос интеграции национальных платежных систем. Так ведутся переговоры об интеграции индийской UPI и НСПК российской. В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки России выросла почти до 65%. Например, Россия и с Китаем, и с Индией почти полностью перешла на расчеты в национальных валютах. И понятно, что такой переход в нацвалюту – это уже не просто политические заявления, а достаточно прагматичное решение для бизнеса, позволяет избежать внешние ограничения и снижает зависимость от колебаний курсов, затрат на конвертацию. Что касается группы ВТБ, то для расчетов в нацвалютах используется собственная платежная инфраструктура на базе наших точек присутствия. Это и ВТБ Шанхай, и ВТБ Индия, и Вьетнам и Российский совместный банк. В последние годы мы отмечаем такой взрывной рост спроса на услуги этих банков, так как доля расчетов в нацвалютах через ВТБ Шанхай в общем объеме ВЭД между Россией и Китаем, например, составляет уже больше 30%. А связка ВТБ и ВРБ обслуживает 100% платежей в национальных валютах. При этом расчеты с использованием инфраструктуры точек присутствия идут через систему кор-счетов. То есть это такой классический банковский механизм расчетов. Но, конечно, конечно, не могу не отметить, что в целом на рынке за последние годы сформировалась инфраструктура международных расчетов, которая носит гибридный характер. То есть это и классические, и альтернативные механизмы. Ну, в том числе, например, использование финансовых активов в будущем, возможно, CBDC.
9: Если говорить об альтернативных расчетах и цифровых валютах центральных банков, какие страны сейчас лидируют в этой области?
10: Цифровые валюты центральных банков и их использование в международных расчетах – это такой новейший тренд, наверное, за последние годы. Очевидно, что использование CBDC в трансгране позволит сделать операции более дешевыми, менее зависимыми от внешних рисков. Но, знаете, пока что ни одна крупная экономика еще не запустила цифровую валюту для широкого международного применения. По открытым источникам есть информация, что сегодня порядка 146 стран мира в той или иной форме работают над собственным CBDC, при этом 49 из них, в том числе Россия, находится на стадии пилотных проектов или запустили в каком-то виде цифровую валюту. Вы про лидеров спросили, очевидно, это Китай сейчас. При этом необходимо учитывать, что у каждой страны своя модель, задача, архитектура рынка CBDC. ВТБ, например, участвует также вот в рабочей группе по обсуждению законопроекта о регулировании крипторынка в России. Мы вносим свои предложения по регулированию выпуска, обращения цифровых активов, цифровых валют. Мы также готовы к запуску цифрового рубля и надеемся на его старт в сентябре 2026 года.
9: Кстати, о Китае. Там уже достаточно давно продвигают цифровой юань, и вот это скорее такая внутренняя история для резидентов КНР, или цифровой юань уже используется для трансграничных расчетов?
10: Пока цифровой юань больше внутренний платежный инструмент, но Китай постепенно выводит его в трансграничный контур. Они развивают и собственную систему трансграничных расчетов на базе цифрового юаня. Это такой Digital Renminbi Cross-Border Settlement System. И нам, конечно, как российскому финансовому институту, тоже интересно участие в этой инициативе. Но, например, есть такое использование цифрового юаня, как проект M-Bridge, в котором участвуют уже и Таиланд, Гонконг, Саудовская Аравия, Эмираты с Китаем вместе. Поэтому тут цифры впечатляют. То есть к началу 2026 года M-Bridge обработал более 55,5 миллиардов долларов, почти 4 триллиона рублей. При этом около 95% расчетного объема внутри этой платформы как раз приходится на цифровой юань.
9: Мы поговорили о цифровых валютах центральных банков, но в последнее время набирает силу еще один тренд – новые мировые финансовые центры. Давайте об этом подробнее.
10: Последние десятилетия можно смело назвать эрой новых финансовых центров, которые формируются на Востоке. И индикатор перехода от централизованной западной модели финансовой системы к многополярной, я бы так это назвала. Российский бизнес все активнее осваивает Восток как огромный рынок, как источник новых возможностей и как раз территорию формирования новых финансовых центров. И один из ярких примеров – это Шанхай, который, по сути, отражает амбиции самого Китая как одной из мировых финансовых столиц. Там и Шанхай фондовая биржа, и дочерние банки, и филиалы ведущих фининститутов, и пилотная зона свободной торговли, где как раз тестируются инновационные финансовые регламенты, масштабные инвестиции в финтех, в зеленую экономику, в цифровые валюты. То есть это такой же не просто конкурент Гонконга или Сингапура, а самостоятельный полюс притяжения капитала, как мне кажется. Другой пример – это вьетнамский Дананг. Там планируется создать новый финансовый центр, где будут действовать как раз специальные механизмы налогообложения, инвестиций, валютного регулирования. Отдельно могу сказать о финансовом центре Индии – это GIFT-City. Там тоже специальная экономическая зона, созданная для привлечения международных финансовых компаний и предоставления им благоприятного делового климата. Это первый смарт-город в Индии, ориентированный на финансовые услуги. По сути, GIFT-City был инициирован с целью создания мирового финансового хаба, способного конкурировать с Лондоном, Нью-Йорком. ВТБ присутствует в каждой из этих стран, и мы всегда анализируем новые возможности для потенциального расширения.
0: Это было член правления ВТБ Ольга Баша. С ней беседовал Михаил Задорожный.
2: Наизусть. Михаил Булгаков. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Наизусть. На Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
11: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. Поставки газа по существующей нитке газопровода «Северный поток-2» в Германии можно начать хоть завтра. При условии снятия американских санкций решение правительства Германии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что эта нитка газопровода находится под американскими санкциями. Россия намерена сохранить нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, по какому пути она пойдет, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними для мониторинга цен на продукты. В законе о торговле появится новый пункт, по которому Кабмин сможет утверждать перечень инстанций, имеющих право получать от ФНС такие данные. В состав сведений включат цены сделок на продовольствие, объемы продажи, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов. Новый функционал получения информации о транспортных средствах заработал на едином портале госуслуг, сообщили в госавтоинспекции. Опция позволяет арбитражным управляющим оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного с должником транспорта без непосредственного обращения в ГАИ. Онлайн-сервис позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизировав временные затраты на получение необходимых выписок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов. На ПМФ предполагает, что тогда российские и зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные сайты. Мобильный оператор обсуждает способы с властями, сообщили в Импелкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить технически? В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам. Речь об авто, ввезенных в ЕАЭС по льготам с апреля 22-го и до начала текущего года. Что это за электромобили и много ли таких перепродавали в Россию? Подробности на Business FM. Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Импелкома Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перельчук с подробностями.
12: По словам главы Импелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. В Импелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки, при этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
12: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
14: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова, государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
12: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Импортные товары на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Ввозимые товары дешевле 200 евро будут облагаться НДС, администрированием займутся ФНС и электронные площадки, а товары дороже 200 евро помимо НДС будут облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администратором станет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Введение НДС на импортные товары обсуждается уже несколько месяцев. Предполагают, что с помощью этого российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия работы. Также Минфин ранее предложил вводить НДС на импортные товары поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Но Минпромторг предлагал ввести НДС в 22% сразу в следующем году. Но даже эту проблему не решит. Китайские товары все равно будут стоить существенно дешевле, считает предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
15: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда, и что я вижу? То, что российский селлер продает его за 9200, а китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. И вот мне интересно, как при таких цифрах, это по сути 4000 рублей получается, как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Большой вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь как пополнить бюджет.
0: Роман Garner, предприниматель, основатель бренда Garner. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, ведомство сохраняет свою позицию о поэтапном введении НДС на импортные товары с маркетплейсов. Эту позицию Минфин уже направил в правительство, уточнил Сазанов. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС. Это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы. А после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно подумать о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США? Задался вопросом Александр Стуб. Страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
16: Заявления Стуба связаны прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21 века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивается с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, делает этот процесс легче.
17: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
16: Да.
17: Вот.
16: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что Стуб также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал Стуб, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
17: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
16: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Стуб таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
0: Артем Скалов, Институт международных исследований МГИМО. Структура ЕС и формат принятия решений сейчас подвергается изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШИ Анастасия Лихачева.
18: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности и единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что Стуб с США ссориться не хочет, то, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам — это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольны внешняя политика и эти свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольные внешней политикой и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
19: Про Канаду заявление.
18: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействий, соглашений между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающий через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
0: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет ВШИ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния, Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слова, проверенные делом. Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе. Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожалеете об этом. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190.

0: 90 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 2 сада и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
1: Отставки и назначения.
0: Гендиректор Дальневосточного морского пароходства главной компании транспортной группы «ФЕСКО» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «ФЕСКО», говорится в материалах годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «21:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российского финала на «Ролан-Гаррос» не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7-4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: По итогам нынешнего «Ролан-Гаррос» Мира Андреева поднимется на 6-ю строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была 5-я, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Марты Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал Ролан-Гаррос, да и Большого шлема вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года. Именно в 2007-м. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что и сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей. И следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан-Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизи Мертенс, а затем и 2 россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан-Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу 6 июня. Точное время станет известно позднее. В Казахстане ограничили продажу электромобилей россиянам. Департамент госдоходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений. Электромобили, ввезенные на территории Евразийского экономического союза по льготам с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, нельзя продавать, передавать в аренду и иное распоряжение в Россию. Ограничение распространяется на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025. А значение этих ограничений для российского авторынка основатель ИНКАРС Евгений Забелин.
5: Электромобили из стран ЕАЭС передавать гражданам Российской Федерации запрещено уже аж целых 2 года. За это уже даже от наших союзных республик приходят штрафы тем гражданам, которые передали. Потому что вот в прошлом году, допустим, была история, что автомобили были растаможены нами на компанию, на белорусскую, проданы белорусским гражданам, они выписали генеральную доверенность россиянам, таможня все это обнаружила и нам, как декларанту, доначислила таможенные платежи. Поэтому это давно уже работает, ничего нового здесь нету.
6: получается, на процесс бизнеса это в целом никак не повлияло?
5: Нет, никоим образом, потому что никто не возит электромобили через Казахстан.
6: Много ли вообще в целом было? Может быть, они немного поставляли?
5: Из Казахстана никогда у нас электромобили сюда практически не поставляли. Казахстан всегда был транзитной страной. Из Кыргызстана, да, из Беларуси чаще всего. Вот они использовались больше. Там таможились и автомобили везли сюда. Сейчас популярна схема, когда электромобили ставят в Беларуси на учет, таможат по пошлине 15%. Это все равно в 10 раз дешевле, чем в России. И граждане Российской Федерации просто катаются на белорусских номерах. Я думаю, все обратили внимание.

0: Автомобили в России. 15% льгот не подразумевается. С этого года льгот отменили и для Казахстана.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Российский рынок акций вернулся к снижению. Ну, можно сказать, перешел в привычное состояние, учитывая, что до текущей недели российский рынок акций падал 12 недель подряд. Но с учетом отскока вторника, там почти 2% прибавлял индекс Московской биржи, пока текущая неделя получается нейтральной, но посмотрим, что нам покажет пятница. Если мы увидим снижение, то, соответственно, будем иметь уже и 13-ю подряд падающую неделю для российского рынка акций. Таким образом, что касается четверга, основная торговая сессия снижения индекса Московской биржи на 0,8%, 2579 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко усилилось падение примерно до 1%. Вновь ушли мы ниже уровня 2600, но посмотрим, будем ли мы тестировать 2500. Все-таки все говорит о том, что неплохо было бы туда сходить и оттуда уже нарисовать более-менее вменяемый отскок. Не то, что мы видели во вторник, такая история одного дня, скажем так. Ну, посмотрим. Рубль перестал падать. Вот это важный фактор. Рубль падал довольно стремительно, начиная с понедельника, но это понятно. Рынок ждал новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Накануне дождался и, в принципе, рынок был прав. Объемы покупки валюты возрастут с завтрашнего дня, с 5 июня. И если в рамках бюджетного правила вырастут они почти в два раза, 9,9 миллиарда рублей планирует тратить Минфин на покупку валюты ежедневно, то если брать уже операции Банка России, то здесь в 5 раз вырастут покупки валюты. До сегодняшнего дня были покупки на чуть более 1 миллиард рублей, то теперь с 5 июня покупки возрастут до более 5 миллиардов рублей. То есть практически в 5 раз увеличит присутствие Банк России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Ну, посмотрим. Здесь важно понять, насколько эти объемы способны абсорбировать те объемы валюты, которые поступают в страну, но прежде всего, которые поступают на российский валютный рынок. Что касается состояние рынка на закрытие четверга, то китайский юань снизился, но снизился всего на 4 копейки. Закрытие 10 рублей 82 копейки. Ну, в большей степени, конечно, это консолидация после достаточно существенного падения рубля. Что касается доллара, он тоже немножко опустился. Ниже 73,5 рублей торгуется доллар США как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Ну и цены на нефть снижаются. Рынок, конечно, в первую очередь следит за ситуацией на Ближнем Востоке, за ситуацией вокруг Ормузского пролива. И здесь, ну, улавливают, конечно, некий переговорный момент, хотя, как мы убедились, все это может резко развернуться в другую сторону. Но здесь были сообщения от Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. И также намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Ну, опять же, будет соглашение или нет, пока никто не знает. В общем, переговорный процесс ведется, и рынок нефти пока снижается. Смесь Brent ниже $95 за баррель.
1: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работать.
4: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычное.

0: жизнь. Ну как?
1: Так, жена рисует, вот она.
0: Да, да, да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Но это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение, вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да, вот, и при этом он человек, который, как я их называю, хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
2: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Мы легко забываем и прощаем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулей. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался. США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом в ближайшие недели скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин. А встречаясь с руководителями международных информагентств, президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. Макс пропал из магазина в приложении накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская АФИ, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина, теряя территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
5: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на ней согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Он подчеркнул, что для переговоров по Украине не обязательно останавливать боевые действия. Также президент предложил обсуждать кандидатуру на переговорщика от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Кроме того, Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – это не противоречит друг другу. Президент также обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. При этом страны Европы не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине. Заявление президента мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм канала «Бовт знает».
6: «Орешник» изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Как это понимать? Идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевом «Орешника»?
7: На самом деле, достаточно неожиданное заявление. Первое применение «Орешника» было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили. С тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. Но что он имеет в виду под полноформатным применением «Орешника», сказать трудно, вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления требуют дальнейшего, мне кажется, пояснения.
6: Тогда, как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу?
7: Вопрос задавал руководитель Associated Press. Он был сформулирован в достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным словам, противоречат чему сделке и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторил ту самую формулу Анкориджа. Контроль над Донбасским регионом не противоречит и является, в принципе, компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. В то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим. Все меняется достаточно быстро. Какие Киев не готов ни на какие территориальные уступки. И в последнее время ведет себя достаточно уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него такую уверенность, что он готов воевать дальше.
6: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы.
7: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба на общем фоне, при всем в антироссийском настрое, выглядит относительно прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог быть приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин перепасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно.
6: Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. На ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и уговаривать Киев?
7: Пока нет, пока не готовы. Они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент. Что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей окончательно, тогда, может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
6: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Отвечая на вопросы представителей международных информагентств о проблемах в российской экономике, Путин ответил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Это цитата писателя Марка Твена. Российский президент отметил, что есть вопросы, связанные с макроэкономикой, но жесткие меры, принимаемые ЦБ и финансовыми властями в целом, дают результат. Цитата. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». Тем временем Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В письме Зеленский указывает, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Встреча с Путиным, как считает Зеленский, могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Позже могут подключиться Европа и США, как гаранты безопасности. Встречаться в Москве Зеленский не хочет. Однако также в письме Зеленский критикует состояние российской экономики и говорит, что большинство украинцев положительно воспринимают удары дронов по российским городам, в частности по Петербургу во время ПМФ. Киев официально передаст письмо Путина по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Сибига. К чему может привести удаление Макса из Эпстора и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложения на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Также он сообщил, что власти будут решать этот вопрос. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
8: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджер, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
9: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков в компании Apple через сотовую связь. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомлений не будет. Часть сервиса будет недоступным на силу того, что в App Store нет приложения. этим.
8: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Max. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены и Max вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально, и с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
10: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Google, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничего хорошего это для нас не закончится.
8: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Max из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Рустор. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Max в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
3: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Ярослав Гашек.
12: Наш обер-лейтенант говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает». И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает.
3: Наизусть. На Business FM.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Ивлекулеев. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава российского государства также отметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей. Минэкономразвития России рассчитывает на скорейшее обсуждение и согласование с Таиландом проекта межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Китай к 30-му году планирует достичь транзитного грузооборота по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чукунков на Петербургском международном экономическом форуме. «Наша цель – 70-109 миллионов тонн. Это диапазон федерального проекта», – сказал он в интервью «Известиям». По его словам, около 80% этого объема приходится на экспортные грузы, потенциально нацеленные на Китай. Прежде всего, речь идет о сжиженном природном газе, нефти, удобрениях и рудах цветных металлов. Минэнерго России и ФАС следят за обеспечением всех АЗС во всех регионах России топливом в достаточном объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Министерство энергетики занимается вместе с компаниями и контролирует вместе с ФАС, обеспечивая всем необходимым все заправки всех регионов и обеспечивает логистически транспортировку необходимой продукции, сказал Новак. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряда европейских государств направили такое письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть, об этом Ольга Кашинская.
14: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМФ-24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
15: Уже начиная с 2025 года консульства активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинает россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы. Чтобы вводить какой-либо полный запрет, вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
14: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники «Политику», если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
16: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно, выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
14: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков – неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенской зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают Шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
17: Кто дает довольно легко? Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдает визы.
18: Если будут новые ограничения, как-то это отразится на визах этих стран?
17: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть и туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
14: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с политика заключил: с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую: «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании, об этом Наталья Шашина.
19: Среди брендов русского холода знакомые многим: «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящая в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомила алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес ФМ».
20: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
21: Это постепенно происходило?
20: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 2006 году началось это.
21: Вам удалось найти новую работу?
20: Да, нашел уже.
21: Конкурентная зарплата по городу была?
20: Конечно. Да. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
21: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
20: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
21: Это значимое событие в городе?
20: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
19: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Ford Wind уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
22: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании, соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
19: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-групп» за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил бизнес-фэм заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около миллиона номеров, рассказал в студии бизнес-фэм на ПМФ Алексей Херсонцев.
0: У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Видимо, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
1: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности? Сколько их есть? И сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
0: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, миллиона номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
6: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью заместителя министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире «Бизнес-ФМ».
2: Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
23: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
2: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле, что со стороны Зеленского участились предложения встретиться с президентом России. Президент пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил также Песков. В письме Зеленский, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью Арти Арабик министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Макс-канале. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, говорится также в сообщении. Правительство России направило свыше миллиарда рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкера в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес
23: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов на ПМФ. Предлагает, что тогда российские и зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону. Как пишет политика, они хотят усилить давление на Москву перед сезоном отпусков. Кого могут затронуть новые ограничения и какими они могут быть? На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в Мобилкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить? Технические подробности на Business FM. Бюджет на этот год будет скорректирован, дефицит возрастет по сравнению с плановыми показателями, сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. Ранее он выступил на макроэкономической сессии Петербургского форума, где рассказал о финансовом суверенитете России и росте налоговых поступлений. Подробности у Михаила Задорожного.
5: О ситуации с государственными расходами и доходами глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах Петербургского форума. Сообщил он, правда, не так много. Дефицита в 1,6% ВВП, который заложен в бюджете на текущий год, достичь не удастся, будет больше. Но насколько больше, Антон Силуанов не уточнил. На вопрос, за счет каких источников будет покрываться этот дефицит, он ответил общими словами, цитата. «Есть и остатки бюджета, есть и реализация активов и так далее». О каком дефиците по итогам года может идти речь, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Как ориентир, пока я бы держала в голове цифру от 5 до 5,5 триллионов рублей, это, с одной стороны, выше, чем плановая цифра 3,8, но, с другой стороны, это ниже, чем тот дефицит, который Минфин уже показал за 4 месяца, 5,9 триллионов. Будут корректировки по расходам, потому что кажется, что с учетом улучшения темпов роста, который мы наблюдаем в марте и в апреле, в принципе, у Минфина должны быть шансы уложиться в план по доходам, как было в проекте заложено.
5: Заявления Силуанова, наверное, стали самыми запоминающимися на макроэкономической сессии ПМФ, где традиционно выступают все руководители финансово-экономического блока. Но в этом году, как выразился модератор, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, был чисто мужской состав. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в форуме по объективным причинам. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка, сказал Макаров. Пресс-служба Банка России уточнила, что Набиуллина находится на больничном. Антон Силуанов на сессии ПМФ заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Глава Минфина также рассказал о росте доходов населения на 24% за последние 3,5 года, комментирует финансовый аналитик Михаил Ханов.
9: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленной инфляцией все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
5: Силуанов также сообщил, что увеличение налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокие показатели по ВВП, чем в скорректированном прогнозе на этот год. Ранее МНЭК понизил прогноз по росту экономики до 0,4% вместо прежних 1,3%. На какие цифры по итогам этого года рассчитывает Антон Силуанов, осталось неизвестным. Отдельно глава Минфина прокомментировал налоговые изменения, цитата. «Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», конец цитаты. С января, напомним, бизнес на специальных налоговых режимах будет оплачивать НДС, если годовой оборот превысит 20 миллионов рублей. Раньше было 60 миллионов. Основная ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Так перегнули с налогами или не перегнули? И можно ли говорить о росте поступления от НДС? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
9: на том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал, разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, а часть, может быть, просто перестали существовать. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
5: Антон Силанов также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионным накоплением молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», — сказал министр финансов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Валерий Убадуев продолжит.
8: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. О введении НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме, поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
10: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это, по сути, 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Хороший вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь, как пополнить бюджет.
8: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Вау Стратегия Яком» Сергей Петренко.
11: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
8: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома бренд Билайн Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
3: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вымпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
12: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
3: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, заверированный всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
3: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
23: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
15: В древнерусском языке слово «векша»
14: имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века.
23: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
16: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 20 фасады и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
14: Отставки и назначения.
16: Гендиректор дальневосточного морского пароходства, главной компании транспортной группы «Феска» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «Феска», говорится в материалах к годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А российского финала на Ролан Гаррос не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7-4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
23: Спорт с Григорием Гуреевым.
17: По итогам нынешнего Ролан Гаррос Мира Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была пятая, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Мартой Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал Ролан Гаррос, да и Большого шлема вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года. Именно в 2007-м. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что и сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей. И следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизи Мертенс, а затем и 2 россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Business FM.
6: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу 6 июня. Точное время станет известно позднее. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии, заявил Ступ на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС. Это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы. А после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США, задался вопросом Ступ. А страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
18: Заявления Стуба связаны прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21 века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивался с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, сделает этот процесс легче.
20: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
18: Да,
20: вот.
18: Да, и

0: Состояние Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Вступ таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
1: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Структуры ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
2: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности и единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что Стуб США ссориться не хочет. То, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам – это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольны внешняя политика и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
3: Про Канаду заявление.
2: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействий, соглашений между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающей через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
1: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет ВШЭ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Российский рынок акций завершил основные торги снижением на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, прекращении ослабления рубля и снижении нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела почти на 3% до $95 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций перешел в нормальное для последних месяцев состояние, то есть состояние снижения после достаточно сильного технического отскока вторника, более-менее незаметного снижения среды в четверг. Потери индекса Московской биржи за основную торговую сессию составили 0,8%. Закрытие 2579 пунктов. Вновь мы видим, что рынок опустился ниже значения индекса 2600, и, может быть, скоро увидим все-таки попытку пойти ниже на уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль падать перестал. Но рубль падал с понедельника, падал очень заметно, и вот в четверг наступила, ну, как минимум, консолидация. Во всяком случае, китайский юань снизился на 4 копейки, закрытие торговой сессии 10 рублей 82 копейки, и доллар США опустился в район 73,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту. Если рассматривать ситуацию на международном валютном рынке, то на вечер вторника доллар США торгуется чуть ниже 73,5. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Да, Минфин увеличил объемы, которыми будет оперировать в рамках бюджетного правила. Таким образом, общие покупки валюты Банком России с учетом бюджетного правила составит более 5 миллиардов рублей в день. Ранее составляли чуть более 1 миллиарда, то есть покупки выросли в 5 раз. Но здесь важно теперь рынку понять, будет ли это все абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну в целом, на рынок в частности, и насколько эти объемы будут адекватны объемам поступления валюты. Вот тогда рынок сделает уже определенные, а может быть даже и окончательные выводы на текущий период. А текущий период начинается с 5 июня. Цены на нефть снизились не то чтобы сильно заметно, на

0: К снижению на 3% уже все привыкли за последние месяцы. Во всяком случае, на вечер четверга смесь Brent опустилась в район 94,5 долларов. Рынок отреагировал на заявление Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов, а излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле Е равно МЦ квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более 1 000 000 000 лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулей. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался. США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом в ближайшие недели скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шатаев на ПМФ. Макс пропал из магазина в приложении накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская Эфи, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
5: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
1: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на ней согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Он подчеркнул, что для переговоров по Украине не обязательно останавливать боевые действия. Также президент предложил обсуждать кандидатуру на переговорщиков от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Кроме того, Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – это не противоречит друг другу. Президент также обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. При этом страны Европы не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине. Заявление президента мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
0: Орешник изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Как это понимать? Идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевом «Орешника»?
6: На самом деле достаточно неожиданное заявление. Первое применение «Орешника» было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили. С тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. Но что он имеет в виду под полноформатным применением «Орешника», сказать трудно. Вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления требуют дальнейшего, мне кажется, пояснения.
1: Тогда как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу?
6: Вопрос задавал руководитель Associated Press. Вот он был сформулирован в достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным вот словам, противоречат чему сделка и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторил ту самую формулу Анкориджа, контроль над Донбасским регионом не противоречит, является, в принципе, компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. В то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим, все меняется достаточно быстро. Киев не готов ни на какие территориальные уступки. И в последнее время ведет себя достаточно уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него. Такую уверенность он готов воевать дальше.
7: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы.
6: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба на общем фоне, при всем в антироссийском настрое, выглядит относительно прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог быть приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин припасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно.
7: Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. На ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и уговаривать Киев?
6: Пока нет, пока не готовы. Они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент. Что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей окончательно, тогда, может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
7: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Отвечая на вопросы представителей международных информагентств о проблемах в российской экономике, Путин ответил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — это цитата писателя Марка Твена. Российский президент отметил, что есть вопросы, связанные с макроэкономикой, но жесткие меры, принимаемые ЦБ и финансовыми властями в целом, дают результат, цитата. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». Тем временем Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и России и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В письме Зеленский указывает, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Встреча с Путиным, как считает Зеленский, могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Позже могут подключиться Европа и США как гаранты безопасности. Встречаться в Москве Зеленский не хочет. Однако также в письме Зеленский критикует состояние российской экономики и говорит, что большинство украинцев положительно воспринимают удары дронов по российским городам, в частности, по Петербургу во время ПМФ. Киев официально передаст письмо Путина по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Сибига. К чему может привести удаление Макса из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложений на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Также он сообщил, что власти будут решать этот вопрос. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
8: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджеры, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако, в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
9: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания, я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше вот предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет. Часть сервиса будет недоступна именно в силу того, что в App Store нет приложения.
8: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Max. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены и Max вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально, и с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
10: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Google, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store — это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничем хорошим это для нас не закончится.
8: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Max из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Рустор. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Max в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава российского государства также отметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей. Минэкономразвития России рассчитывает на скорейшее обсуждение и согласование с Таиландом проекта межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Китай к 30-му году планирует достичь транзитного грузооборота по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чукунков на Петербургском международном экономическом форуме. «Наша цель – 70-109 миллионов тонн. Это диапазон федерального проекта», – сказал он в интервью «Известиям». По его словам, около 80% этого объема приходится на экспортные грузы, потенциально нацеленные на Китай. Прежде всего, речь идет о сжиженном природном газе, нефти, удобрениях и рудах цветных металлов. Минэнерго России и ФАС следят за обеспечением всех АЗС во всех регионах России топливом в достаточном объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Министерство энергетики занимается вместе с компаниями и контролирует вместе с ФАС, обеспечивая всем необходимым все заправки всех регионов и обеспечивает логистически транспортировку необходимой продукции, сказал Новак. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряда европейских государств направили такое письмо главе дипломатии Скае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть, об этом Ольга Кашинская.
12: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМФ-24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
13: Уже начиная с 2025 года консульство активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинает россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз-таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы, чтобы вводить какой-либо полный запрет. Вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать, предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
12: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники Политико, если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
14: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно. Выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
12: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков, неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенского зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
15: Это дает довольно легко. Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдают визы.
16: Если будут новые ограничения, то как-то это отразится на визах этих стран?
15: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть и туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
12: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с политика заключил: с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую: «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании, об этом Наталья Шашина.
17: Среди брендов русского холода знакомые многим: «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящее в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес ФМ».
18: Все, работы нету, предприятия закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
19: Это постепенно происходило?
18: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
19: Вам удалось найти новую работу?
18: Да, нашел уже.
19: Конкурентная зарплата по городу была?
18: Конечно. Да. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
19: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
18: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
19: Это значимое событие в городе?
18: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
17: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным «Коммерсанта», у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа «Форд Винд» уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
20: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была вплоть до прошлого года, рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
17: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-групп» за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации.
7: Это заявил бизнес-фэм заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около миллиона номеров, рассказал в студии бизнес-фэм на ПМФ Алексей Херсонцев.
3: У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Видимо, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
21: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности? Сколько их есть? И сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
3: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, миллиона номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
7: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью заместителя министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире «Бизнес-ФМ».
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между достаточно хорошо для цели бизнеса и идеально. Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть? Или что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн? Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед. А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи много.
2: Карьера на бизнес-фм. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Влекулиев. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле, что со стороны Зеленского участились предложения встретиться с президентом России. Президент пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил также Песков. В письме Зеленский, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью Арти Арабик министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Макс-канале. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, говорится также в сообщении. Правительство России направило свыше 1 000 000 000 рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкера в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов на ПМФ. Предлагает, что тогда российские зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону. Как пишет политика, они хотят усилить давление на Москву перед сезоном отпусков. Кого могут затронуть новые ограничения и какими они могут быть? А заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в Мобилкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить? Технические подробности на Business FM. Бюджет на этот год будет скорректирован, дефицит возрастет по сравнению с плановыми показателями, сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. Ранее он выступил на макроэкономической сессии Петербургского форума, где рассказал о финансовом суверенитете России и росте налоговых поступлений. Подробности у Михаила Задорожного.
0: О ситуации с государственными расходами и доходами глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах Петербургского форума. Сообщил он, правда, не так много. Дефицита в 1,6% ВВП, который заложен в бюджете на текущий год, достичь не удастся, будет больше. Но насколько больше, Антон Силуанов не уточнил. На вопрос, за счет каких источников будет покрываться этот дефицит, он ответил общими словами, цитата. «Есть и остатки бюджета, есть и реализация активов и так далее». О каком дефиците по итогам года может идти речь, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Как ориентир, пока я бы держала с другой стороны, это ниже, чем тот дефицит, который Минфин уже показал за 4 месяца, 5,9 триллионов. Будут корректировки по расходам, потому что кажется, что с учетом улучшения темпов роста, который мы наблюдаем в марте и в апреле, в принципе, у Минфина должны быть шансы уложиться в план по доходам, как было в проекте заложено.
0: Заявления Силуанова, наверное, стали самыми запоминающимися на макроэкономической сессии ПМФ, где традиционно выступают все руководители финансово-экономического блока. Но в этом году, как выразился модератор, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, был чисто мужской состав. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в форуме по объективным причинам. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка, сказал Макаров. Пресс-служба Банка России уточнила, что Набиуллина находится на больничном. Антон Силуанов на сессии ПМФ заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Глава Минфина также рассказал о росте доходов населения на 24% за последние 3,5 года, комментирует финансовый аналитик Михаил Ханов.
5: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленной инфляцией все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
0: Силуанов также сообщил, что увеличение налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокую высокие показатели по ВВП, чем в скорректированном прогнозе на этот год. Ранее Минэк понизил прогноз по росту экономики до 0,4% вместо прежних 1,3%. На какие цифры по итогам этого года рассчитывает Антон Силуанов, осталось неизвестным. Отдельно глава Минфина прокомментировал налоговые изменения, цитата: «Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», конец цитаты. С января, напомним, бизнес на специальных налоговых режимах будет оплачивать НДС, если годовой оборот превысит 20 миллионов рублей. Раньше было 60 миллионов. Основная ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Так перегнули с налогами или не перегнули? И можно ли говорить о росте поступления от НДС? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
6: На том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал, разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, часть, может быть, просто перестали существовать. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
0: Антон Силуанов также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионным накоплением молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», сказал министр финансов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Валерию Бадуев продолжит.
9: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. О введении НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме. Поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
10: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это по сути 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Большой вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь, как пополнить бюджет.
9: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Wow Strategia E-com» Сергей Петренко.
24: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
9: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома бренд Билайн Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
13: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вымпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
14: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки, при этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
13: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
15: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
13: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
12: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
12: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 2 сада и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
16: Отставки и назначения.
12: Гендиректор дальневосточного морского пароходства главной компании транспортной группы «Феска» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «Феска», говорится в материалах к годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А российского финала на Ролан Гаррос не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7-4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тем продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
19: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: По итогам нынешнего Ролан Гаррос Мира Андреева поднимется на 6-ю строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была 5-я, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Мартой Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал Ролан Гаррос, да и Большого шлема вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года. Именно в 2007-м. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что и сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей. И следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизи Мертенс, а затем и 2 россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу 6 июня. Точное время станет известно позднее. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы, а после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США,
11: задался вопросом ступ. А страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
1: Заявление Стуба связано прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21 века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивается с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, делает этот процесс легче.
3: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
1: Да,
3: вот.
1: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что Стуб также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал Стуб, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
3: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
1: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Стуб таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
11: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Структуры ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
17: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что

0: Изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольные внешней политикой и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
1: Про Канаду заявление.
0: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействие, соглашение между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающей через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
2: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет в УШЕ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Российский рынок акций завершил основные торги снижением на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, прекращении ослабления рубля и снижении нефтяных котировок. Нефть Брент подешевела почти на 3% до $95 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций перешел в нормальное для последних месяцев состояние, то есть состояние снижения после достаточно сильного технического отскока вторника, более-менее незаметного снижения среды в четверг. Потери индекса Московской биржи за основную торговую сессию составили 0,8%. Закрытие 2579 пунктов. Вновь мы видим, что рынок опустился ниже значения индекса 2600. И, может быть, скоро увидим все-таки попытку пойти ниже на уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль падать перестал. Но рубль падал с понедельника, падал очень заметно. И вот в четверг наступила, ну, как минимум, консолидация. Во всяком случае, Китай юань снизился на 4 копейки, закрытие торговой сессии 10 рублей 82 копейки, и доллар США опустился в район 73,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту. Если рассматривать ситуацию на международном валютном рынке, то на вечер вторника доллар США торгуется чуть ниже 73,5. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Да, Минфин увеличил объемы, которыми будет оперировать в рамках бюджетного правила. Таким образом, общие покупки валюты Банком России с учетом бюджетного правила составят более 5 миллиардов рублей в день. Ранее составляли чуть более 1 миллиарда, то есть покупки выросли в 5 раз. Но здесь важно теперь рынку понять, будет ли это все абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну в целом, на рынок в частности, и насколько эти объемы будут адекватны объемам поступления валют. И вот тогда рынок сделает уже определенные, а может быть даже и окончательные выводы на текущий период. А текущий период начинается с 5 июня. Цены на нефть снизились не то чтобы сильно заметно, наверное, к снижению на 3% уже все привыкли за последние месяцы. Во всяком случае, на вечер четверга смесь Brent опустилась в район $94,5. Рынок отреагировал на заявление Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент – до 380. 80 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1,5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы.

0: машине появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждением. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. Полуторалитровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот двухлитровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Хавейлах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Хавейл F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с двухлитровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулей. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался. США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом в ближайшие недели скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шатаев на ПМФ. Макс пропал из магазина в приложении накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская Эфе, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
4: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, мы, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
3: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на ней согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Он подчеркнул, что для переговоров по Украине не обязательно останавливать боевые действия. Также президент предложил обсуждать кандидатуру на переговорщика от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Кроме того, Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – это не противоречит друг другу. Президент также обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. При этом страны Европы не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине. Заявление президента мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Орешник изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Как это понимать? Идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевом «Орешника»?
5: На самом деле достаточно неожиданное заявление. Первое применение «Орешника» было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили. С тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. Но что он имеет в виду под полноформатным применением «Орешника», сказать трудно. Вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления как бы дальнейшего, мне кажется, пояснение.
3: Тогда, как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу?
5: Вопрос задавал руководитель Associated Press. Вот он был сформулирован в достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным вот словам, противоречит чему сделка и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторил ту самую формулу Анкориджа. Контроль над Донбасским регионом не противоречит и является, в принципе, компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. В то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим. Все меняется достаточно быстро. Киев не готов ни на какие территориальные уступки. И в последнее время ведет себя достаточно уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него. Такую уверенность он готов воевать дальше.
3: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы.
5: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба на общем фоне, при всем в антироссийском настрое, выглядит относительно прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог бы приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин припасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно.
3: Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. На ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и уговаривать Киев?
5: Пока нет. Пока не готов. долго. Они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент. Что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей окончательно, тогда, может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
3: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Отвечая на вопросы представителей международных информагентств о проблемах в российской экономике, Путин ответил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — это цитата писателя Марка Твена. Российский президент отметил, что есть вопросы, связанные с макроэкономикой, но жесткие меры, принимаемые ЦБ и финансовыми властями в целом, дают результат, цитата. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». Тем временем Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и России и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В письме Зеленский указывает, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Встреча с Путиным, как считает Зеленский, могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Позже могут подключиться Европа и США как гаранты безопасности. Встречаться в Москве Зеленский не хочет. Однако также в письме Зеленский критикует состояние российской экономики и говорит, что большинство украинцев положительно воспринимают удары дронов по российским городам, в частности, по Петербургу во время ПМФ. Киев официально передаст письмо Путина по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Сибига. К чему может привести удаление Макса из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложений на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Также он сообщил, что власти будут решать этот вопрос. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
6: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджеры, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако, в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов, но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет. Часть сервиса будет недоступным на силу того, что в App Store нет приложения.
6: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Макс. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены, и Макс вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально. И с каждым годом спектр возможностей сужается. прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
8: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Гуглом, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store – это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничего хорошего это для нас не закончится.
6: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Max из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Rustore. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Max в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава российского государства также отметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей. Минэкономразвития России рассчитывает на скорейшее обсуждение и согласование с Таиландом проекта межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Китай к 30-му году планирует достичь транзитного грузооборота по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков на Петербургском международном экономическом форуме. «Наша цель – 70-109 миллионов тонн. Это диапазон федерального проекта», – сказал он в интервью «Известия». По его словам, около 80% этого объема приходится на экспортные грузы, потенциально нацеленные на Китай. Прежде всего, речь идет о сжиженном природном газе, нефти, удобрениях и рудах цветных металлов. Минэнерго России и ФАС следят за обеспечением всех АЗС во всех регионах России топливом в достаточном объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Министерство энергетики занимается вместе с компаниями и контролирует вместе с ФАС, обеспечивая всем необходимым все заправки всех регионов и обеспечивает логистически транспортировку необходимой продукции, сказал Новак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряда европейских государств направили такое письмо главе дипломатии Скае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть, об этом Ольга Кашинская.
9: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМФ-24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
10: Уже начиная с 2025 года консульство активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинают россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз-таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы, чтобы вводить какой-либо полный запрет. Вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать, предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
9: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники «Политику», если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
11: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно. Выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
9: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков – неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенской зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают Шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дефасе Аксютина.
12: Кто дает довольно легко? Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдают визы.
13: Если будут новые ограничения, то как-то это отразится на визах этих стран?
12: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть и туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
9: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с «Политика» заключил, с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую, «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании, об этом Наталья Шашина.
14: Среди брендов русского холода знакомые многим «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящее в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес-ФМ».
15: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное, только что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
16: Это постепенно происходило?
15: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
16: Вам удалось найти новую работу?
15: Да, нашел уже.
16: Конкурентная зарплата по городу была?
15: Конечно. Да. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
16: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
15: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
16: Это значимое событие в городе?
15: Ну, естественно, люди сейчас тоже многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
14: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес-ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа «Фордвинд» уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
17: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
14: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в Альфа-групп за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил Бизнес-ФМ заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около 1 000 000 номеров, рассказал в студии Бизнес-ФМ на ПМФ Алексей Херсонцев.
18: У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Видимо, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
19: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности, сколько их есть и сколько туда в этот реестр самооценились и внесли?
18: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, 1 000 000 номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
3: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью заместителя министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире «Бизнес-ФМ».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес-ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле, что со стороны Зеленского участились предложения встретиться с президентом России. Президент пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил также Песков. В письме Зеленский, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью Арти Арабик министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Макс-канале. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, говорится также в сообщении. Правительство России направило свыше миллиарда рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкера в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов на ПМФ. Предлагает, что тогда российские и зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону. Как пишет политика, они хотят усилить давление на Москву перед сезоном отпусков. Кого могут затронуть новые ограничения и какими они могут быть? На заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в Умпелкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить технические подробности на Business FM? Бюджет на этот год будет скорректирован, дефицит возрастет по сравнению с плановыми показателями, сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. А ранее он выступил на макроэкономической сессии Петербургского форума, где рассказал о финансовом суверенитете России и росте налоговых поступлений. Подробности у Михаила Задорожного.
0: О ситуации с государственными расходами и доходами глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах Петербургского форума. Сообщил он, правда, не так много. Дефицита в 1,6% ВВП, который заложен в бюджете на текущий год, достичь не удастся, будет больше. Но насколько больше, Антон Силуанов не уточнил. На вопрос, за счет каких источников будет покрываться этот дефицит, он ответил общими словами, цитата. «Есть и остатки бюджета, есть и реализация активов и так далее». О каком дефиците по итогам года может идти речь, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
21: Как ориентиры, пока я бы держала в голове цифру от 5 до 5,5 триллионов рублей, это, с одной стороны, выше, чем плановая цифра 3,8, но, с другой стороны, это не ниже, чем тот дефицит, который Минфин уже показал за 4 месяца, 5,9 триллионов. Будут корректировки по расходам, потому что кажется, что с учетом улучшения темпов роста, который мы наблюдаем в марте и в апреле, в принципе, у Минфина должны быть шансы уложиться в план по доходам, как было в проекте заложено.
0: Заявления Силуанова, наверное, стали самыми запоминающимися на макроэкономической сессии ПМФ, где традиционно выступают все руководители финансово-экономического блока. Но в этом году, как выразился Мудар, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, был чисто мужской состав. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в форуме по объективным причинам. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка, сказал Макаров. Пресс-служба Банка России уточнила, что Набиуллина находится на больничном. Антон Силуанов на сессии ПМФ заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Глава Минфина также рассказал о росте доходов населения на 24% за последние 3,5 года, комментирует финансовый аналитик Михаил Ханов.
22: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленная инфляция и все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях, но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи, а сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
0: Силуанов также сообщил, что увеличение налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокие показатели по ВВП, чем в скорректированном прогнозе на этот год. Ранее МНЭК понизил прогноз по росту экономики до 0,4% вместо прежних 1,3%. На какие цифры по итогам этого года рассчитывает Антон Силуанов, осталось неизвестным. Отдельно глава Минфина прокомментировал налоговые изменения, цитата. «Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», конец цитаты. С января, напомним, бизнес на специальных налоговых режимах будет уплачивать НДС, если годовой оборот превысит 20 миллионов рублей. Раньше было 60 миллионов. Основная ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Так перегнули с налогами или не перегнули? И можно ли говорить о росте поступления от НДС? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: На том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал, разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, а часть часть, может быть, просто перестали существовать. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
0: Антон Силанов также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионным накоплением молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», — сказал министр финансов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Валерий Убадуев продолжит.
6: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. О введении НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме, поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
4: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это по сути 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Большой вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь, как пополнить бюджет.
6: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Wow Стратегия Яком» Сергей Петренко.
5: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
6: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома бренд Билайн Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
7: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. В Impel.com, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
7: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
7: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Wimpel.com об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 2 сада и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
1: Отставки и назначения.
11: Гендиректор дальневосточного морского пароходства главной компании транспортной группы «ФЕСКО» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «ФЕСКО», говорится в материалах к годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А российского финала на «Ролан Гаррос» не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7-4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тем продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: По итогам нынешнего «Ролан Гаррос» Мира Андреева поднимется на 6-ю строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была 5-я, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Мартой Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал «Ролан Гаррос», да и «Большого шлема» вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года. Именно в 2007-м. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что и сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей. И следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизи Мертенс, а затем и 2 россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу 6 июня. Точное время станет известно позднее. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС – это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы, а после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. «Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США?» задался вопросом Стуб. А страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
12: Заявление Стуба связано прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21-го века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивается с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, делает этот процесс легче.
13: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, не тормозят процесс в ЕС.
12: Да,
13: вот.
12: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что ступ также подразумевает здесь изменения признаков по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал ступ, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
13: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
12: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Ступ таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
3: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Структуры ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
21: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности единство западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что ступ США ссориться не хочет, то, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам. Это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и

0: рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
1: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет в УШЕ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Российский рынок акций завершил основные торги снижением на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, прекращении ослабления рубля и снижении нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела почти на 3% до $95 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций перешел в нормальное для последних месяцев состояние, то есть состояние снижения после достаточно сильного технического отскока вторника, более-менее незаметного снижения среды. В четверг потери индекса Московской биржи за основную торговую сессию составили 0,8%. Закрытие 2579 пунктов. Вновь мы видим, что рынок опустился ниже значения индекса 2600. И, может быть, скоро увидим все-таки попытку пойти ниже на уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль падать перестал. Но рубль падал с понедельника, падал очень заметно. И вот в четверг наступила, ну, как минимум, консолидация. Во всяком случае, Китай юань снизился на 4 копейки. Закрытие торговой сессии 10 рублей 82 копейки. И доллар США опустился в район 73,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту. Если рассматривать ситуацию на международном валютном рынке, то на вечер вторника доллар США торгуется чуть ниже 73,5. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Да, Минфин увеличил объемы, которыми будет оперировать в рамках бюджетного правила. Таким образом, общие покупки валюты Банком России с учетом бюджетного правила составят более 5 миллиардов рублей в день. Ранее составляли чуть более 1 миллиарда, то есть покупки выросли в 5 раз. Но здесь важно теперь рынку понять, будет ли это все абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну в целом, на рынок в частности, и насколько эти объемы будут адекватны объемам поступления валют. И вот тогда рынок сделает уже определенные, а может быть даже и окончательные выводы на текущий период. А текущий период начинается с 5 июня. Цены на нефть снизились не то чтобы сильно заметно, наверное, к снижению на 3% уже все привыкли за последние месяцы. Во всяком случае, на вечер четверга смесь Brent опустилась в район $94,5. Рынок отреагировал на заявление Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Всегда казалось, что самое продуктивное время – время на борту самолета, там нет интернета, нет уведомлений, можно спокойно подумать. Исследования говорят, не казалось, так и есть. По данным Глории Марк из университета Ирвайн, средний пользователь проводит на одном экране всего 47 секунд, потом переключается. В 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты. Чтобы восстановить концентрацию после одного отвлечения, требуется 23 минуты. Владелец смартфона получает 46 уведомлений в день и берет телефон в руки 205 раз. Эта проблема была сформулирована еще в 90-х в исследовательском центре Xerox. Там придумали концепцию спокойных технологий. С развитием технологий устройства должны уходить на периферии внимания, а не требовать его постоянно. Но индустрия пошла в другую сторону. К максимальному вовлечению. 30 лет ушло на то, чтобы вернуться этой полезной идее. Сэм Альтман, представляя в ноябре прошлого года прототип нового устройства, которое разрабатывается при участии Айва, автора дизайна iPhone, сказал: «Когда я пользуюсь нынешними гаджетами, я чувствую себя как на Times Square. А я хочу, чтобы наше устройство ощущалось как жизнь в красивой хижине у озера». Устройство без экрана, голосовое, карманное. Ради него OpenAI купила стартап Айва за $6,5 миллиардов. На другом конце рынка Lightphone 3. Смартфон вышел в марте 25-го. Устройство без браузера, без социальных сетей, без магазина приложений стоит $800. Недешево, но пользуется определенным спросом. Apple встроила режим концентрации Focus Mode в базовую версию операционной системы iPhone еще в 20

0: 2021 году. С тех пор его активировали 56% пользователей. За прошлый год использование выросло на 24%, и есть еще перелеты. Но чтобы собрать внимание, лететь не обязательно. Авиарежим на смартфоне – мощная вещь. При подготовке этой программы я им и воспользовался.
1: Сумма технологий на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес-ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес-ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулеев. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался. США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом ближайшей неделе скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин. На встрече с руководителями международных информагентств президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. Макс пропал из магазина в приложении накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. В Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская АФИ, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
4: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
3: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на ней согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Он подчеркнул, что для переговоров по Украине не обязательно останавливать боевые действия. Также президент предложил обсуждать кандидатуру на переговорщика от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Кроме того, Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – это не противоречит друг другу. Президент также обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. При этом страны Европы не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине. Заявление президента мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
5: Орешник изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Как это понимать? Идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевом «Орешника»?
6: На самом деле достаточно неожиданное заявление. Первое применение «Орешника» было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили. С тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. Но что он имеет в виду под полноформатным применением «Орешника», сказать трудно. Вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления это как бы дальнейшего, мне кажется, пояснение.
5: Тогда, как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу?
6: Вопрос задавал руководитель Associated Press. Он был сформулирован в достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным словам, противоречат чему сделка и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторяет ту самую формулу Анкориджа. Контроль над Донбасским регионом не противоречит, является в принципе компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. В то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим. Все меняется достаточно быстро. Киев не готов ни на какие территориальные установки. И в последнее время ведет себя достаточно уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него. Такую уверенность он готов воевать дальше.
5: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы.
6: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба на общем фоне, при всем в антироссийском настрое, выглядит относительно прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог бы приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин перепасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно.
5: Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. На ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и уговаривать Киев?
6: Пока нет. Пока не готовы. они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент, что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей окончательно, тогда, может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
5: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Отвечая на вопросы представителей международных информагентств о проблемах в российской экономике, Путин ответил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — это цитата писателя Марка Твена. Российский президент отметил, что есть вопросы, связанные с макроэкономикой, но жесткие меры, принимаемые ЦБ и финансовыми властями в целом, дают результат, цитата. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». Тем временем Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и России и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В письме Зеленский указывает, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Встреча с Путиным, как считает Зеленский, могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Позже могут подключиться Европа и США как гаранты безопасности. Встречаться в Москве Зеленский не хочет. Однако также в письме Зеленский критикует состояние российской экономики и говорит, что большинство украинцев положительно воспринимают удары дронов по российским городам, в частности, по Петербургу во время ПМФ. Киев официально передаст письмо Путина по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Сибига. К чему может привести удаление Макса из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложения на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Также он сообщил, что власти будут решать этот вопрос. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
7: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджер, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако, в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Телега, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через связь. Я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов. Но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет. Часть сервиса будет недоступна в силу того, что в App Store нет приложения.
7: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуется каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Макс. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены, и Макс вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально. И с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
9: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Google, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store – это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничем хорошим это для нас не закончится.
7: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Max из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Rustore. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Max в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM в подкастах. Строго по делу.
10: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
1: Комментарии Вовда.
10: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
10: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
10: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава российского государства также отметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей. Минэкономразвития России рассчитывает на скорейшее обсуждение и согласование с Таиландом проекта межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Китай к 30-му году планирует достичь транзитного грузооборота по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков на Петербургском международном экономическом форуме. «Наша цель – 70-109 миллионов тонн. Это диапазон федерального проекта», – сказал он в интервью «Известиям». По его словам, около 80% этого объема приходится на экспортные грузы, потенциально нацеленные на Китай. Прежде всего, речь идет о сжиженном природном газе, нефти, удобрениях и рудах цветных металлов. Минэнерго России и ФАС следят за обеспечением всех АЗС во всех регионах России топливом в достаточном объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Министерство энергетики занимается вместе с компаниями и контролирует вместе с ФАС, обеспечивая всем необходимым все заправки всех регионов и обеспечивает логистически транспортировку необходимой продукции, сказал Новак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряда европейских государств направили такое письмо главе дипломатии Эскае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть, об этом Ольга Кашинская.
11: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМФ-24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
12: Уже начиная с 2025 года консульство активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинает россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы. Чтобы вводить какой-либо полный запрет, вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
11: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники «Политику», если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
13: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно. Выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
11: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков – неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенской зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
14: Кто дает довольно легко? Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдают визы.
15: Если будут новые ограничения, то как-то это отразится на визах этих стран?
14: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и их количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть и туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
11: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с «Политика» заключил, с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую, «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании, об этом Наталья Шашина.
11: Среди брендов русского холода знакомые многим. Лакомка, Золотой пломбир, Монарх, Серебряная пуля. Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени. На рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящее в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес-ФМ».
16: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
17: Это постепенно происходило?
16: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
17: Вам удалось найти новую работу?
16: Да, нашел уже.
17: Конкурентная зарплата по городу была?
16: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
17: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
16: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
17: Это значимое событие в городе?
16: Ну, естественно, люди сейчас тоже многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
11: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес-ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа «Фордвинд» уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
18: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании, соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком, то есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
11: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в Альфа-групп за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил Бизнес-ФМ заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около миллиона номеров, рассказал в студии Бизнес-ФМ на ПМФ Алексей Херсонцев.
19: У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Видимо, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
20: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности, сколько их есть и сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
19: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, миллиона номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
5: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью заместителя министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире «Бизнес-ФМ».
21: «Между делом» с Кирой Альтман.
0: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
21: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
0: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле, что со стороны Зеленского участились предложения встретиться с президентом России. Президент пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил также Песков. В письме Зеленский, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью Арти Арабик министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Максканале. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, говорится также в сообщении. Правительство России направило свыше миллиарда рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов на ПМФ. Предлагает, что тогда российские зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону. Как пишет политика, они хотят усилить давление на Москву перед сезоном отпусков. Кого могут затронуть новые ограничения и какими они могут быть? А Заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в Мобилкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить? Технические подробности на Business FM. Бюджет на этот год будет скорректирован, дефицит возрастет по сравнению с плановыми показателями, сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. А ранее он выступил на макроэкономической сессии Петербургского форума, где рассказал о финансовом суверенитете России и росте налоговых поступлений. Подробности у Михаила Задорожного.
3: О ситуации с государственными расходами и доходами глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах Петербургского форума. Сообщил он, правда, не так много. Дефицита в 1,6% ВВП, который заложен в бюджете на текущий год, достичь не удастся, будет больше. Но насколько больше, Антон Силуанов не уточнил. На вопрос, за счет каких источников будет покрываться этот дефицит, он ответил общими словами, цитата. «Есть и остатки бюджета, есть и реализация активов и так далее». О каком дефиците по итогам года может идти речь, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Как ориентир, пока я бы держала в голове цифру от 5 до 5,5 триллионов рублей, это, с одной стороны, выше, чем плановая цифра 3,8, но, с другой стороны, это не ниже, чем тот дефицит, который Минфин уже показал за 4 месяца, 5,9 триллионов. Будут корректировки по расходам, потому что кажется, что с учетом улучшения темпов роста, который мы наблюдаем в марте и в апреле, в принципе, у Минфина должны быть шансы уложиться в план по доходам, как было в проекте заложено.
3: Заявления Силуанова, наверное, стали самыми запоминающимися на макроэкономической сессии ПМФ, где традиционно выступают все руководители финансово-экономического блока. Но в этом году, как выразился Мудар, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, был чисто мужской состав. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в форуме по объективным причинам. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахибзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка, сказал Макаров. Пресс-служба Банка России уточнила, что Набиуллина находится на больничном. Антон Силуанов на сессии ПМФ заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Глава Минфина также рассказал о росте доходов населения на 24% за последние 3,5 года, комментирует финансовый аналитик Михаил Ханов.
22: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение, накопленной инфляцией все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях, но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
3: Силуанов также сообщил, что увеличение налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокие показатели по ВВП, чем в скорректированном прогнозе на этот год. Ранее МНЭК понизил прогноз по росту экономики до 0,4% вместо прежних 1,3%. На какие цифры по итогам этого года рассчитывает Антон Силуанов, осталось неизвестным. Отдельно глава Минфина прокомментировал налоговые изменения, цитата. «Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», конец цитаты. С января, напомним, бизнес на специальных налоговых режимах будет оплачивать НДС, если годовой оборот превысит 20 миллионов рублей. Раньше было 60 миллионов. Основная ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Так перегнули с налогами или не перегнули? И можно ли говорить о росте поступления от НДС? Мнение директора Центра и исследование экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: На том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал, разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был, и, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, часть, может быть, просто перестали существовать. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
3: Антон Силуанов также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионным накоплением молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», сказал министр финансов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Валерий Убадуев продолжит.
6: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. О введении НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме. Поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
7: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это по сути 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Хороший вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь как пополнить бюджет.
6: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Wow Strategia E-com» Сергей Петренко.
8: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
6: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вампилкома бренд Билайн Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
9: По словам главы Вампилкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вампилком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
24: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запреты
10: секретные списки, при этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
9: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
9: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 2 сада и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
1: От ставки и назначения.
11: Гендиректор дальневосточного морского пароходства главной компании транспортной группы «Феска» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «Феска», говорится в материалах годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российского финала на Ролан-Гаррос не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7, 4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: По итогам нынешнего Ролан-Гаррос Мира Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была пятая, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Мартой Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал Ролан-Гаррос, да и Большого шлема вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года. Именно в 2007-м. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что есть сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей. И следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан-Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизе Мертенс, а затем и двух россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан-Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 6 июня. Точное время станет известно позднее. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы, а после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США? Задался вопросом Стуб. А страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
14: Заявление Стуба связано прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21-го века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивается с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, сделает этот процесс легче.
15: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс ВИЭС.
14: Да, да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что ступ также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал ступ, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
15: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
14: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Ступ таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
5: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Структуры ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
16: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности единство западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что Ступ США ссориться не хочет. То, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам. Это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольные внешней политикой и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разговоры.

0: завершил основные торги снижением на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, прекращении ослабления рубля и снижении нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела почти на 3% до $95 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций перешел в нормальное для последних месяцев состояние, то есть состояние снижения после достаточно сильного технического отскока вторника, более-менее незаметного снижения среды. В четверг потери индекса Московской биржи за основную торговую сессию составили 0,8%. Закрытие 2579 пунктов. Вновь мы видим, что рынок опустился ниже значения индекса 2600. И, может быть, скоро увидим все-таки попытку пойти ниже на уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль падать перестал. Но рубль падал с понедельника, падал очень заметно. И вот в четверг наступила, ну, как минимум, консолидация. Во всяком случае, Китай юань снизился на 4 копейки. Закрытие торговой сессии 10 рублей 82 копейки. И доллар США опустился в район 73,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту. Если рассматривать ситуацию на международном валютном рынке, то на вечер вторника доллар США торгуется чуть ниже 73,5. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Да, Минфин увеличил объемы, которыми будет оперировать в рамках бюджетного правила. Таким образом, общие покупки валюты Банком России с учетом бюджетного правила составят более 5 миллиардов рублей в день. Ранее составляли чуть более 1 миллиарда, то есть покупки выросли в 5 раз. Но здесь важно теперь рынку понять, будет ли это все абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну в целом, на рынок в частности, и насколько эти объемы будут адекватны объемам поступления валют. И вот тогда рынок сделает уже определенные, а может быть даже и окончательные выводы на текущий период. А текущий период начинается с 5 июня. Цены на нефть снизились не то чтобы сильно заметно, наверное, к снижению на 3% уже все привыкли за последние месяцы. Во всяком случае, на вечер четверга смесь Brent опустилась в район $94,5. Рынок отреагировал на заявление Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Наличие феромонов задокументировано у многих организмов, от бактерий до млекопитающих, особенно широко у насекомых. Первый феромон из желез самки шелкопряда, бомбикол, был описан и синтезирован немецкими исследователями под руководством Адольфа Бутенанта. Сейчас изучено несколько тысяч феромонов. К ним относят выделяемые организмом во внешнюю среду химические вещества, которые влияют на поведение или физиологию представителей того же вида. Среди них феромоны тревоги и половые феромоны у многих животных, феромоны пищевых следов, как, например, у муравьев. А вот наличие феромонов у человека научно обосновать не удается. Кандидаты есть – андростенон и другие. Но за десятилетия изучения ни одно из веществ не прошло строгой научной проверки, включая доказательства того, что именно эта молекула необходима и достаточна для соответствующей социальной реакции. При этом человеческая химическая коммуникация реальна. Запахи пота, слез, кожи и дыхания могут передавать информацию о состоянии, здоровье, возрасте, родстве или привлекательности. Но это обычно называют хемосигналами. Ближе всего к доказательству феромонной сущности – ареолярный секрет женской груди. Он вырабатывается всеми кормящими матерями и стимулирует сосание у любого ребенка, а не только у своего собственного. Нет человеческих феромонов, нет и соответствующего эффекта. В коммерческих духах могут присутствовать запахи, которые традиционно ассоциируют с привлекательностью. А если в составе и заявлены феромоны других животных, чаще всего из слюны хряков или капулины макак-резусов, то надо помнить, что по определению они могут действовать исключительно на биологических особей того же вида.
2: Другим наука.

0: на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался, а США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом ближайшей неделе скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов на ПМФ. По его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шатаев на ПМФ. Макс пропал из магазина в приложении накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. В этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская АФИ, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области, также российские войска полностью полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
4: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
3: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на ней согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Он подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Он подчеркнул, что для переговоров по Украине не обязательно останавливать боевые действия. Также президент предложил обсуждать кандидатуру на переговорщиков от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Он подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент предлагал в качестве переговорщика бывшего немецкого канцлера Шрёдера. Кроме того, Владимир Путин заявил, что контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – это не противоречит друг другу. Президент также обозначил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по Украине, но на базе решения Анкориджа. При этом страны Европы не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине. Заявление президента мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
5: Орешник изначально разрабатывался для того, чтобы нести ядерные заряды. Как это понимать? Идет ли речь о применении таких зарядов или о неком более конвенциальном применении боевом «Орешника»?
6: На самом деле достаточно неожиданное заявление. Первое применение «Орешника» было действительно по Днепру, по заводу «Южмаш», тогда говорили. С тех пор ничего не известно о том, как там завод «Южмаш» поживает и жив ли он вообще. Но что он имеет в виду под полноформатным применением «Орешника», сказать трудно. Вряд ли все-таки наделение его ядерной боеголовкой, чтобы бить по городской застройке, как он выразился. Так что пока эти заявления требуют дальнейшего, мне кажется, пояснения.
5: Тогда, как понимает слова президента, что контроль России над Донбассом и сделка не противоречат друг другу?
6: Вопрос задавал руководителя Associated Press. Вот он был сформулирован в достаточно агрессивной форме по отношению к российскому президенту. По сути дела, мне кажется, здесь не стоит придираться к конкретным вот словам, противоречит чему сделка и чему не противоречит. Путин, по сути дела, повторил ту самую формулу Анкориджа. Контроль над Донбасским регионом не противоречит и является, в принципе, компромиссом, на который Россия по-прежнему готова. То есть он не стал расширять территориальные притязания. В то же время Донбасский регион, конечно, при дальнейшем истолковании может получить несколько более широкое географическое понятие, чем административные границы ЛНР и ДНР. Опять же, посмотрим, все меняется достаточно быстро. Киев не готов ни на какие территориальные уступки. И в последнее время ведет себя достаточно уверенно или самоуверенно. Тем не менее, что-то вселило в него. Такую уверенность он готов воевать дальше.
5: Ну и вновь президент поднял тему переговорщика от Европы.
6: Я со своей стороны уже год как лоббирую президента Финляндии Стуба на общем фоне, при всем в антироссийском настрое, выглядит относительно прагматичным политиком. Он еще в прошлом году говорил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он достаточно жесток и в этом плане мог быть приемлем для Европы, но не очень похоже, что его готовы встретить в Москве. В то же время Путин перепасовал вопрос согласования кандидатуры на линию МИД. Кого они там согласуют, сказать трудно.
5: Германия, Франция и Британия сообщила, что разрабатывают вместе с Украиной некий план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Путин подчеркнул, что это возможно, но на базе решения Анкориджа. На ваш взгляд, к этому готовы сейчас те же гранды на базе Анкориджа что-то обсуждать и уговаривать Киев?
6: Пока нет. Пока не готовы. Они со своей стороны видят, что Киев еще может воевать, что он продолжает сопротивление, несмотря на те цифры потерь, которые озвучил российский президент. Что было бы реалистично обсуждать на текущий момент, на что были бы согласны с той стороны, это заморозка по линии фронта. Но Москва не готова к заморозке по линии фронта, а настаивает на формуле Анкориджа. Может быть, когда линия фронта совпадет с административными границами Донецкой и Луганской областей, окончательно, тогда может быть, и совпадут и переговорные позиции, но пока этого не произошло.
5: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Отвечая на вопросы представителей международных информагентств о проблемах в российской экономике, Путин ответил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — это цитата писателя Марка Твена. Российский президент отметил, что есть вопросы, связанные с макроэкономикой, но жесткие меры, принимаемые ЦБ и финансовыми властями в целом, дают результат, цитата. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». Тем временем Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и России и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В письме Зеленский указывает, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Встреча с Путиным, как считает Зеленский, могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Позже могут подключиться Европа и США как гаранты безопасности. Встречаться в Москве Зеленский не хочет. Однако также в письме Зеленский критикует состояние российской экономики и говорит, что большинство украинцев положительно воспринимают удары дронов по российским городам, в частности, по Петербургу во время ПМФ. Киев официально передаст письмо Путина по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Сибига. К чему может привести удаление Макса из App Store и будут ли ответные действия? Глава Ростелекома Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагом, отметив, что удаление Макса из магазина приложений на фоне продвижения мессенджера – это абсолютно недружественный шаг. А глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что этим Apple ограничила доступ к приложению 20 миллионам россиян. Также он сообщил, что власти будут решать этот вопрос. Владельцы гаджетов Apple уже перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в Макс. Валерий Бадоев продолжит.
7: Мессенджер Макс внезапно удалили из App Store поздно вечером 3 июня. Как заявил глава Минцифра Максут Шадаев, без объяснения причин. Разработчики Макс посоветовали время от времени открывать мессенджер, чтобы самостоятельно проверять сообщения и звонки. К постоянному удалению из App Store или Google Play приложений от российских разработчиков пользователи уже в принципе привыкли. Однако, в отличие от тех же банков, компания ВК, которая занимается разработкой Макс, под санкциями не находится. Ранее один из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare дал мессенджеру Макс пометку «Шпионское ПО». После получения аналогичного маркера ранее из магазина приложений пропала, например, Telegram, сторонний клиент для Telegram. Но пометку шпионского с Макс довольно быстро сняли. Его разработчики тогда заявляли, что мессенджер регулярно проводит аудит безопасности, а данные пользователей защищены. Поэтому, если Макс не под санкциями и не является шпионским, его удаление из App Store фактически выглядит необоснованным. Возможно, в этом больше политических причин, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Но мне кажется, что после того, как мы публично отказались от пополнения кошельков компании Apple через сотовую связь, я думаю, что компания Apple перевела Россию в такой еще более низкий класс обслуживания. Я бы все-таки обратил внимание на то, что Apple вообще-то старается аккуратно подходить к модерации крупных достаточно ресурсов, но вот если вот такая история происходит, я бы больше предположил, что есть больше эмоциональная, политическая, кому как нравится, часть, чем действительно какая-то юридическая. Уведомления не будет, часть сервиса будет недоступна в силу того, что в App Store нет приложения.
7: Смартфонами от Apple, по оценкам мобильных операторов, пользуются каждый четвертый россиянин. И, как отмечали эксперты в разговоре с Business FM, в нынешних условиях все больше и больше пользователей полностью переходят на Макс. И отсутствие уведомлений – это очень серьезный удар. Особенно может пострадать корпоративная коммуникация. Возможно, пользователям яблочных устройств даже придется покупать гаджеты от Android, но это только в теории. Тем более, как считают эксперты, после официального запроса от российских властей Apple может и разъяснить причины удаления, после чего они будут устранены, и Макс вернется в App Store. Но глава Ростелекома Михаил Осиевский уже назвал корпорацию Apple врагом. На этом фоне возникает вопрос, а будут ли ответные действия и к чему они могут привести. Apple фактически уже давно ушла из России, поэтому меры воздействия на американскую корпорацию крайне ограничены. Яблочные гаджеты в России в кирпичи не превращаются, но их поставляют неофициально, и с каждым годом спектр возможностей сужается. В прошлом году, например, Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе для создания корпоративных приложений. Поэтому, если какие-то меры и будут приниматься, они ударят в первую очередь по владельцам айфонов в России, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
9: Наличие этого мессенджера на платформе является важнейшей стратегической задачей для государства. Поэтому они будут делать для этого все необходимые вещи. А из необходимых вещей осталось несколько возможных вариантов. Первое – это накладывать бесконечные штрафы на Apple в России, как это происходит сегодня с Гуглом, или заблокировать App Store. Но блокировать App Store — это в целом даже не выстрел себе в колено, это выстрел себе в любой другой жизненно важный орган, и ничем хорошим это для нас не закончится.
7: Эксперты отмечают, что если вдруг и Google удалит Max из своего магазина приложений, то на Android-устройствах все гораздо проще. Есть целый ряд других сторов по типу Huawei App Gallery, Samsung Store и так далее, в том числе и российский Rustor. А для яблочных девайсов, как шутят в соцсетях, тоже найдут выход. Будут устанавливать Max в МФЦ, как сейчас устанавливают приложения банков в отделениях. Но уведомления в таком случае все так же приходить не будут. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Ивлекулеев. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава российского государства также отметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей. Минэкономразвития России рассчитывает на скорейшее обсуждение и согласование с Таиландом проекта межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников на бизнес-диалоге «Россия-Таиланд» в рамках Петербургского международного экономического форума. Китай к 30-му году планирует достичь транзитного грузооборота по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чукунков на Петербургском международном экономическом форуме. «Наша цель – 70-109 миллионов тонн. Это диапазон федерального проекта», – сказал он в интервью «Известиям». По его словам, около 80% этого объема приходится на экспортные грузы, потенциально нацеленные на Китай. Прежде всего, речь идет о сжиженном природном газе, нефти, удобрениях и рудах цветных металлов. Минэнерго России и ФАС следят за обеспечением всех АЗС во всех регионах России топливом в достаточном объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Министерство энергетики занимается вместе с компаниями и контролирует вместе с ФАС, обеспечивая всем необходимым все заправки всех регионов и обеспечивает логистически транспортировку необходимой продукции, сказал Новак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряда европейских государств направили такое письмо главе дипломатии Скае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть, об этом Ольга Кашинская.
10: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМ программы F24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
11: Уже начиная с 2025 года консульство активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинает россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз-таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы. Чтобы вводить какой-либо полный запрет, вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать, предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
10: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники политику, если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
12: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно. Выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
10: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков – неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенской зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают Шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дефосе Аксютина.
13: Кто дает довольно легко? Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдают визы.
14: Если будут новые ограничения, как-то это отразится на визах этих стран?
13: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть и туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
10: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с политика заключил, с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую, «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
5: Как растаял русский холод? Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании, об этом Наталья Шашина.
15: Среди брендов русского холода знакомые многим «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящее в группу барнаульское предприятие «Алтай Холод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес ФМ».
16: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
17: Это постепенно происходило?
16: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
17: Вам удалось найти новую работу?
16: Да, нашел уже.
17: Конкурентная зарплата по городу была?
16: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
17: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
16: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
17: Это значимое событие в городе?
16: Ну, естественно, люди сейчас тоже многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
15: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес ФМ, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Fordwind уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
18: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании, соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком, то есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
15: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в Альфа-групп за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: 30 тысяч российских гостиниц прошли самооценку в новой системе классификации. Это заявил Бизнес ФМ заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Самооценка – это первый обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Всего в реестр вошли уже около миллиона номеров, рассказал в студии Бизнес ФМ на ПМФ Алексей Херсонцев.
19: У нас появилось в этом реестре 30 тысяч средств размещения. Видимо, там появилось 30-тысячное средство размещения, которое по новой процедуре зарегистрировано в этом реестре.
20: А сколько вы ожидали? Насколько это близко к реальности, сколько их есть и сколько туда в этот реестр самооценились и внеслись?
19: В принципе, все эти цифры соответствуют нашим ожиданиям. Это порядка, кстати говоря, миллиона номеров уже. Это тоже соответствует нашим ожиданиям и целевым цифрам. Понятно, что следующий этап – это органы регионального контроля, которые у нас созданы, должны убедиться в том, что раз уж мы говорим о создании равных условий, то действительно нету тех средств размещения, которые предоставляют свои услуги, не будучи включенными в этот реестр.
5: Подробнее о других этапах реформы слушайте в большом интервью заместителя министра экономического развития Алексеем Херсонцевым в эфире Бизнес ФМ.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Иногда один хороший сценарий способен объяснить корпоративную жизнь лучше, чем учебник по менеджменту. Особенно если смотреть не только на сюжет, но и на поведение героев. Кто как договаривается, реагирует на стресс, строит связи, ошибается и борется за влияние. Все как в обычном офисе, только с хорошим саундтреком и красивым светом. Давайте обсудим, как поведение главных героев влияет на их карьеру и что из этого можно и нельзя перенести в реальную жизнь. Сериал «Наследники». Вообще-то, это история про огромную медиагруппу. медиакорпорацию и борьбу за власть внутри семьи. Но если смотреть на это как на карьерный кейс, то становится очень любопытно. Все наследники хотят руководить компанией, но никто по-настоящему не готов брать ответственность. Кто-то слишком эмоционален, кто-то зависим от одобрения отца, а кто-то играет в визионера, не понимая операционки. Очень жизненная история, кстати. Потому что в реальности высокий потенциал и готовность к управлению далеко не всегда совпадают. И вот это желание получить должность без готовности принимать тяжелые решения работодатели считывают очень быстро. Фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро. На первый взгляд, очень легкое кино, но там отлично показана сила так называемых soft skills. Герой не пытается доминировать, не конкурирует с молодыми коллегами, не доказывает, что раньше было лучше. Он слушает, поддерживает, замечает людей вокруг и в итоге становится незаменимым. Это хороший пример того, что в карьере побеждают не только самые громкие. Иногда главный капитал человека – спокойствие, надежность и умение не усложнять жизнь другим. И знаете, что объединяет почти всех экранных карьеристов? Они действуют, ошибаются, спорят, рискуют, иногда проваливаются, но не занимают пассивную позицию. Потому что карьера редко случается с человеком случайно. Обычно это все-таки результат решений, разговоров, попыток и готовности что-то менять.
21: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле, что со стороны Зеленского участились предложения встретиться с президентом России. Президент пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил также Песков. В письме Зеленский, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. Заявление госсекретаря США Марка Руби о поддержке Украины говорит о том, что война Байдена стала войной Трампа. Об этом заявил в интервью Арти Арабик министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года. Украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции в Макс-канале. На данный момент Запорожская атомная работает в штатном режиме, говорится также в сообщении. Правительство России направило свыше 1 000 000 000 рублей Краснодарскому краю на ликвидацию последствий разлива нефти из-за крушения танкера в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Минприроды России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Импортные товары на российских маркетплейсах дешевле 200 евро обложат НДС, а дороже НДС и ввозной пошлиной, заявил замминистра финансов Сазанов на ПМФ. Предлагает, что тогда российские и зарубежные продавцы получат равные условия работы. Когда могут ввести такую меру и как это скажется на ценах? 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для россиян в шенгенскую зону. Как пишет политика, они хотят усилить давление на Москву перед сезоном отпусков. Кого могут затронуть новые ограничения и какими они могут быть? А заблокированные в России сайты могут предоставить доступ, но только на те, которые блокировали недружественные страны. Мобильные операторы обсуждают способы с властями, сообщили в Мобилкоме. Как это комментируют специалисты IT-рынка и можно ли это обеспечить? Технические подробности на Business FM. Бюджет на этот год будет скорректирован, дефицит возрастет по сравнению с плановыми показателями, сообщил журналистам на полях ПМФ глава Минфина Антон Силуанов. А ранее он выступил на макроэкономической сессии Петербургского форума, где рассказал о финансовом суверенитете России и росте налоговых поступлений. Подробности у Михаила Задорожного.
1: О ситуации с государственными расходами и доходами глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах Петербургского форума. Сообщил он, правда, не так много. Дефицит в 1,6% ВВП, который заложен в бюджете на текущий год, достичь не удастся, будет больше. Но насколько больше, Антон Силуанов не уточнил. На вопрос, за счет каких источников будет покрываться этот дефицит, он ответил общими словами, цитата: «Есть и остатки бюджета, есть и реализация активов и так далее». О каком дефиците по итогам года может идти речь, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Как ориентир, пока я бы держала в голове цифру от 5 до 5,5 триллионов рублей, это, с одной стороны, выше, чем плановая цифра 3,8, но, с другой стороны, это ниже, чем тот дефицит, который Минфин уже показал за 4 месяца, 5,9 триллионов. Будут корректировки по расходам, потому что кажется, что с учетом улучшения темпов роста, который мы наблюдаем в марте и в апреле, в принципе, у Минфина должны быть шансы уложиться в план по доходам, как было в проекте заложено.
1: Заявления Силуанова, наверное, стали самыми запоминающимися на макроэкономической сессии ПМФ, где традиционно выступают все руководители финансово-экономического блока. Но в этом году, как выразился модератор, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, был чисто мужской состав. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в форуме по объективным причинам. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка, сказал Макаров. Пресс-служба Банка России уточнила, что Набиуллина находится на больничном. Антон Силуанов на сессии ПМФ заявил, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Глава Минфина также рассказал о росте доходов населения на 24% за последние 3,5 года, комментирует финансовый аналитик Михаил Ханов.
4: Если брать даже официальные цифры инфляции и посчитать, это несложное упражнение. Накопленная инфляция и все эти 24%, если не больше, нивелируются. Да, безусловно, рост доходов есть. Особенно, наверное, это заметно больше в бюджетных отраслях. Но повторюсь, что невозможно рассматривать эту цифру относительно роста расходов, связанных с повышением цен из-за инфляции. Но я говорю очевидные вещи. А сама эта цифра звучит, конечно же, внушительно, но именно только когда она одиноко звучит.
1: Силуанов также сообщил, что увеличение налоговых поступлений позволяет надеяться на более высокие показатели по ВВП, чем в скорректированном прогнозе на этот год. Ранее Минэк понизил прогноз по росту экономики до 0,4% вместо прежних 1,3%. На какие цифры по итогам этого года рассчитывает Антон Силуанов, осталось неизвестным. Отдельно глава Минфина прокомментировал налоговые изменения, цитата: «Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», конец цитаты. С января, напомним, бизнес на специальных налоговых режимах будет оплачивать НДС, если годовой оборот превысит 20 миллионов рублей. Раньше было 60 миллионов. Основная ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Так перегнули с налогами или не перегнули? И можно ли говорить о росте поступления от НДС? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
6: На том фоне, который у нас сегодня есть, это отрицательный рост за первый квартал. Разумеется, прироста налоговых платежей быть не может. Скорее, это результат предыдущего года, когда рост еще какой-никакой был. И, может быть, появились первые результаты действительно повышения налогов в текущем году. Что касается результатов, связанных с уничтожением упрощенки постепенным и переводом этих платежей в НДС, то, наверное, тоже часть бизнесов перешло на такой для себя тяжелый налог, часть, может быть, просто перестали существовать. А тот стон, который стоит по поводу дальнейших планов по снижению порога упрощенки, в общем, свидетельствует о том, что бизнес очень даже непрост.
1: Антон Силуанов также прокомментировал идею создания объединенного пенсионного фонда, который получит управление пенсионным накоплением молчунов, тех, кто не переводил деньги в НПФ. «Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», сказал министр финансов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории. Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМФ. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Валерию Бадуев продолжит.
7: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. А введение НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме. Поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
0: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, а китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это, по сути, 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Хороший вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь как пополнить бюджет.
7: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Вау Стратегия Яком» Сергей Петренко.
8: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
7: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
9: Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома бренд Билайн Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перечук с подробностями.
23: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вымпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
24: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки, при этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
23: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. ожидать создания некоего Росгос-ВПН не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный и всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
23: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
11: Группа компаний «Русская Европа» построит 440 тысяч квадратных метров жилья в Ярославской области. Соглашение подписано на ПМЭФ. Как сообщил в своем канале в Максе глава региона Михаил Евраев, девелопер построит в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля более 190 тысяч квадратных метров жилья, а также более 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Также инвестор за свой счет возведет детский сад на 90 мест и передаст городу проектную документацию еще на 2 сада и школу. Проект также предполагает строительство жилья и коммерческих площадей в Рыбинске. Аптечная сеть «Апрель» вложит 39 миллиардов рублей в строительство фармзавода на Кубани. Соглашение подписано на ПМЭФ. Завод сможет выпускать до 20 миллиардов единиц продукции ежегодно и будет делать ставку на производство препаратов по стоимости в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
21: Отставки и назначения.
11: Гендиректор дальневосточного морского пароходства, главной компании транспортной группы «Феска» Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров «Феска», говорится в материалах к годовому собранию акционеров. Также в бюллетене советник президента России, спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, директор арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов и другие лица. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российского финала на «Ролан Гаррос» не будет. Диана Шнайдер проиграла польке Майе Хвалинской 6-7-4-6. Другая российская теннисистка Мира Андреева свой матч ранее выиграла. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
21: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: По итогам нынешнего Ролан-Гаррос Мира Андреева поднимется на 6-ю строчку в рейтинге WTA. Ее наивысшая позиция была 5-я, но сейчас Миру это вряд ли расстраивает. Она впервые в карьере в финале турнира «Большого шлема». И много чего в этот счастливый четверг для 19-летней россиянки было в первый раз. Победа над украинкой Мартой Костюк, например. Ранее Мира дважды ей уступала. Но сейчас уверенные 6-1 в первом сете и 6-3 во втором. И месть за финал в Мадриде удалась. Так описала Андреева свою победу после матча. Костюк же традиционно, как и все украинки, не стала жать руку россиянке после игры. При этом Андреева назвала ее потрясающей теннисисткой. Мира стала первой россиянкой за последние 5 лет, которая сумела выйти в финал Ролан-Гаррос, да и большого шлема вообще. В 2021 году последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. Также Андреева на данный момент единственная финалистка мейджоров, которая родилась после 2005 года, а именно в 2007. Вечер четверга мог стать сверхуспешным для российского тенниса. Диана Шнайдер сражалась, что есть сил, с Майей Хвалинской. Первый сет завершился тайбрейком 7-4 в пользу представительницы Польши. А во втором обе теннисистки брали медицинский тайм-аут. При счете 4-4 у Дианы возникли проблемы с поясницей, и следующие 2 гейма она проиграла. Но все равно это был пока самый успешный Ролан-Гаррос в ее карьере, да и мейджор вообще. А победу над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко вспоминать будут еще долго. 10 выигранных геймов подряд. Это было сильно. Ну, а Хвалинская стала самым большим открытием нынешнего турнира. 114-я ракетка мира победила по очереди Марию Саккари, Элизи Мертенс, а затем и 2 россиянок – Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Теперь на очереди Андреева. Россиянке нужно быть очень осторожной. У польки лишь 3 выигранных турнира WTA категории 125. Но, как показывает нынешний Ролан-Гаррос, это совсем ничего не значит. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Финал открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет в субботу 6 июня. Точное время станет известно позднее. Президент Финляндии Стуб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду. «Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии», заявил Стуб на энергетической конференции в Финляндии. Он назвал потенциальных новых участников ЕС – это Британия, Норвегия, Исландия и страны Западных Балкан, которые он назвал самой горячей точкой Европы, а после рассмотрения возможности включить в состав ЕС Украину, Молдавию и Грузию, Союзу, по мнению Стуба, нужно серьезно задуматься о Турции. Упомянул президент Финляндии Канаду. Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом США? Задался вопросом Стуб. А страны ЕС в своем нынешнем виде думают о том, как бы не рассориться друг с другом, и о расширении речи пока идти не может, так считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
13: Заявления Стуба связаны прежде всего с поиском Европейским Союзом своего нового пути, с учетом того, что путь развития объединения в том виде, в котором он проходил во второй половине 20-го, начале 21-го века, представляется исчерпанным. И Стуб предлагает расширить количество членов Европейского Союза и вместе с тем расширить географию объединения, добавив в него Канаду, государство, которое не находится на европейском континенте. Надо понимать, что даже сейчас в нынешнем виде Европейский Союз сталкивается с проблемами в координации своей внешней политики, внутренней политики. Едва ли увеличение числа государств, входящих в Европейский Союз, делает этот процесс легче.
14: Обычно вот обязательно, да, 2-3 страны, которые выступают против общих решений, тормозят процесс в ЕС.
13: Да, и безусловно, если добавятся новые государства, добавится и новая специфика, которую эти государства с собой привнесут. Полагаю, что Стуб также подразумевает здесь изменения по выработке общих решений. Скорее всего, подразумевается отказ от права вето по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности. В любом случае, это только контурное предположение о будущем Европейского Союза, который сделал Стуб, и, вероятно, далее мы увидим богатую палитру реплик других европейских политиков и евробюрократов в отношении данной инициативы.
14: А вот про Канаду, это вот такой укол Трампа, возможно?
13: Упоминание Канады связано с текущим состоянием дел в отношениях между Европейским Союзом и США. Стуб таким образом показывает, что не только Соединенные Штаты расположены на американском континенте, но есть и другие государства, с которыми Европейский Союз готов плотно взаимодействовать.
9: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Структуры ЕС и формат принятия решений сейчас подвергаются изменениям. Те же Словакия и Венгрия не дают принять единогласное решение по отказу от российских энергоносителей. Заявление Стуба, как и реплику по поводу Канады, можно рассматривать и не так поверхностно, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета ВШЭ Анастасия Лихачева.
15: Можно уйти в первое объяснение, комическое, что это очередной популистский лозунг, чтобы продемонстрировать силу солидарности единства западного мира без США, но очень аккуратно, учитывая, что Стуб США ссориться не хочет, то, что это не соответствует подходам к актуальному состоянию европейской интеграции, это достаточно понятно. Мне кажется, здесь может быть второй слой. Многие в Европе понимают, что достигнуты определенные пределы европейской интеграции по старой модели. ЕС в любом случае в горизонте 3-5 лет будет переходить к новым моделям интеграции. Например, обсуждаемый отход от голосования консенсусом по важным внешнеполитическим вопросам — это один из примеров, который раньше было просто невозможно себе представить. Это была священная корова европейских институтов, этот консенсус. И таких изменений будет много. А если мы говорим уже про другой Европейский Союз, то там можно и 40 стран представить, и свободную модель входа, и этим в какой-то момент политически торговать. Недовольные внешней политикой и теми или иными решениями есть всегда. Вопрос, что сломался компенсационный механизм, как их уговаривать и убеждать. И это куда более долгосрочная проблема, чем те или иные точечные разногласия по очередному антироссийскому пакету.
16: Про Канаду заявление.
15: Это вопрос к обсуждению новых торговых взаимодействий, соглашений между ЕС и Канадой. Это идея показать, что европейская интеграция может быть принципиально другой, например, перешагивающей через Атлантический океан. Почему нет? Если мы говорим о другой модели интеграции рано или поздно, потому что старая начала ломаться.
9: Анастасия Лихачева, Национальный исследовательский университет ВШЭ. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Российский рынок акций завершил основные торги снижением на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, прекращении ослабления рубля и снижении нефтяных котировок. Нефть Брент подешевела почти на 3% до $95 за баррель.

0: 600, и, может быть, скоро увидим все-таки попытку пойти ниже на уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль падать перестал. Но рубль падал с понедельника, падал очень заметно, и вот в четверг наступила, ну, как минимум, консолидация. Во всяком случае, китайский юань снизился на 4 копейки, закрытие торговой сессии 10 рублей 82 копейки, и доллар США опустился в район 73,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту. Если рассматривать ситуацию на международном валютном рынке, то на вечер вторника доллар США торгуется чуть ниже 73,5. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Да, Минфин увеличил объемы, которыми будет оперировать в рамках бюджетного правила. Таким образом, общие покупки валюты Банком России с учетом бюджетного правила составят более 5 миллиардов рублей в день. Ранее составляли чуть более 1 миллиарда, то есть покупки выросли в 5 раз. Но здесь важно теперь рынку понять, будет ли это все абсорбировать ту валюту, которая поступает в страну в целом, на рынок в частности, и насколько эти объемы будут адекватны объемам поступления валюты. Вот тогда рынок сделает уже определенные, а может быть даже и окончательные выводы на текущий период. А текущий период начинается с 5 июня. Цены на нефть снизились не то чтобы сильно заметно, наверное, к снижению на 3% уже все привыкли за последние месяцы. Во всяком случае, на вечер четверга смесь Brent опустилась в район 94,5 долларов. Рынок отреагировал на заявление Государственного департамента США, который сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре. И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Амутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Амутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года.
2: Как появлялись города? На Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в

0: ВКонтакте. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. В России реальные доходы растут под 28%, реальные зарплаты на четверть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%. Президент также указал, что Центробанк принял ряд жестких решений для оздоровления экономики, но эти меры дают результат. Сейчас экономика России уверенно возвращается к целевым показателям. Владимир Путин также указал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в некоторых странах. Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что ему выгоднее, чтобы конфликт на Украине продолжался. США тем временем могли выдавливать Россию и Китай с мировых рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта блогерской студии ВК «Пространство прямого диалога» на полях Петербургского международного экономического форума. Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента страны Дональда Трампа об ожидаемом ближайшие недели скачке цен на нефть на фоне истощения запасов. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Как указывает издание, соответствующие предупреждения поступили представителям американской администрации в последние несколько недель. Власти России принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава ФАС России Максим Шаскольский. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться на базе договоренности в Анкоридже, а ЕС мог бы в этом помочь, заявил Владимир Путин. На встрече с руководителями международных информагентств президент сказал, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил этого в будущем. Власти не перегнули палку с налогами, исходя из показателей бюджета, заявил глава Минфина Силуанов. На ПМФ, по его словам, теперь существенные изменения налогов не планируется, но дефицит бюджета несколько вырастет по сравнению с планом. Также Силуанов уверяет, что реальные доходы населения за последние 3 года выросли на четверть. Минцифры будет решать вопрос с удалением мессенджера Макса из App Store, заявил министр Шадаев на ПМФ. А Макс пропал из магазина приложений накануне. Глава Ростелекома Асиевский вовсе назвал корпорацию Apple врагом. Как это может отразиться на перспективах яблочной техники в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей на Аляске. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями международных информагентств. В ней в том числе принимали участие Рейтер, американская Associated Press, испанская АФИ, а также СМИ Китая, Казахстана и других стран. Отвечая на вопросы журналистов, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет территорию, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Сейчас, по словам президента, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Также российские войска полностью взяли под контроль территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР. Российский президент заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника», но не исключил полноформатное его применение по целям, в том числе в районе городской застройки.
3: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
2: Путин сообщил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени.